0: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

0: Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели, добрый вечер, дорогие друзья. Очередная пятница, и мы рады приветствовать всех вас нашим приветствием. Мир вам, мир дому вашему. Надеемся, вы уже ждете встречи с нами, и нам приятно, что там за нашими микрофонами мы как бы видим ваши лица. И нам остается только напомнить номер нашего телефона 97-47-05-77. Бывает иногда так, что телефон в студии по каким-то причинам непонятным не работает, но если вы хотите дозвониться, вы дозвонитесь. Начинаем мы нашу программу песней.
1: Дух Святой, открой глаза мои, чтоб я

0: Уважаемые наши радиослушатели, такой очень, может быть, личный вопрос к вам. Задумывались ли вы когда-нибудь о своей смерти? Как это будет? В долгой ли болезни? Или внезапно? Быстро или медленно жизнь будет покидать нас? Я думаю, каждый из нас когда-нибудь думал об этом. Многие даже тщательно готовятся к этому. Перечитывают старые письма, пересматривают бумаги, документы, что-то уничтожают, что-то оставляют для потомков, пишут завещания, распределяя свое имущество, приобретенное за годы жизни, пишут последние напутственные слова родным и близким. Все это правильно, и все это еще при жизни. Значит, они готовятся к смерти. Но это более важно для тех, кто остается после них. Но есть тот багаж, спрятанный так глубоко, похороненный так давно в нашем сердце. И вот этот багаж надо бы тоже пересмотреть, ведь с ним мы предстанем пред Богом, и тогда все наше тайное станет явным. Хорошее или плохое, все, что мы принесем с земли, будет работать или за нас, или против нас. Ну вот, к примеру, об этом. Задумывались ли мы когда-нибудь, что будет, если мы, имея на кого-то обиду, так и унесли ее с собою в вечность? И в то же время, что будет с той душой, которую мы так и не простили на земле? Вот об этом нам и хочется поговорить.
1: Прожив долгую жизнь, к старости человек накапливает факты множества обид, огорчений, несправедливых обвинений, и все это сохраняет память. Так устроен человек. Ответьте сами себе, что вы делаете с этим багажом? Кто-то говорит: «До смерти не прощу, век помнить буду». А ты, христианин, готовящийся к смерти, к переходу в вечность, что говоришь ты? Позвольте мне рассказать вам об одной телеграмме, посланной в небо, и как сам Христос ответил на нее. Сильный проповедник Евангелия стоит перед огромной толпой евреев, строгих приверженцев закона, и проповедует им о Христе, о спасении. Это вызывает негодование у толпы. Историк Лука пишет, что люди скрежетали на него зубами. И, наконец, схватили этого проповедника и повели за город, чтобы побить его камнями. Звали этого пламенного проповедника Стефан. Он один из первых диаконов Иерусалимской церкви. Христос видел все это с небес, и видел Христа и сам Стефан, и перед всем народом громко восклицает: «Вот, я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но люди, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». Но на этом историческое повествование не заканчивается. Еще один стих я не дочитал в этой главе, и скажу, что это, наверное, главнейший стих в этой главе. Это заключительный стих имеет в себе огромный урок, как человек должен переходить в вечность. Послушайте, друзья мои, заключительный стих этой главы, 60 стих. Стефан уже видит открытое небо, но он еще живой на земле. Стефан видит самого Господа, но Стефан еще не умер. Стефан еще не перешел в состояние смерти. Что-то еще удерживает его здесь на земле. Но что? Что еще должен сделать Стефан? Стефан видел небо отверстым, и там, на небе, он видел Иисуса Христа вставшим, будто встречающим мученика. Но что интересно, ведь смерть еще не пришла к Стефану. Он был еще жив, и камни еще не летели в него. Только ожесточенные слушатели скрежетали на него зубами. И затем эта толпа хватает Стефана и выводит его за город. И вот здесь, за городом, Стефан произносит первую часть своей последней молитвы: «Господи, прими дух мой». Но небо будто не слышит. Небо не принимает еще дух Стефана. Небо будто ожидает чего-то. И вот Стефан под градом камней, летящим в него, становится на колени, чтобы закончить свою последнюю молитву, чтобы поставить последнюю точку в своей телеграмме в небо. Летящие камни падают ему в грудь, в голову, течет кровь по лицу, и Стефан поднимает свои глаза и, вытирая с лица кровь, осматривает толпу людей, жаждущих его смерти. Видит злые лица, глаза полные гнева, и понимает, как эти люди несчастны, какая судьба их ожидает. Ведь им всем, каждому из них, придется предстать перед смертью, а затем перед судом Божиим. И этим людям будет вынесен вечный приговор, озеро Огненное навеки, навсегда. И вот под градом летящих в него камней Стефан склоняется на колени, поднимает глаза свои к небу и отправляет в небо свою последнюю, но очень важную телеграмму, и текст ее звучит очень кратко. «Господи, не вмени им греха сего». Вот он, пропуск неба, вот она, подорожная, а не бумажки на голову и в руку. И, сказав сие, почил. Вот так ушел в вечность через смерть служитель Господний Стефан. Этого ходатайства ждало небо. Потому что Господь на небе любит даже тех грешников, которые бросали камни в служителя Господня Стефана. Это Господь доказал чуть позже, потому что среди этой толпы, жаждущей смерти Стефана, был Савл, будущий апостол Павел. Пройдет немного лет, и апостол Павел, участник того побоища, напишет слова: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Для меня, как для первомученика Стефана, жизнь Христос». Вот и о нем молился Стефан в своей последней молитве: «Господи, не вмени ему греха сего». И Господь услышал эту молитву, принял эту срочную телеграмму и исполнил желание своего первого мученика за проповедь Евангелия. И смерть получает разрешение вступить в свои права. Стефан закончил свой земной путь и спасен. И не просто спасен, как головня из огня, избитый, израненный от ударов камней. Нет. Стефан перешел в вечность не как беженец от гонений, а как герой веры, как человек, доказавший свое исповедание веры и любви. И это сделала его последняя молитва: «Господи, не вмени им греха сего». Вот чего ждало небо от Стефана: прощения и ходатайственные молитвы за обидчиков. Ему не страшно было умереть. Он не боялся смерти, он не кричал: «Господи, спаси, я погибаю», хотя смерть вплотную стояла рядом с ним, и он знал это. Почему ему не было страшно? Да потому что Стефан знал, в кого он верил, он даже видел Христа одесную Бога. Но сделать смерть приобретением он смог тогда, когда на деле люди увидели и услышали последние слова Стефана: «Господи, не вмени им греха сего». Пройдет немного лет, и апостол Павел, участник того побоища, напишет слова: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Для меня, как для первомученика Стефана, жизнь Христос». И нет никакого страха перед смертью, нет паники, хотя жизнь как у Стефана, так и у Павла закончилась трагически. Насильственно апостолу Павлу отрубили голову. Послушайте, вот этот стих с молитвой Стефана не напрасно оставлен на страницах Библии. Ведь посмотрите, как нарисована картина того события. Господь подождал, пока Стефан не высказал эту просьбу, и взял его дух после этой молитвы. Ты прожил длинную или короткую жизнь, совершенно неважно. Может быть, ты был служителем, как Стефан, или даже видел самого Господа, и небо было открыто для тебя. Но когда придет твой последний миг в поезде твоей жизни, и на станции смерть придет время тебе выходить, не забудь отправить в небо твою последнюю телеграмму о твоих обидчиках. Господи, не вмени им греха сего. Дорогой христианин, не уноси обиды и огорчения с собою. они будут препятствием для встречи с Господом. Может быть, и тебе сегодня Господь продлевает часы или дни твоей жизни ради последней телеграммы, ради последней молитвы. Не упусти сделать это. Для тебя это очень важно.
2: Люди знают о Боге, но не знают Его. Топчат храма в пороге, но толку с того. Почитают устами, а делами клянут, осеняясь крестами, и воруют, и лгут.

спросит, крещен ли и ходил ли ты в храм. Важно будет, прощен ли преступление срам.

0: Учтен ли преступление срам?
1: Уважаемые наши радиослушатели, мы продолжаем тему «Когда это будет?». И сегодня мы продолжим говорить об исламе, о том, что происходит сегодня в странах исламского мира, и об этом интервью с Джоэлом Ричардсом, служение которого много лет посвящено изучению исламского мира. И это в программе
2: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?»
3: Здравствуйте, сегодня с вами в программе Джоэль Ричардсон. Мой сегодняшний гость был избран Божьей дланью. Ему было дано уникальное понимание библейского пророчества о конце света. Мне нравится предсказание Бога о том, что произойдет в будущем. Джоэль, ведь вашей жене сделали одно пророчество еще до того, как вы поженились. Расскажите, пожалуйста, об этом.
4: За нее молилась одна женщина, наделенная даром пророчества, и однажды она сказала моей жене, что она выйдет замуж за человека, который получит новое понимание конца света для тела Христова. Вскоре после этого мы поженились. Когда она рассказала мне об этом, я подумал, как я смогу получить информацию о том, что я не понимаю. Мне казалось тогда, что это не в моих силах, и если уж это случится, то только благодаря Господу.
3: Понятно. Чуть позже вы побывали на встрече, где было 7000 человек. С этими 7000 человек говорил человек, наделенный даром пророчества, Джоэль. Вы знали, что он выберет вас? Ведь там было 7000 народа.
4: Я сидел в тени на заднем ряду того огромного зала, и тут он выкрикнул мое имя и имя моей жены.
3: Ваши имена? Он вас знал?
4: Нет.
3: Понятно.
4: Он выкрикнул наши имена и рассказал некоторые факты из нашей жизни, о которых никто точно не мог знать. С нами явно говорил Господь. Среди прочего, тот человек сказал, что Господь одарит меня серией божественных откровений, потому что много лет я ждал встречи с Господом и развивал свой духовный мир для этой встречи.
3: После того, как он это сказал, вы поняли, что божественные откровения — это то, что росло у вас внутри?
4: В тот момент, когда он это сказал, я мысленно вернулся к тому пророчеству, которое сделали моей жене, и понял, что оно связано с этим откровением о конце света. Знаете, уже тогда я понял, что это был Господь. Вскоре после этого я был наделен божественными откровениями. Такое понимаешь, когда это произойдет. Это похоже на то, словно ты сам видишь эти события. Я до сих пор взбудоражен этим.
3: Итак, он провел почти год на Ближнем Востоке. Он учился и делал все, как надо, но это было необычное учение. Оно было наполнено откровениями. Джоэль, пока вы обучались, вы выяснили несколько занимательных фактов об исламе. Что же вы узнали?
4: Конечно. Знаете ли вы, что в последнее время, скажем, в последние 50 лет, большинство людей, христиан и людей других вероисповеданий, изучающих библейские пророчества, рассматривали их скорее с европейской, западной точки зрения? Сейчас, наверное, многие люди скажут, ну, конечно, их стоит рассматривать именно с этой точки зрения. Но я хочу рассказать людям, что все библейские пророчества, их смысл и значение на самом деле – надо рассматривать с израильской точки зрения. Именно с израильской точки зрения. Ведь это же точка зрения Мессии. Если мы просто попытаемся сократить суть, основную огромную историю, которую рассказывает нам Библия, она станет проще, и практически все смогут что-то ухватить из нее.
3: Джоэл, но я только что видел фильм, который имеет очень высокие рейтинги. Он создан в Иране. Он так удручил меня. А что именно вы видели на этом видео? Расскажите, пожалуйста, это нам.
4: Оно называется «Пришествие близко». Оно продюсируется самыми влиятельными религиозными лидерами Ирана. Оно одобрено и рекомендовано правительством Ирана и раскручивается на всю страну. Иран создал национальный фильм о скором пришествии исламского мессии, который на самом деле и есть антихрист. Они были удивлены, что и мы обратили внимание на него, но мы-то понимаем, кого они ждут.
3: Джоэл, в чем смысл и цель этого? Что они преследуют?
4: Самые главные призывы, как вы смогли увидеть, заключаются в том, чтобы возбудить массы. Это горн, который охватывает исламскую доктрину, а о конце времен, чтобы охватить исламские массы, не только иранцев, но и остальной исламский мир, чтобы вернуть их пророчеством о последних днях. И один из главных призывов в этом фильме заключается в том, что миллионы мучеников, пострадавших за Аллаха, наполнят израильскую землю, чтобы исполнить пророчество о конце времен, финальном вторжении в израильскую землю.
3: Как вы думаете, сколько смертников они пытаются подготовить? Какое число людей?
4: Видео особенно призывает миллионы, миллионы смертников. Очевидно, что сейчас в Иране 70 миллионов граждан. Большой процент их безрелигиозны, но они будут вовлечены тем процентом населения, который религиозен и который призывает оставить привычную жизнь и идти убивать. Это важно.
3: Джоэл, знаете, что мне все это напоминает? Это напоминает мне митинги Адольфа Гитлера в далеких 30-х и 40-х годах прошлого века. Адольф Гитлер написал книгу «Моя борьба». Эта книга описывает в точности, что он планировал делать и как, к сожалению, он достиг своих целей. Джоэль, я прав?
4: Об этом же и видео. Оно четко объясняет, что Иран хочет делать в последние дни. Вопрос в том, как понять Слово Божие в конце времен.
3: В фильме говорится о Махди, о котором говорится как об их мессии, который придет. Там написано, что он 12-й. Согласно шиизму, они верят, что Махди — исламская мессианская личность, 12-й потомок Мухаммеда.
4: Позвольте мне указать вот на что. Это универсальная доктрина и суннитов, а их большинство — 85% всего исламского мира, что и шииты, и сунниты верят в одно и то же. Это также и для радикалов Ирана, так же, как для мусульманского братства, радикалов арабского мира. Это гораздо больше, чем просто то, что шииты верят в приход Махди.
3: Расскажите, что же вы выяснили? Я хочу, чтобы вы вкратце рассказали, что такое исламский склад ума.
4: Я могу многое рассказать. Если вы посмотрите на исламскую религию и сравните с тем, что Библия говорит об армии апокалипсиса, антихриста или антимессии, вы увидите, что библейские пророчества и исламская религия очень похожи друг на друга. Они просто дополняют друг друга.
3: Да, если в двух словах, то антихрист, согласно Библии, восстановит империю. Интересно то, что их фигура мессии точно попадает под библейское описание антихриста. Вы с этим согласны?
4: С точки зрения ислама, они верят, что Махди восстановит исламскую империю, которая станет единым исламским миром. Антихрист поведет эту коалицию на захват Израиля. И Махди также захватит Израиль. Антихрист будет править 7 лет. И Махди тоже будет править 7 лет. Антихрист заключит мирный договор с Израилем. И Махди тоже заключит так называемый мирный пакт или мирный договор с Израилем. Все это я называю антипараллелью. Могу привести вам огромное количество примеров.
3: Давайте перейдем к договору.
4: Договор в Худайбии. Вот отличный пример. В начале своей деятельности Мухаммед подписал договор с самым большим и властным племенем в той области. Это племя называлось Курайшиты. Мирный договор был заключен на 10 лет. На следующий день после заключения договора у него было откровение. Он утверждал, что Аллах, его Бог, сказал ему, что каждый, кто с этого дня присоединится к нему, а у него в то время была небольшая группа последователей, где-то 1000 человек, так вот, они разделят с ним добычу, трофеи, рабов, женщин и прочее. Через 2 года эта группа пиратов из пустыни насчитывала 10 тысяч человек. Чуть позже он нарушил договор. Он вернулся и сокрушил силы курайшитов. Мусульмане рассматривают Мухаммеда как первейший пример для подражания, поэтому у них есть пример того, что можно нарушать договоры.
3: Они просто следуют этому пути.
4: Итак, вы поняли. Данный пример показывает нам, что заключают договоры, когда слабы, но когда становятся сильными, их нарушают. Что втайне ото всех сделал Арафат, когда у него появились силы?
3: Мы знаем, что он сказал ООН и миру, но что он заявил втайне ото всех? Что?
4: В то время был заключен важный мирный договор между палестинцами, которыми руководил Арафат, и Израилем, и все были этому очень рады. Все думали, что это был большой успех. Как-то Арафат обратился по-арабски к группе людей и сказал каждому из них: «Договор, который я только что подписал с Израилем, это лишь договор в Худайбии. Я подписал его с той же целью, и благодаря этому договору мы продолжим наш победный марш к Иерусалиму». Другими же словами, он сказал: «Я подписал этот договор только чтобы мы смогли собрать силы. Наши планы не меняются. Когда придет нужное время, мы выступим в военный поход и возьмем Иерусалим».
3: Объясните же мне, как наше правительство может планировать в Израиле мирное соглашение с палестинцами, если у них такие цели? Объясните мне это, Джоэль. Это же бессмысленно.
4: Так оно и есть. Все дело в том, что они просто игнорируют исламскую теологию и исламскую историю. Позвольте процитировать одно исламское предание, на котором основываются Хамас и палестинцы. Оно звучит так. «День воскресения не придет, пока мусульмане будут бороться с евреями и не убьют их, пока не останется всего несколько евреев, которые будут прятаться за деревом или скалой, и дерево или скала не прокричит: „О, правоверный мусульманин, за мной прячется еврей, приди и убей его“».
3: Понятно. Что-то эта религия не кажется мне особо миролюбивой. Джоэл, как я слышал, вы были одним из тех, кто учил, хотя я понимаю, что это не было чем-то новым, что все будет сконцентрировано на Ближнем Востоке в последние дни. Исламские убеждения будут противопоставлены Европейскому Союзу. Пожалуйста, поясните, что вы имеете в виду?
4: Очевидно, что как Запад, так и мы, американцы, ошибочно смотрели на Библию и верили, что описываемые там события западно ориентированы. На самом деле в Библии говорится об Иерусалиме, Израиле и Ближнем Востоке. Это настолько очевидно для каждого, кто взглянет на контекст книги. Многие из тех, кто изучал библейские пророчества, смотрели книгу Даниила, 9 главу, 26 стих. «А город и святилище разрушены будут народом вождя». Церковь, многие лидеры считали, что Антихрист, его империя и его религия придут с Запада. Но когда мы смотрим на эти отрывки новым взглядом и сравниваем их с другими отрывками во всем Писании, то они ясно говорят, что Антихрист и его религия, его империя придут из Ближнего Востока, а не из Европы. И библейские пророчества главным образом имеют дело с Ближним Востоком.
3: Джоэль, а что должно произойти, прежде чем их мессия, или по-нашему Антихрист, выйдет на сцену, согласно Корану?
4: Как и в Библии, они верят, что мир должен оказаться в состоянии хаоса. Как вы знаете, в состоянии морального разложения и так далее, как мы это повсеместно видим сейчас. Но они также верят, что это будет намного сильнее, чем мы видим это сейчас. Будут войны, конфликты, хаос. И их мессия выйдет и принесет исламскую версию мира и справедливости во всем мире.
3: Но им не нужно владеть Иерусалимом, чтобы он пришел. Это так удивительно. Снова это касается Антихриста. В втором послании к фессалоникийцам: «В храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Вот как об этом говорит Библия.
4: Они верят, что Махди поможет исламскому миру захватить Израиль. Это называется Святым Домом. Это Иерусалим. И они водрузят флаги ислама на Храмовой горе, где Махди будет править миром с Храмовой горы в Иерусалиме. Но есть хорошие новости для мира. Это то, что эти исламские народы не хотят объединиться. Представьте себе, если вы араб, мусульманин, суннит, вы сейчас живете на Ближнем Востоке. Вы желаете увидеть восстановление халифата. Халифат — это исламское правительство, исламская империя. Она просуществовала 1400 лет. В 1923 году она была упразднена. Поэтому сейчас, скажем, 10 лет назад, вы в суннитском исламе, вы ищете, кто бы мог быть лидером этого. Старый порядок Ближнего Востока. У вас есть арабский блок. Это Саудовская Аравия, Египет и Иордан. Вы смотрите на них, но понимаете, что существуют западные марионеточные режимы, коррупционные монархии, диктатуры. Здесь нет надежды. Вы смотрите через Персидский залив, вы видите иранцев. Вы видите, что они бесстрашные, они смотрят на Запад, это хорошо, но они шииты, другими словами, еретики. Нет надежды. Теперь, с 2003 года, новая сильная мощь появляется на Ближнем Востоке. Это Турция. Эмоции, внимание суннитского мира, главные ветви ислама поворачиваются к Турции, и они верят, что Турция — это та страна, которая может возродить исламскую империю. И сейчас так происходит, что Турция приняла исламское правление.
3: Вы поместили Турцию в уникальное положение.
4: Они объединятся, да, Джоэль?
3: Объясните, пожалуйста.
4: Они объединятся, но Библия также говорит, что эта империя разделится. Это будет той самой точкой, когда царство распадется. После того, когда Мухаммед умер, основатель ислама, в результате споров последователей ислама разделились на суннитов и шиитов. Поэтому исламская империя, так сказать, своего начала была разделена как раз до последнего момента. Когда они будут на израильской земле, армии Антихриста, в Библии, в книге пророка Захарии, а также Иезекииля сказано, что они вытащат свои мечи друг на друга, и рука каждого мужчины будет направлена против другого, и будут убивать друг друга. Это сектантское насилие мы видели в Ираке, и это продолжается до самого конца. Но потом они отложат в сторону свои разногласия ради завоевания Израиля и убийства неверных.
3: Получается, что история повторяется.
4: Да.
3: Точно.
4: Люди спрашивают меня, что будет дальше на Ближнем Востоке. Что все это означает, этот шум, суматоха? Можно ради интереса взглянуть на историю Исламской империи на Ближнем Востоке. Все началось с династии Омейядов, занимавших обширную территорию, которая впоследствии стала называться Османской империей. Она просуществовала более 500 лет. Она была расположена на полуострове Малая Азия, где сейчас находится Турция, и руководила всем Ближним Востоком. Так продолжалось до 1924 года, когда она распалась. Тем самым была обезглавлена империя, которая была халифом исламского мира.
3: Так вот о чем идет речь в Библии, когда там говорится, что зверю будет нанесена роковая рана в голову.
4: Многие верующие думают, что это отсылка к Антихристу, к одному человеку. Но вообще-то Библия, говоря о звере, в первую очередь имеет в виду империю. Об этом же упоминается в 7 главе книги пророка Даниила. Конечно, там говорится о лидере империи, но в первую очередь речь идет об империи. Там говорится, что эта империя будет страдать от того, что ей будет нанесена роковая рана в голову. Но затем она возвратится к жизни. Более 500 лет главой Исламской империи была Турция. В Турции правил халиф, который был сразу и папой, и главнокомандующим, и президентом. Он управлял всей исламской территорией. В 24 году халифат был упразднен. Это и стало его обезглавливанием. Вот что означает роковая рана в голову. Сегодня Турция снова заявляет о себе как о мировой державе, но прежде всего как о главной державе в своем регионе.
3: Это интересно. Когда-то Турция считалась единственным партнером Израиля среди арабских стран. Мне кажется, мы переживаем судьбоносное время. Расскажите о том, что говорят по поводу Турции ведущие аналитики, такие как, например, Джордж Фридман.
4: Фридман является директором и основателем разведывательно-аналитической организации «Стратфор». Это ведущая аналитическая организация, которая занимается стратегическими прогнозами. Его слова – абсолютная правда. Он сказал, что Ближний Восток не поддается влиянию со стороны Запада. Но если мы постепенно уберем наши силы с Ближнего Востока, там образуется некий вакуум. Турция – это единственная страна, которой, как показывает история, удалось распространить свое влияние на весь Ближний Восток и управлять всем Ближним Востоком. Мусульманами может руководить только мусульманская власть, не западная власть. Джордж Фридман также сказал, что пройдут дни, пройдут годы, и мы увидим, как Турция станет мировой супердержавой. Она снова выступит в роли лидера новой Османской империи. Именно это и предсказывает Библия. Поэтому это перемещается из исторической перспективы к будущему. Также говорится, что все это сбудется. Поэтому эта историческая модель повторится. Турция и Египет хотят быть лидерами на Ближнем Востоке. Будет вооруженный конфликт между этими двумя альянсами. То, что случится в несколько следующих лет, мы увидим появление и продолжающуюся консолидацию Северного альянса Турции, Ирана, Сирии, так же, как, возможно, и Афганистана и Пакистана. А потом и Южный альянс. Египет, Ливия, Судан. Поэтому это перемещается из исторической перспективы к будущему. Поэтому эта историческая модель повторится.
3: Джоэль, в Откровении используется термин «тайна Вавилона». Пожалуйста, расскажите, что это?
4: Тайна Вавилона – это одно из великих последних библейских пророчеств, одна из величайших тайн. Если вкратце, то Вавилон – это духовный и экономический источник, который даст рождение величайшей лжерелигии, которую когда-либо знали в мире. Они все антисемиты. Они антимессии, антихристы, если хотите. Всеми этими империями владел сатана, и все то время у него была своя крепость на земле. Он много раз пытался силами различных империй выступить против Израиля. Сначала это был древний Вавилон, Потом это был Рим.
3: Подождите секундочку. Многие люди считают, что тайны Вавилона — это Рим. Точно. Если мы откроем 17 главу Откровения, там написано, что это город, расположенный на 7 холмах, у которого также 7 голов и 7 царей. Гора.
4: Гора — это не совсем холмы. Это гора. Гора — это частый библейский символ, означающий царство или империю, то есть там, где есть цари. Если мы обратимся к истории, мы увидим, что Римская империя была шестой империей. Шестой империей. В библейской истории, которая подвергла гонениям и попыталась уничтожить еврейский народ. Ислам является ее преемником и дополняет узор, состоящий из предыдущих империй. Это величайшая и мощнейшая антисемитская и антиехвитская сила, которую видел мир.
3: Вы проделали колоссальную работу, изучая Библию, потому что я читал, что согласно Библии, тайны Вавилона — это Саудовская Аравия. Другое же название тайны Вавилона — это Великая Блудница. В Библии рассказывается о тех, кто совершит с ней блуд. Так кто же все-таки на самом деле тайна Вавилона? Джоэль, вы лучше всех должны знать. Расскажите нам.
4: Блуд — это распространение лжерелигии. Саудовская Аравия — это первоисточник. Это место, где ислам появился на свет. Если сегодня вы спросите, что является продуктом экспорта номер один в Саудовской Аравии, вам скажут — нефть. Дело в том, что нефть в основном экспортируют из исламских стран. Это идеология. Саудовская Аравия, в буквальном смысле, вливая миллионы долларов в задние карманы мировых лидеров и используя свои деньги для продвижения мощных антисемитских доводов, является не только экономическим манипулятором, но еще, помимо прочего,

0: антисемитские. Они обвиняют Израиль в апартеиде, называют израильтян современными нацистами.
1: А как насчет Буша?
0: У Джорджа Буша-старшего и Буша-младшего были развиты очень глубокие отношения с принцами из Саудовской Аравии.
1: Они хорошие друзья посла Бандара.
0: Вы, наверное, спросите, почему многие христиане задают себе этот вопрос. Почему президент Буш, которого все считают очень верующим человеком, заявил, что ислам — это мирная религия и великая религия? Мы знаем, что это неправда. Вероятно, это связано с тем фактом, что он получил десятки миллионов долларов от Саудовской Аравии.
1: Президент Обама, конечно же, ничего не получал.
0: История показывает, что президент Обама получил солидные финансовые средства от Саудовской Аравии, посредством которых была оплачена его учеба в Гарварде и Колумбийском университете.
1: А после этого он просто победил на выборах. Многие президенты получают финансовые средства после того, как
0: кончаются их полномочия. Он же уже получил солидную сумму денег. Давайте вспомним Клинтона. Еще перед выборами ему дали финансовые субсидии. Больше 30 миллионов из Саудовской Аравии и Персидского залива. Эти деньги имеют большое значение. Люди просто так не отдают другим миллионы долларов. Понятно.
1: Вы упомянули несколько университетов. Почему же такие великие университеты, как Гарвард, Джорджтаунский университет и другие, возводят огромные здания для изучения ислама и зовут известных мусульман выступать в своих кампусах? Например, зачем это Гарварду?
0: Из-за 20 миллионов долларов принц Аль-Валид ибн Талал, один из самых обеспеченных людей в мире, вложил 20 миллионов в Гарвард и 20 миллионов в Джорджтаун для создания специальных центров пропаганды ислама. После этого он имел наглость приехать в Гарвард и прочитать Соединенным Штатам лекцию о том, что нам нужно быть более толерантными. И это говорил принц, который родом из страны, где не разрешается строить ни церкви, ни синагоги, где христиане и евреи не могут открыто исповедовать свои религии. Он отправился в США и прочитал лекцию.
1: Теперь мы знаем, кто тайна Вавилона. Но в книге Откровения упоминается еще один термин. Джоэл, что же такое знак зверя?
2: Прежде всего, вам надо понять, что существует огромное количество популярных дискуссий в церкви уже 100 лет. Что такое знак зверя? И как вы уже слышали, что люди говорят, что это что-то вроде тату или микрочипа. Если он будет у вас, тогда вы пойдете в ад, потому что Библия говорит, кто примет знак зверя, тот окажется в огненном озере. Но вот что нам надо понять. Это то, что знак зверя в книге Откровения означает противоположность знаку Бога, о котором говорит книга пророка Иезекииля. Знак Бога — это знак, который помечает истинных верующих. Знак зверя — это вещь, относящаяся к вероучению. Это доктринальная вещь. Это утверждение веры. Это будет отрицанием Отца, отрицанием Сына.
0: Это служение какому-то другому Богу, не Яхве, Богу Израиля, Богу Авраама, Исаака и Иакова. Это не Аллах, не Бог Ислама. Это служение не тем богам. Это совершенно другой бог.
2: Когда мы смотрим на ислам, то мы видим, что за исламом, за исламской теологией, халифатом, исламским управлением, есть что-то, что называется баят. Это как клятва, залог верности и подчинения. Каждый мусульманин ею связан, он подчинен ей. Если есть халиф в исламском правлении, то они должны дать клятву верности халифу. Если они это не сделают, то, согласно исламской теологии, они будут обезглавлены. Поэтому законы шариата очень жестокие.
1: Христиане или иудеи никогда не дали бы такую клятву, если они настоящие христиане, настоящие иудеи.
2: Верно. Другими словами, согласно Библии, люди окажутся в огненном озере, основанном на принятии или отрицании Мессии, Иешуа, Иисуса. Поэтому знак зверя — это не просто какой-то микрочип или что-то еще. Он вызывает отрицание Иисуса, Иисуса Библии. И знаете, согласно закону шариата, если вы отвергаете авторитет халифа, то вы не сможете продавать и покупать. Если вы посмотрите на ислам, то вы найдете в нем все черты библейской системы антихриста. За пределами этого вы и я, мы говорим об антипараллелях между библейской и исламской эсхатологией. Относительно знака зверя, то, чему учит ислам, это то, что в конце веков будет этот герой. Они называют его Дабатул-Арт. И это зверь, выходящий от земли. Книга Откровения также говорит о нем. И здесь исходящий от земли в книге Откровения — это антихрист и его империя. Это символично. Это не настоящий зверь.

0: Это империя. В исламской теологии это реальный зверь, который выходит из земли. И согласно их традиции сказано, что у него будут сотрудники. И он пометит лица истинных мусульман, и их лица будут светиться, чтобы показывать, что они истинно верующие. Поэтому, согласно исламской теологии, мусульмане хотели бы получить знак зверя, выходящего от земли. И снова в Библии говорится, что это плохо, что это демонически, а исламская традиция искривила и сказала, «Нет, это хорошо». В то же время есть Божье движение среди мусульман, которое обращается к Иисусу Христу.
1: Пример Джоэль. Что происходит в Иране?
0: Иран прямо сейчас, последние 10 лет, испытывает самые значительные возрождения в истории в исламском мире. У вас есть примерно 70 миллионов граждан в Иране. И сообщают, что в разных частях от 1 до нескольких миллионов иранцев обратились в христианство. Они становятся последователями Иисуса, потому что они настолько разочаровались в радикальном режиме, который ими управлял и разрушал их жизни,
1: что они обратились
0: к Священному Писанию. Они обратились к Библии. А ведь мы знаем, что Библия — это истина.
1: Почему вы думаете, так происходит сейчас? Почему так много мусульман обращаются к Иисусу?
0: Библейски, через историю, всякий раз Господь использует людей, чтобы наказывать или судить мир или свой народ, Израиль. Вот что он делает с исламом. Он использует исламский мир как розги против непокаявшегося мира. Но всякий раз, когда Господь использует розги, после того, как он это сделал, он ломает их о свое колено. И он судит исламский мир после того, как использует его. Но прежде чем он осудит народ, он призовет остаток. Прямо сейчас Господь призывает остаток верных, горячих верующих из исламского мира. Он призывает их к себе и делает их мучениками за Иисуса Христа. И именно мучениками. Они станут настоящими верующими. Я, например, обнаружил целый город на Ближнем Востоке, который обратился к Иисусу.
1: Джоэл, пожалуйста, расскажите всем нам об этом городе и о его жителях.
0: Да, есть так много удивительных историй, которые доходят до миссионерских общин. Расскажу вам следующую историю. В одной деревне состоялся миссионерский показ фильма об Иисусе. Когда дошли до места, где Иисус был распят, то жители деревни начали плакать и причитать. А потом они сказали следующее. Этот человек был в нашей деревне пару недель и проповедовал нам. Они сказали, этот парень был здесь. Это был Иисус, который появился среди них, проповедуя им. Они посмотрели фильм об Иисусе, и вся деревня обратилась.
1: Вы слышите это? Вся деревня стала верующей в Иисуса. Мы на самом деле находимся на пороге конца времен. Дело в том, что Иисус сказал нам, что даст нам знамения, и они вот и происходят. Джоэл, что будет с такой сферой, как, скажем, землетрясение и торнадо?
0: Иисус сказал нам, чтобы мы наблюдали все эти природные явления. Это как родовые схватки. Частота и интенсивность родовых схваток увеличивается. Поэтому я думаю, у нас такое рекордное количество торнадо в США. Землетрясение, разрушающее Японию и вообще весь мир. Немного статистики. С 2000 по 2008 произошло 127 очень серьезных землетрясений силой 7 и более баллов. Каждые 28 дней происходили крупные землетрясения. В 2009 году произошло 17 землетрясений силой 7 баллов и более. То есть одно каждые 26 дней. В 2010 их было 20, одно каждые 18 дней. И вот в 2011 у нас одно землетрясение каждые 13 дней. Итог наблюдения таков. Частота увеличилась в 2 раза с начала тысячелетия. А это всего несколько лет. Они увеличивают. И Бог призывает нас наблюдать эти знамения Его скорого пришествия.
1: И так оно и будет. Поверьте, вы тоже часть этого. Вам надо сделать это прямо сейчас.
2: Вы слышали программу
3: «Скажи нам, когда это будет?»

Уважаемые наши радиослушатели, на сегодня наша программа закончена. Мы благодарим всех, кто был с нами, кто помогает в выпуске этой программы финансово и молитвенно. Напоминаем также, что вы можете получить CD с любой нашей программой, если позвоните нам по телефону, который мы называем в начале нашей программы. Желаем всем вам Божьих благословений на предстоящие выходные и следующую рабочую неделю, и надеемся встретиться с вами в следующую пятницу. Да хранит вас всех Господь! Всего вам доброго! До свидания!

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать детскую передачу «Христианочка». После нее слушайте музыкальную программу «Душа и песня». Затем выйдет в эфир беседа Николая Водневского. И за 15 минут до окончания часа программа под заголовком «Грань».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, ребята! Я рада, что вы снова у своих радиоприемников, чтобы слушать нашу радиопрограмму. И в начале нашей передачи мы с вами повторим 10 заповедей, которые Бог дал Моисею на горе Синай. Первое.
0: Возлюби Господа Бога твоего и Ему одному служи.
1: Вторая.
0: Не сотвори себе кумира.
1: Третья.
0: Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
1: Четвертая.
0: Помни день субботний.
1: Пятая.
0: Почитай отца твоего и мать.
1: Шестая.
0: Не убивай.
1: Седьмая.
0: Не прелюбодействуй.
1: Восьмая.
0: Не кради.
1: Девятая.
0: Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
1: Десятая.
0: Не желай ничего, что у ближнего твоего.
1: Однажды Иисус во время своей очередной проповеди сказал удивительнейшую вещь. А началось все с того, что искушающий Иисуса законник спросил, какая наибольшая заповедь в законе? Заповедей вон сколько, а какая наибольшая? Иисус ответил на этот вопрос весьма интересным образом. Он назвал две заповеди, которые являются самыми главными в законе. Первая – «возлюби Бога», вторая же подобная ей – «возлюби ближнего твоего, как самого себя». И вот об этой заповеди наша сегодняшняя история, которая называется «Одиннадцатая заповедь».

0: Для семьи фермера Вилса это была очень занятая суббота. Убирали в доме, закупали продукты, пекли свежий хлеб и разную сдобу. И вот к ужину все было готово для принятия гостя, служителя церкви. Как-то само собой вошло в обычай, что скромный домик Вилсов всегда принимал странствующих проповедников. В ту субботу было необычно холодно, и вот когда фермер трудился во дворе, складывая дрова, какой-то незнакомец остановился и спросил, далеко ли до следующего города. Острый взгляд фермера заметил, как бедно человек был одет, хотя одежда выглядела аккуратной. Незнакомец удивился, услышав «Три мили!» и спросил, может ли он войти в дом, чтобы немного согреться, прежде чем отправиться в такой далекий путь. Фермер пригласил его, хотя и не особенно охотно. Когда они вошли в кухню, жена фермера, хлопотавшая возле плиты, была озадачена появлением незнакомца, однако предложила сесть возле камина погреться. Через некоторое время человек попросил дать ему что-нибудь поесть перед дорогой. Посовещавшись с мужем, хозяйка не совсем любезно поставила на отдельный столик холодное мясо и хлеб, сказав «Угощайтесь». Пока он ел этот скромный обед, он слышал замечания хозяев. «Становится поздно! До города так далеко!» Это были явные намеки, но их гость не торопился с едой. Наконец он встал, поблагодарил хозяев и направился к выходу. Открыв дверь и взглянув на небо, он увидел черные тучи, предвещавшие метель. Было почти темно.
1: «Вы сказали, до следующего города 3 мили?» Обратился он к фермеру. «Именно так я и сказал. Вы были бы уже в городе, если бы не задержались здесь».
2: «Может быть», — мягко ответил незнакомец. «Но я так продрог и проголодался, что едва ли дошел бы туда, не отдохнув и не подкрепившись».
0: Немного помолчав, он добавил.
2: «Вы были так добры, что накормили и обогрели меня. Я осмелюсь попросить вас разрешить мне провести ночь в вашем доме. Боюсь, что я не смогу найти дорогу в темноте, да еще если будет метель».
0: Фермеру было неудобно отказать, но все же надо было посоветоваться с женой. Он нашел ее в столовой. Последним взглядом она оценивала стол. На белоснежной скатерти красовались аппетитно приготовленные блюда. Потрескивающие в камине дрова дополняли впечатление домашнего уюта. «Я слышала, что ты разговаривал с тем стариком. Разве он еще не ушел?»
2: «Нет, он просится остаться на ночь. Как ты смотришь на это?»
3: «Ну, мы не можем оставить его. У нас нет места, кроме той комнаты, которая приготовлена для служителя. Где его уложить? И зачем он только остановился здесь, а потом сидел до ночи?»
0: Возмущалась жена.
2: «Он выглядит порядочным человеком. Ничего плохого не будет, если мы оставим его на ночь. Можно постелить ему на полу», — закончил разговор фермер.
0: Незнакомцу позволили остаться. К тому времени стало ясно, что их гость уже не приедет, и жена фермера стала подавать ужин. Вареного цыпленка, кофе и торт.
4: «Садитесь с нами к столу, поужинаем»,
0: — сказал хозяин. Старик не заставил повторять приглашение. Холодное мясо и хлеб, которые он недавно ел, не испортили ему аппетит. Хозяин попросил Божьего благословения на пищу, и все начали молча есть. Отдав должное кулинарному искусству хозяйки, они некоторое время еще оставались за столом. Мистер Уэллс попросил своего маленького сынишку рассказать стишок, который они выучили с мамой. Потом, по просьбе папы, он повторил заповеди, что далось ему не без труда и подсказки, хотя для его возраста он справился с этим довольно успешно.
4: «Чарли, а сколько всего заповедей?»
0: — спросил отец, явно гордившийся познаниями своего сына. Непонятно почему, но ребенок повернулся к незнакомцу, сидевшему рядом с ним, и с детской простотой спросил его: «Сколько?» Старый человек, казалось, был в затруднении и не знал, что ответить. Наконец он сказал:
4: «Думаю, 11».
3: «11!» —
0: ахнула хозяйка дома. Отец обратился к сынишке и с нотой укоризны в голосе сказал:
4: «Скажи ему, Чарли».
3: 10.
4: «Видите, даже маленький мальчик знает, сколько заповедей. Этому прежде всего учат в воскресных школах. Вы, конечно, читаете Библию?»
0: — спросил фермер незнакомца.
4: «Я читал ее, когда еще был мальчиком, и мне запомнилось, что есть 11 заповедей. А что, я не прав?» «Мне думается, что где-то одна была добавлена».
0: Хозяин дома молча подошел к столику в углу комнаты, взял старую семейную Библию и положил ее перед незнакомцем. Указывая пальцем на страницу с заповедями, он строго сказал:
4: «Вот, сосчитайте, 10, всего 10!» «Действительно, я насчитал только 10. Интересно, как я вбил себе в голову, что их 11?» «В Библии написано 10. Вы верите Библии?»
0: Мистер Уэллс задавал вопросы, не дожидаясь ответа.
4: «Безусловно, я верю Библии. Но все же мне кажется...»
0: Такое упорство вызвало целую лекцию со стороны мужа и жены. Незнакомец молча выслушал их и спросил, можно ли ему взять Библию и почитать перед сном. Ему разрешили читать ее, сколько он захочет. «Несомненно, он нуждается в ней», — подумали они. Когда его провели в комнату, они, наконец, решили предоставить ему свободную комнату. Мистер Уэллс задержался у двери, чтобы сказать этому старому человеку еще несколько назидательных слов. Но, судя по поведению незнакомца, его слова не имели большого эффекта. Вернувшись к жене, он выразил удивление по поводу невежества и упрямства человека, которого они приютили на ночь.

На следующее утро после завтрака незнакомец поблагодарил их за доброту и отправился в путь. Наступило время идти в церковь. Фермер и его жена оставили всякую надежду на приход их долгожданного гостя и всей семьей направились на богослужение. Небольшое помещение заполнилось до отказа, а служителя все еще не было. Мистер Уэллс занял место у окна, чтобы видеть каждого входящего, и был немало удивлен, увидев незнакомца, проведшего у них ночь. Пройдя вперед, он поднялся по ступенькам к кафедре, снял свое старое пальто и сел. Мистер Уэллс поспешно подошел к нему и сказал, что ему нельзя сидеть там, это место для проповедников. Незнакомец не сдвинулся с места, сказав, что ему там очень удобно. Мистер Уэллс подумал: «Надо попросить кого-нибудь помочь мне заставить этого невежу уйти». Но едва он сошел со ступенек, как незнакомец встал и громким голосом приветствовал собравшихся. Затем он назвал номер гимна для общего пения. Потом проповедник, к тому времени никто уже не сомневался, что этот незнакомец был служителем, которого ожидали, горячо помолился. Все притихли, ожидая чтения текста из Библии, и с напряженным вниманием слушали, как проповедник выразительно читал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Иоанна 13:34. Никто в собрании не был так заинтересован тем, что скажет проповедник на этот стих, как мистер Уэллс. Он подался вперед, стараясь не пропустить ни одного слова. И когда он услышал эту заповедь, она обличила его. Можете ли вы представить себе его чувства в тот момент? Да, это была 11-я заповедь. Невежественным человеком оказался он, а не служитель. Это была очень глубокая и поучительная проповедь, и она произвела сильное впечатление на слушающих, особенно на супругов Уэллс, которые ясно и остро почувствовали, как они не по-христиански отнеслись к человеку в нужде, не имели должного братолюбия, а проявили недовольство и ропот. После собрания проповедника окружили, задавая ему вопросы. На вопрос, где второй служитель, который должен был приехать с ним, проповедник ответил: «Заболел, и поэтому пришлось ехать одному. Лошадь моя повредила ногу, и я должен был идти остальной путь пешком. Какой-то фермер разрешил мне провести у него ночь». Наконец, служитель спросил, где брат Уэллс, и последнему пришлось выйти из толпы. В словах и поведении проповедника не было ни намека на их знакомство, ни на то, что произошло накануне вечером. Он крепко пожал руку фермера со словами: «Мне сказали, что я найду у вас приют, пока я здесь». Дорогие ребята, в конце радиопрограммы я хотела бы вам пожелать, чтобы вы не забыли эту 11-ю заповедь, а также рассказали о ней своим друзьям. И еще мне осталось только попрощаться с вами. До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Далее в нашей программе передача «Душа и песня». После этого беседа Николая Водневского, и в конце часа слушайте 15-минутную программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Звучит беседа, подготовленная Николаем Водневским. После нее слушайте передачу «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы». Сегодня с Божьей помощью мы поговорим о Голгофе. В Евангелии Матфея в 27 главе, в стихе 33 записаны такие слова: «Место, называемое Голгофа, что значит лобное место». Поговорим об этом. Группа туристов осматривала Иерусалим и его окрестности. Проводник давал объяснения, красочно описывая город, его историю и многочисленные места, где, как думали, Христос учил народ и совершал чудеса. Он подробно говорил о местах погребения различных царей Иуды, об источнике Иакова и о многом другом. Вдруг один из слушателей, потеряв терпение, прервал его: «Покажите же Голгофу, где Господь умер за его грехи. Все остальное без Голгофы не представляло для него столь же исключительного интереса». Подобным образом и наше внимание может быть отвлечено всякого рода внешними сведениями о земной жизни и служении Христа, что, конечно, тоже чрезвычайно важно и интересно. Но пока сами мы Голгофы не пережили, все это мало полезно и духовной ценности для личной нашей жизни не представляет. Богословы-модернисты или так называемые либералы всех оттенков подчас красноречиво говорят об Иисусе, но только как об учителе, как о примере для нас, опуская самое главное, опуская Голгофу, лобное место, значение этого места в деле спасения, истинная сущность Евангелия, которая есть благая весть о спасении, заключается не в совершеннейшей земной жизни Христа, а в искупительной его смерти и победном воскресении, ибо он, как говорит Писание Римлянам, глава 4, стих 24, он предан был за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Слава Господу! Отсюда и величайшая важность показать людям Голгофу, или иначе возвестить истину о совершенном там искуплении. Голгофа была холмом смерти, и Господь уплатил там великую цену нашей греховной вины, искупив ее. И на кресте же надлежит нам, верующим, умирать ежедневно верою, умирать всякому истинному христианину. Лишь умирая для чего? Для ветхой, греховной жизни. Это имеется в виду. Такая смерть имеется в виду. Только таким путем христианин может познавать силу воскресения Христа. О Господь, даруй искупленным своим, чтобы они бережно хранили перед сердечными очами своими дело Голгофы, не холм, находящийся за чертой Иерусалима, а истину искупления, совершая путь свой в чистоте и простоте, простоте веры воскресшего Христа, чтобы иметь им жизнь и иметь с избытком. Послание евреям во второй главе, стих 18, читаем так: «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Слово «помочь» очень знаменательно. Происходит оно от двух греческих слов. В тексте древнегреческого оригинала Нового Завета оно переведено так: «кричать» или «плакать», а также «бежать». Это указывает на то, что Господь как бы бежит, поспешая на помощь тем, кто кричит, прося о ней и о сочувствии своей нужде. Хотя первосвященник наш, Господь Иисус Христос, находится в небесной славе, Он не отделяет Себя от чад Своих и от их жизни, от жизни их со всеми ее нужными переживаниями. Он входит во все происходящее на земле, где грех и печали теснят членов его духовного тела. И особое внимание Господь уделяет тем своим чадам, своим детям, кто проходит через многие тяжкие искушения, через испытания. Сам он во время земного своего служения был искушен во всем, но без греха, как говорит Писание. Как Сын Человеческий, Господь много страдал, и потому Он и входит теперь в наши невзгоды и испытания, пережив прежде Сам их тяжесть, их остроту. Он знает все, знает и то, что жаждущее служить Ему сердце чада Его всегда подвергается нападкам, искушениям, как со стороны людей, так и со стороны бесовских сил. Господь это знает. Один американский негр, уверовавший в Христа как личного своего спасителя, испытывал как-то сильнейшее искушение, лишавшее его радости во Христе и препятствовавшее свидетельству о Господе. Вспомнив слова Священного Писания, что мы куплены дорогой ценой, ценой крови Христовой. Первое послание Коринфянам говорит об этом в 6 главе. Этот негр возвал Господу: «Господи, помоги! Собственность твоя находится в опасности». И, доверившись Христу, он был укреплен силой того, кто может соблюсти нас от падения и поставить пред славою своей в радости. Итак, находясь в испытании, помните, что для Господа нет ничего невозможного. Но действительно ли вы к Нему взываете о помощи, когда постигают вас испытания и искушения? Друг мой, брат мой, радиослушатели, не забывайте об этой благой возможности открывать свое сердце Господу, взывать к Нему. Он обещал нам отвечать на наши просьбы. Аминь.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Звучит 15-минутная программа «Грань».
1: Русский писатель Антон Чехов писал: «Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, перестань верить тому, что говорят и пишут. Наблюдай сам и вникай. Как, оставаясь оптимистом, не заразиться вирусом легковерия? Как научиться здраво смотреть на обстоятельства и адекватно оценивать свои возможности?
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком?» Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день.
3: Добрый день.
2: У нас в гостях Максим Амосов, который является руководителем московского отделения миссии «Евреи за Иисуса». Максим, где грань между оптимизмом и переоценкой?
3: Вот когда оптимизм является иллюзорным, когда оптимизм приводит к отрыву от реальности, тогда это называется переоценкой. Если говорить об определении слова «оптимизм», то это от латинского слова «optimus», что означает «наилучший». Понятие оптимиста, что ли, языковое, народное, философское, это тот человек, который смотрит позитивно и на жизнь, и на обстоятельства, и на будущее. Человек с позитивной позицией. В оптимизме есть очень много хорошего. К оптимизму, не побоюсь этого слова, призывает Библия, потому что Библия учит нас в то, что для верующего человека конец жизни будет очень даже замечательным, ибо он получит жизнь вечную. Излишний оптимизм или вот этот самый иллюзор,

0: это жизненные понятия, и оптимизм, и переоценка, они важны для жизни каждого человека. Это не просто философские понятия. Очень хорошо известно, что даже из врачебной практики, что установка на победу позволяет многим безнадежным больным оказаться здоровыми, справиться с болезнью. С другой стороны, масса примеров негативных, когда человек необоснованно оптимистичен. Вот даже был фильм в советской действительности такой, назывался «Самое обаятельное и привлекательное». Там был такой аутотренинг, когда человек, который находится в депрессии или считает, что жизнь его безнадежна, его обучали почаще повторять себе, что «я самое обаятельное и привлекательное», это была женщина, да, и, мол, это приводит, самовнушение приводит к тому, что и жизнь перестраивается. В этом есть определенный смысл, но если говорить об абсолютной величине, это самообман, это ложь, это уход от реальности. Да? Человек не может быть самым обаятельным, привлекательным в принципе. Да? На самого обаятельного всегда найдется еще более обаятельный. Но позитивное мышление, не оторванное от реальности, а конструктивное, это очевидное уже для науки и тем более для верующих людей преимущество человека перед тем, кто не обладает таковым.
1: А может ли в каких-то случаях переоценка быть позитивной?
0: Я думаю, что нет по определению. Если под словом переоценка понимать неправильную оценку, слово «пере» говорит о том, что что-то завышено. Например, Евангелие от Луки говорит о том, что разве тот из вас, кто собирается строить башню, не сядет прежде и не посчитает издержек, дабы не получилось так, что не может закончить начатое, и тогда все будут смеяться. Это вот как раз призыв к трезвости, в оптимизме. Да, я могу построить башню, но давайте посчитаем, какой высоты и какой красоты, да, потому что иначе может не хватить денег, и вообще башня не получится. Это все от Бога. Это, кстати, тоже есть такая болезнь у верующих людей,
1: да,
0: которые
1: есть.
0: Считают, что раз я верующий человек, значит, все, что у меня на сердце, это от Бога. Это переоценка собственного статуса перед Богом. Да? К сожалению, Библия утверждает, что наша натура греховна, и не все далеко, что у нас на сердце, является добром. Да? И надо фильтровать, надо уметь различать. Вот переоценка своих возможностей, своего статуса, она очень опасна. Я думаю, в этом нет ничего хорошего.
1: А если мы переоцениваем другого человека? Причем переоцениваем намеренно для того, чтобы, может быть, где-то подтолкнуть или дать ему какую-то фору. Например, он что-то сделал, да? Сделал, может быть, не лучшим образом. Но мы даем этому завышенную оценку в надежде на то, что в дальнейшем у него будет желание это улучшить и таким образом развиваться. В учебных, дидактических целях возможно ли допускать переоценку?
0: Тут вопрос терминологии. Я бы назвал вот то, что, о чем вы сейчас сказали, ободрение. Вот есть такое понятие «правдоруб», да? Человек, который рубит правду матку в глаза, не оглядываясь. В этом смысле точная, реалистичная оценка, она пахнет пессимизмом, пахнет негативизмом, и всегда, если ты тем более являешься педагогом или наставником какого-то человека, необходимо оставлять надежду человеку. Например, человек где-то ошибся. Можно сказать, ты никуда не годишься, ты вот здесь ошибся. А можно сказать, ты вот здесь ошибся, но я уверен, что в следующий раз у тебя лучше получится. И если все-таки назвать это ободрением, а не переоценкой, то я за ободрение. Но я против того, чтобы там, где человек ошибся, говорить ему, что ты сделал все прекрасно. Я думаю, что это приведет к еще большим ошибкам и принесет разочарование, а не желаемый результат, то есть рост человека и его успех.
1: А бывает ли оптимизм негативным?
0: Да, если он оторван от реальности. Это вот как раз и есть переоценка. И грань, на самом деле, довольно тонкая, потому что, как бы сказать, такая опасность сбиться в ура-патриотизм, то есть вот эту переоценку или оторванность от реальности. И надо сказать, что по поводу оптимизма и пессимизма вообще очень много разных высказываний, историй, рассуждений, потому что это тема, которая занимает умы людей. Даже Библия говорит о том, что много мудрости приносит много печали.

0: Соломон сказал. Человеческая натура, люди вообще, это повод для пессимизма. Много в человеческом естестве такого, от чего хочется отвернуться. Реальность, на этот раз уже духовная, состоит в том, что с Божьей помощью это можно поправить. С Божьей помощью это можно покрыть, если хотите. Реалистичный оптимизм – это, безусловно, добродетель, безусловное добро. Но оптимизм, оторванный от реальности, это вредная штука, потому что, ну вот такой, что ли, пример крайности в этом. Неопытные верующие, которые поверили, что Бог есть, особенно в 90-е годы у нас таких было много людей, пора такой волны пробуждения, многие стали верующими. Человек сидит у холодильника и молится всемогущему Богу о том, чтобы он наполнил этот холодильник, вместо того, чтобы просто встать и пойти в магазин. Да, это такая крайность. Да, Бог всемогущий, это реальность, но оторванность от реальности в данном случае стоит в том, что надо бы выяснить, есть ли Божья воля на то, чтобы тебя так разбаловать, чтобы ты даже перестал ходить в магазин.
1: А можно сказать, что источником истинного оптимизма может быть только Бог?
0: Если Бога вдруг вот убрать из нашей жизни, то я обеими руками стану на сторону пессимистов. Есть такая картина Маковского «Оптимист и пессимист». И там они рядом сидят на лавочке, но, что любопытно, пессимист сидит рядом со стопкой книг. Знание приводит к пессимизму, это правда. И вообще, надо сказать, наша натура, мы склонны чисто вот по естеству нашему смотреть на вещи пессимистично. И это, кстати, полезно, особенно когда речь идет о выживании. Если это дикая природа, если это то лучше, как говорится, перебодрствовать, чем недободрствовать, то тебя съедят просто. Если бы не Бог, то мы все были бы справедливо пессимистами. И это был бы единственный правильный взгляд на жизнь. Без Бога никогда добро не победит зло. Окружающая действительность не оставляет никаких шансов оптимистам, которые вот без Бога.
1: Если бы мы сейчас сюда привели царя Давида, автора большинства псалмов, я думаю, что он бы с вами полностью согласился.
0: У царя Давида, например, есть такой классический псалом 21, да, который является пророчеством о распятии Христа, по мнению многих богословов. И там описаны ужасные страдания, которые испытывал Давид, раз он писал об этом, которые очень похожи на страдания человека распятого, хотя во времена Давида еще не было даже такого орудия убийства, еще крестов не существовало. Даже такой псалом заканчивается оптимистически. Мы видим, как жалобы Давида, его сетования, очень, кстати, ну, такие эмоциональные и по-своему прекрасные, это поэзия высокая, они переходят в оптимистическое прославление Творца. По мнению многих богословов, это есть такое поэтическое пророчество о последующем после распятия воскресении Христа.
1: Спасибо большое за интересную беседу.
0: И вам спасибо.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Дорогие друзья, в программе этого часа передачи «Утренние размышления», «Детская история», затем радиожурнал «Истина сегодня» и в конце часа передача «Толкование Евангелий».
1: Мир вам, дорогие друзья! Иногда говорят, что жизнь висела на волоске. Если держал этот волосок Бог, то это не страшно. Мы продолжаем чтение первой книги «Царств», рассказывающей о злоключениях Давида. 27 глава начинается словами: «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Давид устал от преследований. Он придумывает план спасения от Саула и осуществляет его. Уходит в Геф, на родину Голиафа. Собственно, уйти за границу, что в этом особенного? Но Давида побуждает к бегству страх и неуверенность в защите Божией. Рядом с Давидом 600 человек, включая отряд храбрых. Рядом с ним Авигея и Ахинаама, его любимые. Он помазан на царство, и за этим стоит сам Бог. Что изменилось в его жизни? Еще недавно он дважды щадит преследователя Саула. Второй случай пощады заканчивается пронзительными словами героя веры: «И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды». Накануне первой встречи Давида с Саулом в пещере Энгеди произошла встреча Давида с Иоаннафаном в лесу Херет. Иоаннафан укрепил Давида упованием на Бога. Кроме прочего, он сказал: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула». Это было от Бога. Так что же изменилось теперь? Почему Давид уходит к филистимлянам? Друзья, рядом не оказалось Иоаннафана. Руководители, как правило, достаточно одинокие люди. Они должны всем, всегда на виду, и далеко не всегда можно заглянуть за завесу их сокровенного мира. Сколько там бывает терзаний, сомнений, искушений и даже слабости. И как хорошо, когда рядом оказываются иоаннафаны, способные поддержать упованием на Бога. Рядом не оказалось того, кто напомнил бы об обетованиях, данных мужу по сердцу Бога. Кто-то должен был поднести огонь к угасающему сердцу. Кто-то должен был процитировать Псалом 120: «Господь, хранитель твой». Кто-то должен был спросить: «А почему мы уходим к необрезанным филистимлянам?» И только спустя год на пепелище Сикелага Давид опять взыщет Господа и укрепится им. В разных странах мира я встречаю людей или получаю от них весточки, которые говорят: «Мы постоянно молимся о служении вашей семьи». Так что вопроса, откуда приходит благодать Божия, не возникает. И Давиды, и Иоаннафаны нужны Богу точно так же, как члены тела нужны друг другу. Какая наша с вами роль в деле Божием? Сколько благословений испытала бы Церковь Христова, будь каждый из ее членов Иоаннафаном в нужное время и в нужном месте. Я хочу сегодня молиться об этом Господу.

0: Готовы слушать историю? Да? Ну, слушайте, у нас сегодня история будет о мальчике, которого звали Сергей. А? И Сергей был таким, знаете, мальчиком, ну, довольно симпатичным. А что такое симпатичный? Это какой?
1: Смешной.
0: Добрый. Так, а ну давайте еще. Красивый. Хорошо. Слово «красивый» больше всего подходит к слову «симпатичный». Так, это не смешной, не добрый. Вот, кстати говоря, мы увидим, что он не совсем был добрый. Но он был симпатичный. Вот. Ну, обычно о девчатах или о девочках говорят «красивая», а о ребятах не говорят «красивый», говорят «симпатичный». Да? Ну и, знаете, человек может быть симпатичный, но это внешне, такое у него лицо может быть красивое, или, может быть, плечи широкие, или волосы черные. Но это же ничего нам не говорит о том, какой у него характер, да? Добрый он или нет? Жадный или не жадный? Может быть, щедрый? Как вы скажете, так или нет? Да. Так вот, Сережа был таким симпатичным парнем, красивым, но он был немножко жадным. Ему очень не нравилось делиться с кем-то. Очень не нравилось. У него были и братики, и сестрички еще в семье. И ему больше всего не нравилось это делиться с кем-то. А вам нравится делиться?
1: Да, не очень.
0: Не очень нравится?
1: Иногда.
0: Иногда нравится, да? А кому нравится делиться?
1: Мне.
0: Нравится, да? Это хорошо. Мне. Это очень хорошая черта. Это очень хорошо. Однажды Сережа зашел на кухню, а там мама была. А, знаете, мама на кухне, что это значит? Что-то готовит, что-то вкусненькое есть там, правда? Вот. Но мама там еще пока не все приготовила, но он на столике увидел в баночке инжир. Знаете, что такое инжир? Ели инжир, да? Хорошо, что вы ели, а то я не знаю, как объяснить, что такое инжир. Ну, такие плоды на деревьях. Вот сладкие такие, они у нас не растут. Не растут. Они растут где-то там, где теплее. А у нас продается чаще всего сушеный инжир. Вот такой сухофрукт, сушеный. И он так посмотрел, так захотел этот инжир и попросил у мамы, а можно я возьму инжир, попробую? Мама говорит, можно, конечно, возьми, только не забудь поделиться со своими братиками и сестричками. И он взял эту баночку с инжиром и так посмотрел, выходя из кухни, что если со всеми делиться, то очень мало получится. И поэтому он решил не делиться. Помните, он не очень такой был щедрый, он больше жадный, можно сказать, был. И с этой баночкой он захотел куда-то пойти и спрятаться. И он вышел из дому, пошел в сад и нашел такое место в саду, самое укромное, самое тихое, куда никто не заходит. И он там начал кушать этот инжир. Один за другим, один за другим. И тут он вдруг услышал, как сестричка Люба его зовет. «Сережа, Сережа, ты где?» Он замер. Он думает, ну вот, сейчас. Сейчас придет и захочет, чтобы я с ней делился. Не буду делиться. Он тихонько сидел и ел этот инжир. Тихонько, чтобы никто не услышал. И сестренка ходила, Сережа, Сережа, Сережа, звала его, звала. Пошла уже в дом. Голос ее стих. Он так и не отозвался. Все, сидел и ел инжир. Он подумал, знаете, если всем раздавать, всем будет мало. Не только мне, но и им будет мало. То зачем оно им и надо? Лучше пусть одному будет достаточно, чем всем по чуть-чуть. Так он подумал. И так он сам себя оправдал. И вот он ел и ел и ел. Опять голос сестрички. «Сережа, Сережа, где ты?» Она искала его по всему саду. Ну, он думал, ну что же она не успокоится, не угомонится никак, все ищет меня. Так она его не могла найти. Ну, в общем, она уже и перестала его звать, да и он доел весь инжир. Но сразу выходить и идти к сестричке ему не хотелось. Знаете, как-то совесть его чуть-чуть мучила. И поэтому он решил пойти, у них там коровка была, и у нее теленок маленький родился. И он решил пойти с этим теленком поиграть. Знаете, они такие хорошие, у них такой носик красивый у коровок. И он там пошел, он играл с этим теленком, в общем, сколько-то времени прошло. Ну, наконец-то он вышел из этого сарая и пошел домой. И когда он входил в дом, тут сестренка навстречу ему. «О, — говорит, — Сережа, где ты был? Я тебя так долго искала». Он говорит, я был в сарае, играл с теленком. И он подумал, ну сейчас она будет спрашивать, почему его не было, это надо будет рассказывать, не буду ничего рассказывать. И к маме ему тоже не хотелось идти, потому что мама ж обязательно спросит, поделился ты инжиром с братиками и сестренками или нет. В общем, никого он не хотел видеть. Но уже сестричку он встретил. «А что ты, — говорит, — меня искала?» Она говорит, «Ты знаешь, тут приходили наши соседи, детки, и мы играли с ними, так интересно было. И мама тут нам пирожков напекла, и компот наварила, и мы тут все вместе сидели и обедали, и потом играли. И мы хотели, чтобы ты, знаю, к нам присоединился. И я тебя искала, и никак не могла тебя найти». Сережа, конечно, такого не ожидал. Представляете, ему же тоже интересно было бы поиграть с детками. Всякие игры интересные, правда? И пирожков с маминым компотом тоже интересно было бы покушать, правда? И тут он понял, что он сам себя наказал. Сам себя наказал, вы представляете? Он там прятался и не хотел делиться ни с кем. А тут все его искали и хотели поделиться и пирожками, и компотом, и поиграть вместе. Ох, он сам себя наказал. Видите, жадный сам себя наказывает всегда. Поэтому какой урок мы можем взять для себя? Чтоб делиться. Так, и не быть жадными, правда? Ну хорошо, садитесь на место.

Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой передачи слушайте программу «Толкование Библии».

Дорогие друзья, сегодня мы предложим вам проповедь под названием «Когда у Давида умер ребенок». Прочитаем вторую книгу Царств, 12 главу, с 15 по 24 стихи. «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли. Но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец. Ибо, говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему «умерло дитя»? Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». И сказал Давид, «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, дитя останется живо, а теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его. После грехопадения Давида с Версавией Нафан встретился с Давидом один на один и сказал, «Ты не умрешь, но так как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Вторая книга Царств, 12 глава, 13 и 14 стихи. Как только Нафан ушел, из детской донесся плач ребенка, плач, который заставил сердце Давида сжаться, потому что в 15 стихе нашей главы мы прочитали «И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело». Действительно, бывает, что дети и болеют, и умирают. Это не то, о чем хочется думать, не то, с чем хотелось бы столкнуться, но тем не менее это так. На кладбище иной раз нам бросаются в глаза крошечные могилки. Мне приходилось проповедовать на похоронах едва родившихся младенцев. Иногда время, когда человеку положено умереть, наступает раньше, чем хотелось бы. В послании к Евреям 9:27 написано, что всем людям необходимо однажды умереть. Нам не дано знать всех планов Божьих, и мы не можем сказать с уверенностью, «Бог призвал вашего ребенка к себе, потому что он нужен ему, чтобы озарить свой рай». Иногда смерть ребенка бессмысленна, являясь результатом жизни в пораженном грехом мире. Однако в нашем рассказе говорится о том, что иногда причина все-таки есть. Мы не всегда можем понять, какая, но у Бога иногда бывает причина. Бывают случаи, как, например, в истории с ребенком Давида, когда причиной является грех родителей. Это несправедливо, но такова жизнь. Каждый день нам напоминает о том, что невинный часто страдает за грехи виновного. Дети рождаются алкоголиками или наркоманами, или зараженными СПИДом, потому что их родители сбились с пути. Я говорю это не для того, чтобы вы мучились вопросом, почему Господь наказал меня смертью моего ребенка. Такие вопросы бессмысленны, и я упомянул об этом лишь потому, что это возможно, что иногда так бывает. Часто смерть бывает благословением для ребенка. Если бы он остался жить, он страдал бы от физического или иного недуга. Было высказано предположение, что Бог допустил смерть ребенка Давида, так как всем был известен грех Давида, и, следовательно, на ребенке всегда лежало бы клеймо позора. В то время быть незаконно рожденным ребенком было ужасно. Мы не знаем, так ли рассуждал Бог, нам не дано постичь пути Господни, как сказано в 55 главе книги пророка Исаии в 8 и 9 стихах, но мы знаем точно, что иногда смерть ребенка к лучшему.
Когда ребенок заболел, мы читаем во 2 Царств, 12 глава, 16 и 17 стихи, «Молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба». 7 дней и ночей молил Давид Бога, он ничего не ел, только просил его пощадить ребенка. Почему он это делал, если Бог уже сказал, что ребенок умрет? Потому что он верил, что Бог может и смягчиться. Мы прочитали об этом в 22 стихе. В конце концов, он сам был повинен во грехах, наказанием за которое была смерть, но Бог сохранил же ему жизнь. Он сказал ему в 13 стихе: «Ты не умрешь». Независимо от того, что с ребенком, какой бы безнадежной ситуации ни казалась, молитва всегда уместна, ибо Господь наш милостив. Бог всегда отвечает на молитвы своих детей, но иногда этот ответ бывает «нет». Это тяжелый урок, но мы должны его усвоить. Несмотря на горячую, проникновенную молитву Давида, через 7 дней борьбы ребенок умер. Когда это случилось, слуги Давида боялись ему об этом доложить. Они рассуждали так: «Когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же, скажем, ему умерло дитя? Он сделает что-то худое», — прочитали мы в 18 стихе 12 главы. Когда Давид увидел, что слуги шепчутся, он понял, что ребенок умер. Слуги это подтвердили, и то, что тогда сделал Давид, поразило их. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, он потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. 20 стих. Сегодня мы бы сказали так: он встал с колен, принял душ и оделся, хорошо позавтракал и пошел на работу. «Ребенка было не вернуть», — говорится в 23 стихе. «Длительный траур не помог бы его сыну, но причинил бы еще больше боли Давиду. Как ни было трудно, но надо было продолжать жить». Удивленные слуги спросили его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». 12 глава, стих 21. Ответ Давида представляет собой классический пример. Мы читаем его в 22 и 23 стихах. «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Писание нам очень четко говорит: когда умирает ребенок, он попадает на небеса. Об этом говорит Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих, и 19 глава, стих 14. Можете представить себе это чудное воссоединение в один из дней, когда родители наконец-то смогут взять на руки и прижать к сердцу своих малышей, которых смерть вырвала из их рук на земле. Здесь, правда, есть одна зацепка. Если я хочу воссоединиться со своим дорогим малышом, значит, я тоже должен отправиться на небеса. Готов ли я? Готовы ли вы? Давид, в частности, сказал: «Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему». Я молюсь о том, чтобы таковым было решение каждого родителя, потерявшего ребенка. Давид мог бы рассердиться и ожесточиться. Он мог бы обвинять Бога, он мог бы начать спорить с Богом. Вместо этого он, читаем мы в 20 стихе, «пошел в дом Господень и молился». Только Бог может помочь нам увидеть все в истинном свете. Как уже отмечалось ранее, нам не дано знать мыслей Божьих. Бог сулит нам в будущем удивительные вещи, какие нам даже трудно представить. В случае с Давидом Бог дал ему еще одного сына, замечательного сына по имени Соломон. Прочли мы об этом в 24 и 25 стихах. Может, у вас тоже будет еще один ребенок, а может быть и нет, но важно то, чтобы вы всегда были близки к Господу, независимо ни от каких обстоятельств. Если вы будете так поступать, Он вас благословит обязательно.

Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, 14 глава, 7 по 11 стих. Исцеление больного водяной болезнью Иисус Христос совершил, очевидно, до того, как гости сели за стол. Теперь, когда все успокоились, гости начали садиться за стол, выбирая себе первые или близкие к хозяину места. Господь Иисус, наблюдая за этим внимательно, произнес по этому поводу притчу. Это, скорее всего, не притча, а наставление, которое не требовало особого пояснения, так как оно всем было понятно. Христос на обычном примере изложил важную и поучительную истину. Иисус Христос говорит: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место». Если какой-то незначительный гость приходил раньше других на брак и занимал самое почетное место, а потом приходил более важный человек, и хозяин предлагал первому освободить место для вновь пришедшего, создавалась крайне неприятная ситуация. «Но когда зван будешь, — говорит Христос, — придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Если же человек скромно садился на последнее место, а потом хозяин приглашал его занять более почетное место, его скромность придавала ему еще больше чести. Скромный – это человек, лишенный тщеславия, высокомерия, не выставляющий на показ своих достоинств, заслуг, сдержанный в обращении, поведении, в словах и поступках. Скромность по отношению к душе есть то же самое, что стыдливость по отношению к телу. И скромность, что тени для картины, она дает силу и выражение. Под большой скромностью часто скрываются большие достоинства –

Высшее счастье – не считать себя особенным, а быть как все люди. Один из великих римских учителей ораторского искусства Квинтилиан говорил о своих учениках. «Они, несомненно, были бы отличными учениками, если бы не были убеждены в том, что все знают». Скромность всегда была отличительной чертой великих людей. Альберт Эйнштейн, физик-теоретик, один из основателей современной физики, постоянно говорил о себе, что он знает очень мало, хотя его и считают великим ученым. Английский писатель Томас Харди был столь известен, что любая газета и журнал были готовы уплатить большие деньги, чтобы напечатать его произведения. Он же всегда посылал свои стихотворения, прикладывая конверт с адресом и маркой на тот случай, если редактор откажется принять их. В своем величии он был достаточно скромен, чтобы допускать, что его труды могут быть отклонены. Об одном великом и популярном человеке говорили, что он никогда не входил первым в зал, а обычно говорил: «Пожалуйста, проходите вы, я за вами». Однажды, когда он выходил на сцену, в зале громко зааплодировали, и тогда он остановился, пропустил вперед шедшего за ним человека, стал в сторону и тоже аплодировал. Он и не подумал, что аплодисменты предназначались ему, а полагал, что они предназначены другим. Лишь мелкие люди полны чувства собственного величия. Но как же остаться скромным и что нужно для этого? Во-первых, нельзя забывать очень важную истину. Сколько бы мы ни знали, наши знания очень малы в сравнении с объемом знаний всего человечества. Если нам даже удалось добиться многого, в конечном счете это очень мало. А если наши познания сравнить со знанием Господа, подумаем, кто мы и нам ли не быть скромными? Во-вторых, лишь слушая специалиста, сознаем мы, сколь малы наши собственные знания. Многие современники Рихарда Вагнера, немецкого композитора, дирижера, отказались писать оперы, считая непревзойденным достигнутое Вагнером единством музыки, драмы и эпического, исполненного значительности, героизма, достоинства, текста. Многие проповедники приходили в отчаяние от сознания собственной незначительности, послушав, как говорят о Боге настоящие святые. Если мы сопоставим свою жизнь с жизнью Господа Иисуса Христа и сравним нашу недостойность с сиянием Его непорочной чистоты, наше высокомерие умрет и самодовольство исчезнет. Дадим же должное место Иисусу Христу в наших сердцах.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа вы услышите программы «Новые нивы», записи прошлых лет христианского пения и передачу «Светильник». –

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность. Ты при...»

0: Твердо и решительно они подходили к городу. Они обратили на себя внимание проходящих, которые недоумевали.
1: Откуда такие вооруженные люди?
2: Ох, кто они? Да это же бандиты!
3: Правда, это же бандиты!
0: И люди испуганно шарахались в сторону. На углу одной из улиц они обратились к городовому.
4: Где найти прокурора?
5: Где тут прокурор?
0: Спросили они его. Городовой указал на двухэтажный дом. Они зашли в большую светлую комнату с паркетными полами. У входа стоял человек, к которому обратился Павел.
4: «Доложите, пожалуйста, прокурору, что нам необходимо его увидеть».
0: Человек подозрительно посмотрел на них и спросил.
5: «А вам по какому делу?»
4: «По очень серьезному»,
0: — ответил Павел. Человек скрылся за дверью. Через 10 минут разбойники стояли перед представительным пожилым прокурором.
4: «Разрешите дать вам объяснение, кто мы такие и почему сюда пришли?»
0: Дрожащим голосом начал говорить Павел.
4: «Мы разбойники, но вы нас не бойтесь. Мы пришли к вам признаться во всем зле, сделанном нами. Мы решили предстать пред судом. Делайте с нами все, что требует того справедливость».
0: При этих словах Павел и все остальные сложили в одну кучу все оружие, что было при них. Прокурор просто растерялся, он не знал, что ему делать. Впервые в жизни он встречает подобное явление. Наконец он позвонил, и вскоре появилось несколько вооруженных полицейских. Они осмотрели оружие, и был составлен обвинительный протокол. На допросе Павел рассказал историю всей своей жизни и причину, что побудило его и его товарищей оставить разбойничью жизнь и во всем признаться. При этом рассказе прокурор и все присутствующие слушали очень внимательно.

0: Они были взволнованы. Им было удивительно, что Евангелие заставляет людей не только оставить разбойничью жизнь, но и признаться во всех своих проступках. Павел воскликнул:
1: «Я теперь не смоленный, а Тихомиров Павел. Я хочу служить Богу и людям, согласен безропотно переносить все наказания, что потребует закон. Мы теперь в ваших руках, я и мои товарищи».

0: Прокурор был взволнован. Он отдал приказ отвести их в тюрьму и посадить каждого в отдельную камеру. Прокурор, оставшись со своими людьми, рассуждал вслух.
1: «Ведь почти всегда все преступники или совсем отказывались от своей вины, или признавались тогда, когда все факты были налицо. Я удивляюсь той силе влияния Евангелия, которая была оказана на разбойников».
0: Закончив дело, он ушел домой и в первую очередь рассказал жене о разбойниках. Велико было ее удивление, и она сказала:
2: «Когда Христа распяли, там были и разбойники, но те были прибиты ко кресту гвоздями, и им некуда было деться. А эти люди могли бы не приходить и не признаваться, а продолжать свое дело».

0: Наступил вечер.
1: Как ты думаешь, Татьяна, не почитать ли нам Евангелие? Может быть, мы узнаем, почему оно так действует на людей? А то ведь мы с тобой совсем не читаем его.
2: Да, я как-то читала его. И я знаю, что так могло подействовать на них.
0: Прокурор пошел искать Евангелие, долго он искал и, наконец, принес. Жена прокурора уже убежала на кухню отдать распоряжение на ужин, а Юрий Николаевич, вооружившись очками, открыл Новый Завет и стал его перелистывать. И он остановился на 12 главе Евангелия от Иоанна.
1: «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали».
0: Так Юрий Николаевич дочитал главу до конца. Он мысленно одобрил Марию, которая для Христа не пожалела драгоценного мира, осудил поведение Иуды, который был тайным вором, и глубоко задумался о том, что для того, чтобы принести плод, зерно должно сначала умереть, но не мог понять настоящего смысла. Когда он дочитал до слов:
1: «Когда буду вознесен, то всех привлеку к себе».
0: Тогда он почувствовал, как будто электрический ток побежал по его телу, и какая-то непреодолимая сила –

0: не та ли сила привлекла и Тихомирова?
1: Подумал прокурор, и прочитал дальше.
0: Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил.

0: После этих слов на него напал страх. Теперь ему стало понятно, почему разбойники оставили свои гнусные дела. Ну вот, пришла Татьяна и спросила у мужа.
1: «Что ты так задумался? Что тревожит тебя?»
0: Юрий Николаевич попытался объяснить ей, но это было не так просто. Ночь прошла беспокойно. Ему казалось, что он находится на Божьем суду, и его прокурора судят за все преступления, соделанные им. И осудивший посылает его в ад. А он ищет защитника, зовет его, но никак не может найти. И тогда его тело покрылось холодным

Уже перед рассветом он пришел в себя и все рассказал жене. Жена испугалась и подумала, что он сошел с ума. Но Юрий Николаевич был в своем уме. Он изменил свою жизнь и начал молиться. Ему стало ясно, что Сын Божий пострадал из-за него на кресте. –

следственное дело на разбойников все еще продолжалось. Исследователи удивлялись, какую силу имеет Слово Божие. Вскоре вся тюрьма и весь город заговорили не только о покаявшихся бывших разбойников, но также и о прокуроре, и о многих арестантах, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце.

0: начальник тюрьмы постарался уверовавших изолировать от других заключенных. Но Слово Божие звучало везде. Арестанты и охранники читали Евангелие. Через год настал день суда. На этот раз прокурор Юрий Николаевич выступил в роли защитника.
1: «Эти люди — бывшие разбойники, добровольно пришли к нам и сами сдали оружие. Они покаялись в своих преступлениях и пошли по новому пути. Они осознали свои дела, и поэтому прошу суд помиловать их. А если это невозможно, то сделать снисхождение».
0: Но судья был непреклонен. Суд приговорил каждого из них к 10 годам каторжных работ. Павел Тихомиров спокойно выслушал приговор и сказал от себя и от имени своих товарищей:
2: «Мы признаем себя виновными, и приговор этот мы вполне заслужили. Мы очень жалеем о том, что так много горя

После суда заключенные были отправлены в разные стороны, за исключением Тихомирова и Соловьева. При прощании они обещали быть честными и верными христианами и как можно больше говорить о Господе. Тихомиров и Соловьев были отправлены в далекие края по месту назначения. На протяжении всего пути они свидетельствовали о Господе. И Господь действовал в сердцах многих грешников и особенно каторжников, которым приходилось труднее других заключенных.

Вот уже 2 года отбывали срок наказания Тихомиров и Соловьев. И многие заключенные познали Господа. Власти заметили, что каторжники раньше такие буйные, присмирели, и некоторые из них изменились.

Павел писал много писем, справлялся о своей сестре Шуре, потерянной еще в детстве, но удовлетворительного ответа он так и не получил. Ему очень хотелось поделиться с родным человеком о пережитом и рассказать ей об Иисусе Христе.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

Дорогие друзья, сейчас вы услышите записи христианского пения прошлых лет. После нее, этой программы, через 15 минут вы услышите передачу «Светильник» для маленьких радиослушателей.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать передачу «Светильник».
1: Запретный плод. Вы слышали об этом? Он рос в раю на дереве одном и был вкушаем первым человеком. Но в жизнь вошли и грех, и смерть потом. Плодов запретных и сейчас так много. Смотри вокруг и выбирай любой. Враг душ людских их предлагает снова, чтоб многих в бездну увести с собой. Позорные картинки в телефоне, ВКонтакте переписка и кино. Все это оскверняет души многих, и взрослых, и детей уже давно. Грехом настолько можно оскверниться, что, может быть, и не представишь ты, но будешь, сколько жизнь твоя продлится, со скорбью собирать его плоды. Мир часто детям дружбу предлагает, содомская жизнь увлекая всех. И это все любовью называет, скрывая, что расплата ждет за грех. Да, есть любовь, но ею называться то чувство будет, что Господь пошлет. Сказал мудрец, есть время обниматься, и для тебя оно еще придет. Теперь же уклоняйся от объятий, греховной дружбы, приглашений, встреч. Старайся, избежав греховных пятен, себя для жизни будущей сберечь. Но если все же вдруг ты осквернился, к родителям, к служителю спеши, с исповеданием, чтобы помолиться, греха тяжелый камень снять с души. Господь простит, тебя Он нежно любит, твою наполнить счастьем хочет жизнь, Он в искушениях тебе опорой будет. Лишь крепко за руку Его держись.
2: Любитель чистоты.

Горностай – маленький зверек с удлиненным гибким телом. Кажется, что такое маленькое животное не представляет угрозы для других зверей. Но это представление обманчивое. Горностай считается довольно опасным хищником. Он очень подвижный, смелый, быстрый и кровожадный. Может броситься даже на человека. Обычно молчаливый, в возбужденном состоянии горностай издает громкие звуки. Стрекочет, шипит и лает. Он обладает уникальной ловкостью, сильными лапами и острыми зубами-иголками. Мыши-полевки не успевают убежать от этого пушистого охотника, потому что он быстро их настигает. Нередко горностай нападает на зверей и птиц, которые значительно больше его по размеру, например, на зайцев и глухарей. Любимый предмет охоты горностая – водяная крыса. Она полезна для этого хищника не только потому, что крупная и вкусная, но и по причине того, что, поймав крысу, горностай забирает себе готовое жилье, ее нору, которую он сам рыть не умеет и не любит. Горностаи приспособлены и к трескучим морозам, и к палящему зною. Летом у зверька короткий мех рыжевато-бурого цвета. Такая расцветка помогает ему оставаться незамеченным для врагов. К зиме горностай линяет, у него вырастает густой белоснежный мех. Только кончик хвоста в любое время года остается черным. В краях, где зимы теплые и снега практически не бывает, горностаи не белеют. Но если их поймать и привезти в холодный регион, например, в Сибирь, они побелеют, причем быстро, за 5-7 дней. В этом удивительная и уникальная способность горностаев менять цвет меха в зависимости от погодных условий. Горностай – большой любитель чистоты. Он тщательно ухаживает за своим домом. Горностай выстилает свою норку шкурами и шерстью убитых грызунов и иногда сухой травой. Он поддерживает чистоту в норе и вокруг нее. Сам горностай и его детеныши вычищены и вылизаны от носика до хвостика, включая лапки. Пищу в норе съедает всегда на одном и том же месте. Кости, с которыми не удается справиться, горностаи тщательно объедают и обсасывают, можно сказать, полируют до блеска. Ни мяса, ни хрящей не остается, поэтому и пахнуть нечему. Особая тяга горностаев к чистоте была замечена людьми в средние века. В средневековой Европе сложилось поверье, будто горностай настолько чистоплотен, что не в состоянии жить дальше, если его великолепный мех испачкается. Именно из-за этого суеверия горностай был избран эталоном физической и нравственной чистоты. Поэтому одежда, обшитая мехом горностая, подчеркивала соответствующие моральные качества своего владельца: невинность девушки, честь дворянина, неподкупность судьи. Благодаря тому, что венценосные особы Европы предпочитали носить мантии, подбитые мехом горностая, этот зверек приобрел дополнительные символические значения, сделавшись эмблемой величия и власти. Также изображение горностая появилось на гербах некоторых знатных семейств, символизируя благородство. В наше время мех горностая не имеет символики, но остается таким же ценным, как и в средние века. Можно ли нам взять пример с горностая? Конечно, можно. Горностай – большой любитель чистоты. Нам тоже нужно стремиться к чистоте внешней и внутренней. Апостол Павел когда-то давно советовал Тимофею: «Будь образцом для верных в чистоте». 1 Тимофею, 4 глава, 12 стих. Это касалось как внешнего вида юного христианина, так и внутреннего его состояния. Хорошо, когда опрятная одежда, аккуратно причесанные волосы и вымытые руки сочетаются с чистыми мыслями и нашими добрыми желаниями.

0: деньги. Древние библейские времена богатство человека измерялось не количеством денег, а количеством скота. Об Иакове, внуке Авраама, написано: «И сделался этот человек весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и верблюдов, и ослов». Бытие, 30 глава, 43 стих. Денег в то время не было вообще. Для того, чтобы приобрести какую-то вещь, люди пользовались обменом товаров. Например, зерно обменивали на овцу, а глиняный горшок – на молоко. На современном языке это называется бартерной сделкой. Иногда подобный обмен сопровождался спорами, потому что каждый хотел выгоды только для себя. Потом люди пришли к выводу, что нужно не напрямую обмениваться товаром, а найти какой-то товар-посредник, своего рода денежный эквивалент, чтобы с его помощью рассчитываться за необходимый товар. В разных странах товаром-посредником служили разные предметы. Как известно, в Китае денежным эквивалентом были раковина моллюсков каури, нитка каури, с 5 или 10 раковинами считалась там основной денежной единицей. За 1000 каури можно было купить целого быка. В Меланезии были известны так называемые свиные деньги, которые представляли собой связки раковин, стеклянных бус, собачьих зубов и даже свиных хвостиков. Назначение этих денег было довольно комично. На них покупали свиней и платили ими выкуп за невесту. Связки свиных денег были иногда очень длинными, целых 12 метров. Житель Старой Монголии не шел на рынок без мешка с 1,5-килограммовыми глыбами кирпичного чая, которые были пропитаны телячьей кровью и высушены в печи. На Руси платежным средством являлись шкурки куниц, белок и другие ценные меха. Со временем для выплаты долгов и покупки товаров стали использовать драгоценные металлы – золото, серебро, медь. Древние египтяне, например, платили за товары золотыми, серебряными и медными кольцами. Пластинки или плоские кусочки серебра в качестве денег использовались в Индии и в Китае. Греки, которые увидели драгоценные пластинки, оценили по достоинству их пользу и стали изготавливать монеты. Примерно через 100 лет во многих городах Греции, Малой Азии, на островах Эгейского моря и Сицилии, а также в Южной Италии появились собственные монеты. Во время Вавилонского плена евреи тоже научились чеканить монеты. Это было гораздо удобнее, чем напрямую обмениваться товарами или взвешивать металлические слитки. В новозаветное время евреи чеканили медные и бронзовые монеты с изображением растений или каких-нибудь символических фигур, так как закон Божий запрещал изображать человека или животных. Золотые и серебряные монеты производили римляне, которые в то время владели территорией иудейского государства. Ходовой иудейской монетой, считавшейся национальной, был сребреник или сикль, шекель. За 30 таких сребреников Иуда продал Иисуса Христа. Матфея, 26 глава, 15 стих. По ценам того времени это была достаточная сумма денег, чтобы купить небольшой участок земли в окрестностях Иерусалима. Самой распространенной римской монетой являлся динарий – серебряная монета, которую платили наемным рабочим за день, а также ежедневно выплачивали римскому воину. На лицевой стороне монеты изображался царствующий император. Каждый месяц иудеи обязаны были платить налог – 1 динарий в императорскую казну. Сборщиком налогов или пошлин работал Матфей, ставший потом учеником Иисуса Христа. Матфея, 9 глава, 9 стих. В Библии упоминаются и другие виды денег, которые были ходовыми в новозаветное время. Благодарность. чувство признательности кому-нибудь за оказанное добро, внимание, услугу. Задумывались ли мы над тем, что означает слово «благодарность»? Всегда ли у нас возникает желание отблагодарить того человека, который сделал нам добро? Если мы скажем, что всегда, значит, окажемся неправы. Вряд ли мы каждый день благодарим наших родителей, которые готовят нам еду, стирают нашу одежду, покупают нам вещи. А ведь именно родителей мы должны благодарить чаще, чем остальных людей, потому что все, что мы имеем, нам дают отец с матерью. Примером может послужить поведение красноносого нырка. При плавании эта птица легким движением головы совершает до 60 поклонов в минуту, словно кого-то бесконечно благодарит. Кого мы еще должны благодарить каждый день? Конечно же, Бога. Ведь Бог подарил нам самое главное – жизнь. В Библии написано: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Следовательно, благодарить Бога мы должны не только за то, что у нас все идет хорошо, но и за то, что мы сталкиваемся с трудностями. Образцом благодарного поведения в легкие и трудные жизненные периоды может послужить пение большой синицы. Считается, что любая птица звонкой трелью воспевает славу Богу. Большая синица поет всегда, и летом, и зимой. Петь летом легко, ведь в это время года светит солнце и нет сложности в добыче корма. Зимой ситуация другая. Синицам в эту пору приходится нелегко. Многие из них не доживают до конца зимы, потому что гибнут от голода. Все же синицы с необыкновенной легкостью воспринимают самые тяжелые погодные условия и радостно поют даже тогда, когда другие птицы уныло молчат. Давайте мы с вами возьмем пример с этих двух удивительных птиц и будем каждый день благодарить Бога и родителей за все, что они для нас делают.
1: Хоть прожил совсем немного, знаю точно я о том, что идти земной дорогой нужно с любящим Христом. И поэтому желаю сердце чистым сохранять, Иисуса прославляя за любовь и благодать. И хотя живу я в мире, но стремясь в небесный дом, не ищу дорог пошире, узким следую путем. А когда, бывает, все же согрешаю я порой, то молюсь: Спаситель Божий, сердце ты мое омой. За грехи людей мучения ты с любовью перенес. О, прости мне согрешения, добрый, любящий Христос. Иисус всегда прощает, радость, мир душе дает и с любовью утешает, сердце он в моем живет. С верной, искренней душою учит мой Спаситель жить и сердечной чистотою постоянно дорожить.
2: В Сиэтле 9 вечера.
3: В эфире радио «На пути».

0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Христианская студия «Свет Вечности» представляет. Вниманию всякого, относящего себя к христианству, ежемесячный аудиожурнал «Христианин сегодня», выпуск 5, май 1998 года. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Первое послание Петра, 2 глава с 21 по 23 стихи. Бог призвал нас к тому, чтобы оправдать, прославить и чтобы нам уподобиться образу Сына Его. Это недвусмысленно открывает нам Его Слово. Ввиду таких целей, Бог даровал нам быть участниками во всех последствиях совершенного Господом на кресте дела и посредством Духа Святого соединил нас с прославленным Господом в небесах. Это означает, что мы уже теперь верой, а скоро и в действительности, разделим с Ним то, что Он как человек получил от Бога. «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира, и славу, которую ты дал мне, я дал им». Это Евангелие по Иоанну, 17 глава, 5 и 22 стихи, а также и то, что мы здесь на земле в настоящее время занимаем с Ним место отвержения. Итак, мы призваны к небесной славе, но пока Господь не заберет нас к себе, мы, как свидетели Бога на земле, должны с Ним страдать. Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Послание Филиппийцам, 1 глава, 29 стих.

Будучи соединенными со Христом, мы призваны идти тем же путем, каким шел Он, и поступать так же. Он был для нас славным примером. Разве при взгляде на Него не меняется все? Страдание, которое соединяет с Ним, делает сердце счастливым, каким бы большим оно ни было. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Так свидетельствует Дух Святой об апостолах в Деяниях 5:41. Речь здесь идет о страданиях за правду, за жизнь, уподобленную Иисусу, за отделение от греха и зла. Христос был светом, и люди ненавидели свет. Если христиане являются светом, они также будут ненавидимы миром. Христос свидетельствовал о делах людей, что они злы, и поэтому они ненавидели Его. Если христианин своей жизнью свидетельствует людям об их злых делах и поступках, он также займет место презрения и ненависти, как и его ученики. О, христиане, не будем стыдиться такой жизни и таких страданий. Христос любил людей, Он принес для них благодать, и поэтому они ненавидели Его. Отсюда окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины, за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Цитата из книги Псалмов, 109 Псалом, с 3 по 5 стих. В синодальном переводе это 108 Псалом. Мы призваны разделить с ним это место отвержения и страданий. Мы не от мира, как и он не от мира. И поэтому мир будет ненавидеть нас. Но каким утешением будут для нас слова: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Евангелие по Иоанну, 15 глава, 18-19 стихи. Христианство – это не учение, не догма, но живая личность. Догмы могут дать определенные познания, но не могут даровать силу, необходимую для повседневной практики. Творение должно иметь от Бога образец для себя, и Бог дал этот образец в лице возлюбленного Сына. Люди, какими бы хорошими они ни были, даже служители Бога, рано или поздно разочаруют нас. Но как может обмануть наши ожидания тот, чьи совершенства наполняют сердце Отца радостью и благоволением? Ведь Он является Спасителем, которому мы всем обязаны. Когда мы смотрим на Его страдания, все абсолютно меняется, в каких бы обстоятельствах нам ни пришлось находиться. Для наших сердец будет радостью принять участие в Его страданиях. И какими незначительными кажутся нам наши страдания, когда мы взираем на Него. Наши сердца знают, что Он из любви к нам стал этой совершенной жертвой за нас, чтобы сострадать нам в наших страданиях. Разве не должно стать для нас радостью следовать по стопам Его? Как прекрасно это выражение Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. 1 Петра 1:20. Для нас явился Он на землю. Для нас Он стал жертвой за грех. 2 Коринфянам 5:21. За нас умер Он. Римлянам 5:8. За нас предал Он Себя в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Ефесянам 5:2. Каждый из нас может сказать, как сказал некогда апостол Павел: «Сын Бога возлюбил меня и предал Себя за меня». Галатам 2:20. Нередко мы страдаем из-за своих неверных поступков. Не должно ли это смирять нас? Но Господь был совершенным. Он не сделал никакого греха. Он мог сказать иудеям: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Иоанна 8:46. Апостол Павел идет дальше. Он пишет: «Ибо не знавшего греха». 2 Коринфянам 5:21. «И, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Евреям 4:15. Господь Иисус не только никогда не сделал ничего греховного, но Он обладал святой природой, в Нем не было греха. Он родился от женщины и потому был настоящим человеком. Но Он родился не от хотения мужчины. Сила Всевышнего осенила Деву Марию, так что Господь не имел греховной природы, как всякий потомок Адама. Он был святым. Но Он никогда не был бесчувственным в отношении того, что делали люди. Мы можем читать в псалмах, которые пророчески говорят о Его страданиях, как глубоко Он переживал все то, что говорили ему люди и что они ему делали. Это псалмы 22, 69, 102, 109. В синодальной Библии, соответственно, 21, 68, 101 и 108. Господь чувствовал гораздо глубже, чем мы, потому что Его чувства не были притуплены грехом, и Он был самой любовью. Кроме того, Он был Творцом Вселенной, а те, кто причиняли Ему боль, были Его творением. Но взор Его был направлен только на Отца. Он творил не свою собственную волю, но волю Отца. Он занял самое
самое низкое место, хотя был Всевышним. На земле нет более низкого положения, чем положение послушания. Но в то же время нет ничего более чистого, ничего более нравственно возвышенного, чем постоянное послушание Богу. Если мы поступаем так же, тогда исчезает жало страданий. Мы все предаем нашему Отцу, мы не судим об этом, но принимаем охотно все из Его руки. Мы в этом случае и себя самих, и наши обстоятельства, и суждение о том, справедливо ли все это или нет, что касается нас, или что мы сами из себя представляем, или чем являются другие, предаем Богу, о котором знаем, что только Его суд совершенно праведен. Итак, когда мы смотрим на Христа, на Его подвиг, на Его жизнь и на Его славу, мы забываем о себе, о наших проблемах и трудностях, о наших страданиях и невзгодах, словом, о собственном «я». Но и не только. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу. 2 Коринфянам 3:18. «Да поможет нам прославленный Господь Иисус больше заниматься им, больше созерцать Его дело, Его славу и вообще Его как личность, не просто как персонаж истории, чтобы наша жизнь преображалась в тот же образ силою Духа Святого».

кораблекрушений. Новые сокровища старых страниц из рубрики «Дорога ввысь». Продолжение. Начало в третьем выпуске. Эпилог.

0: Западно. Что она? Кос! Пусти их! Она не выдержит твоих!
1: Но рука не разжимается. Держит крепко. И он ударил по руке со всей силой, какая еще у него нашлась. Рука медленно разжала пальцы и соскользнула в пучину.
2: А я думал, ты святой, мальчишка.

0: Итак, жизнь на острове вернулась на круги своя, только теперь уже без Мальте Эте. Некому было пошевелить камушки в сердцах закоренелых грешников. Но среди них рос его сын, который был всеобщим любимцем. Когда люди смотрели на него, невольно вспоминали его отца, пожертвовавшего своей жизнью ради спасения других. При этом маленького Мальте гладили по голове, дарили сладости, игрушки и растроганные шептали что-то об удивительных глазах. Его мать, как могла и понимала, старалась привить сыну все доброе и предохранить его от влияния диких и грубых, как она говорила, мальчишек. Поэтому она не разрешала ему с ними играть. Каждое утро она читала главу из отцовской Библии, после чего они оба опускались на колени и молились. Скорее всего, они были единственными на всем острове, кто становился на колени при молитве. Мать делала так не из внутренней необходимости, не потому, что она чувствовала такое положение единственным пред тем, кому все должны поклоняться. Она в этом следовала наставлениям покойного мужа, но ни разу в жизни не осознала свою ничтожность и греховность. Спаситель, да, ведь он был спасителем ее мужа, поэтому, естественно, и ее. Вот только почему он не спас ее Мальте из огня, как когда-то трех отроков в печи Вавилонской, то был вопрос, от которого она всякий раз вздыхала, когда он тревожил ее сердце. Спаситель не был ее другом. Он сотворил ее мужа святым и угодным небесам, но не спас его для нее. И когда такой вопрос резанул слух матери, вырвавшись уже из уст ее сына, она ответила, что Бог есть Бог, и он поступает, как сам считает нужным. На кладбище стоял памятник, сооруженный в благодарную память о герое. Тело его, конечно, здесь не покоилось, оно утонуло. Высоко над черным гранитом, над всеми надгробными плитами выступал этот крест, и яркими золоченными буквами сияла надпись «Верному матросу Мальте Эте, отдавшему свою жизнь за друзей». Здесь очень часто бывал Мальте-младший. К этому черному кресту он любил прикасаться своей головой, его сердце наполняло нескрываемая и по-детски наивная гордость за отца, которого он едва знал.
1: А где, интересно, поставят памятник мне?
0: Такие мысли часто находили место в детской головке. Ему очень нравилось, что об отце люди имели хорошее мнение, постоянно его хвалили. И маленькому Мальте хотелось во что бы то ни стало тоже стать героем. Сделать что-то такое, чтобы о нем говорили и говорили. Чтобы ему воздвигли памятник, ну хотя бы такой, как у отца. А может быть и лучше. Каждое воскресенье фрау Эте с сыном шла в лоно Слова Божьего. Потому что так делал в свое время и отец. Малыш надевал тогда свой лучший костюм и важно держал под мышкой отцовскую псалтирь. Он охотно шел туда, потому что любил тишину. И внимательно слушал то, что говорилось в церкви. И вот однажды, когда они возвращались из церкви.
1: Мама, почему не все люди такие, как мы, и каким был отец?
0: Женщина сразу и не сообразила, задумывалась ли она когда-нибудь над этим, а потому промолчала.
1: Они не ходят послушать Слово Божие и не молятся, как мы. Почему, мам?
2: Потому что им не нравится так жить. Они грубияны и безбожники.
0: Она немного думала над тем, что говорила, так как для нее гораздо важнее было то, что утром они поедут в город и купят для нее новое платье, а для него новую шапочку. И теперь, глядя в вопрошающие глаза сына, она пояснила.
2: Безбожников всегда больше, чем набожных людей.
1: Из-за безбожников Господь Иисус умер, да, мама?
2: Да, мальчик.
1: А те, за которых умер отец, тоже были безбожниками?
2: Не знаю я этого, сынок. Я ведь с ними не знакома, но они показали себя благодарными людьми. И это прекрасно с их стороны.

0: Мама, но ведь это был их долг.
1: Что, Мальте?
0: Раз отец умер, а они благодаря этому живы, то само собой разумеется, что они поставили ему памятник и дают нам деньги. А если бы они не поставили ему памятник, то не всякий смог бы прочитать, что он умер за них.
1: Да, Мальте.
0: Если кто-то умрет за меня, то и я должен буду давать деньги, чтобы поставить памятник, да, ма?
1: Благодарным нужно быть всегда. Ну, пойдем быстрее. Фу, пошел! Какая невоспитанная собака! Аж страшно! С тобой все в порядке, сынок?
0: Да, мама, пошли!
2: На сердце у женщины стало вдруг тяжело. В ее комнате висел маленький плакат, подаренный когда-то мужем. В этот момент она отчетливо вспомнила, что ее муж в последнее время читал его чаще обычного.
3: «Делаешь ли ты для меня то, что я для тебя?»
2: Услышала она как-то его шепот. Мальте не был безбожником, никак не был. Он часто говорил о себе как о грешнике, а то, что сын спросил сегодня о смерти Господа Иисуса за безбожников, было утешением его отца. А как дело обстояло с ней? Она-то в любом случае не безбожница, но почему же ее сердце в этот миг кричало, и этот крик отдавался такую болью в ее душе? Или ей чего-то не хватало, чего-то очень важного, даже самого важного? Но чего? Мать обняла и поцеловала сына. Мальчик ощутил радость и улыбнулся ей, ведь он не хотел быть дикарем, как другие мальчишки. Увы, никто не замечал, что могущественный враг Бога приступил к своему делу. Высокомерие, с каким Мальте смотрел на других мальчиков, злых мальчиков, как он говорил, стало благодатной почвой для заносчивости и гордыни, которые были посеяны тщеславием и мертвой верой матери. Ну а бравые рыбаки больше всего почитали солнце, которое дает рост всему на земле. Никто не видел этого, в том числе и пресвитер. Как раньше отец Мальте был отрадой для его старого сердца, так теперь и сын. Он не замечал в мальчике ничего, кроме яркого света, и видел в его глазах открытое небо. Он часто приводил его в свою комнату, усаживал перед собой и рассказывал о Спасителе, который его благословлял и любил, и о его отце, ожидающем его на небесах. Мальте нравилось все это слушать. Он находил совершенно естественным, что Спаситель любит именно его, ведь его любили все люди, ну не считая нескольких злых мальчишек, которые росли плохими и безбожными, и конечно они понимали, что он был набожным.

Продолжение в следующих выпусках журнала. Отцы и матери, подумайте о детях, ведь дети наше зеркало всегда. Ходите перед Богом в Его свете, чтоб не жалеть потом о жизни никогда. Иисус оставил нам пример чудесный, чтоб шли всегда мы по Его следам, чтоб видели, где ждет нас ров отвесный, где туча нависает, где беда. Что пишем мы на детские страницы? Что мы влагаем в их сердца, умы? Доверие Богу и Его деснице, или маловерие и сомнений тьмы? Что видят в нас они? Смирение, послушание, жизнь странников, или мысли о земле, своих удобствах и плотских желаниях? Все дети видят и возьмут себе.

Седую даль веков взирая, я вижу благодать и луч, что верных Господу сияет среди неверия мрачных туч. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. Продолжение.

Во все времена Бог имел на земле своих свидетелей. Во все столетия повсеместно у него были такие люди, которых он знал, любил и охранял, хотя бы они оставались в тайне. Ничьи очи, кроме очей Божьих, не видели 7000 человек, верных ему, которые в дни всеобщего отпадения во времена царствования Ахава и Иззавели не преклонили своих колен перед Ваалом. Первая книга царей или Третье царств 19:18. Вне сомнения, в мрачные времена истории христианства также были соблюдены тысячи и тысячи верных, которых сам Христос в долгожданный грядущий день славы и великолепия поставит пред собой чистыми и непорочными. Лучи его благодати, славы и великолепия в день вознаграждения со многих стряхнут мусор средневековья и возложат на их головы венцы, сияющие драгоценными камнями. Как драгоценно это ожидание, которое уже сейчас переполняет души ликованием и радостью. О, да ускорит Господь наступление того благословенного дня ради имени Своего. Богобоязненный всегда кроток, и такие в основном живут в тишине неприметно и в большинстве своем в неизвестности. Нет кротости истине и глубже той, которая истекает из познания благодати. Кроткие люди в летописях истории занимают незначительные места в основной массе. Их минует всеобщее внимание. В противовес таковым напористы, скандальные еретические фанатики производят много шума, так что никак не могут остаться незамеченными. Это в основном является причиной того, почему многие историки так старательно описывают неразумные идеи и злые козни таких людей. Мы же отодвинем в сторону эту тему и приступим сначала к обзору первой части нашего исследования, а именно поговорим о 7 церквах или общинах в Малой Азии. Эти 7 посланий, адресованных 7 церквам, послужат нам как бы введением в дальнейшее исследование. Мы же уверены в том, что они не только исторические документы, но и носят в себе глубокий пророческий смысл, пророческий характер. Безусловно, они абсолютно историчны, и мы должны признать этот факт во всей полноте, если желаем исследовать пророческий характер посланий. Фактически, 7 церквей находились в 7 названных городах и точно в таком состоянии, как это описано в этих посланиях. Однако также непреложно и то, что намерением того, кто знает конец прежде начала, было предание посланиям не только исторического характера, но и пророческого значения. Если бы кто пожелал ограничить эти 7 посланий 7 малоазиатскими церквями, то этим он повредил бы целостность характера откровения и потерял бы обетованное благословение. Ибо «блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем». Эти слова раскрывают пророческий и символический характер всей книги. Вторая и третья главы книги не есть исключение из этого. Сам Господь вводит нас в таинственный характер послания, говоря: «Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел – суть 7 церквей». Число 7 весьма знаменательно, оно означает полноту всемогущего промысла или пути Божьего относительно времени. Таково число дней недели, седьмина израильтян, 7 притчей Царства Небесного. Оно часто употреблено в книге Откровения, когда дело касается ответственности живущих на земле, будь то иудеи или язычники, а также церкви Божьей. Мы находим здесь 7 церквей, 7 звезд, 7 светильников, 7 ангелов, 7 труб, 7 чаш и так далее. Во второй и третьей главах говорится об ответственности церкви на земле как объекта господства и присутствия Бога. С 4 по 19 главы она рассматривается на небе, а в заключительных главах мы видим ее явление с Господом в его великолепной славе. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон белый и чистый. Откровение 19:14. Значительная часть книги, точнее 6 главы, показывает иудеев и язычников, стоящих перед судом, который исходит от трона Бога на небе. Однако этот суд начинается лишь тогда, когда церковь, истинная невеста Агнца, будет взята на небо, а номинальная церковь, как развращенная, окончательно будет отвергнута. Разделение книги на 3 основных части, произведенное самим Господом, делает порядок событий понятным и имеет важнейшее значение при исследовании Откровения. В 1:19 написано: «Напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Все это есть содержание и назначение всей книги. «Что ты видел» относится к откровению Иисуса, которое видел Иоанн в первой главе. «И что есть» — тогдашнее состояние церквей, поименно описанных во второй и третьих главах. «И что будет после сего» — события, описанные в четвертой главе и до конца книги. Таким образом, третья основная часть начинается с четвертой главы. Дверь на небе была открыта, и апостол был приглашен подняться и войти в нее. «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего».
Эти обращенные к апостолу слова абсолютно созвучны словам из 1.19. Дела, которые есть и которые должны быть после них, не могут совпадать во времени, ибо одному нужно завершиться, чтобы могло начаться другое. Число 7, если употребить его не в буквальном, а в библейском значении, всегда обозначает совершенство, полноту. Очевидно, что во 2 и 3 главах оно употреблено именно в этом смысле. Во времена апостолов, как нам известно, были и другие церкви, кроме этих названных поименно. Однако только эти 7 были избраны и сопоставлены, чтобы явить совершенную и законченную картину того, что должно произойти позднее в истории церкви. Господь заранее предвидел, что важнейшие нравственные элементы, существовавшие тогда, явятся по истечении времени вновь. Таким образом, здесь мы имеем семикратное, божественно совершенное отображение постоянно развивающегося состояния названных церквей, их ответственности в течение всего времени, их существования на земле.

Дорогие братья и сестры, ваши отзывы и пожелания явились серьезным стимулом и ободрением в совершении данного труда. Мы сердечно благодарим всех, кто поддерживает нас молитвенно, морально и материально. Да воздаст сам наш прославленный Господь каждому по богатству своей благодати и милости. Ваши наименьшие братья в Господе.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Арина Висолаускас. Рада приветствовать вас в студии Тартусского семейного радио. Передача «Продолжение следует». Варава – разбойник, приговоренный к распятию, но отпущенный на волю по требованию толпы взамен распятого Христа. Он лишь бегло упоминается в Новом Завете. Характер и судьба Варавы в романе почти целиком плод художественного вымысла Лагерквиста. Это человек действия, индивидуалист и бунтарь, не привыкший задумываться над своими проступками. Что ему до проповеди добра и милосердия, смирения и любви к ближнему, до того непонятного незнакомца, который в сущности за него, разбойника, отдал свою жизнь? Но судьба Варавы оказывается до конца дней связанной с судьбой того несчастного. Вся его жизнь круто меняется, он порывает с прошлым и вовлекается в поиски непостижимой для него новой истины. Горький удел Варавы, желая служить христианам, на деле способствовать расправе над ними. Он до конца остается изгоем, порвав с прошлым, он не сумел найти путь к новому. В нем воплощена извечная двойственность человеческой природы, неразделимость в человеческом опыте добра и зла. Сегодня звучит вторая часть произведения Пер Лагерквиста «Варава» в исполнении Олега Севастьянова.
2: Одна женщина завела речь про человека, которого распяли вместо Варавы. Раз как-то его видела, он проходил мимо, говорят, он знает Писание, пророчествует и творит чудеса. В этом вреда нету, и многие занимаются тем же, так что его, наверное, не за это распяли. Тощий такой, вот и все, что она запомнила. Другая сказала, что видеть его не видела, а слыхала, будто он говорил, что храм рухнет, Иерусалим погибнет от землетрясения, и огонь пожрет небо и землю. Вот уж глупости-то, за такие речи, как им его не распять. Третья же сказала, что он водил дружбу больше с бедными и все обещался, что они войдут в Царство Божие шлюхам, и то обещался. Тут все три стали хохотать, но решили, что кабы так, оно бы неплохо. Варава слушал их уже не с таким задумчивым видом. Правда, он даже ни разу не улыбнулся. Он вздрогнул, когда толстуха снова обняла его и сказала, что плевать ей на того, другого. Как-нибудь он ведь уже помер. Как-никак распяли-то его, а не Вараву, и это главное. Заячья губа сперва сидела, скорчившись, невнимательная к разговору, но когда речь зашла о том, другом, она встрепенулась. Теперь же с ней сделалось что-то неладное. Она вскочила с выражением ужаса на белом изможденном лице, уставилась на спутника и крикнула своим чудным, гнусавым голосом: «Варава!» Кажется, ничего особенного. Ну, назвала человека по имени, но все глядели на нее в изумлении и не могли взять в толк, отчего она раскричалась. Сам Варава тоже сделался странным. Глаза забегали, как с ним бывало всегда, когда он не хотел на кого-то смотреть. Никто ничего не понял. Да и какая, в общем-то, разница? Лучше не обращать внимания. Что ни говори, Варава свой человек и всякое такое, но ведь он немного не в себе. И мало ли что может выкинуть Варава. Девушка снова съежилась на земляном полу, на подстилке, но не отвела от него горящих глаз. Толстуха принесла Вараве поесть. Она решила, что он, небось, изголодался. Небось, эти скоты не кормят людей в застенках.
3: Хлеб, соль и кусок жареного барашка выставила она перед ним на стол. Он поел немного, а остальное отдал заячьей губе, будто уже насытился. Она набросилась на съестное, заглотала все, как зверь. Тотчас бросилась вон и исчезла. Тогда они решились спросить у Варавы, кто она такая. Но, конечно, не дождались ответа. Очень на него похоже. Собственные свои дела он вечно держал в тайне. «А какие чудеса творил этот пророк?» — спросил Варава у женщин. «И что он пророчил?» Те ответили, что он исцелял больных, изгонял злых духов, говорят, даже мертвых воскрешал. Но кто знает, правда это или нет, наверное, неправда. А что он пророчил, об этом они понятия не имели. Только одна сказала, что слыхала от людей какую-то его историю про то, как кто-то созвал гостей на большой пир, брачный или еще там какой-то, а гости не пришли. И тогда слуги вышли на дороги и стали созывать всех подряд. Но нашли только разных нищих и убогих, которые совсем изголодались. Им нечем было тело прикрыть. Ну и богатый хозяин разгневался. Не то сказал, что это ничего. Мол, ладно. Нет, она позабыла, чем дело кончилось. Варава все время слушал очень внимательно, будто ему сообщали что-то удивительно важное. А когда одна женщина сказала, что распятый, наверное, как иные прочие, воображал себя мессией, Варава сгреб в кулак свою большую рыжую бороду и глубоко задумался. «Мессия? Ну нет», — пробормотал он про себя. «Да какой же он мессия?» — сказал один из мужчин. «Ведь кабы так, разве его бы распяли? Да тогда бы эти недоноски сами полегли на месте. Видно, ей невдомек, что значит мессия. Ну, ясно. Он бы сошел с креста и всех бы перебил. Чтоб мессию да распяли, слыхано ли дело?» Варава все сидел, зажав бороду в кулаке и уставясь взглядом в земляной пол. «Нет, он не мессия». «Чего ты там бормочешь, Варава? Ты лучше выпей», — сказал один из дружков и ткнул Вараву под ребра. Странно, как он на такое отважился, но он его ткнул. И Варава послушно глотнул из глиняной кружки и снова рассеянно поставил ее на место. Женщины тотчас налили ему еще и заставили выпить. Вино, наверное, подействовало, но мысли Варавы по-прежнему где-то блуждали, и снова приятель ткнул его локтем

не пялился в пол и стал вроде больше похож на человека. Они сидели, пили, болтали о всякой всячине, и Варавва уже был не такой чудной. Но вот ни с того ни с сего он задал им один очень странный вопрос. Он спросил их, что думают они о тьме, которая наступила сегодня, когда вдруг померкло солнце. «Тьма? Какая еще тьма?» Они ошарашенно смотрели на него. «Разве было темно? Когда?» «Часу в шестом. Тьфу ты! Хватил! Небось бы и другие внимание обратили!» Он смешался и недоверчиво переводил взгляд с одного на другого. Его уверяли, что никакой тьмы они не заметили, да и никто не заметил во всем Иерусалиме, и он действительно вообразил, что вдруг стало темно, средь бела дня. Что за притча? Но если ему правду помстилось такое, значит, у него неладно с глазами после застенка. Он уж так долго там пробыл. Ну да в этом все дело. Толстуха сказала, что ясно, все из-за этого, из-за того, что глаза у него отвыкли от света. Вот свет его и ослепил. И нечего тут удивляться.

Он с сомнением оглядел всех, и ему, кажется, полегчало. Он распрямился, потянулся за кружкой, отхлебнул, но уже не поставил кружку на место, а опять протянул, чтобы ему налили еще. Ждать не пришлось, и все снова пили, и Варавва, видно, наконец-то распробовал вкус вина. Он, как бывало, осушал кружку одним глотком и заметно хмелел. Не то чтобы он стал чересчур разговорчив, нет, но кое-что он им все же рассказал про тюрьму. Да, натерпелся он там. Станешь странным, надо же, отпустили, а? Им ведь только попадись когти, и вдруг так повезло. Во-первых, его черед пришелся на Пасху, когда они одного отпускают, а во-вторых, отпустили как раз его. Вот счастье привалило. Варавва был с ними согласен, и когда они колотили его по спине, наваливались на него, горячо дышали ему в лицо, он хохотал и пил по очереди со всеми. Вино ударяло ему в голову, и он оттаивал все больше и больше, веселел. Ему стало жарко, и он распахнул рубаху и лег и устроился поудобнее вместе со всеми. Видно было, что ему хорошо. Он даже облапил соседку, притянул к себе. Та захохотала и повисла у него на шее. Но тут толстуха оттащила его и сказала, что наконец-то, мол, она узнает своего миленка. Наконец-то он опять здоров, видать, очухался после этой жуткой тюрьмы, и теперь уж ему не будут мститься разные глупости, всякая тюрьма, ню-ню-ню-ню-ню, тю-тю-тю. Она притянула его к себе, обчмокала ему все лицо, хватала его за шею толстыми пальцами и теребила рыжую бороду. Все радовались, что ему полегчало. Он стал другой, как раньше, когда бывало развеселиться. И они пришли в отличнейшее настроение, пили, орали и во всем соглашались друг с дружкой и не могли нарадоваться, до чего же им хорошо, до чего же им всем славно вместе, и все больше разгорячались от выпитого. Мужчины месяцами не пробовали вина, не видели женщины и теперь наверстывали упущенное. Надо же отпраздновать, что они наконец-то в Иерусалиме. Надо же отпраздновать, что отпустили Варавву, а то времени мало.

Опять в горы они упивались крепким кислым вином и тешились всеми женщинами, кроме толстухи, волокли их по очереди за занавеску и выходили оттуда красные, пыхтящие, чтоб снова пить и снова орать. Они все делали основательно, так уж у них было заведено. Они веселились, пока не стало темнеть. А потом оба мужчины встали и объявили, что им пора восвояси, распростились, накинули козьи шкуры, спрятали под ними оружие и выскользнули на улицу, где уже сгущались сумерки. Три женщины тотчас улеглись за занавеской, пьяные, измученные и крепко уснули. И когда Варрава с толстухой остались одни, она спросила его, не пора ли им тоже потешить друг дружку, не тянет ли его на это после всего, чего он натерпелся, а у нее-то, мол, у самой все нутро уже изныло по бедолаге, который так истомился в тюрьме и которого чуть не распяли. И она повела его на кровлю, где был сложен шалаш из пальмовых листьев для жаркого времени года. —

Он лежал без сна и глядел на листву шалаша над своей головой. Он думал про того человека на среднем кресте и про то, что случилось сегодня на Лысой горе. Потом он стал думать про эту тьму, была она или нет. Неужели ему правда все померещилось? А может, это просто на Голгофе было темно, а здесь, в городе, никто ничего не заметил? Там-то точно было темно, и солдаты перепугались, и вообще, или ему и это померещилось? Может, ему все померещилось? Нет, ничего не выходит, ничего не понятно. Он снова стал думать про того на кресте. Лежал с открытыми глазами, не мог уснуть, и рядом было ее толстое тело. Сквозь сухую листву шалаша виднелось небо. Наверное, это небо, хотя звезд на нем ни одной. Нигде ничего, только тьма. Да, теперь было темно и на Голгофе, и всюду.

На другой день Варавва бродил по городу, и ему попадалось много знакомых, недругов и друзей, и все удивлялись, завидя его, а кое-кто даже вздрагивал, будто привидение встретил. Варавве было не по себе. Выходит, им неизвестно, что его отпустили. Когда же они, наконец, возьмут в толк? Когда поймут, что распяли-то не его...

палило солнце. И просто удивительно, как трудно было глазами глядеть на яркий свет. Может, с ними правда что-то случилось в тюрьме? И Варавва решил держаться в тени, пройдя под сводами портика к храму. Он зашел вовнутрь, сел в полумраке, чтобы дать глазам отдых. И ему сразу полегчало. Несколько человек уже сидели в храме, скорчившись у стены. Они разговаривали тихонько и, кажется, были недовольны тем, что он пришел, оглядели его искоса и еще больше понизили голоса. Он услышал отдельные слова, но смысла не улавливал, да и не старался. Его не интересовали их тайны. Один примерно в тех же годах, что и Варавва, и тоже рыжебородый, волосы тоже рыжие, были длинные, спутанные и смешивались с бородой. Глаза были голубые, поэтому смотрели как-то странно, по-детски. А лицо было большое, мясистое. Все у него было большое. Высокий, здоровенный детина. Надо думать, ремесленник, судя по рукам и одежде. Варавве, в общем, было все равно, кто он да как он выглядит. Но такого нельзя не приметить. Хоть вроде ничего в нем нет особенного, кроме, конечно, этих голубых глаз. Высокого что-то печалило. И всех других, видимо, тоже. Говорили они, кажется, о каком-то умершем. Да, пожалуй, что так. То и дело они тяжко вздыхали, хоть и мужчины. Если Варавва правильно понял, если они горевали о ком-то, они же могли оставить эти вздохи женщинам, плакальщицам. Вдруг Варавва услышал, что этого, кто у них умер, распяли. И распяли вчера. Вчера? Он насторожил уши, но те у стены еще больше понизили голоса. И дальше Варавва уже ничего не разобрал. О ком они говорили? Тут мимо по улице прошли люди, невозможно было расслышать ни слова. Но когда снова стало тихо, он опять кое-что расслышал, и он понял, что так оно и есть. Они говорили о нем, о том, которого, странно, Варавва тоже о нем только что вдумал, проходил под той аркой напротив дворца и как раз вспомнил. Ну а когда проходил мимо места, где тот уронил крест, снова, конечно, вспомнил. И вот эти тоже сидят и его вспоминают. Странно. Им-то какое до него дело? И зачем все время шептаться? Только рыжий, высокий, иногда говорил чуть погромче, так что можно расслышать. Видно, он чересчур был огромный для шепота. Уж не говорят ли они про тьму, про то, что когда тот умер, стало темно? Он внимательно вслушался, так внимательно, что они, наверное, заметили. Вдруг умолкли, не говорили больше ни слова, сидели и смотрели на него искоса. Потом еще пошептались о чем-то, он ничего не расслышал, а после простились с высоким и ушли. Их было четверо, и ни один не приглянулся Варавве. Варавва остался один с высоким. Он хотел было завести с ним разговор, но не знал, как подступиться. Тот сидел время от времени, встряхивал большой головой, и у него кривился рот. Как водится у простых людей, он даже не пытался скрыть горе. В конце концов, Варавва спросил напрямик, что его печалит. Тот удивился, посмотрел на Варавву круглыми голубыми глазами и не ответил. С минуту он доверчиво разглядывал незнакомца, а потом спросил у Варавы, не из Иерусалима ли он родом. Нет, он не здешний, а разговор-то похоже, как у них. Варавва отвечал, что родина его близко, в горах, к востоку. Высокий, кажется, успокоился. Не верит он этим иерусалимским, так напрямик и сказал он Варавве. Не верит им ни на йоту,
почти все разбойники и злодеи. Варавва усмехнулся и от души согласился с Высоким. Ну а сам он откуда? Он-то? Ну, родина далеко-далеко. Детские глаза попытались выразить, до чего она далеко. И как бы хотел он очутиться там, простодушно поведал он Варавве, там, а не в этом Иерусалиме, и больше нигде на свете не хотел бы он очутиться. Только вряд ли ему придется увидеть родные места, жить и умереть там, как он думал когда-то. Варавва удивился. Отчего же? Что ему мешает? Каждый сам себе хозяин. А нет, ответил Высокий, глубоко задумался и прибавил. Не так это. Нет. А зачем он здесь? Варавва не удержался от вопроса. Высокий ответил не сразу, а потом нехотя выговорил, что это из-за учителя.

В исполнении Олега Севастьянова прозвучала треть романа «Варавва», автор Пьер Лагерквист. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: «Часовня на Голгофе» — так называется программа, которая откроет передачи этого часа. После нее через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Священного Писания». В конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

0: Бог же не есть Бог мертвых, но живых». Этими словами он заявил, что даже через 400 лет после своей смерти Авраам, Исаак и Иаков были живы. Все они были живы, потому что Бог есть Бог живых, а не Бог мертвых. На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал». Им никогда не удавалось доказать саддукеям, что те ошибаются, но, услышав этот довод, они согласились: «Да, ты прав, своим ответом ты разбил учение саддукеев в пух и прах». И вот они сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов?» Сын Давидов – это один из общепринятых титулов Мессии. Недаром, когда Иисус подходил к Иерихону, один слепой, услышав, что идет Иисус, закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Дело в том, что согласно Божьему обещанию, именно из потомков Давида должен был произойти тот, кто с силой и властью установит на земле Божье царство и, как думали иудеи, свергнет римское правительство. Поэтому грядущего Мессию часто называли сыном Давидовым. «Так вот», — спросил их Иисус, — «как говорят, что Христос?» Христос — это греческий синоним слова «мессия». «Как же говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов?» Он здесь имеет в виду Псалом 109. «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? Следует заметить, что иудейская культура была патриархальной. Слово «отца» было законом. Даже если ему было уже 150 лет, до самой смерти он продолжал оставаться главой семьи. Даже если его сын был уже давно женат, и, возможно, у него самого подрастали уже дети и даже внуки, до тех пор, пока жив его отец, именно он являлся главой семьи. Ни один отец не стал бы обращаться к своему сыну, называя его Господом, своим господином. Так обращались к отцу, к главе семейства, ведь именно он правил и царствовал в семье. Ни один отец не пошел бы на то, чтобы назвать своего сына Господом или Господином. Поэтому Иисус и говорит здесь: «Если Мессия – сын Давида, то почему же Давид называет его Господом? Ведь он же его сын». Все молчали, ответа не было. «И когда слушал весь народ, — пишет Лука, — он сказал ученикам своим». Иисус обращается к своим ученикам, но его слышит весь народ. Иисус обращается к своим ученикам, но весь народ слышит то, что он говорит. И вот он сказал: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение. Остерегайтесь тех, которые любят красоваться перед народом, тех, которые лицемерно долго молятся, тех, которые выпрашивают у старушек-пенсионерок пожертвования, якобы на дело Божье. Такие люди, — сказал Иисус, — примут большее осуждение». Взглянув же, — продолжает Лука, — он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. Лепта была самой мелкой монетой того времени. Старушка бросила в сокровищницу сущие гроши. И вот здесь мы видим, как разодетые и расфуфыренные богачи подходят к сокровищнице храма и бросают туда свои богатые дары, и эхо от звона монет раздается по всему храму. Но тут к сокровищнице подходит незаметная бедная вдова и тихонько опускает в нее две лепты. Увидев это, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Заметьте, для Бога важно не то, сколько вы даете, но то, насколько ценным ваше даяние является для вас самих. Многие из тех, кто с человеческой точки зрения дает мало, — по Божьим меркам дают намного больше некоторых богачей. Количество не имеет значения. Важно то, чем вы пожертвовали, чего это стоило вам. Когда ангел Господень явился Давиду на гумне Орны и Евусиянина, Давид захотел купить это гумно и устроить на нем жертвенник Господу. На предложение Давида Орна ответил: «Пожалуйста, возьми эту землю просто так, бесплатно, я прошу тебя». Но Давид сказал: «Нет, я заплачу тебе. Я не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». Когда вы жертвуете чем-то для Бога, чего это стоит лично вам? Именно этим Бог измеряет величину вашего даяния. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, продолжает Лука, в своей книге «Иудейская война» древний историк Иосиф Флавий дает очень интересное описание Иерусалимского храма. Он пишет, что в нем возвышались огромные белые колонны, каждая из которых была высечена из цельного куска мрамора. Фасад храма был украшен золотыми щитами, и если стоять лицом к храму, то невозможно было, взглянув на него, не зажмуриться. Солнечные лучи отражались от этих щитов, которые были отполированы до зеркального блеска, и создавалось впечатление, что это солнце стоит на земле. Иосиф Флавий очень подробно описывает красоту и величие этого храма, выстроенного в период правления Ирода Великого. Он упоминает даже о размере камней, из которых было сложено само здание. Масса некоторых из них достигала 180 тонн. Итак, разговаривая с Иисусом о храме, некоторые люди стали говорить о том, как он украшен, какие там камни, какие великолепные мраморные колонны, какие дары, какие золотые, серебряные и бронзовые ворота в нем имеются и так далее. Но он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Если идти по тропинке, ведущей вдоль западной стены Иерусалима, по направлению к Храмовой горе, то по правую руку расположена территория, которая раскопана до уровня, на котором находились улицы во времена Христа. Ученые обнаружили там дороги, тротуары, вымощенные огромными камнями. Но кроме того, они обнаружили огромные камни, которые, будучи сброшены со стены, упали на мостовую и разбили составляющие ее булыжники. Эти камни до сих пор беспорядочно валяются там, куда они упали. На них невозможно смотреть без изумления, ибо они являются немыми свидетелями истинности слов Христа: «Не останется здесь камня на камне». Иерусалимский храм действительно был разрушен римскими солдатами, которые сталкивали огромные камни со стен, и те падали вниз, в долину. Все окрестности у подножия храма были заполнены этими камнями и их обломками. Разрушение храма римлянами стало точным исполнением пророческих слов Иисуса. «И спросили его, — продолжает Лука, — учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Иными словами, когда будет разрушен храм? Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того». Отвечая на заданный вопрос, Иисус перечислил знамения последних времен: сильные землетрясения, голод, моры, ужасные явления на земле и великие знамения с неба, мировые войны и смуты. «Но прежде же всего того, — говорит он, — возложат на вас руки». Здесь он снова возвращается к разрушению храма. «И будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства». Иисус сказал: «Вас будут арестовывать, вас поведут пред царей и правителей за имя мое. Но не бойтесь, так и должно быть. для вас это будет хорошей возможностью свидетельствовать обо мне». Интересно в этом контексте взглянуть на жизнь апостола Павла. Всякий раз, когда его приводили к судье или царю, он, пользуясь случаем, свидетельствовал о Христе. «Царь Агриппа», — сказал он однажды, — «почитаю себя счастливым, что сегодня могу рассказать тебе все то, что со мной произошло, тем более, что ты знаешь закон иудеев и многое понимаешь». Дела Иисуса не были какими-то тайными, они не были скрыты от всех, и я был точно таким же, как и все вы. Я тоже был против этого человека, мне было поручено арестовывать его последователей». И далее, рассказав о своем обращении, он прямо свидетельствует Агриппе. «Веришь ли, царь Агриппа?» — спрашивает он. «Знаю, что веришь». Царь ответил ему: «Постой, постой, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Но мы видим, что Павел сделал все, что мог. И вот Иисус здесь сказал своим ученикам: «Вас поведут пред царей и правителей за имя Мое, но не пугайтесь и не беспокойтесь. Для вас это будет возможностью свидетельствовать обо Мне». И апостол Павел, как мы видели, пользовался любой предоставленной ему возможностью. Его приводили и к царю Агриппе, и к императору Нерону. В Библии ничего не сказано о встрече Павла с Нероном, но если заглянуть в исторические записи, то там сказано, что Нерон вначале был совсем неплохим человеком, по крайней мере, не самым плохим. Его беспокоило то, какой след он оставит в Риме после себя, поэтому он поставил себе немало памятников и монументов. Обнаруженный недавно дворец Нерона сам по себе является великим памятником. До встречи с Павлом Нерон был, в принципе, достаточно приличным человеком. Вероятно, Павел думал, как было бы здорово обратить императора в христианство. И я думаю, что при встрече с Нероном он был очень прямолинеен, и он свидетельствовал ему так сильно, как только мог. И в истории у нас есть свидетельство, что после встречи с Павлом в личности Нерона произошла резкая и очень драматичная перемена. Он совершенно озверел, возжелав построить новый, славный Рим, чтобы причислить это деяние к своим заслугам, он буквально дотла сжег город и свалил вину на христиан. Вы знаете, такие действия мне кажутся уже более уместными для одержимого или сумасшедшего. И я лично считаю, что после того, как Павел свидетельствовал Нерону, и император отверг его свидетельство, в Нерона вселились бесы. Я думаю, что он впустил в свое сердце дьявола, потому что только одержимый злыми духами человек может совершать подобные поступки. Далее, говоря о том, что его учеников приведут к царям и судьям, Иисус сказал: «Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам». Иными словами, не беспокойтесь о том, что говорить. В свое время я дам вам нужные слова, и тогда никто не сможет противостоять вам. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками», — говорит Иисус, — «и друзьями, и некоторых из вас умертвят». О христианах, которые приняли мученическую смерть за свою веру, написано немало книг. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое», — сказал Иисус, — «но и волос с головы вашей не пропадет». «Конечно, ваше тело они могут убить», — говорит Иисус, — «но не более того, они не имеют власти над вами. Терпением вашим спасайте души ваши». Как это важно — терпение. К сожалению, очень часто в духовных вопросах мы не очень-то терпеливы. Далее Иисус продолжает: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками», а это случилось буквально через 40 лет после того, как были произнесены эти слова, «тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения». В это время римляне будут мстить восставшему против их власти народу. «Да исполнится все написанное. горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». В 70-м году после Рождества Христова, когда римский полководец Тит со своими войсками осадил Иерусалим и убил 1 100 000 иудеев, а оставшихся в живых 97 тысяч угнал в плен, Израиль как народ, как государство прекратил свое существование. Они были уведены в плен во все народы, как и сказал Иисус. Вплоть до июня 1967 года Иерусалим был попираем язычниками. И если я правильно понимаю пророчество, июнь 1967 года был месяцем, когда окончились времена язычников. Хорошо, скажете вы, а в каком же тогда времени живем мы сейчас? Мне кажется, что очень скоро Господь начнет особенным образом работать с народом израильским. Та последняя, 70-я седьмина, о которой говорит пророк Даниил, этот промежуток времени длиной в 7 лет еще не наступил. Когда он наступит, Божий Дух прибудет на народе израильском, Бог возвратит себе и восстановит этот народ. Но это время пока что еще не пришло. В 1967 году Иерусалим был возвращен еврейскому народу, из него были выведены иорданские войска, город был взят израильтянами. Иерусалим перестал быть попираем язычниками, потому что их времена окончились, как и предсказывал Иисус. Период, в который мы живем сейчас, это период благодати, изливающийся на людей, чтобы дать им возможность стать частью Царства Божьего до того, как Господь заберет свою церковь. Однако точно так же, как Бог сказал когда-то Ною, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками», я верю, что и нынешнее попирание Бога людьми подошло к концу. Далее Иисус сказал о признаках своего возвращения. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение». Знамения в небесах. Вы, наверное, заметили, что в последнее время к нам зачастили кометы. Газеты и журналы уделяют все больше и больше внимания астероидам, кометам и вероятности их столкновения с Землей. Очень интересно, что оболочка кометы по большей части состоит из цианидов, а в книге Откровения, если вы знаете, написано, что упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, то есть горькой, непригодной для питья. Очень много сейчас говорят о том, что произойдет, если какой-нибудь астероид столкнется с Землей. Некоторые государства даже разработали специальный план на случай, если возникнет такая опасность. Например, если астероид слишком близко подойдет к Земле, планируется послать в космос ракету с ядерной боеголовкой, чтобы взорвать астероид и не позволить ему упасть на Землю. Об этом очень много говорится в наши дни. И все это, конечно же, связано с теми знамениями, о которых говорит Иисус. Знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов. Здесь имеется в виду все те проблемы, с которыми столкнутся люди. В греческом языке слово, переведенное как «уныние», означает «безвыходное положение». И действительно, положение, социальное, экономическое или политическое, создавшееся сейчас во многих странах мира, нельзя назвать иначе как безвыходным. Мы видим, что слова Иисуса исполняются. «И море вошумит и возмутится», — говорит Он. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда...» Иисус, несомненно, описывает здесь то, что будет происходить на земле во времена великой скорби. «И тогда, то есть после великой скорби, увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силой и славой великой. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Здесь Иисус сказал о том, какие знамения будут сопровождать Его возвращение, что должно произойти перед его вторым пришествием. Но если мы знаем, что восхищение церкви произойдет за 7 лет до второго пришествия Христа, то тогда мы, конечно же, уверенно можем сказать: «Да, скоро будет восхищение». «Когда начнет это сбываться, — сказал Иисус, — тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето». В этой притче Иисус как бы иллюстрирует сказанное ранее. «Когда вы видите, что на деревьях распускаются листья, и земля покрывается цветами, вы с уверенностью говорите: приближается лето, деревья распускаются, все в цвету, лето уже не за горами. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Христос дал нам свое слово, и мы можем уповать на него. Все произошло так, как сказал Иисус. Иерусалим был разрушен, от него не осталось камня на камне. Евреи были уничтожены, угнаны в рабство и рассеяны по всей земле. Иерусалим был попираем язычниками. Все, что сказал Иисус, исполнилось, и поэтому можно утверждать, что Господь обязательно вернется, что все его слова и пророчества будут исполнены. Бог не остановится на полпути. Все говорит о том, что мы приближаемся к концу. Весь мир движется к развязке, к возвращению Христа в силе и славе. Иисус подтвердил это словами: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». «Смотрите же за собою». Здесь он обращается к нам. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Весь мир живет по принципу «гуляй, пока гуляется». Будьте осторожны, не попадитесь на эту удочку, чтобы день Господень не постиг вас внезапно. «Будьте осторожны», — предупреждает Иисус, — «не увлекайтесь объедением и пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он как сеть, то есть как капкан, западня, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте». Господь здесь заповедует это своей церкви. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий». Каких бедствий? О чем он говорит здесь? Он говорит о грядущем на землю Божьем суде, о котором предупреждают знамения на солнце, луне и звездах, большие землетрясения и глады и моры. «Молитесь, — говорит Иисус, — да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». В 5 главе книги Откровения апостол Иоанн пишет: «Видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею. Поэтому я много плакал, и один из старцев сказал мне: не плачь. Вот, лев от колена Иудина победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. Иоанн взглянул и увидел агнца, как бы закланного. И он, то есть ангел, пишет Иоанн, пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, который суть молитвы святых. Они принесли эти чаши к престолу Божьему и пели новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Вслушайтесь в эти слова небесного гимна. достоин агнец, ибо он был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Эту песнь поют те, кто предстал перед престолом Сына Человеческого. Великая же скорбь в Откровении Иоанна начинается позже, в 6 главе. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри», — пишет Иоанн. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Великая же скорбь в Откровении Иоанна начинается позже, в 6 главе. Итак, Иисус предупреждает нас: «Молитесь на всякое время, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Я хочу предстать перед Сыном Человеческим, и я могу точно сказать вам, что не хотел бы оказаться здесь, на земле, в то время, когда на нее будет изливаться гнев Божий, когда здесь будет происходить все то, о чем Иисус немного рассказал нам в 21 главе Евангелия от Луки, и о чем подробнее написано в книге Откровения. В конце 21 главы мы читаем: «Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. По вечерам он пересекал долину Кедрон и поднимался на Елеонскую гору. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его». Итак, мы с вами подошли к концу 21 главы Евангелия от Луки. Пусть Господь благословит вас, и пусть Он наполнит ваше сердце Своим Святым Духом, так чтобы вы могли жить и поступать в этом мире так же, как Иисус. Да благословит вас Господь, и пусть Он обильно изливает Свою любовь в вас и через вас. Во имя Иисуса Христа.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Момент творения».
2: Мозг и здоровье. Ученые-медики не сомневаются в том, что мысли человека влияют на его здоровье. Клетки, дающие начало белым кровяным тельцам, могут напрямую контролироваться мозгом посредством нервов. Мозг в целом и отдельные нейроны, в частности, с помощью языка гормонов, указывают клеткам иммунной системы направление удара против чужеродного вторжения. С помощью гормонов осуществляется и их обратная связь. И, между прочим, было доказано, что стресс и сильное эмоциональное напряжение ухудшают эту связь, ослабляя иммунитет. Макрофаги, крупные амебоидные клетки, участвуют в восстановлении поврежденной ткани, а также пожирают бактерии, вирусы и другие чужеродные тела. Эти клетки могут поглотить даже железные опилки. Но в состоянии стресса или при длительной депрессии организм вырабатывает особые химические вещества, снижающие активность макрофагов. Будьте бдительны, нью-эйджеры, сторонники философии нового века, пытаются с помощью этих открытий пропагандировать свои языческие идеи о медицине и здоровье. На самом деле никакой мистики тут нет. Связь между мозгом и здоровьем не только свидетельствует о мудрости и всемогуществе Создателя, но и подтверждает библейскую истину. Апостол Павел в послании к филиппийцам, 4 глава, 8 стих, советует: «Наконец-то, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Этот совет полезен не только для душевного, но и для телесного здоровья.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

тишина и покой. Скромно склонилась над притихшей рекой.

льются на землю откровений дожди. Тихая осень, подожди, подожди.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В ходе своего часового интервью, которое давал Дональд Трамп еще до выборов президента, который он выиграл, зашел вопрос о смерти и о роли религии в принятии этого вопроса, а также о возможной загробной жизни. Ведущий спросил, как часто вы думаете о своей смерти, боитесь ли вы ее? Трамп ответил, я думаю об этом каждую минуту каждого дня. Далее он отметил роль религии в обретении мира с неизбежностью смерти и выразил желание, чтобы Америка стала более религиозной, как когда-то. Трамп сказал, если вы религиозны, я думаю, у вас более определенное чувство по этому поводу. В идеале вы должны попасть в рай, а не в ад. Но вы должны попасть в рай, если вы хороший. В письме Евреям 9:27 сказано, что человеку положено умереть, а потом суд. Если все знают, что так будет, за некоторым исключением, которое описано 1 Коринфянам 15 глава, 51 по 52 стих, где написано, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетленное, и смертному этому облечься в бессмертие». То есть мы видим из Библии, за редким исключением, исключение составляют эти люди, которые изменятся еще при жизни. Мы не знаем, будем ли это мы или кто-то другой. Мы имеем такую надежду, но мы не знаем до конца. А вот Евреям 9:27, человеку положено умереть. Вот это относится к большинству, подавляющему большинству людей. Так если человек знает об этом, почему столько людей вокруг нас так легкомысленно относятся к своей судьбе? Человек, любой, он не знает, что произойдет в следующую минуту его жизни. И он думает, что вопрос спасения – самый главный вопрос в жизни любого человека. А что может быть еще важнее? Спасение. Покупка чего-то. Какая-то работа. Что может быть важнее вопроса спасения? И люди думают, что его может отложить. Понимаете, вот люди не хотят откладывать покупки. Они хотят откладывать, они должны ходить на работу. А спасение вопрос можно отложить в дальний ящик. А некоторые вообще считают, что Бога нет. Такие мысли ведут в погибель. Нам Бог дал новую, вечную жизнь через Господа Иисуса Христа. Она находится во Христе и больше нигде. Религиозность внешняя не поможет. Нужна вера. Ведь без веры угодить Богу невозможно, надо бы, чтобы все приходящие к Нему веровали, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Римлянам 6:23, Евреям 11:6. Теперь вопрос к нам. Вот Трамп думает, да, об этой теме, а мы думаем, мы в вере, а наши друзья верили? Саудовская Аравия. В этой стране живут одни из самых богатых людей в мире. Один магазин объявил большие скидки, после чего толпа народа пришла к открытию. Люди за скидками готовы были по головам друг у друга пробираться. Это Саудовская Аравия, таких примеров много. Во всех других странах тоже. Если скидки, люди готовы на многое. Все это подтверждается.

Известный футболист Антуан Гризман обратился с особой просьбой к школьникам. Он призвал их бороться против школьной травли. Цитата. «Особая просьба к вам, молодым людям, в школе. Если вы видите кого-то, кто испытывает трудности с общением, или подвергается издевательствам из-за того, что у него или у нее мало друзей, или потому что он или она застенчивый, некрасивый или не одетый в модную одежду, пожалуйста, примите меры. Поздоровайтесь или хотя бы улыбнитесь этому человеку, когда проходите мимо него. Мы не знаем, что испытывает он вне школы. Ваша доброта может иметь большое значение в чьей-то жизни». Как красиво, да, вот сказал Антуан Гризман. Доброта, друзья, доброта. Это то, что не хватает нашей современности. Время тяжкое наступило, доброты все меньше. Ведь люди более стали самолюбивы, нежели любят Бога. 2 Тимофею, 3 глава, 1 по 2 стих. Что это требует от нас? От нас, от христиан, это требует проявлять доброту к людям, которые наиболее уязвимы в силу разных причин, и являть им в этом свет Господа нашего Иисуса Христа. Над Филиппинами было замечено столкновение астероида с Землей. Правда, не с суши, а с атмосферой Земли. Массовое падение небесных тел будет в конце гнева Божьего на человечество. Марка, 13 глава, 24 по 26 стих. Некоторые сомневаются в таком развитии событий. Но что говорить? Если даже без описанного в Библии вот эти последние самые дни, и без этого нет-нет, да где-нибудь заснимут, что какой-то астероид устремляется к Земле. О чем это говорит? Говорит, это очень ясно и определенно для нас. Это говорит то, что Слово Божье не ошибается никогда. И то, что там написано, обязательно сбудется. Верьте этому. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Изучая Слово Божье, мы исполняемся благодарностью Богу за то, что по воле Его даровано человеку единственный и эффективный план спасения от греха. И как было сказано в прошлых беседах, воля Божья зиждется не только в спасении, но и рождении свыше от Духа Святого, приходящего Господу. Итак, мы уже рассмотрели благую волю Божью, проявляющуюся в двух областях, то есть в спасении и возрождении. Есть еще третья область проявления Божьей воли, а именно в освящении верующих. Но прежде, чем перейти к этой важной теме, мы вправе задать себе такой очень важный вопрос. Возможно ли уверенность человека, спасенного Богом, в том, что он действительно спасен? Некоторые думают, что такая уверенность невозможна, и что человек сможет узнать, спасен ли он лишь тогда, когда в день последнего суда предстанет пред престолом Божьим. А что нам говорит по воле Божьей Священное Писание? Действительно ли такой безотрадный и лишенный надежды изображает жизнь верующих Новый Завет? Подлинно ли такое незнание или неопределенность и есть все, что Бог предлагает уверовавшему? И в этом ли суть надежды, о которой верующий возвещает окружающим его неверующим? Конечно, в Писании есть таковые слова: «Кто пашет, тот должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое». 1 Коринфянам 9:10.

Но беда в том, что есть разные надежды. Есть постыжающая надежда, надежда неосуществленных чаяний человеческих, и с этим мы часто с вами встречаемся в этом мире. Но в Священном Писании много говорится о другой надежде. Так, например, псалмопевец в Псалме 145, 5 стихе говорит: «Блажен, у кого надежда на Господа Бога его». О таковой надежде говорится, что она не постыжает человека, ибо сказано о Боге так: «Сам же Господь наш, Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение и надежду благую во благодати». 2 Фессалоникийцам 2:16. Как же Бог удостоверяет верующего, что он, этот верующий, спасен? Прочитаем стих, ясно говорящий нам о воле Божьей: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна, 5 глава, 13 стих. Верующий, веруя, имеет жизнь вечную. Жизнь вечная – это сам Христос, как и написано: «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь». 1 Иоанна 5:11-12. Многие думают, что жизнь вечная – это есть только блаженное, бесконечное состояние искупленных Богом в будущем, в Царстве Божьем. Отчасти это так. Но будем помнить, что жизнь вечная – это процесс, зависящий от постоянной и живой связи со Христом. И если человек, уверовав и веруя в Сына Божия, находится в прямой зависимости и живой связи с Господом, то на основании многих обстоятельств он имеет возможность узнать о том, что он действительно спасенный, и этим удостовериться, что он имеет спасение. Каковы обстоятельства пребывающего в этом процессе человека говорят ему, что он спасен? Вот некоторые из них. Благая перемена. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Новая перемена совершается в жизни уверовавшего во Христа. И эта перемена совершается самим Богом. Новая духовная природа в данном человеке или божественное естество, 2 Петра 1:4, дают человеку новые чувства, новые желания, новую силу, новое поведение. Все это мирское, чем он прежде увлекался и пред чем преклонялся, неинтересно теперь ему. То, что он раньше любил, теперь ненавидит, и то, что было неинтересно ему раньше, теперь его интересует. Человек этот не только сам видит в себе эту перемену, но начинают видеть перемену все те, кто окружают его. Весь круг его жизни меняется, даже сама речь и содержание ее изменяется полностью, отпадают многие непотребные слова, которыми он пользовался раньше. Некто сказал так: «Знаете, когда я уверовал, то даже моя лошадь это узнала. Ибо, будучи неверующим, я ее часто бил, ругал, а теперь я этого не делаю». Такую перемену совершает Святой Дух, возрождая человека к новой жизни, жизни со Христом. Борьба между плотью и духом. Послание апостола Павла Галатам, 5 главе, 17 стихе сказано: «Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся». Слово Божье называет плотью, в отличие от физического тела, старую природу человека, то есть Адамову природу, а еще точнее, испорченную, греховную природу человека.
И эта тенденция человека не к тому, что прославляет Бога, иногда проявляется и в жизни возрожденного человека. Неверующий не испытывает этот конфликт в самом себе. Он делает то, что диктует ему дьявол, который использует эту испорченную тенденцию человеческой природы в своих целях. Но уверовавший испытывает внутреннюю духовную борьбу. И поэтому апостол Павел говорит таковым: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Галатам 5 глава 16 стих. Благодарение Богу, что Он, зная о духовной борьбе уверовавшего, вооружает его духовным оружием, чтобы он смог выйти победителем в этой борьбе. Ефесянам 6 глава с 10 стиха по 17 стих. Но эта борьба тоже является одним из признаков того, что уверовавший человек стал чадом Божьим, пережив рождение свыше, и что он без сомнения по благодати Божьей приобрел дар спасения. Дух Святой. Есть еще и третий свидетель, дающий уверовавшему в Господа Иисуса Христа уверенность в спасении. Это действие Святого Духа в сердце обращенного. Об этом нам Слово Божье говорит так: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Римлянам 8 глава 16 стих. Это не какие-нибудь человеческие чувства, а голос самого Духа Святого доводит до нашего внутреннего сокровенного сознания, что мы спасены. Дух Святой свидетельствует нам о нашем спасении через Слово Божье. Например, «Вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна 5 глава 13 стих. Также свидетельство Святого Духа верующим возрастает и укрепляется по мере молитвенного общения с Богом, ибо в молитве не только мы говорим с Богом, но и Бог говорит нам. Через молитву мы укрепляемся в нашем внутреннем человеке в уверенности, что мы воистину спасены. В первом послании Иоанна, в 5 главе, 10 стихе 11 сказано, что верующий в Сына Божия имеет свидетельство в самом себе. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Находясь в общении с Богом, уверовавший, водимый Духом Святым, испытывающий в самом себе благодатные дары Божьи, как любовь, радость, мир, долготерпение, даже и в трудных условиях жизни своей, имея благость, милосердие, веру, кротость, воздержание, удостоверяется этим, что он спасен, ибо вышеперечисленные плоды являются результатом не дел плоти, а дела Святого Духа. Итак, если мы, став новой тварью, стали жить новой жизнью, если мы испытываем борьбу в нашей духовной жизни, и если мы имеем свидетельство в нас самих от Святого Духа Божия, то мы воистину спасены и имеем жизнь вечную, ибо все вышеперечисленное говорит нам о том, что мы живем этим процессом, процессом жизни вечной. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Приглашаем вас на 28-й выпуск проекта «5 вопросов». Мы продолжаем собирать вопросы от людей неверующих к христианам и в формате диалога на них пытаться отвечать. Свои записи мы укладываем на официальном сайте проекта 5vo.ru. Пожалуйста, заходите, посмотрите, там уже достаточно много интересных материалов и в видеоформате, и в текстовом формате. Все это можно прокомментировать, ставить лайк или дизлайк и задать нам свой вопрос, который мы, возможно, сделаем темой одного из следующих выпусков. Сегодня в студии у нас снова гость Борис Козырев, пастор церкви Часовня на Голгофе.
1: Ну, я рад тому, что у меня есть привилегия еще на один вопрос поразмышлять вместе с вами. Каждый из таких вопросов – это возможность самому задуматься над какими-то важными аспектами нашей веры или почему мы в это верим, как мы считаем, да, по какому-то поводу, и постараться сформулировать ответы, которые, мы надеемся, будут полезны и верующим людям, и ищущим, и людям, настроенным скептически, чтобы сознанием дела принимать свое решение.
0: Ну да, бывает так, что сами вопросы, они бросают нам некоторый вызов, и либо они сформулированы таким образом, либо действительно обращаются к каким-то таким сложным местам христианского богословия. Да, наверное, все вопросы, они именно таковы, по крайней мере, цель задающих вопрос именно в том, что поставить нас в тупик. Но мы этому не огорчаемся, напротив, мы как раз-таки собираем такие вопросы. Если вы видите, что мы какую-то тему обходим стороной, то, пожалуйста, обратите на это наше внимание, мы готовы будем ее рассмотреть, может быть, пригласить снова каких-то специалистов для того, чтобы дать вам наиболее адекватный, здравый, зрелый, интересный и короткий, по возможности, ответ, основанный на христианском вероучении.
1: Сколько получается, да?
0: Да, насколько это у нас получается. Вот, спасибо, Борис, что согласились снова помочь нам с ответами на вопросы.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Сегодня наш вопрос звучит следующим образом. Что дает христианство человеку такого, чего не может дать никакая другая религия? Ну, вот такой сложный вопрос, мягко говоря, сложный. Я чем больше над ним размышлял, тем больше приходил к выводу, что ответить на него непросто, потому что все-таки других религий достаточно много. И если там мы берем какие-то ответвления религии, разные секты и просто каких-то отдельных личностей, которые что-то своим, что-то предлагали, какое-то религиозное учение, то, конечно, наверное, мы можем очень много что найти в них такого, что действительно бы составляло и сущность христианской религии тоже. Поэтому, отвечая вот именно на такой вопрос, что уникального есть в христианстве, что есть только в нем и нигде больше, то тут надо, наверное, хорошо подумать. Но я бы, наверное, начал даже с того, что даже если мы ничего бы не нашли, ну, я не знаю, найдем мы или нет, может быть, мы не сойдемся в этом, в ответе на этот вопрос, но даже если бы ничего не было нового, вот ничего не было бы уникального, вот все можно было бы найти где-то в других местах. Ну, собственно, о чем бы это говорило? Возможно, это говорило бы о том, что мы, как люди, созданы по образу и подобию Бога, и поэтому у нас есть какие-то единые вот понимание справедливости, какие-то единые стремления к совершенству, какие-то отголоски истины в нас где-то уже заложены. И поэтому мы более-менее одинаково судим даже вот по таким достаточно серьезным, сложным вопросам мироздания.
1: Мне кажется, что здесь тоже сразу приходится несколько таких уточнений делать по самому вопросу. Ну, с одной стороны, очень понятно, почему он задается, этот вопрос. Действительно, религии великое множество, все они утверждают, что являются неким путем к Богу или к чему-то божественному, к чему-то духовному, и у человека, который смотрит на все это многообразие со стороны, у него возникает вопрос: если все религии учат примерно одному и тому же, ну тогда, наверное, все равно, каким путем продвигаться, и непонятно, зачем мне предлагают сделать выбор в пользу Христа, в пользу Библии, в пользу христианского вероучения, если любой путь одинаково хорош, или во всех них все примерно одно и то же говорится. А с другой стороны, даже если есть какие-то различия, это тоже ни о чем так толком, в общем-то, не говорит, потому что, ну, мы же тоже разные люди. Все люди разные, Может быть, просто каждому человеку подходит что-то свое, и вот мы, как в неком там, супермаркете, выбираем, что наилучшим образом для меня подходит.
0: Ну, мне тоже пришла в голову эта же самая иллюстрация, как человек выбирает себе религию, угу. ищет что-то поинтереснее, и именно вот с таким подходом угу. обращается и к христианству.
1: Ну, что вы можете мне предложить?
0: Угу. Но такого, что я бы еще не нашел бы нигде в другом месте. Угу.
1: И в этом смысле сам вопрос отчасти неправильный, потому что действительно тут звучит некий потребительский, в этой формулировке вопрос, некий потребительский подход, что мне христианство может дать. Да? С точки зрения христианина, с точки зрения Священного Писания, речь идет о спасательном круге, который брошен тонущему человеку. И тонущий человек обычно не задается вопросом, что в этом спасательном круге такого, чего нет в других каких-то плавательных средствах или каких-то других методах, которые предлагаются для того, чтобы выплыть. Он хватается за спасательный круг, если он понимает, что он тонет. То есть чаще проблема-то именно в том, что люди не понимают свою нужду в вере, в том числе в христианской вере, а не в том, что насколько уникально то, что предлагается. В то же время вопрос об уникальности, он совершенно правомерен. Именно потому, что в отличие от некоторых, по крайней мере, религий, христианство настаивает на своей уникальности. Есть религии, которые могут сказать, что мы один из путей, может быть, самый лучший, самый там быстрый, какой
0: короткий.
1: Угодно, короткий, но при этом все другие пути или какие-то еще пути тоже вполне годятся. Христианство же настаивает на том, что никакого другого пути к вечной жизни с Богом, к той цели, которую Бог для человечества поставил, просто не существует. То есть Библия прямо утверждает, что никто не приходит к Небесному Отцу, к Богу, кроме как через Христа. Это единственный путь. И тогда, если мы делаем такое утверждение, тогда нам действительно надо попытаться понять, а почему это так? То есть в чем уникальность того пути, о котором мы говорим, в который верим, в чем уникальность христианства? То есть уже получается, что вопрос не с потребительской точки зрения, но вот с такой объективной точки зрения, он обоснован. Должно быть что-то уникальное, раз мы настаиваем, что это единственный путь.
0: Ну вот мы начали с того, что попытались встать на место задающего этот вопрос mm-hmm. и понять, к чему, к какой конкретно проблеме он обращается. Mm-hmm. И мы согласились с тем, что да, вопрос имеет право на существование, именно поэтому мы и взяли его mm-hmm. для нашего проекта. И вот даже для ответа на этот вопрос усилились Борисом, пастором церкви. Ну, с другой стороны, да, я согласен с тем, что вопрос задан немножко так, с такой потребительской точки зрения. И, наверное, христианство, оно немножко человека перефокусирует, ну, должно перефокусировать вот с такого отношения к вопросам истины, к вопросам mm-hmm. спасения. Mm-hmm. Но, к сожалению, ну, или к счастью, или к сожалению, ну, в данном контексте, наверное, к сожалению, это не то, что можно проверить. То есть, наверное, такой ответ, что христианство может дать человеку истину, например. Mm-hmm. Но это как бы все равно, что ничего не ответить.
1: Это утверждение просто.
0: Да, это некое утверждение, mm-hmm. которое требует веры. Mm-hmm. И, наверное, человек, задающий вопрос, вот, может быть, наши зрители, которые ждут от нас каких-то конкретных примеров уникальности именно христианства, наверное, такой ответ не устроит. Но можем ли мы предложить что-то лучшее? Mm-hmm. Ведь, наверное, именно это самое главное, что христианство говорит об некой объективной истине. Христианство, оно дает человеку вечную жизнь. Mm-hmm. Оно верным образом учит о Боге, то есть, ну, дает правильную картинку мироздания. Uh-huh. Мы, мне кажется, обязаны просто это сказать, даже если, ну, предполагая, понимая, что эти ответы, они не совсем устроят тех, кто, собственно, в них и не верит. Uh-huh. Тем не менее, что может дать христианство человеку такого, чего не может дать никакая другая религия? Uh-huh. Это вот именно вот эти самые простые вещи, это то, собственно, о чем строится наша вера.
1: Согласен, да. Это наши утверждения, которые действительно принимаются или не принимаются верой. Но раз мы говорим, что христианство не просто это дает, а только христианство это дает, то как минимум оно будет чем-то отличаться от других религий. А дальше уже человек, размышляя над утверждениями христианства и над утверждениями других религий, может решить, верит ли он вот христианскому учению, или он его отвергает, он с ним не согласен. Но разницу, мне кажется, может увидеть и, должен быть в состоянии увидеть и человек, который не соглашается с нашими претензиями или нашими убеждениями, что христианство несет человеку вечную жизнь и истину объективную о Боге.
0: Но проблема здесь в том, что христианство может отличаться от одной религии одним, согласен, а другой другим. И поэтому, да, найти что-то вот совершенно уникальное может быть достаточно и сложно. Ну, допустим, да, если мы скажем, что христианство учит об едином Боге, то что Бог всего один. Угу. Этим самым, конечно, оно поставит себя, ну так, сделает своими оппонентами всех тех, кто верит во множество богов. Угу. Есть множество религий, которые говорят о том, что богов масса, и христианство этим отличается.
1: Или все является Богом, или все, да, являются, или, богами, да, и так далее.
0: Там, угу, какие-то
1: разные варианты.
0: Пантеизм, угу, и самые разные его проявления. Угу. Но мы не сможем сказать, что это уникальность такая объективная, потому что есть религии, которые тоже говорят об едином Боге.
1: Монотеистические религии. Да.
0: Или если мы скажем, что христианство объясняет, как создан мир. Ну, наверное, тоже есть большинство, часть, наверное, религий, они тоже пытаются это делать. Хотя, наверное, не все.
1: Не все, да. Но, тем не менее, безусловно, есть религии, которые тоже этим занимаются.
0: Да, в индуизме очень красивые картинки того, как, как мир был создан. Mm-hmm. Ну, достаточно интересно. Кстати, я тоже исследуйте этот вопрос, это интересно, потому что иногда кажется, что, ну вот, все религии там говорят о том, что было в начале, но вы почитайте, сравните, посмотрите, как описывает Библия создание мира и что там вы можете найти в Ведах, например. Mm-hmm. Это разница просто колоссальная.
1: То есть, по крайней мере, нельзя сказать, что это одно и то же.
0: Ну, да.
1: Можно решать, что из этого кажется нам достовернее или с чем мы согласны, но нельзя утверждать, что все религии учат об одном.
0: Да, ну, угу, и тоже, если пользоваться одним лишь здравым смыслом, то есть тоже разница, угу, будет очевидна, угу, в одних и других описаниях, хотя даже если они могут быть примерно в одно и то же время, угу, предложены. Угу. Ну, или вопрос о кончине мира, например, тоже, наверное, в разных религиях предлагаются какие-то свои варианты, этим христианство, угу, не является уникальным. Угу. Или, к примеру, еще вопросы нравственности. То есть христианство, да, дает учение о нравственности, угу, учение о благочестии, угу, вот, о божине, да, вот как православное религия называет этот термин, предлагает. Ну, в других религиях, собственно, есть тоже что-то подобное. Да, там есть, отличаются, конечно, какие-то конкретные вот, учения, но по большому счету все религии об этом тоже говорят. И мы, mm-hmm, не можем сказать, что христианство, оно вот только оно учит о нравственности. Наверное, нет. Mm-hmm. Но я согласен с тем, что нравственность, вот все эти вопросы, связанные с поведением человека, с тем, что правильно или неправильно, справедливо или несправедливо, это скорее побочный эффект, вот, по крайней мере, в христианстве. То есть правильностью поведения мы не заслуживаем свое спасение, а, угу, скорее наоборот, оно является
1: каким-то результатом.
0: Да, да, да, да. Угу. То есть это не причина, а следствие. Это следствие того, что мы уже приобрели.
1: И вот мне кажется, что здесь мы уже подходим к некоторой уникальности христианства. Потому что прежде всего христианство, как мы верим, по крайней мере, является не столько путем людей к Богу, сколько путем Бога к людям. Это религия богооткровения. Это религия, которая говорит, что человек не в состоянии ни познать Бога, ни приблизиться к Богу, ни угодить Богу даже своими силами. Чего-либо добиться перед Богом своими силами человек просто абсолютно не в состоянии. Даже не то, что большинство людей не в состоянии, а вообще люди не могут достичь Бога. Вот все остальные религии так или иначе приходят к тому, что человек должен сделать или понять, или выполнять в течение всей своей жизни, или на что там надеяться, чтобы угодить Богу или божествам, чтобы преобразиться, стать лучше, чего-то достичь. Вот с точки зрения, что с точки зрения этой религии считается положительным. Христианство строит этот путь в обратном направлении. Оно сразу заявляет, что люди беспомощны на этом пути, но утверждает, что Бог прошел этот путь со своей стороны, чтобы нам открыться, чтобы нас спасти, чтобы сделать нас пригодными для своего царства и повести нас за собой к этому царству.
0: Ну, ты просто сняли с языка эту мою мысль. Это был первый мой пункт, который я для себя выписал. Вы так подробно все его описали, я даже не знаю, что добавить. Ну, действительно, христианство уникально тем, что в нем Бог сам делает первый шаг к человеку. То есть, конечно, наверное, нам проще, задавая вопросы к христианству, интересоваться тем, ну, как нам достичь Бога, и много учений есть об этом, и много проповедей мы слышим на эту тему, но по сути, по большому счету, христианство как раз-таки построено на том, что Бог уже сделал первый шаг. Он сам протянул руку, он сам был воплощен, явился. Вот есть термин «теофания», да? Можете посмотреть в поисковике, что это означает как раз вот на эту тему «теофания», «богоявление». Ну вот, продолжая эту свою мысль, я могу еще добавить, христианство уникально тем, что создатель христианства, ну вот если мы так можем назвать Иисуса Христа, он единственный, кто называл себя Богом. Вот, по крайней мере, я не припоминаю в каких-то других религиях ничего подобного. То есть здесь вот Иисус, воплощенный Бог в образе человека, он именно говорил о том, что он и есть тот самый Бог, Творец. И это очень сильное заявление, очень серьезное. И вот в таком богословском смысле очень важное. То есть Бог, он сам протянул руку к человеку, и он сам спустился вот в образе Иисуса Христа для того, чтобы исправить вот ту проблему, которая возникла, проблему греха, духовной смерти.
1: Да, Бог пришел знакомиться. Можно сказать, он познакомил нас с собой не просто вот абстрактными какими-то категориями, а он пришел к нам.
0: Да, и это, мне кажется, достаточно такое сильное утверждение, достаточно важная, важная идея, которая отличает христианство от всех прочих религий. Ну, кроме того, наверное, еще вот я бы сказал, что христианство, оно дает такую цельную картинку мироздания. То есть оно не обращается к какой-то конкретной одной проблеме или нескольким. Оно в целом охватывает вот всю историю мироздания. Оно говорит обо всем. Начало и том, что было конца. В начале, и том, что есть сейчас, и том, что будет в конце. Это тоже достаточно важно, мне кажется. Это именно если вот для человека, выбирающего себе религию, хотя мы где-то это пояснили, что это не совсем верный подход, но тем не менее, если это важно, то вот обратить внимание, что христианство, оно такое нелокальное значение имеет, но достаточно глобальное. Ну и, конечно, нельзя не сказать, что христианство, оно согласуется с историческими и научными данными. Наверное, это целый пласт такой вопросов. Есть, мы, наверное, сейчас не готовы на них отвечать, и, может быть, в рамках других передач мы пытаемся пояснить, где мы видим именно эти самые не противоречия, то есть как мы объясняем кажущиеся противоречия. Но тем не менее, вера христианская стоит на том, что оно не является как бы не в отрыве от действительности.
1: Ну да, то есть это не просто некий набор мифов, это откровение, вписанное в контекст человеческой истории. И если само откровение принимается верой, то вот контекст, в котором оно дается, он проверяем.
0: Конечно.
1: Мы можем убедиться, что, по крайней мере, все проверяемое описано в Библии достоверно. А какие-то уже утверждения о том, при этом, каков Бог, что происходит в духовном мире и так далее, тут, конечно, приходится принимать их верой. Но, тем не менее, в этом отличие от очень многих религий, которые не пытаются, скажем так, говорить о какой-то исторической реальности. Все содержание священных книг – это некие мифы, некая вот такая мифологическая картина или только духовная картина.
0: Да, то есть христианство не предлагает картинку такого волшебного мира, ненастоящего, предлагая верить вот только в него, с какими-то мифическими персонажами, с какими-то странными взаимоотношениями между героями. Христианство встроено в историческую историю человечества. Согласен. И оно рассказывает о конкретных историях, случившихся с конкретными людьми. Там нет таких описаний, что жил-был царь, был у него три сына.
1: Да-да-да, в некотором царстве.
0: Да, в некотором царстве, в некотором государстве. Все это происходило давным-давно.
1: Согласен. С другой стороны, у нас есть в Библии, на самом деле, тоже, как для нас это странно, потому что нам кажется, что это во всех религиях так должно быть, но в христианстве очень много опоры на пророческие писания. То есть что-то, что открывалось в это время людям, чего они сами знать не могли, либо о своем будущем, либо там о каких-то событиях или явлениях, которых они просто понятия не имели, что можно проверить. Не все пророчества уже сбылись, некоторые пророчества нам трудно понять, сбылись они или нет, то есть у нас просто нет достаточных исторических данных. Но тем не менее, в ряде других религий просто полностью отсутствует такое понятие, как пророчество и ожидание их исполнения. А в Библии это довольно существенная часть ее на самом деле. И многие из пророчеств проверяются, и мы можем утверждать, что да, как было написано, так все и произошло. Это нам говорит о том, что мы имеем дело с Богом, который знает всю историю от начала до конца сразу же. Он знает и будущее, и прошлое, и то, что происходит в тайне от других людей, нашей собственной жизни. Опять же, конечно, скептики объясняют это, что это все потом приписано, дописано, как-то исправлено. Есть некоторые ситуации, где это очень трудно сделать, так вот объяснить сбывшееся пророчество. Но пока просто отметим как факт. Да, вот если говорить, чем христианство отличается от других религий, в том числе вот этим немалым количеством пророческого слова, то есть слова о чем-то, что люди знать не должны были, по утверждению авторов Писания.
0: Ну да, то есть возвращаясь к формулировке вопроса, что может дать христианство человеку такого, чего не найдет нигде в другом месте, можно сказать, что ну вот, изучая христианство, вы можете брать историческую литературу и смотреть, следить, как христианство жило и как вот оно обращалось к реальным людям, каким-то историческим героям, как оно встроено во всю нашу человеческую жизнь.
1: Да.
0: Это достаточно такой фактор, отличающийся от всего того, что можно найти где-то в других местах.
1: Ну, возвращаясь, может быть, вот к этому фундаментальному отличию христианства от других религий, мне кажется, что то, о чем говорит христианство, и то, что я не нахожу в других религиях, это безусловная любовь. О любви говорят все религии, так или иначе. Кто-то меньше, кто-то больше, где-то больше упор на справедливость, чем на любовь. Но в какой-то степени, конечно, это понятие затрагивается в разных религиях. Но практически везде мы сталкиваемся, что эту любовь еще надо заслужить, что нам надо чего-то, что-то сделать, чтобы Бог был к нам хотя бы благосклонен, или там высшие силы, или кто угодно еще, кто в этих религиях имеет важную роль. Христианство говорит о любви, которую, как я верю, мы на самом деле ищем. Когда мы возлюблены не за то, что мы хорошего для Бога сделали, а просто потому, что Бог нас полюбил, потому что Он есть любовь. Потому что как бы мы Его ни подводили, как бы мы Его ни расстраивали, Он все равно продолжает нас любить. И вот это уже такие больше, может быть, не рациональные, а некие эмоциональные, какие угодно наши факторы, но это то, чего мы ищем на самом деле. То есть на самом деле нам трудно поверить, что кто-то может нас любить такими, какие мы есть. Что нам не надо притворяться, изображать там из себя кого-то, поступать правильно, чтобы нас наконец полюбили. Но когда мы понимаем, что это возможно, мне кажется, что-то в нас меняется. И вот кроме как в христианстве, я не представляю, где еще мы можем найти такую любовь.
0: Да, интересное наблюдение.
1: Кроме того, это любовь жертвенная. И что очень важно для меня, опять же, вот Писание, может быть, это личное такое применение, любая религия, в том числе и христианство, говорит, что нам надо делать. Ну, мы уже об этом немножко поговорили.
0: Да, мы начали с этого.
1: Как нам надо поступать. Но что мне кажется интересным в Библии, когда Христос учит нас и говорит нам, что нам надо делать, Он это сам делает. То есть мы видим, что Он во всем подает нам пример, Он не требует от нас: вы делаете, а я посмотрю, как вы справитесь. Он показывает нам, вот что я имею в виду, вот как надо поступать. Он дает нам этот пример, и мы уже можем не просто пытаться соответствовать неким требованиям, планке какой-то высокой, до которой нам не дотянуться. Нам есть кому подражать. И еще один очень важный момент, тоже если продолжить аналогию, с которой мы начали, вот насчет спасательного круга и так далее, просто нередко то, что мы в других религиях находим, это призыв плавать хорошо. То есть вот человек тонет, он плавать не умеет, может быть, у него вообще руки и ноги связаны, может быть, он парализован, и он тонет. И религии говорят ему: ты тонешь, надо плыть, надо вот работать вот так вот руками и ногами, надо вот так вот поступать, не надо было попадать сюда, в эту воду, и так далее. То есть они дают ему все правильные слова, говорят ему, но это его не спасает. Христианство не просто излагает список правил, оно открывает нам доступ к Богу. Для верующего человека открывается доступ к всемогущему Богу, который дает силы плыть, который развязывает вот то, чем связаны наши руки и ноги, который оживляет и возвращает подвижность парализованным, и дает нам силы, которых у нас у самих просто нет. То есть, давая какую-то заповедь, он дает нам возможность ее исполнить. И мне тоже кажется, это опять же, это то, что возможно, в чем убедиться, возможно, только на практике. Вот это уже из утверждений, которые нельзя доказать человеку, который не пробует плыть, по вере в Христа. Но, по крайней мере, мы можем опять же обозначить вот это вот утверждение. Обращаясь к христианству, вы не просто найдете призыв жить правильно. Вы найдете силу свыше, духовную силу, чтобы это делать.
0: Да, мне кажется, это очень интересно. То есть христианство не просто дает какие-то банальные истины человеку, который находится в реальной духовной нужде, но это религия примера. Mm-hmm. И именно вот Иисус Христос, Он дал нам не просто знание, какое-то mm-hmm. новое знание, или, может быть, повторил старое знание, но Он сам был примером того, как нам следует жить.
1: И Он продолжает действовать сейчас в нашей жизни.
0: Да, это, мне кажется, это...
1: Религия прямого действия Бога в жизни человека сейчас.
0: Да, это, безусловно, отличает христианство от многих других религий, которые предлагают какие-то свои пути, какие-то mm-hmm. свои учения. Ну что ж, в конце давайте попытаемся подытожить, хотя, мне кажется, нам достаточно будет затруднительно это сделать. Все-таки такой вопрос разноплановый, мы очень много ценных и, может быть, не очень ценных мыслей попытались озвучить, и многие вещи предложили в качестве того, чем христианство уникально, и что оно может дать человеку такого, чего не может дать никакая другая религия. Угу. Что самое главное получилось нам сказать? Наверное, мы отметили, что сам подход такой потребительский, он не совсем верный. Угу. То есть, если ну, может быть, вы, дорогие друзья, вот наши зрители, именно таким образом относитесь к мировым религиям, пытаетесь найти среди них такую, в которой было бы что-то уникальное, что-то такое, что нигде в другом месте вы найти не сможете.
1: Что-то, что вы сможете получить для себя.
0: Да, да, да. То это не совсем правильный подход. Вы таким образом можете просто пройти мимо истины. Угу. Я думаю, вот это очень важно, что мы начали именно с этого. То есть сам вопрос сформулирован так не совсем корректно. Но, тем не менее, мы взяли его для рассмотрения, потому что вопрос очень популярный. И я отдаю себе отчет, что, возможно, многие люди, которые находятся в таком духовном поиске, именно из таких соображений рассматривают разные религии. Угу. Возможно, своими ответами мы даже заинтересовали кого-то изучить этот вопрос более подробно. И для того, чтобы нам где-то возразить, может быть, вы там будете исследовать другие духовные книги, разные духовные книги, Библию в том числе. Начните с Библии, как самой популярной религиозной, и не только религиозной книги на свете. Вот. Если вас этот вопрос заинтересовал, то мы будем очень рады и посчитаем, что, наверное, часть своей задачи мы выполнили. То есть вы можете возразить нам как-то в своих комментариях, дополнить наши ответы, где-то обратить наше внимание на какие-то важные вещи, которые мы, возможно, упустили. Но, тем не менее, вопрос очень важный. Если вас он интересует, это правильно, это хорошо. Mm-hmm. Исследуйте его. Возвращаясь к тому, что мы пытались, как мы пытались ответить христианство.
1: Мне кажется, мы сформулировали важнейшее отличие христианства от всех других религий в том, что эта религия, направленная от Бога к человеку, это проявляется в том, как Бог открывается людям, это проявляется в том, что выход из тех проблем, в которых мы находимся, христианство видит не в усилиях человека в первую очередь, а в том, что Бог делает для человека, и только уже в ответ на это люди хотят меняться, хотят как-то по-другому себя вести и строить свою жизнь. Это проявляется в безусловной любви, которую мы находим в Иисусе Христе. И остальные вот эти особенности и отличия, которые делают христианство уникальным, они, мне кажется, тоже следуют именно вот из этой обращенности нашей веры от Бога к людям.
0: Ну, наверное, вот это самое важное отличие. Может быть, на них мы и закончим, чтобы так уж не рассеивать ваше внимание.
1: И не повторять потому, все что... заново.
0: Да, и не повторять все заново, и не обращаться к каким-то, может быть, менее важным вещам. Угу. Были рады взять этот вопрос для рассмотрения. Благодарим вас за интерес. Я лично благодарю Бориса за то, что он помог нам с ответом на этот вопрос. И очень много ценных мыслей прозвучало сегодня. Надеюсь, что они показались вам тоже интересными и что-то вы узнали новое. Пожалуйста, комментируйте наше видео. Приглашаю вас еще раз на наш сайт 5vlo.ru, на наш YouTube-канал, наша группа ВКонтакте. Мы открыты для общения, для диалога. Будем рады, если посредством вот этого своего проекта мы сможем найти новых друзей и сделать, стать такой площадкой для общения между верующими и неверующими. Это тоже является нашей целью.
1: Большое спасибо, что дали возможность поразмышлять над этими интересными вопросами, и надеемся, что это будет полезно и для нас, и для тех, кто нас слушает и смотрит.
0: Всего самого доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня одно место Писания из Нового Завета. Поэтому обратимся к Евангелию от Луки и в главе 6 прочитаем стихи с 27 по 31. Читаю этот текст. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, то есть, как они должны с вами поступать, так и вы поступаете с ними равным образом. В стихе 31 мы видим обобщение того, что перечислено в стихах с 27 по 30. Поэтому сконцентрируем наше внимание на стихе 31 и возьмем его за наш главный текст. Большинство верующих знают это место Писания. Здесь мы имеем высказывание нашего Господа Иисуса, которое относится как к обучению Его учеников тогда, так и к нашему научению. Очень ужасно и очень жаль, если слова нашего Учителя и Господа Иисуса мы не понимаем. Ибо если мы их не понимаем, то и не исполняем их. И это очень просто. Мы не можем исходить из того, что при непослушании какого-нибудь дитя Божьего движущей силой непослушания к согрешению является его воля. Вероятнее всего, что к этому времени слово Иисуса мы еще не поняли. Почему мы неверно понимаем высказывания нашего Господа Иисуса? Ведь Он совершенно ясно говорит в Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Мы неверно понимаем высказывания нашего Господа Иисуса, потому что думаем, что мы их поняли. А тот факт, что мы так думаем, заключается в том, что эти вещи мы знаем на основании нашего разума. Мы читаем Слово Божье, но машинально пропускаем, перескакиваем через эти важные высказывания драгоценного Слова Божьего. Поэтому слова Иисуса мы воспринимаем только в голову, в наши мозги. Это является проблематикой спасенных в настоящее время. Поэтому многие дети Божии живут и поступают на основании своих познаний, исходя из познания собственного разума. А пока мы в одном вопросе Слова Божьего живем на основании нашего разума, то мы не живем в глубоком общении с нашим Господом Иисусом. Наши знания не делают нас богатыми во Христе, но духовно богатыми нас делает наше понимание Его Слова в наших сердцах. Это является величайшей разницей, с которой мы имеем дело в нашей сегодняшней теме. И как только сердца детей света охвачены Словом Божьим в определенной глубине и близости нашего Бога, то немедленно последует и послушание во славу нашего Господа Иисуса. Но если у нас возникает послушание по отношению к Писанию со стороны нашего разума, то результатом всего этого является законность, которая во время благодати не служит для Божьей славы, но для удовлетворения плоти. Каждый ученик Иисуса имеет особо сильную способность думать, что именно его собственные мысли и убеждения верны. Но это соответствует только там истине, где спасенные преобразованы в сущность любви Иисуса. Прежде чем вплотную обратимся к нашему главному тексту, я еще раз повторю, что Слово Божие мы можем охватить нашим разумом, нашей головой, но по-настоящему Слово Божие мы можем понять или охватить только сердцем. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними равным образом. Так призывает нас Господь Иисус в нашем главном тексте. Согласно этого выражения, наш верный Господь Иисус жестко или мягко вложил судьбу или хождение в руки каждого отдельного человека. Едва ли есть один человек на этой земле, который желал бы пройти путь своей жизни с крайне тягостными трудностями. И если бы такой нашелся, то с ним что-то было бы не в порядке, потому что тягость, как причина наших грехов, есть проклятие. Другими словами, это значит, кто другим затрудняет жизнь, тот сам навлекает на себя проклятие. Разве только что такой человек очистит себя от греха и получит прощение через жертву Иисуса Христа. В нашем главном тексте не сказано, как с вами поступают другие люди, так и вы поступаете с ними. Такое мы в нашем главном тексте не читаем, ибо это было бы ничто иное, как месть по отношению к любому человеку, по типу «побьешь ты моего раба,

нам свое слово и как хотите. Посредством этого высказывания Господь Иисус ложит в наши руки что-то очень ответственное. Дорогие братья и сестры, Господь Иисус дает вам ясно понять, что вы сами несете ответственность за вашу собственную биографию в общении с Господом Иисусом. Итак, в этом коротком выражении наш Господь Иисус обращается к свободной воле принятия решения человека, как тогда, так и сегодня. В этом выражении ничего не изменилось, разве только на календаре он изменяется на одну страничку каждый день. Но у Господа Иисуса ничего не меняется, и сам Он не изменяется, как о Нем читаем в послании евреям, глава 13, стих 8. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Свободная воля принятия решения является для нас исходным пунктом нашего великого, можно сказать, вообще нашим наивеличайшим решением жизни. Как об этой свободной воле принять воду жизни, сказал Господь Иисус в книге Откровения, в главе 22, стих 17. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавши, да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». А люди добавляют к этому сообщению свое свободное решение, которое гласит «брать или не брать эту воду жизни». Потому что подавляющее большинство людей не принимают эту воду жизни. При этом принятии воды жизни речь фактически идет о жизни вечной, а в непринятии речь идет о вечном проклятии. Принятие спасения через Божию благодать находится одновременно в связи с нашей верой. «Ибо без веры никто Богу угодить не может», как читаем в послании евреям, глава 11, стих 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». И даже тогда, если оправдание мы имеем в нашей вере, что является человеческой стороной, то Господь Иисус существует как подтверждающий нашу волю на нашей вере. Он должен быть здесь, именно буквально так и написано. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». В этом заключается основная черта Святого Писания. Желательно, чтобы у нас было тоже так, как у этих двух слепых в Евангелии от Матфея, глава 9, стихи 28 по 30. «Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Да, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Все же какие это мощные слова Иисуса: «По вере вашей да будет вам». Дорогие братья и сестры, эти слова или такие слова никакой грешный человек никогда не мог бы изобрести или выдумать. Тогда вся эта история была бы чистейшей бессмыслицей. Такие слова может вообще только тот сказать, от которого исходит вера.
Он является начальником и завершителем, но и даятелем веры для каждого

верующего, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 2. «Взирая на начальника и совершителя, в смысле завершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Коротко рассмотрим Слово Божие. «По вере вашей да будет вам». Как для верующих того времени, так и для сегодняшнего времени мы в этом выражении находим свободную волю принятия решения. Господь Иисус желает нас утвердить в том, как это соответствует нашему состоянию веры. Как мы верим, так Господь Иисус желает по отношению к нам вести себя в соответствии с сильной или слабой верой. Это значит, что от слабого в вере он никогда не требует того, чтобы пали стены Иерихона. В настоящее время мы не можем ссылаться на то, что, скажем, эти бродячие паяльщики, которые ходили только вокруг Иерихона, должны были молчать из-за своего неверия. Хотя это и верно, но на эти обстоятельства мы не можем ссылаться, потому что в домостроительстве Ветхого Завета во время закона Бог хотел прославиться в соответствии со своим желанием и действием, ибо вера во время закона являлась второстепенным делом Бога. В то время, как сегодня, вера передвинулась на передний план и занимает непосредственно свое место после Божьей благодати. То есть, сегодня вера является стороной человека, в которой мы получаем оправдание. Собственно, почему мы, все верующие, стоим в такой великой ответственности по отношению высказывания Иисуса в нашем главном тексте, которое гласит «И как хотите». В отношении нашей веры мы должны у судилища Христа перед Господом Иисусом такими стоять, какие мы есть, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Я сообщаю всем вам это сегодня, чтобы там, у судилища Христа, никто из вас не мог разочароваться. Через нашего Господа Иисуса там не будет никаких разочарований, в крайнем случае только через нас самих». Там наступит наше полное протрезвление. Там Святой Дух сделает нас трезвыми. Но если мы с вами займем определенное положение, что наш верный Господь Иисус даст нам то или другое, если мы об этом будем просить, то Писание подтверждает, что Он нам это даст, как читаем в Евангелии от Марка, глава 11, стих 24. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Об этом не говорит нам какой-нибудь брат или сестра, но об этом, как видите, говорит и письменно сообщает нам живой Бог в своем слове. Но так как мы думаем или говорим, будет ли из этого что-нибудь, тогда это, конечно, не исполнится. А все верующие маневрируют между двумя высказываниями: либо больше вверх, либо больше вниз. Таким же образом мы имеем и в нашем главном тексте свободную волю. Хотим ли мы что-то и как мы это хотим?
Решение этого вопроса Бог вложил в нашу веру, в свободную волю принятия решения, которую Бог дал своему творению, людям и ангелам. Эту свободную волю принятия решения Бог связал с процессом своей творческой деятельности. Поэтому Господь Иисус и говорит в этом тексте дальше: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди». В продолжении этого выражения нам представлено, чтобы люди так делали или поступали, как мы хотим, чтобы с нами поступали люди, как с вами должны поступать, как вы этого хотите. В этом выражении не сказано, что люди вам хотят так делать, но здесь написано «должны делать». Но проблема заключается в том, что мы не хотим быть подвластными воле человека, но люди должны быть подвластны тому, что мы желаем в связи с Богом. Тогда все идет по верному пути. Поэтому царь Давид при согрешении путем исчисления населения страны просит пророка Гада во второй книге царств в главе 24 стих 14. «И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне», что значило бы предать себя воле людей. Из всего этого следует, как просьба Давида, так и содержание нашего главного текста находится не в области воли человека, но как мы это желаем, как мы хотим. Теперь у нас возникает большой и очень важный вопрос: как мы хотим, чтобы с нами обращались люди? По этому поводу Святой Дух приводит нам в Святом Писании много примеров. Коротко напомню вам некоторые из них. Каин плохо обращался со своим братом Авелем, поэтому Авель в заключении мертвым лежал на земле. Моисей обращался с одним египтянином в соответствии с мудростью Египта. В заключении этот египтянин тоже мертвым лежал на земле. Царь Израиля Саул убил 85 священников из дома Ахимелеха. Писание о них говорит в первой книге царств в главе 22 стих 18. «И сказал царь Саул Доику, своему слуге: ступай ты и умертви священников. И пошел Доик, идумеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной эфод». Вы представляете, что 85 священников из дома Ахимелеха, которые носили эфод, были убиты по приказу царя Израиля Саула по подозрению, что они укрывали у себя Давида. Все убитые из этих нескольких примеров не хотели этого, что с ними случилось. Но в нашем главном тексте это является восхвалением тех, которые принимают сущность Иисуса Христа, чтобы тогда с этим оснащением вступить в существующее сегодня время благодати. В наш главный текст Бог вложил свидетельство, чтобы мы так вели себя по отношению к ближнему, как мы этого желаем. Мы должны относиться к нашему ближнему, а именно так, как мы желаем, чтобы и к нам относились равным образом. Ключ понимания этого отношения находится в слове нашего главного текста. «Так и вы поступаете с ними равным образом».
Писание говорит, что и мы должны поступать с ними, с нашими ближними, как и мы желаем, чтобы с нами поступали. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

рад приветствовать вас, дорогие друзья, словами радостной вести, которую, как написано, возвестили ученикам два мужа в белой одежде во время вознесения Иисуса Христа на небо. Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. И для нас, как последователей Иисуса Христа, эти слова являются очень важным свидетельством того, что вознесение Христа было. Это первое. Второе. Эти слова являются радостной вестью для нас, потому что Иисус Христос вознесся во славе на небеса в дом Отца Своего, чтобы приготовить нам место. И мы из Писания знаем, что когда совершится полнота времени здесь на земле, Христос снова придет за Церковью Своею, чтобы переселить нас в вечные обители. Об этом наша сегодняшняя программа.

И я хочу поздравить вас всех с этим важным праздником именно для церкви, Вознесением Христа, потому что в этом есть определенная параллель между Христом и церковью. Я хочу предложить место из Священного Писания, где в Деяниях святых апостолов апостол Лука написал именно вот кратко об этом событии. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Если мы сегодня говорим о вознесении Иисуса Христа, то оно не только говорит о Его состоянии. Вознесение Христа, оно имеет прямую параллель между церковью и Христом, между израильским народом и Христом. Потому что именно вознесение Христа завершилось то, что для какой цели Христос пришел на эту землю. Я сегодня хочу обратить наше внимание на три вещи. Это вознесение самого Христа. Второе – это параллель между Христом и церковью. И третье – возвращение Христа во славе на эту землю. Первое, что мы видим, что Иисус Христос пришел на эту землю. Он пришел с определенной целью. Небо поставило перед Ним задачу, и Он должен был его исполнить. Почему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Тогда Я сказал: вот иду исполнить волю Твою, Божию». Иисус, прежде чем прийти на эту землю, прежде чем одеться в эту плоть, очень точно и ясно понимал, для какой цели Он должен воплотиться на эту землю. Он точно понимал волю Отца Небесного. Это не было так, что вдогонку Он понимал. Он, еще будучи на небе, в славе Своей, Он точно понимал, и Он должен был осознанно согласиться принять волю Отца и стать человеком. И вот об этом апостол говорит евреям очень открыто и ясно, что Христос принял добровольно волю Отца. Еще одно место Писания Евангелия от Иоанна, 17 глава, в 4 стихе написано так: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Ныне же к Тебе иду и сие говорю в мире». Здесь Иисус эти слова произнес уже в конце Своего служения, уже в преддверии Своего распятия. Он говорил с учениками Своими, Он открывал все больше и больше именно ту истину, которую Он ясно понимал и получил от Отца. Он волю Отца исполнил до конца, и Он здесь выражает, что «Я совершил дело, которое Ты поручил Мне». То есть Он до конца совершил, и оставались определенные штрихи, которые Он должен довершить. Это быть преданным в руки грешников, быть убитым, Он должен был воскреснуть, и Он должен вознесенным быть одесную Отца. То есть это уже завершение той цели или той фазы служения, которую Иисус принял на тот момент воплощения. Поэтому сегодня, когда мы говорим о вознесении Христа, именно это завершение, полное завершение именно первой фазы служения Христа человечеству. Потому что придет время, когда Христос должен продолжить свое служение. Но это следующий этап. Об этом как раз и здесь и также говорится. Поэтому Христос должен был демонстрировать собою. То есть Христос всегда является именно как бы образцом для нас, подражающих, верующих. Потому что в Нем мы находим силу для преодоления любых трудностей. В Нем мы находим надежду. В Нем мы находим то, что необходимо для нашей жизни. Евангелист Лука говорит такие слова в 24 главе, 44 стихом. «И сказал им: вот то,
о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках, в псалмах, тогда отверз им ум к разумению Писаний». И 46 стих. «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». То есть здесь апостол Лука, знаете, как бы ухватил те слова из уст Христа, когда он говорил последний момент уже ученикам после своего воскресения. Он говорит, вот так должно было быть со Христом. И начинает открывать им из пророков, от закона, от псалмов, то есть что... Все, что было предписано Мессии до этого, оно исполнилось в нем. Исполнилось, и Христос утверждает своих учеников, что так должно было быть. Именно так должно было быть, чтобы отдан он был в руки грешников, чтобы над ним надругались, его распяли. Он должен был умереть такой самой позорной смертью. Но он должен был воскреснуть. И воскресение является именно в этом цикле является главным моментом, потому что такого в истории человечества не было. Были воскресения людей, но эти люди вновь умирали. Но воскресение Христа, поэтому Писание отмечает, что Он первенец в этом роде воскресения, потому что за Ним последуют другие верующие, которые также воскреснут, подобно Христу. Поэтому Христос, укрепляя учеников, именно утверждает их в том, что так надлежало. То есть вы теперь оставьте все ваши печали, оставьте все ваши недопонимания или те моменты вашей слабости, когда меня распяли, и вы отошли от всего. Но так надлежало быть, и Христос должен был совершить до конца. Поэтому Он, в продолжение этого, Он дальше идет, потому что не завершается только воскресением. Христос должен был воссесть одесную Отца. Поэтому Христос молился, теперь говорит, прославь меня той славою, которую я имел от начала мира. Но тогда, когда я исполню твою волю до конца. Поэтому Христос исполнил в этом отношении. Он был отдан в руки грешников, Он не препятствовал, Он шел послушно, как овца на заклании. Он воскрес, и, знаете, своим воскресением Он расторгнул узы смерти, победил дьявола, дал надежду, то есть воскреснув, дал надежду именно, что есть жизнь после смерти. И Евреям 1 главе 3 стихом написаны такие слова, что «сей Иисус, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершил собою очищение грешников, грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». И еще одно место Писания Ефесянам 1:20. «Которые Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». То есть, когда Христос воскрес, это не завершилась еще фаза Его служения. Он должен воссесть одесную Отца, то есть по правую сторону, как победитель. Это одна сторона, но с другой стороны, Он уже возле Отца и как ходатай за людей, которые поверят в Него. Потому что мы люди, которые веруем сегодня в Христу, мы еще не совершенны, мы способны грешить, мы способны еще во многих моментах спотыкаться. Нам нужен тот ходатай или тот адвокат, который будет отстаивать наши интересы перед справедливостью Отца Небесного. И Христос сегодня продолжает на небе другую форму служения. Но Он завершил это земное служение, когда вознесся и воссел одесную Отца. Какую же параллель мы видим в этом? Между Христом и нами, как церковью. Это очень важно для нас. Это надежда наша. Это сила наша для нашего земного служения. Несмотря на все, что происходит на этой земле, мы знаем по истории 2000 лет церковь проходила через разные испытания, через разные искушения, через разные страдания. Но несмотря на все это, Иисус всегда являлся надеждой для церкви. В тех трудных обстоятельствах, там, где было стеснение, когда человек остался один на один, тогда Иисус являлся единственной надеждой для верующего человека. Так и сегодняшнее время. Сегодня, говоря о вознесении Христа, мы говорим о нашей надежде.
Мы говорим о нашей силе, что в нем наша сила, в нем наша победа. Нет никаких обстоятельств, которые могут быть сильнее, чем совершенное дело Христа. Христос завершил свое дело, воссел одесную. Почему Он воссел одесную? Он первый, Он должен был пройти первым все шаги. В Деяниях апостолов, 2 главе, 23 стихе, апостол Петр, когда держал первую проповедь перед народом израильским, он говорит такие слова в 23 стихе. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли его и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Сего Иисуса Бог воскресил, чтобы все мы, чему мы все свидетели». Мы замечаем о том, что апостол Петр очень ясно и точно понял дело Христа. И когда Христос вознесся на глазах апостолов, и Петр это понимал, и получив это откровение, первая проповедь его, или первое слово, обращенное народу, которое окружало его, он говорит именно о воскресении Христа. Но он говорит эту правду, что именно его пригвоздили люди, еврейский народ и языческий народ. Потому что еврейский народ руками язычников это сделал. А язычники, не понимая, совершили этот акт именно распятия или суд над Христом. Но Петр здесь не обвиняет евреев или язычников. Петр говорит о факте, то, что мы все виновны в смерти Христа, ибо мы все грешники в Адаме. Но Христос, который является именно тем, для какой цели Он пришел для того, чтобы победить смерть. Он пришел для того, чтобы исполнить закон. Все, что было предписано против нас, Христос должен был взять на Себя. И поэтому Его воскресение, оно дает нам сегодня надежду. Поэтому Он должен был во всем быть первым, для того, чтобы мы могли сегодня иметь силу для нашего именно духовного хождения. Евреям 2 главе написаны такие слова в 14 стихе. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Заметьте, что здесь апостол говорит такие слова, что даже те праведники в Ветхом Завете, они жили по вере, насколько было им откровение о Христе, о будущем Мессии. Но они были подвержены смерти, они были под властью смерти. Они были под властью, потому что смерть, конечно, Бог произнес, что смертью умрете. Но дьявол воспользовался этим и держал под контролем все человечество, даже и праведных, и неправедных. Поэтому Христос должен был туда войти, Он должен был разрушить смерть, Он должен был победить дьявола, Он должен был расторгнуть узы, именно врата ада, для того, чтобы показать, что все кончено, все тем, что дьявол именно властвовал над человечеством, оно закончено в Иисусе Христе. Поэтому Бог сегодня говорит нам о том, что какие бы попытки дьявол не предпринимал на этой земле, они ничто не стоят, они абсолютно не имеют никакой силы для верующего человека. Почему? Потому что Христос победил. Христос победил, и эту победу Он передал нам, верующим людям. И поэтому, если ты, дорогой брат и сестра, находишься в каких-то стесненных обстоятельствах, когда тебя, знаете, гнетет, какие-то мысли, какие-то узы, которые держат тебя, и дьявол старается нагнетать над тобою свою власть, знай, Христос победил врага. Дьявол посрамлен. Смерть разрушена. Врата ада открыты. Уже не может держать человека верующего. Поэтому мы сегодня во Христе победители. Параллель, то, что Христос сделал, оно напрямую отражается в нас, верующих людях. Филиппийцам 3 главе в 20 стихе написаны такие слова. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Когда мы размышляем о Христе, мы знаем вот именно течение тех 40 дней, которые Христос общался в разной форме со своими учениками, которые остались, и Он укреплял их. Он для чего это делал?
он демонстрировал, что в новом положении, которое Христос имеет, новое тело, которое Христос именно получил по воскресению, оно уже не подвластно этим физическим законам, оно не подвластно силе греха, оно не подвластно смерти, оно не подвластно дьяволу, оно стоит над этим. И это говорит нам, что апостол говорит верующим людям в Филиппах, когда люди находятся в стесненных обстоятельствах, приходит сомнение, приходит, знаете, такое разочарование. Неужели это все? И Павел говорит о том, что наше жительство на небесах. Если до воскресения Христа все праведники и неправедники входили в преисподнюю, как мы знаем из притчи богача и Лазаря, который Христос демонстрировал перед израильским обществом, что они находились в одном месте, но только разделены были. Одни были в лоно Авраамова, а другие были в аду, где мучение. После воскресения Христа апостол Павел говорит филиппийским верующим и сегодня говорит нам, что жительство верующего человека не там, в преисподней, ожидая именно момента встречи со Христом, а после смерти сразу человек возносится на небо. Это новое откровение, это новое то, что Христос принес сегодня нам, верующим. Что мы не унывали, мы не тяготели непониманиями. Апостол ясно говорит о том, что у нас есть новое будущее, новое положение со Христом. В Коринфянам, 1 Коринфянам 15 главе, 51 стихе говорится так. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Здесь апостол Павел говорит конкретно о наших телах. Знаете, когда нету каких-то тяготеющих обстоятельств, когда человеку все нормально, здоровье есть, никто тебя не давит, то есть, казалось бы, наша вера парит. Но только приходят обстоятельства, когда мы начинаем болеть, когда настигают, мы начинаем проходить через долину смертной тени, когда мы чувствуем приближение смерти или обстоятельства, которые давят, знаете, и это все давит на нашу веру, для того, чтобы сломить нашу веру. И апостол говорил коринфским верующим, которые имели эту проблему, он говорит о том, что это была тайна. Это новое то, что открывается с вознесением Христа, что именно тайна заключается в том, что люди уже в течение 2000 лет, которые умирали как верующие люди, придет момент, они все воскреснут. А люди, которые, знаете, может быть, мы будем теми людьми, которые могут Христа встретить в этих телах, произойдет изменение. То есть те люди воскреснут, когда умерли, их тысячами умерли, они все воскреснут. И те тысячи, которые сегодня живут верующие, имея надежду на Христа, они изменятся, и произойдет встреча со Христом на облаке. 1 Фессалоникийцам 1:10 апостол говорит так фессалоникийским верующим. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Когда мы начинаем получать информацию, как сегодняшнее время, такое неопределенное, какое смутное время, мы не знаем, что ожидает завтра, что приведет, какие перемены будут. Знаете, и человеку свойственно паниковать, человеку свойственно, знаете, переживать, а что же будет, а что будет. И человек начинает метаться, кидаясь с одной крайности в другую крайность. Апостол здесь четко и ясно говорит фессалоникийским верующим, которые находились в страданиях, которые находились в гонениях. Он говорит о том, опять же, ставит перед ними образ Христа. И он говорит о том, что нам нужно ожидать с небес Христа. Мы не можем что-то доброе или хорошее ожидать на этой земле. На этой земле все переменчиво, оно все меняется. Мы не можем полагаться надеждой на что-то, на кого-то, на какое-то правительство, на какую-то систему. Оно все меняется. Апостол говорит, поднимите ваши взоры к небу. И Иисус является наша надежда. Вот это все земное проходит, и власти, и системы, и правительства, болезни, все проходит. И Иисус, Он вечен. Поэтому наши взоры должны быть обращены на небо. И второе здесь, что апостол говорит, все, что именно происходит на земле,
Это не то, что ожидает година искушения, которое погрязнет вся вселенная. Церковь к этому не достигнет. Здесь апостол говорит о том, что не для этой цели Господь искупляет. Да, церковь на этой земле, пока живет, она имеет страдания. Она будет иметь страдания. Но она не будет иметь те страдания, которые вся вселенная, все человечество погрязнет в ту годину искушения. И Иисус от этого церковь свою ограждает. Это есть опять надежда. Что бы ни случилось, нам не нужно паниковать и думать, все, наверное, конец. Нет, конец для какого-то, но для церкви это небо. Для церкви это небо, это есть последняя конечная точка. Почему? Потому что Христос прошел все. Даже крестная смерть это не было последней точкой. Даже будучи Христос в аду, это было не последней точкой. Именно там, одесную Отца, это была последняя точка. Он воссел одесную, и он успокоился, и теперь ожидает, пока враги его подножия его падут. Церковь сегодня имеет такую же надежду. Все, что происходит на земле, это временно. Кажется нам, что все, это нельзя стерпеть. Бог говорит нам о том, что мы можем, потому что Бог не допускает в нашу жизнь больше, чем мы можем снести. Поэтому в вознесении Христа мы имеем надежду, что все заканчивается только, когда мы придем туда и приобретем ту славу и будем подобны образу Христа в теле нашем и в нашем естестве. Вот это и есть конечная цель. К этой цели ведет нас Христос. Церковь его ведется к той цели. Все остальные цели, они меркнут, они не имеют силы. Еще одно место Писания Фессалоникийцам, здесь же 1 Фессалоникийцам 4:15. «Ибо сие говорю вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубы Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретени Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот она конечная надежда. То есть конечная надежда, чтобы, знаете, пройдя все испытание, то, что Господь допускает для нас. И Господь говорит о том, что Бог допускает, потому что у нас есть силы, чтобы пройти. Но конечная цель, когда произойдет воскресение или изменение наших тел. И мы встретимся, как и Христос вознесся, при виде вознесся, так и вознесется церковь с этой земли. И это конечная цель для церкви. Но в этом контексте, который мы читали, здесь не только говорится о церкви. Мы сейчас говорили о том, что, какое откровение было во Христе для церкви Христовой, что ожидает церковь, какие победы, как мы можем сегодня преодолеть все трудности. Но здесь Христос говорит, и евангелист подчеркивает, что именно здесь дается и обетование для Израиля. Те пророчества, которые были сказаны для Израиля, они будут исполнены. Потому что здесь мы видим вот, в 10 стихе Деяния апостолов, где мы читали. «И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Вот это место Писания, оно отличается от 9 стиха, которое было сказано именно апостолом Лукой. Здесь именно констатируется тот факт, что было написано в пророках. Давайте мы прочитаем некоторые места, которые связаны с пророчеством именно об этом событии. Прочитаем Захария, 14 глава, 4 стих. Здесь написаны такие слова: «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, пред лицем Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина к югу, и вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила, и придет Господь Бог мой и все святые с ним». И 9 стих. «И Господь будет царем над всей землею, в тот день будет Господь един, и имя его едино». Заметьте, что здесь именно говорилось пророчество еще за много-много сотен лет до этих событий. Христос вознесся с этой земли, с горы Елеонской.
И ангелы утвердили, что Христос, как вознесся, как вы видели, Он также придет на эту же землю видимым образом. Это совершенно отличается от восхищения церкви. Если церковь восхитится и встретится на облаке, а для Израиля Христос придет на землю и станет на горе Елеонской. Еще одно пророческое место, книга пророка Михея, 1 глава, 3 стих. «Ибо вот Господь исходит из места своего, не зайдет и наступит на высоты земли». Пророк Аввакум говорит, 3 глава, 6 стих. «Он стал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечны». Заметьте, что пророки говорили именно в будущее. И ангелы, которые подтвердили, то есть подхватили тоже пророчество и утвердили учеников как часть Израиля. Потому что ученики его, они еще были, церковь на это время еще не сформировалась. Дух Святой еще не пришел, и поэтому это обетование имеет прямое значение израильскому народу. Израильский народ потерял все те благословения, которые были причастны к нему из-за непослушания. Но Господь остается верным Своему Слову, потому что Он сказал, что ради отцов я исполню. И пророк говорит, что Бог придет на гору Елеонскую. Ангелы подтвердили, ученики были свидетелями, что Христос вознесся, и ангелы говорят, Он также придет видимым образом. То есть это не восхищение, это пришествие Христа во славе. Когда Христос ходил на этой земле, в Евангелии от Матфея, 24 главе, 3 стихе, в этой главе Христос говорил с учениками именно о тех предстоящих событиях, которые должны прийти. 3 стих говорит так. «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» То есть для израильского народа пришествие Христа во славе это не был секретом. Это не было такой тайной. Тайна вознесения церкви – это была тайной. То есть то, что произойдет в воскресенье мертвых, изменений живых, кто принадлежит церкви – это было тайной. А то, что Христос придет и взойдет на эту землю, на гору Елеонскую – это было не тайной. В Деяниях апостолов, в 1 главе, в 6 стихе, опять же, ученики спрашивают, почему они, сойдя, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» То есть обетования для Израиля, они не завершены. Христос просто отклонил не это время, не ваше дело знать времена и сроки. То есть то, что Бог сказал, вот и получается ангел подтвердил, что Христос придет. Для какой цели придет? Для того, чтобы утвердить царство Израилю. Христос сам будет царем. Это следующая фаза служения Христа. Первая фаза завершилась вознесением и восседанием на престоле величия. Вторая фаза служения народу, видимо, будет тогда, когда Христос придет на эту землю. Амоса 9 глава 11 стих. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатками дома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Мы знаем именно из повествования пророков Иезекииля, Иеремии, что Бог отнял это первенство или ту власть быть главою народов, чтобы направлять народы к Богу. Он отнял из-за непослушания Израиля. И по сегодняшний день Израиль не является главой народов. Хотя Израиль все делает для того, чтобы пытается все делать, чтобы вновь стать. Но это человечески не Бог это утверждает. Поэтому пророк говорит о том, что придет момент, когда Господь сам заделает эти трещины. Придет время, когда они уверуют и осознают свое дело. Это в будущем, которое здесь утверждается. Книга пророка Даниила, 2 глава, 44 стих. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». И в 7 же главе, здесь же Даниила, 27 стихе написано, «Царство же и власть и величие царственное во всей преднебесной дано будет народу святых Всевышнего». Когда Христос придет, Он установит свое царство.
Израильский народ пройдет через эту горнилу испытания и примут славу со Христом, и учредится царство, и они будут управлять на этой земле. Но это будет в будущем. В вознесении Христа мы видим как бы два события. Одно откровение, которое имеет напрямую связь с церковью, дает надежду и будущность. И мы можем от этого черпать для себя силы для нашего хождения сегодняшнего. А другая сторона, утверждается те пророчества, которые было сказано Господом, что придет то время, когда Господь совершит, исполнит, буквально исполнит все то, что сказано было именно в пророках по отношению к тем будущим событиям. Поэтому я хотел бы еще раз сегодня ободрить все каждого из нас, чтобы мы могли укрепиться, утвердиться в этом, чтобы мы не колебались верою. Поэтому да благословит нас Господь, братья и сестры, Церковь Христова, те, которые Христа сделали своей надеждой. У нас есть сила в Нем, у нас есть надежда, к чему мы должны стремиться, какая конечная цель наша, что ожидает, чтобы нам не смущаться и не колебаться нам, видя эти события, которые происходят в наших глазах даже в сегодняшнее время.

напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом. И сегодня мы говорим, слушаем и размышляем на тему о вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небо, основанную на месте Писания, взятого из первой главы «Деяния святых апостолов».

Я очень рад сегодня всех приветствовать в этот праздничный день для всех нас. Сегодня мы вместе вспоминаем этот чудный момент в жизни Христа, тогда, когда Он вознесся от земли, оставив Своих учеников. И для нас это праздник сегодня, хотя сложно его представить как праздник для учеников, которые последние моменты своей жизни видели своего учителя вот так вживую, могли осязать его. И я думаю, что для них это было тоже своего рода потрясение. Хотя они понимали, они имели это утешение от Христа о том, что Он не оставит сиротами, о том, что для них лучше будет, чтобы Он пошел. Но по-человечески, поскольку они все-таки еще и люди, и на тот момент мы понимаем, что еще не было вот этого исполнения обетования, не вошел в них Дух Святой, который действительно многое что изменил в их чувствованиях, в их представлении духовном. Как люди, я думаю, что какая-то своего рода печаль была в их жизни или же в этот момент. Но мы, братья и сестры, сегодня в лучшем состоянии находимся или находимся в лучшем положении, потому что мы уже имеем Духа Святого, мы уже смотрим на эту ситуацию или же на этот момент как праздничный момент. Для нас это радость о том, что Христос пошел к Своему Отцу, о том, что Он воссел, как мы читаем с вами, одесную Отца, о том, что исполнились эти пророчества. Мы с вами помним историю, что до Него единственный человек, который пережил вот вознесение, это был пророк Илия. Мы с вами об этом читаем в книге «Царств», и мы помним, что в этот момент он тоже был особенным моментом, когда его помощник или тот, кого он учил, надеялся так, Елисей надеялся увидеть вот этот момент. И причем настолько он был упорным в этом, что несколько было случаев, как мы читаем в книге «Царств», это 4 книга «Царств», 2 глава, есть повествование о том, когда Илия говорит ему: «Мне нужно уйти, мне нужно вот пойти в одно место, а ты останься здесь». И мы видим, насколько Елисей проявляет это упорство и не соглашается с пророком, казалось бы, со своим учителем, он не соглашается. И когда они встречаются с другими людьми, которые пророки, школы пророческие тогда были, и другие люди говорили: «Ты знаешь, вот Бог восхитит сегодня твоего господина». И он тогда говорит: «Я знаю, молчите», и он все равно идет. И проходит через все эти, и, можно сказать, для него испытания, для того, чтобы быть свидетелем восхищение своего господина. И когда мы с вами читаем эту историю, мы помним, что явилась колесница, кони, и вот и таким образом, таким чудесным образом пророк Илия, он был восхищен. Это единственный случай, который мы с вами читаем из Писания, когда вот человек пережил такое восхищение. Конечно, мы можем вспомнить еще и еще ветхозаветнего человека, которого написано: «Ходил он перед Богом», это Енох, написано, «он ходил перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его». Еще одно восхищение, о котором, конечно, мы ничего не знаем, но по восхищении Елисея мы с вами знаем эту историю. И вот сегодня мы с вами не ветхозаветних людей вспоминаем, но вспоминаем восхищение или вознесение, можно сказать, Иисуса Христа. И это, конечно же, отличалось от вознесения или восхищения Илии, как мы с вами и напомнили, что в его случае это было что-то другое, что-то, можно сказать, потустороннее, когда вот Бог своей рукой лишь послал своих ангелов, и это произошло в таком образе. Когда мы читаем о вознесении Иисуса Христа, мы видим, что здесь нету определенных ангелов, здесь нету колесницы, здесь нету какой-то такой особой атмосферы, непривычной,

того, что ожидает всех нас. И это не только касается ветхозаветних людей, не только Илии, не только Еноха, но всех нас. Мы с вами понимаем, что придет время, когда Господь восхитит нас. И мы будем восхищены. Написано, что будем с Господом там на небесах. И это действительно чудное напоминание. Это одно из ярких свидетельств, которое Писание сегодня оставило для нас, чтобы укрепить нашу веру. Потому что сегодня есть много людей, которые, наверное, где-то чувствуют, что вера ослабела. И сегодня мое слово или то, что Бог положил мне на сердце, я хочу сегодня направить особенно к тем, кто сегодня почувствовал эту неуверенность в себе, кто сегодня, возможно, во всех этих переживаниях потерял какую-то опору, основу для себя, где-то пошатнулось доверие Богу, где-то, может быть, вот то небесное, которое Господь нас, к чему Господь нас готовит, оно перестало светить для нас этим ярким светом. Где-то мы настолько, может быть, переживаниями наполнились и думаем, как нам здесь свою жизнь содержать, и как нам направить себя правильно, и как нам сохранить себя, и как нам сохранить семью, и на что мы будем жить завтра, что ожидает меня, мой бизнес, может быть. Вы знаете, братья и сестры, вот именно к таким людям сегодня направлено это слово. Ко всем нам, чтобы мы укрепились, особенно те, кто сегодня, возможно, находится в этих особых переживаниях и, можно сказать, сомнениях. Вот пусть Господь сегодня проговорит каждому из нас. Текст, который я хочу для всех нас прочитать, он записан в 28 главе книги Евангелия от Матфея. Мы прочитаем с 16 по 20 стих. Это заключительные стихи этого Евангелия, которые Матфей пишет для своего народа, для еврейского народа, для того, чтобы действительно направить их на то, что Иисус Христос является тем Мессией, о котором Писание предупреждало, пророчествовало. Сегодня уже мы слышали многие пророчества, которые Писание оставило о нем. И вот Матфей, Бог ему уложит на сердце, Бог руководит его духом для того, чтобы он мог написать эти слова. И он описывает вот эту встречу, которая была между Христом и его учениками. Мы с вами прочитаем наш текст, это с 16 стиха по 20, 28 главы Евангелия Матфея. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот это удивительное повествование. Но прежде всего я хочу сказать, что хоть этими словами и заканчивается это Евангелие, и очень часто есть такое понимание, или же люди могут сказать, что вот именно там произошло вознесение Иисуса Христа, но мы видим, исследуя этот вопрос, что не совсем это так. Да, это последние слова, которыми евангелист Матфей заканчивает свое Евангелие, но мы нигде здесь не читаем, что это был момент вознесения Иисуса Христа. И мы ярко это видим, следуя или сравнивая тексты. Мы с вами уже сегодня слышали текст, прочитанный из книги «Деяний». И там очень четко сказано, что вознесение Иисуса Христа было с этой горы. И эта гора, она была в расстоянии субботнего пути. И эта гора была близко к Иерусалиму. В нашем же тексте мы с вами читаем, что Христос собирает своих учеников, и они туда приходят, потому что Христос хотел их видеть там. И мы с вами не знаем даже причины, по которой Христос хотел их видеть именно в Галилее. Но об этом он говорил еще до своего страдания. И после своего воскресения он тоже говорил, он говорит: «Я предваряю вас в Галилее, я хочу вас видеть на этой горе». И как некоторые богословы говорят, что, возможно, эта гора – это было место его преображения, там, где он преобразился. Но когда он преображался, там всего лишь было 3 ученика, как мы с вами помним эту историю. Но сейчас он хочет, чтобы в этом месте были все ученики, все те 11 учеников, которые на то время были со Христом. Он говорит: «Я хочу вас видеть там».
все-таки вот этот момент, который здесь мы прочитали, что вероятнее всего

Это не момент его вознесения, но это момент особой встречи, куда Христос пригласил своих учеников, чтобы они пришли. И если мы смотрим с вами на географию этого места, мы можем увидеть, что Иудея или же Иерусалим, где находились ученики на то время, и Галилея, это больше, чем 100 километров расстояние. И учитывая, что один день пути занимал, ну, может быть, 20-30 километров могли люди проходить за день пути, то мы понимаем, что прийти из Иудеи в Галилею, прийти на то место, подняться на ту гору, учеников заняло как минимум несколько дней. И вот здесь вот это интересное наблюдение, которое я хочу сегодня, чтобы мы с вами отметили. Христос приглашает их туда не для того, чтобы провести неделю в общении. Он не приглашает и говорит: придите туда, в Галилею, для того, чтобы мы потом всю неделю могли беседовать, общаться. Вы знаете, вот эта короткая встреча, конечно, мы не знаем всех деталей, мы не знаем много подробностей, но мы понимаем, что это была не слишком длинная встреча, и Христос хотел их видеть там, и Христос заповедовал им, что «я ожидаю вас там». И он хотел увидеть их послушание. И вы знаете, ученики, уже будучи научены многим, я уверен, что в их жизни было много вещей, которые они где-то не понимали Христа, где-то они, может быть, внутри не совсем были согласны с его решениями. Один из таких моментов – это когда умер Лазарь, вы помните этот момент, и когда Христос говорит, что нам нужно идти туда, и ученики противились, и они говорят: да зачем, Господи, тебя же ищут там убить. А потом уже в сердцах решили, там, ну пойдем и мы, и умрем с ним. То есть вот было вот это переживание у учеников. Но вы знаете, пройдя вот этим путем, вот эти несколько лет жизни со Христом, наблюдений, Господь работал над ними, потому что Господь хотел сделать их действительно своими сосудами. Это были его последователи, это были те, которым он передаст потом вот эти важные слова, которых мы сегодня здесь прочитали с вами, чтобы они могли и других научить, чтобы они пошли до краев земли. И вот он готовил их, и вот через эти моменты он учил их, и прежде всего он учил их этому послушанию. И мы видим, что ученики, они были научены этому, и они уже понимали: Господь хочет нас видеть там. Да, нам нужно потратить столько времени, но мы пойдем туда для того, чтобы иметь эту встречу. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами, вот, посмотрев на эту определенность в жизни учеников, чтобы мы почерпнули и сегодня укрепили себя вот в нашем таком доверии Богу и в нашем стремлении к Богу, что бы это нам это ни стоило. Мы с вами живем в век, когда люди любят просчитывать все. И вы знаете, может быть, в физическом мире это правильно, когда мы, к примеру, строим дом, и мы просчитываем, когда мы еще какие-то вещи можем разумно посмотреть. Но когда касается нашей духовной жизни, вот здесь, друзья дорогие, я хочу, чтобы мы научились доверию и послушанию Богу. Доверие и послушание, потому что не всегда эта калькуляция, она угодна Богу. Но есть вещи, духовные вещи, где мы не можем просчитать, где даже наши расчеты будут во вред нам, но где мы должны довериться Богу, довериться Его Слову и поступить именно так, как Бог нас просит. И не всегда то, что говорит Писание, оно вкладывается в наше сознание, оно вкладывается в нашу логику. Не все то, что говорит Писание, может сегодня показаться нам приемлемым. И мы, братья и сестры, хочу, чтобы сегодня подкрепились вот этой мыслью, что если Писание к чему-то нас побуждает, и мы иногда думаем, а стоит ли это? А стоит ли, может быть, моего времени? А стоит, может быть, тех затрат, которые я вкладываю? Если Бог тебе сегодня что-то ложит на сердце, если ты читаешь Писание, и Господь тебе через страницы Писания что-то говорит, я хочу сказать, что это не к нашей славе, не мы получим какую-то выгоду, какую-то славу получим, но если мы знаем, что через это дело, через вот какое-то служение Бог будет прославлен, я хочу сегодня поощрить, чтобы никто сегодня не смущался, чтобы никто сегодня не останавливался. Христос сказал: «Я хочу видеть вас в Галилее». И ученики пошли в Галилее на гору, как мы прочитали, куда повелел им Иисус. Они имели перед собой повеление Христа. Что бы оно ни стоило для них, они знали: «Господь хочет нас видеть там, и мы туда пойдем». Пусть Господь сегодня благословит нашу церковь, благословит каждого, кто сегодня слушает это слово. Верю, что где-то мы усомнились, где-то мы больше на человека полагаемся.
Господь все равно не отторгает нас, Он не отодвигает нас. Он хочет, чтобы мы учились поклоняться Ему. Я хочу закончить словами молитвы апостола Павла. Мне она очень нравится. Это Ефесянам 3 глава 16 по 19 стих. «Да даст вам, — молится Павел, — по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою усилиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божьей. Аминь».

Время нашей передачи подходит к концу, и если Господь продлит нашу жизнь, мы снова встретимся через неделю, в этот же день и в этот же час. Хочу напомнить, что сегодня мы размышляли на тему о вознесении нашего Господа Иисуса Христа на небо. И тема была основана на месте Писания, взятого из первой главы Деяния святых апостолов. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом, и спасибо, что слушали нас.

0: В Сиэтле час ночи.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: Прослушайте, пожалуйста, программу передач на этот час. Вначале выйдет ежедневная программа «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Для всех военнослужащих», ведущий Александр Захария. И в конце часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Свет Иисуса Христа. Какие источники света мы знаем? Мы знаем, что есть свет от светил небесных, от солнца, от луны. Мы знаем, что есть свет от каких-то уже человеческих произведений, от лампочки, например. Много есть разных видов лампочки. Как ее создавали? А до лампочки свет был от свечи, он был более тусклый. Свет – это то, в чем нуждаются все, без исключения, люди. Человек живет и бодрствует при свете. Если многие животные, наоборот, днем они спят, а ночью уходят на охоту, например, или ночью просто бодрствуют, то человек приспособлен Богом к тому, чтобы ночью спать, а при свете дня бодрствовать. Но все известные источники света понятны. А почему же наша тема называется «Свет Иисуса Христа»? Давайте посмотрим радостную весть от Иоанна, 8 главу, стих 12. Итак, я прочитаю. Радостная весть от Иоанна, 8 глава, стих 12. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вы видите, о чем говорит Иисус Христос? Он очень ясно разграничил людей. Тех, кто последует за ним, и кто за ним не последует. Вот те, кто последует за ним, тот будет ходить во свете. Тот будет иметь свет жизни. Это свет, который дает Иисус. Что дает нам свет Иисуса в нашей жизни? Он дает нам очень многое. Свет Иисуса освещает наш жизненный путь. Ведь мы так нуждаемся в этом. Мы люди, которые родились сразу с грехами. Мы приняли природу Адама, наш греховный ДНК. Мы люди, которые ходили во тьме, но по милости Божьей стали ходить во свете Иисуса. Свет Иисуса освещает наш жизненный путь. Псалом 118, стих 5. Слово Твое, светильник ноге моей и свет на моем пути. Кто-то спросит. Псалом говорит о Слове Божьем, Слово Твое. Причем здесь свет Иисуса Христа? Так как в Слове Божьем назван Иисус Христос? Словом Божьим. Если мы посмотрим Иоанна 1 глава, там ясно об этом написано. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно вначале начало быть у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть? В Нем была жизнь, и жизнь была свет людям. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. То есть абсолютно истинное утверждение, что свет Иисуса Христа, как Слово Божьего, освещает наш жизненный путь. Сколько препятствий на нашем жизненном пути? Сколько ям на нем? Просто представьте себе дорогу. Какую-то, например, мы не будем брать современную асфальтную дорогу. Да и то там бывают огромные ямы. Возьмем такую дорогу, проселочную, обычную. Представляете, одно дело ходить, когда темно, когда ничего не видно. Тогда ты можешь упасть в яму. Ты можешь встретиться с какими-то дикими зверями, которые выйдут на твой путь. Даже в некоторых местах можешь встретиться и с медведем, с волком, с какой-то лисой. Это когда ничего не видно. Но когда свет, и в нашем случае свет Иисуса Христа, освещает наш жизненный путь, тогда мы видим издалека. Там яма. Там кто-то идет из зверей, и мы можем уйти в другую сторону. Почему? Потому что Иисус Христос дал нам возможность через Слово Божье следовать за Ним по Его пути. Его путь, который освящен, на котором все видно, на котором нас поджидает благословение, а не ловушки. Почему мы можем идти по этому пути? Потому что Иисус Христос — свет, и Он светит для нас. По пути, который идет в вечность. Именно по этому пути мы и придем к вечности. Ведь Иисус сам сказал. Радостная весть от Матфея, 7 глава, стих 13. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. В конечном итоге, какими вратами мы пойдем, какой дорогой пойдем мы? Ведь если в темноте легко пойти по пути широкому, и только путь, освященный Иисусом, показывает нам правильное направление, куда нам идти, как нам идти, чего остерегаться. Это путь, который приведет нас к вечной жизни. Итак, свет Иисуса Христа — это видимая дорога, по которой мы идем. Что это еще? А еще это правильное понимание происходящего. Второе, письмо Петра, 1 глава, стих 19. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Свет Иисуса Христа. И мы уже, анализируя первый пункт,
3: говоря об освященной дороге. Уже часть затронули этой темы. Правильное понимание. Сколько событий мелькает вокруг нас? Сколько новостей? Сколько разговоров? И все это проходит через наши уши, через наши глаза, что мы читаем, что мы видим. Мы видим, дорогие друзья, абсолютное безумие, которое происходит в этом мире. Но благодаря Слову Божию мы знаем, к чему все это идет. Свет Иисуса Христа позволяет нам правильно видеть происходящее. Мы видим. Это так, как говорит Слово Божье. Мы не будем слушать тех, кто пытается нам навязать какое-то свое мнение. Назвав белое черным, а черное белым. Верующие в Бога, те, которые идут по пути Иисуса, тех, у которых на этом пути есть свет от Иисуса. Такие люди следуют Божьему Слову и не склонны верить лжи. А ложь, она только усиливается. Лжи становится в мире все больше. Это касается не одной взятой страны, а в принципе. Как среди этой лжи понять, где правда? Все освещать светом Иисуса, Словом Божьим. Ведь Он сам же сказал нам: кто последует за Мною, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иметь свет жизни. Без правильного понимания происходящего, как мы будем иметь свет жизни? Мы будем где-то в потемках жизни, но без света жизни. Свет жизни возможен только при правильном понимании. Правильное понимание возможно только если мы смотрим Божье Слово. Потому что Иисус Христос, осветив нашу жизнь своим светом, дал нам способность правильного понимания происходящего через Слово Божье. Я хотел бы сказать еще об одном пункте и задать вам вопрос. Как вы считаете, когда вам лучше? Днем или ночью? Я уверен, что подавляющее большинство людей ответят, что лучше днем. Днем. Почему? Ну, например, как правило, днем теплее. День действительно лучше ночи. Хотя и ночь красива, но человек бодрствует днем, а ночью он должен спать, по идее. Днем видны все краски дня. Днем. Ночью видно гораздо меньше. Ночью, как правило, холоднее, а днем теплее. Свет Иисуса Христа. Это дорога, по которой мы идем, освященная Иисусом. Это правильное понимание происходящего через призму Божьего Слова. Это тепло дня. Это тепло от Господа всем спасенным. Тепло ли вам? Когда вы прочитаете, что сказано в Божьем Слове, не видел того глаз и не слышало ухо, что приготовил Бог любящим его. Что приготовил Бог любящим его? Станет ли тепло вам от этого? Я думаю, что безусловно станет. Почему? Почему мы имеем такие привилегии? Потому что свет Иисуса Христа освещает нашу жизнь, показывая дорогу, показывая, как все понимать. Дает нам тепло, которое заключается в надежде. Это все свет Иисуса Христа. Следуйте за Иисусом, чтобы ходить в Его свете. И никогда не возвращайтесь во тьму. Потому что только свет Иисуса Христа и только при свете Иисуса Христа мы дойдем до конца в нашем уповании. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывай Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу для всех военнослужащих, которую подготовил и ведет Александр Захария. После нее слушайте передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вы слушаете радиопередачу для всех военнослужащих. Мы готовим ее для тех, кто по долгу службы находится далеко от своих родных и близких, для солдат и матросов, для сержантов и старшин, для младших и старших офицеров, для всех тех, кто ищет духовного успокоения, и для тех, кто уже приобрел его, для людей высокообразованных и для тех, кто не имеет большого образования. Независимо, какой вы профессии или звания, какого вы возраста и национальности, для тех, кто думает не только о материальном, но и о духовном. В этой радиопрограмме вы сможете услышать, что пишут нам наши радиослушатели, их размышления и комментарии на духовные темы. Вы сможете услышать ответы на ваши вопросы, а также интервью и живые свидетельства наших дорогих радиослушателей. Слушатель, если вы решите участвовать в этой радиопрограмме для нашего общего духовного возраста, тогда мы ждем ваши комментарии, размышления, свидетельства. На ваши вопросы вам ответит ведущий радиопрограммы. С вами сегодня у микрофона Александр Захария. Итак, что же принесла нам почта, друзья? Что пишут нам военнослужащие? Что пишут вообще слушатели наши? Каковы комментарии? Друзья, дорогие, сегодня мы получили письмо, электронное письмо из Воронежской области, из поселка Романь. Пишет его Ребрищев Алексей Федорович, подполковник милиции. И вот что он говорит в своем письме. Он говорит следующее: «Я никогда, наверное, не был безразличен к людям. И не побоюсь этого сказать. Бог дал мне эту любовь. Работая в милиции на традиционно сложных участках, я находил время заниматься подростками, вел спортивные секции, был делегатом съезда комсомольских организаций, депутатом и так далее. Все по полной программе. Старался много уделять внимания индивидуальной профилактике, применяя различные меры принуждения и убеждения, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию беспробудного пьянства и грубости. Смерти подопечных, безвременно ушедших, заставляли меня сильно переживать. Алкоголики после ЛТП, наркологических диспансеров, становились в большинстве своем на тот же путь. И сегодня почти никого из них нет на этом свете. И ты видишь, что все твои усилия в этом почти бесполезны. Люди садились в тюрьму, чтобы после освобождения снова сесть. Ведь труд был похож на борьбу с ветряными мельницами. И мне всегда казалось, что должен быть где-то ответ на эту безвыходность. Я всегда думал, что мы чего-то простого и ясного недопонимаем. И хотя всегда чувствовал в своей жизни руку Божью и верил в Него, но, как и многие, не знал лично Господа. Я все больше и больше понимал бессмысленность жизни без Него и верил, что есть особенный план для каждого человека. И в период, когда я особо жаждал Его, Господь Иисус Христос сам открылся мне, а затем привел в Церковь христиан. Это церковь, где изучают Слово Божье и стремятся исполнить то, что написано в Библии, где не делают того, что Господь не повелел делать. Я узнал, что Бог живой. Он знает о нас все, и что Он действительно пришел отпустить измученных на свободу, а также, что грех ведет в ад. Я увидел, что в христианских реабилитационных центрах, на собраниях Бог освобождает от зависимости наркоманов, алкоголиков. Бог исцеляет больных. Воры в законе и авторитеты, в кавычках, конечно, покаявшись и оставив всякий грех, становятся учениками Христа. И сегодня сами приводят к покаянию заблудших. Я увидел, что ни религия, ни свечи, ни иконы, ни обряды и тому подобное не спасают, а только живой Господь, проливший свою кровь за нас на Голгофе. И сегодня, когда я вижу на собраниях 300, 400 и более братьев, любящих Бога и трудящихся на Его ниве, где нет алкоголя, мата, то меня, милиционера, это очень-очень сильно касается. Я увидел, что все, к чему я стремился со своими сотрудниками и чего я так не смог сделать, Господь совершает, когда люди обращаются к Нему. А также увидел, что вся моя прежняя праведная и порядочная жизнь оказалась во свете Божьем, как запачканная одежда. Сегодня многие неверующие напирают на меня, но Господь, сотворивший небо и землю, не оставляет и не покидает. Я знаю, что все пройдет, а затем будет суд. И оттого мое сердце сокрушается, что многие люди забывают это и думают, что они на земле будут жить вечно, и не понимают, что наги пришли, наги и уйдут. А пока мы живы, есть возможность покаяться. Он ждет и тебя, как ждал и меня. Так, друзья дорогие, написал нам в своем письме электронной почтой Ребрищев, подполковник милиции Ребрищев Алексей Федорович. Дорогой Алексей Федорович, я очень благодарю вас за это искреннее, откровенное ваше письмо. Я надеюсь, мы именно коснемся этих тем в наших радиопередачах еще не раз, и мы продолжим сегодня нашу радиопрограмму именно темой, которую вы затронули, о жизни, темой о том, что есть лучшая жизнь. Тема о освобождении, о том, что есть лучшая жизнь, есть свобода настоящая, реальная, правдивая, единственная свобода, которую ищет всю жизнь человек. Именно об этом мы и поговорим, дорогие друзья. Но сперва послушаем вот эту интересную песню.

Итак, я хотел бы сегодня, слушатели, вместе с вами поразмышлять о том, о главном, о жизни, как я уже раньше сказал, о рабстве. Кто из вас, друзья, не слышал слова «а мне до лампочки» или же «а мне хоть хны» или даже «ухом не поведу»? Не правда ли? Мы не раз слышали эти выражения. Эти выражения в основном обнаруживают равнодушие человека, гордость его. Не раз эти выражения сопровождаются пожиманием плеч. Этот жест так популярен сегодня, что его можно увидеть везде, во всем мире, в любой стране, среди людей любого возраста. Быть равнодушным – это самому себе обеспечить смерть. Тот человек, который проявляет равнодушие, который безучастен, бесчувственен, безответственен, он сам себя уже осудил. Он сам показывает, что в нем страшная гордость, и что он есть рабом своих же похотей и желаний. Все чаще и чаще мы встречаем таких людей, особенно когда это относится к вопросу духовного характера. Не раз вы можете услышать после вопроса на духовную тему такой ответ: «А мне что? Ты веришь? Так и верь себе, а мне все до лампочки». Эта история древняя. Читая Священное Писание, Библию, Ветхий или же Новый Заветы, мы не раз видим ожесточение и бесчувственность человека и даже целых народов. Это равнодушие и гордость происходит не мгновенно, конечно. Оно творится постепенно. Точно так, как на руке кожа становится твердой и бесчувственной из-за мозолей, так и душа очень часто огрубевает, ожесточается грехом до такой степени, что человек потом уже говорит: «А мне что? А мне хоть бы хны». Человек становится рабом своего греха и часто даже не подозревает, не замечает. Я уверен, что многие еще чувствительны и отзывчивы сегодня, неравнодушны, а ищут ответ, имеют духовную жажду и хотят освободиться и стать навеки свободными от этого равнодушия и гордости. Я уверен, слушатели, что среди вас многие таковы. Но только когда вы повернетесь к Богу лицом и отзоветесь на голос Божий, вы сможете найти ответ на этот вопрос о вечной жизни с Богом или же выбрать вечное мучение. Хочу вместе с вами, друзья, прочитать из Библии. Это послание к Ефесянам, 4 глава, 17 по 24 стихи, где говорится следующее: «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Христе Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Кроме этого, друзья, тот же самый апостол Павел пишет в другом послании, в послании к Римлянам, в 6 главе, следующее:
Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы, члены ваши, в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Потому что, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне, сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Так читаем в послании к римлянам в 6 главе 16 по 23 стихи. Друзья дорогие, у меня еще есть надежда, что вы не говорите, а мне до лампочки. Что будет завтра после меня? Меня это не касается. Меня это не трогает. Очень часто человек делает вид, прикидывается, уклоняется от возможности, чтобы избавиться от старого человека и приобрести облик нового человека по вере в Иисуса Христа. И это происходит только потому, что нет смелости отказаться от греха, отказаться от друзей и родных, отказаться от этого рабства, в котором вы находитесь. От друзей, которые предпочитают жить во грехе вместе с вами, от общества, в котором мы вращаемся, думая, что пойдут насмешки и угрозы, и потеря друзей, и тому подобное. Но никто не обещает дороги вам, дорогие друзья, усеянной розами. Христос, сделав вас свободными, благодаря вере, дарует вход в вечность и покой души здесь, на земле, при любых обстоятельствах. Он дает спасение и освобождение от греха. Дорогой слушатель, вы можете облечься в нового человека, созданного по Богу. И это зависит от вас. Если вы чувствуете и ищете чистоту и истину для вашей жизни, хотите избавиться от тяжелого болота греха и рабства греха, то тогда нельзя оставаться равнодушным. Нужно отозваться на голос Божий. Ищите Его истину. Начните читать Библию. Просите Бога, чтобы Он открылся вам. Он стоит пока еще. Он стоит у двери вашего сердца и ждет. Он стучит к вам, наверное, не раз стучит. Надеюсь, что вы не закроете дверь вашего сердца. Христос говорит: «Се стою у дверей и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною».

Друзья, наша программа подходит к концу, и мы слышали свидетельство в начале программы подполковника милиции Алексея Федоровича. Он говорил, что когда-то, до его уверования, он лично старался своими силами исправить и себя, и других от страшных пороков, пьянства, наркомании, но не мог. Все, что он не делал, было напрасной борьбой с ветряными мельницами, как он говорит, пока он сам не уверовал в Спасителя Христа и понял, что только живой Христос может освободить человека из вечного рабства греха. Рабство греха – это страшное, это самое страшное рабство, которое ведет человека к вечной погибели. А рабство в Боге, в Господе Боге – это послушание Ему. И это жизнь вечная, освобожденная от греха. Вот именно, слушатели, именно этого рабства Божьего нужно искать, пока вы еще живы.

Дорогие друзья, наше время, как вы видите, уже подошло к концу. Я был очень рад встрече с вами. И хотя она происходила в эфире, я, конечно, рад этому. И надеюсь на следующую встречу в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами по эту сторону эфира был Александр Захария. Друзья, если вы решите написать нам, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. Это Московская область, город Мытищи. Абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья дорогие, всего вам прекрасного и большущих вам Божьих благословений. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Пернатый полиглот. Те, кто часто путешествует по свету и видит много стран, людей, традиций, обычно знают хотя бы несколько слов на разных языках мира. Болотную камышовку можно с полным правом назвать не только великим путешественником, но и выдающимся лингвистом. Болотная камышовка – это маленькая коричневая птичка, которая всего лишь 2 месяца в году живет на родине, в Центральной Европе. Большую часть года она проводит в Замбии. Ее путь в Северную Африку лежит через Ближний Восток, Аравийский полуостров, Красное море. Несмотря на огромное расстояние, которое ей приходится преодолеть, она никогда не сбивается с пути и из года в год прилетает к одним и тем же кустарникам. Молодые камышовки начинают свое странствие длиной 8000 километров в весьма юном возрасте. Они узнают не только крики африканских птиц, но и множество других птиц, встречающихся им по пути. Камышовка умеет подражать голосам более чем 210 видов птиц. Однажды, как показали наблюдения, одна болотная камышовка в течение 35 минут сымитировала 76 различных видов. Вернувшись из южных краев домой в Европу, эти птички еще дня 3-4 подражают чужим языкам и лишь затем вспоминают родной. Если правильно рассчитать время, то прогуливаясь по сельской местности в Германии или Англии, можно услышать вполне правдоподобное пение африканских птиц. Болотная камышовка – особое свидетельство о гениальности нашего Творца. В своих песнях она прославляет созданное им чудесное разнообразие птичьего царства.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас, любовью Божией, мир вам. Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. С Божьей помощью продолжим знакомство со вторым посланием Иоанна. Откройте второе послание Иоанна, прочтем стих 7. Послание Иоанна имеет только одну главу. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Подобное напоминание апостол Иоанн делал не однажды, друзья мои, потому что для верующего человека очень важно знать, никогда не забывать, что сатана не прекращал, сатана не прекращает нападки на фундаментальные истины христианства. И делает он это через фальшивые учения, через фальшивых учителей. Одно из этих таких фальшивых учений заключается в том, что Иисус Христос якобы не является спасителем мира, что Он вообще не приходил в мир, что Иисус Христос – это только выдумка попов и прочее, и прочее. Это сугубо сатанинское учение. В наше время существует целый ряд как будто бы религиозных учений, признающих Иисуса Христа только пророком, и не больше. Есть учения, которые не веруют и отвергают воскресение Иисуса Христа. Апостол Иоанн в своем Евангелии дает нам основательное свидетельство о Христе в таких словах. Послушайте, друзья мои, второе послание Коринфянам, 5 глава, стихи 18 и 19. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». И это не единственное свидетельство, и не только одного апостола. Да, Иисус Христос действительно пришел к нам от Отца, пришел с неба с определенной миссией, чтобы своей жертвой примирить человека с Богом, как мы и читаем, я говорю, во втором послании к Коринфянам, 5 главе, стихи 18 и 19. Уже во времена Иоанна было много обольстителей, которые не принимали свидетельства живых людей об Иисусе Христе. Апостол Иоанн дает таким людям определение. «Такой человек есть обольститель и антихрист». Бывает так, что человек и сам того не знает, что в нем действует дух антихриста, если человек сознательно отвергает Христа и больше настоятельно старается убедить людей, что Иисус Христос не является Сыном Божьим. Такой человек, как мы читали в первом стихе, простите, в седьмом стихе, в начале нашей беседы, такой человек есть обольститель и антихрист. В первом послании Иоанна мы рассматривали один стих, и следовало бы его повторить сегодня снова, стих 2 и 3, в 4 главе первого послания Иоанна. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором мы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире». Если этот дух Антихриста действовал во времена Иоанна, то тем более действует теперь. В последнее время, мы живем в последнее время, теперь мы можем встречать немало людей, приходящих в дом с таким учением, которое не признает у Иисуса Христа как Сына Божия. И что важно отметить, что в последнее время они особенно активизируют свою деятельность. В отношении божественности Иисуса Христа Священное Писание говорит, что Он безначальный и вечно сущий Бог. До явления в наш мир Иисус Христос пребывал в небесной славе Отца. Когда однажды иудеи спрашивали Спасителя: «Кто же ты?» Он ответил им: «От начала сущий. Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего. Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Иоанна 8 глава, стихи 25 и также 23 и 58. В беседе с учителем еврейского народа, с Никодимом, Иисус Христос сказал ему такие слова, послушайте внимательно, «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Иоанна 3 глава, стих 13. Ученикам своим Иисус Христос сказал такие слова, «Увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде». Иоанна 6 глава, стих 22. А в послании к Колоссянам, 1 глава, стих 17, читаем так, «Он есть прежде всего, и все им стоит». В Ветхом Завете мы имеем также множество свидетельств об Иисусе Христе, как о втором лице Божественной Троицы. Вся Вселенная сотворена могуществом Иисуса Христа. В начале было Слово. Все через Него начало быть, читаем в 1 главе Иоанна. Антихрист, разумеется, не желает признать этого могущества и божественной ипостаси за Иисусом Христом, и апостол Иоанн предупреждает христиан быть осторожными, соприкасаясь вот с таким пагубным учением. Друзья радиослушатели, наше время подошло к концу. Я хочу сказать самому себе и вам, будем осторожными. Будем дорожить божественным откровением, которое мы имеем его в Писании, да поможет Господь Он вам в этом, и да благословит Он вас обильно. До свидания, друзья, до следующей встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: В эфире радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие наши радиослушатели, послушать разбор Слова Божьего, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Well, you can turn in your Bibles to Exodus chapter 1.
1: Исход. Исход, первая глава.
0: Last week we finished.
1: На прошлой неделе мы закончили книгу Бытие.
0: So that means one down and 65 more to go.
1: И это значит, что одну книгу завершили, еще 65.
0: Took us roughly one year to go through the book of Exodus.
1: Можете представить, что нам где-то один год понадобился, чтобы книгу Бытие пройти.
0: So if you do the math,
1: вот, так что если математика у кого
0: we're on pace to finish going through the Bible in roughly 65 years.
1: Нашу Библию.
0: Oh, I'm sure it'll pick up a little bit.
1: Вот, ну, надеюсь, может быстрее чуть.
0: Genesis is the third longest book in the Old Testament.
1: И Бытие — это третья из самых длинных книг в Ветхом Завете.
0: Not in chapters, but
1: не по главам, а вообще по,
0: in length.
1: По длине, по словам, буквам.
0: The Book of Psalms and the Book of Jeremiah are the only two books that are longer. So,
1: вот Псалмы и книга Иеремии, эти две книги, они длиннее, чем
0: so it won't take us 65
1: Бытие.
0: Years.
1: Поэтому 65 лет. 60, готовы?
0: 63. Well, Exodus.
1: Бытие.
0: The second book
1: Исход,
0: in the Old Testament.
1: Исход, вторая книга Ветхого Завета.
0: Consists of 40 chapters.
1: Состоит из 40 глав.
0: It was written by Moses.
1: Была написана Моисеем.
0: We know that because Jesus gave him credit for writing it.
1: И мы знаем это потому что Иисус указал на него, что именно он написал.
0: The word Exodus in the Greek simply means depart.
1: Слово исход departure. На греческом языке просто означает исход или отправление. Отправление в какое-то место.
0: And the book of Exodus is broken up into three major sections.
1: И книга исход, она разбита на три основные секции.
0: The first section is Israel and the Hebrews, they're in bondage in Egypt.
1: Первая из них это когда Израиль они находятся в рабстве в Египте.
0: Then they depart from
1: вторая,
0: Egypt.
1: Это когда они отправляются из Египта и выходят оттуда.
0: And they journey to Mount Sinai.
1: И путешествуют к горе Сион.
0: That's section number two.
1: Синай.
0: The journey from Exodus to Sinai.
1: То есть путешествуют от Египта к Синаю, горе. Не Сион, а Синаю.
0: And then the third section is Israel camped at Mount Sinai.
1: Израильтяне они разбивают лагерь возле этой горы.
0: Which starts in chapter 19 of Exodus.
1: И это уже начинается в 19 главе.
0: And Israel from chapter 19 of Exodus will stay camped at Mount Sinai all the way through Numbers chapter 10.
1: И после 19 главы книги Исход вплоть до 10 главы книги Левитам израильтяне они будут находиться возле этой горы Синай.
0: And then from there they will begin their journey, wandering in the wilderness on their way to the promised land.
1: И оттуда они начнут свое путешествие вот в обетованную землю.
0: So Exodus through Deuteronomy takes place over a roughly 120-year period of time.
1: Поэтому от исхода до второзакония это где-то период времени в 120 лет.
0: Now the theme of the book of Exodus is redemption.
1: И тема книги Исход есть искупление.
0: Redemption is where God takes something from a helpless, corruptible state or condition.
1: Искупление — это когда Бог берет что-то в ничтожном состоянии, в испорченном состоянии.
0: And takes it and restores it into a better and incorruptible condition.
1: И восстанавливает это в целостное, нормальное, хорошее состояние.
0: That's the definition of redemption.
1: Вот что такое искупление.
0: That's the theological definition.
1: Теологическое.
0: But redemption is more than just a theological term.
1: Но искупление это больше, чем теологический какой-то термин.
0: Redemption is God's active involvement in the lives of His people.
1: Это Божье вовлечение, что ли, проникновение в жизнь Его
0: людей. Where He rescues His people from desperate situations.
1: Отчаянное состояние.
0: From sin.
1: Из греха.
0: From bondage in Egypt.
1: Из рабства в Египте.
0: And so Exodus
1: поэтому исход
0: is the redemption experience.
1: Вот, эта книга описывает искупление.
0: The word redemption is only used a couple times in the book of Exodus.
1: Оно происходит. И это слово искупление, оно используется несколько раз в книге Исход.
0: But the book of Exodus is God's redemption.
1: Но сама книга Исход — это есть Божье искупление.
0: In motion.
1: В действии.
0: It's an illustration. It shows us what redemption looks
1: like. Что есть искупление, как оно выглядит.
0: It's not somebody's definition of redemption.
1: Просто чьё-то определение искупления.
0: It's an experience.
1: Живой пример, живой опыт этого искупления.
0: Some time back, I was talking to a couple young guys from a different religion.
1: Какое-то время назад я встречался и говорил с несколькими молодыми ребятами, которые были из других религий.
0: And we were talking about grace.
1: И мы с ними говорили о благодати.
0: And I said, man, we are saved by grace. We're not saved by works.
1: Мы спасены благодатью, мы не спасаемся делами одними.
0: They said, oh yeah, we agree.
1: Он говорит, ну да, конечно, мы согласны.
0: I said, well, what is your definition of grace?
1: И я сказал, ну какое же тогда ваше определение вообще благодати?
0: And so he said, hold on a minute.
1: И он сказал, сейчас секунду найду.
0: He went and grabbed his Bible.
1: Он пошел и схватил свою Библию.
0: And he turned to the back.
1: Открыл в конце.
0: And he said, grace
1: и сказал,
0: is
1: благодать
0: for
1: это...
0: salvation after blah, blah, blah. You have done all that you can do.
1: Там написано, что благодать это спасение после того, как вы сделали все, что вы могли сделать.
0: So he was saying, grace is a reward for your best efforts.
1: То есть, и буквально благодать это значит награда за ваши лучшие старания.
0: Well, that's not our definition of grace.
1: Это не наше определение.
0: Our definition of grace is that it is undeserved and unearned.
1: Это не заслуженное благоволение.
0: Well, I looked at him, I said, you mean to tell me that you have to look in the back of your Bible to find some definition that somebody else wrote about grace?
1: И я ему сказал, подожди, ты читаешь вот это вот в конце книги словарик, чтобы понять, что такое благодать, там же человек какой-то написал просто о благодати.
0: Своё
1: мнение. Я ему сказал, что это не благодать.
0: John chapter 1.
1: Книга Иоанна, 1 глава, 14 стих.
0: Talking about Jesus.
1: Когда говорится о Иисусе.
0: John describes Jesus as one that is full of grace and truth.
1: Он говорит, что он тот, кто полон благодати и истины.
0: I said, if you want a definition of grace,
1: я сказал ему, если ты хочешь определение,
0: don't
1: что
0: read
1: такое благодать,
0: what somebody wrote in the back of your
1: то, что кто-то написал
0: or the back of your book,
1: в конце
0: whatever.
1: Твоей Библии, в конце твоей книги вообще.
0: Man, look at Jesus.
1: Посмотри на Иисуса.
0: Jesus is your definition of grace.
1: Это есть твое определение
0: you want
1: благодати.
0: A definition of redemption?
1: Ты хочешь увидеть определение искупления.
0: Don't read some theology book that says this is the definition of redemption.
1: Не читай какую-то теологическую книгу, которая описывает 10 страниц, что такое искупление.
0: Read the book of Exodus.
1: Прочитай книгу Исход.
0: That's the story of redemption.
1: Это история вообще
0: искупления. That's redemption in action.
1: Это искупление
0: Grace,
1: в действии.
0: That's Jesus in
1: благодать,
0: action.
1: That's where we get our definition. Вот
0: from
1: именно
0: the Bible,
1: мы
0: from the
1: получаем
0: experience.
1: Свое определение благодати из Библии, из того, что мы видим в действии.
0: Но Paul,
1: жизни Иисуса. И
0: in
1: Павел,
0: Philippians chapter 3, verse 8,
1: в послании филиппийцам, 3 главе, 8 стихе,
0: says,
1: он сказал,
0: I count everything lost,
1: я почитаю все потерянным
0: compared to the excellency of knowing Jesus
1: Christ.
0: He says, I count it all loss
1: compared
0: to knowing
1: Jesus.
0: Почитаю,
1: зазор, по сравнению
0: But
1: с
0: he uses an interesting
1: Иисуса.
0: Word.
1: Но он использует интересное
0: Not a
1: слово.
0: Knowledge
1: не просто
0: about
1: знание
0: Jesus.
1: О Иисусе.
0: Not a knowledge of all the
1: не
0: facts
1: просто знание
0: about
1: всех
0: Jesus,
1: фактов о Иисусе.
0: But an experiential
1: Но,
0: knowledge.
1: Как познание опытным путем.
0: That's what Paul said. Paul said, I count everything lost compared to experiencing Jesus firsthand in my life.
1: Павел говорит, что я все почитаю за ссор по сравнению с тем, чтобы переживать реально Иисуса
0: He says, That's
1: в своей жизни.
0: What it's all about.
1: И вот именно в этом все
0: it's
1: заключается.
0: All about knowing Jesus.
1: Все заключается именно в познании Иисуса.
0: It's all about experiencing.
1: Переживание Его в нашей жизни.
0: And so,
1: поэтому
0: We shouldn't be people that know
1: Нам не нужно быть
0: the Lord.
1: Людьми, которые знают о Боге.
0: We should be people that know the Lord.
1: Нам нужно быть людьми, которые знают самого Бога.
0: We shouldn't necessarily be people that can quote
1: Нам не нужно быть людьми,
0: scripture
1: которые
0: and,
1: можем
0: and know the right theological definitions.
1: Читать
0: We should be people that have experienced
1: право,
0: these things
1: налево,
0: in our
1: слева,
0: lives.
1: Направо, снизу вверх и знать все теологические термины. Это не то, что делает нас
0: It's
1: христианами.
0: One thing to know about redemption.
1: Это одно, одна вещь знать о искуплении.
0: It's another thing to have experienced
1: и другая,
0: redemption.
1: Когда мы переживаем это.
0: It's one thing to know about sanctification.
1: Это одно знать о освящении.
0: Being set apart for the God's
1: мы,
0: use and for His glory.
1: Да,
0: sanctification.
1: Освящение, значит, мы отделены для Бога, для Его славы. Это значит освящение.
0: It's another thing to have
1: Но
0: experienced
1: совершенно
0: sanctification.
1: Другое, когда вы пережили в своей жизни это освящение.
0: And so that's what Exodus is.
1: Поэтому именно вот это есть
0: the
1: исход в действии.
0: Well, verse 1, chapter 1,
1: первая глава,
0: the book of Exodus.
1: Книга Исход.
0: Now, these are the names of the children of Israel which came into Egypt. Every man and his household came with Jacob.
1: Вот имена сынов Израилев, которые вошли в Египет, с Яковом вошли каждый с домом своим.
0: Thinking back to Genesis chapter 46, when Jacob and his family head down to Egypt.
1: Можете сравнить это с 46 главой. Бытия, там, где Яков со своей семьей, они все перешли в Египет.
0: So these are the names, verse 2.
1: Итак, вот все имена, второй стих.
0: Reuben, Simeon, Levi, and Judah.
1: Рувим, Симеон, Леви и Иуда.
0: Issachar, Zebulun, and Benjamin.
1: Иссахар, Завулон и Вениамин.
0: Dan and Naphtali, Gad and Asher.
1: Дан и Нефалим, Гад и Асир.
0: And all the souls that came out of the loins of Jacob were 70 souls, for Joseph was in Egypt already.
1: Всех же душ, пришедших от чресла Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте.
0: And Joseph died and all his brethren and all that generation.
1: И умер Иосиф и все братья его и весь род его.
0: And the children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and waxed exceeding mighty.
1: А сыны Израилевы расплодились и размножились. Вросли, возрастали и увеличивались чрезвычайно, и наполнилась ими земля та.
0: And the land was filled with them. So, verses 1 through 7
1: с 1 по 7 стих
0: is a recap of what's happened over the last 320 years or so.
1: Это краткий обзор того, что произошло за последние 320 лет.
0: Verse 8 starts with Now there arose up a new king over Egypt.
1: Восьмой стих говорит, что восстал новый царь в Египте, новый фараон.
0: And that takes us to the present in this story.
1: И теперь, как бы, то есть мы говорим о настоящем времени в нашей истории.
0: Now, keep in mind that back in Genesis chapter 15,
1: 15 главе,
0: there where Abraham was there to meet with the Lord,
1: Авраам должен был встретиться с Господом.
0: And Abraham fell asleep during the middle of his meeting with the Lord.
1: Посреди его ожидания встречи с Господом.
0: But while he was asleep, he had a dream, a vision.
1: У него был сон, видение.
0: And it was a terrible vision.
1: И это был ужасный сон.
0: And what he saw
1: и то, что
0: was
1: он видел,
0: the
1: это,
0: children of Israel would be in Egypt for 400 years.
1: На протяжении 400 лет.
0: And so they would.
1: И так оно и произошло.
0: And since Moses would be the one that would lead Israel out of bondage.
1: Был последним человеком, который вывел Израиль из Египта.
0: And Moses wouldn't be 80 years old until he did that.
1: И Моисею было 80 лет, когда он это сделал.
0: Verses 1 through 7 are a summary of what has taken place over the last 320 years or so.
1: Поэтому еще раз, с 1 по 8 стих это как бы в общем краткий обзор того, что произошло за последние 320 лет.
0: So, in 320 years, what has happened?
1: Что же произошло за 320 лет?
0: Well, it says that 70 people,
1: написано, что 70 людей,
0: Jacob's descendants,
1: потомки
0: moved
1: Якова,
0: to Egypt,
1: перешли в Египет.
0: Where Joseph was already living.
1: Иосиф уже там жил.
0: And then in the next 320 years,
1: лет,
0: they were fruitful, they increased abundantly, they multiplied, they became mighty, and they filled the land.
1: И опять плодились, и усилилось чрезвычайно. Усилились и наполнилась ими земля.
0: So the Hebrews,
1: евреи,
0: the nation of Israel,
1: нация израильская,
0: fruitful,
1: плода,
0: abundant,
1: носные, размножаются,
0: mighty,
1: сильные,
0: filling the land,
1: наполняют всю землю,
0: blessed,
1: благословенны.
0: But who were they?
1: А кем же они являлись?
0: Who were these Israelites?
1: Кем были вообще эти
0: who
1: израильтяне?
0: Were these descendants
1: кем были эти потомки
0: Jacob?
1: Иакова?
0: Well, it all started with a man named Abraham.
1: Ну, все началось
0: Abraham.
1: С человека, которого звали Авраам.
0: The man that God chose to
1: человека,
0: make his
1: Бог
0: covenant
1: избрал,
0: with.
1: Человека, которого Бог чтобы заключить свой завет с ним.
0: And who was Abraham?
1: Кто же был Авраам?
0: Those of you that knew the New Testament, you say Abraham was a man of faith.
1: Те, кто из вас знает Новый Завет, вы скажете, Авраам это муж веры.
0: And he was.
1: И он таким был.
0: He was a man of faith.
1: Он был. Иногда.
0: But he was also a liar.
1: Но он также был лжец.
0: A failure.
1: Человек, который падал.
0: He tried to do things in his own strength, in his own power.
1: Он пытался делать разные вещи, основываясь на своей силе, на своей мощи.
0: Who was his son?
1: Кем был его сын?
0: Also a liar.
1: Тоже был лжец.
0: Who was his son?
1: А кем был сын сына его?
0: Another liar.
1: Еще один обманщик,
0: deceiver,
1: лжец.
0: Stealer.
1: Который крал.
0: What about his kids?
1: А что же его дети?
0: Murderers,
1: убийцы,
0: adulterers.
1: Прелюбодейники.
0: They were messed up people.
1: Они были испорченные люди.
0: Sounds kind of like some of us.
1: Вот, похоже на нашу жизнь, да?
0: But yet they were blessed.
1: Но тем не менее, они были благословены.
0: How is that?
1: Как это вообще возможно?
0: Why is that?
1: Почему?
0: Is there any reason
1: Если
0: that they were blessed?
1: Причина этому в их жизни,
0: I mean,
1: почему они были благословены? То есть
0: people,
1: они,
0: they were sinners,
1: они были грешниками, это можно
0: like
1: сказать.
0: Us.
1: Так же, как и мы.
0: And there is no explanation
1: и нет
0: for
1: объяснения
0: their being blessed.
1: Для того, что они были благословены.
0: Other than the grace of God.
1: Единственное объяснение может быть
0: Other than they were God's chosen people.
1: Единственное объяснение может быть, что они были избранным
0: and that they
1: народом
0: had entered
1: Божьим.
0: Into a covenant
1: то,
0: relationship with God.
1: Вступили в заветные отношения с Богом.
0: That's redemption.
1: Вот это и есть искупление.
0: Where God takes
1: когда
0: a person from a corruptible, sinful state
1: греховного состояния
0: and brings them into a covenant
1: и ввел
0: relationship
1: его в заветные отношения с тобой
0: and
1: самой.
0: Incorruptible relationship.
1: Отношения, которые чисты, которые правильные.
0: Because that's the thing about a covenant.
1: Потому что именно
0: when God makes a covenant with us, when God makes a covenant with His people, Israel.
1: Завет, когда Бог, Он заключает завет с нами, когда Бог заключал завет с народом израильским.
0: The book of Hebrews says.
1: Книга евреям говорит,
0: that
1: что
0: that will never change.
1: Это никогда
0: that
1: не изменится.
0: Nothing
1: что нет
0: that
1: ничего,
0: you or
1: что
0: I,
1: вы или
0: that the
1: я,
0: children of Israel can do to change
1: сделать,
0: the relationship that they've entered into in this covenant
1: этот завет,
0: with the Lord.
1: Они вступили с Богом.
0: So there's no explanation for their fruitfulness, for them becoming strong and mighty.
1: Для их для того, что они стали сильны, а не то, что они размножились.
0: Other than the grace of God.
1: Вот единственное объяснение это благодать Бога.
0: Getting what you don't deserve.
1: Это когда мы получаем то, чего мы не заслужили.
0: When we're fruitful.
1: Когда мы плодотворны в своей
0: жизни. When we grow.
1: Когда мы растем.
0: When we become strong in our faith.
1: Когда мы становимся сильнее в нашей вере.
0: There's no explanation.
1: Нет для этого объяснения.
0: Apart from the grace of God.
1: Без благодати Бога.
0: Grace isn't just
1: благодать
0: the starting point.
1: Это не только начальный момент.
0: It's the only point.
1: Это вообще единственный.
0: We begin with the grace of God.
1: Мы начинаем с благодати Бога.
0: And we continue.
1: Мы продолжаем
0: in the grace of God.
1: Дальше в благодати
0: we
1: Бога.
0: Will never
1: мы никогда
0: be worthy.
1: Не будем достойны.
0: We weren't worthy when
1: мы
0: we accepted the Lord and received salvation.
1: Бога, когда мы приняли спасение.
0: And we'll never be worthy.
1: И мы никогда не станем
0: not of one blessing.
1: Какого-то благословения
0: but yet He desires
1: to
0: bless
1: менее,
0: us.
1: Бог, он желает
0: and to bless us abundantly above
1: менее,
0: all we could think or
1: он
0: ask.
1: Он благословляет нас уже больше того, о чем мы можем попросить или подумать.
0: Because He's good.
1: Потому что Он благ.
0: Because he's a God of
1: потому
0: grace.
1: Что Он Бог благодати.
0: And that's the only explanation
1: и это единственное объяснение
0: for their fruitfulness
1: для их
0: and плода, for ours.
1: Творности и также для нашей.
0: All right, well, verse 8.
1: Стих 8.
0: Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph.
1: И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа.
0: Remember, Joseph was one of the main guys there in Egypt for a while.
1: Помните, что на протяжении какого-то времени Иосиф был ключевым лицом вообще в Египте.
0: He was second in command.
1: Он был вторым,
0: only to Pharaoh.
1: Вторым после фараона.
0: And he was in charge of the whole land.
1: И ему была подвластна
0: the prime
1: вся земля.
0: Minister.
1: Премьер-министр, можно сказать. Только не Янукович.
0: But then Joseph died.
1: Когда Иосиф умер.
0: And now a new king
1: и теперь новый
0: has risen.
1: Царь восстал.
0: He doesn't know anything about Joseph.
1: Он не знает ничего о Иосифе.
0: Verse 9. He said unto his people, Behold, the
1: людям,
0: people of the children of Israel
1: вот,
0: are more and mightier than we.
1: Они сильнее нас, их больше нас.
0: Come, let us deal wisely with them, lest they multiply, and it come to pass that when there falls out any war, that they join our enemies and fight against us, and so get them up out of the land.
1: 10 стих. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей.
0: And so this new Pharaoh,
1: этот новый фараон,
0: looks at what's going on
1: смотрит
0: in Egypt,
1: на что происходит в Египте.
0: And he realizes
1: и он осознает, что
0: a security issue,
1: у него проблема с безопасностью.
0: That there are lots of Hebrews,
1: что слишком много евреев в земле стало.
0: And he's worried,
1: и он беспокоится, что если
0: some of his enemies come
1: кто-то из врагов
0: Egypt and
1: придет
0: attack,
1: в Египет и нападет на них,
0: that these Jews,
1: что эти евреи,
0: Israelites will join
1: эти
0: ally with these other nations
1: они
0: and fight
1: присоединятся
0: against
1: с той другой нацией, и они будут драться против Египта.
0: And help overtake the kingdom.
1: И помогут им завоевать это царство.
0: He says he was also afraid.
1: И написано,
0: that they
1: что он также
0: leave.
1: Боялся, что израильтяне уйдут.
0: Now, the Jews, the Hebrews,
1: иудеи, евреи,
0: were responsible for building cities, as we'll find in verse 11.
1: Были ответственны за строение городов.
0: And so,
1: как мы обнаружим в 11 стихе.
0: Pharaoh didn't want them
1: поэтому
0: to leave.
1: Фараон он не хотел, чтобы они ушли.
0: And so there was some fear there.
1: Поэтому был страх.
0: He was unsecure.
1: Был
0: insecure.
1: Страх и он чувствовал себя не в безопасности.
0: And as a result, verse 11,
1: и в результате этого 11 стих.
0: Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh treasure cities, Pithom and Ramesses.
1: То, что фараон поставил над ними начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работали, и он, народ израильский, построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов.
0: So now the Jews,
1: так,
0: because of Pharaoh's fear,
1: евреи из-за фараонова страха,
0: he decides to begin to afflict the Jews.
1: Он решает как-то влиять, изнурять иудеев.
0: And to burden them with building treasure cities.
1: Их строением.
0: And the things that Pharaoh does to him.
1: But, как бы эта тяжесть, она как бы будет утяжеляться, чем дальше, чем больше.
0: But real quickly, I'll just share this.
1: Но хочу быстро одним поделиться.
0: Information.
1: Интересная такая
0: информация. One of these cities.
1: Один из этих городов.
0: The city of Pithom.
1: Это город Пифом.
0: In, I guess, 1883.
1: В
0: 1883, sorry.
1: В 1883 году этот
0: by
1: город.
0: By a man named Flender Pitre.
1: 1883 году этот город обнаружили.
0: An English archaeologist.
1: Английский археологист.
0: And as he excavated some of these buildings there in Pithom,
1: и когда он расследовал, исследовал эти здания, которые он обнаружил в этом городе Пифом,
0: he found something very interesting.
1: Он обнаружил что-то очень
0: Now,
1: интересное.
0: The buildings were made of bricks.
1: Все здания были сделаны из кирпича.
0: And in one of the buildings he describes the bricks on the bottom in the lower level were made out of mud and chopped straw.
1: И он описывал как бы вот эти вот стены и то, как они были сделаны. И он говорил, что стены были сделаны из кирпича, который состоял из глины и из соломы, поломной, помятой соломы.
0: And that was the normal way for making bricks in Egypt.
1: И в то время в Египте именно так и делали вот эти вот кирпичи.
0: You have the mud and then you have the straw to help give stability to the bricks.
1: То есть у них была глина, вот в глину забивали и перемешивали с соломой вот это все, и потом резали, и, скажем, эта солома, все, она придавала твердости кирпичу, то есть он был прочнее, лучше.
0: Well, then as you go up further on the same wall,
1: ну, потом, когда он начал чуть выше стену изучать дома,
0: there are then
1: стену постройки,
0: bricks, but they don't have straw, and then they have reeds in them.
1: То он обнаружил, что там были кирпичи, в которых не было соломы. И вместо соломы использовалось что? Камыши.
0: Like the grass that you find growing by the river there in the Nile.
1: Камыши, да, все правильно. Использовали камыши. Траву, которую не могли найти возле реки Нил.
0: And then even further up, you find bricks
1: и
0: with nothing,
1: концов,
0: just mud.
1: То есть
0: just
1: еще
0: mud
1: выше
0: bricks.
1: Человек этот обнаружил, что там были кирпичи, которых вообще ничего не было, только чистая глина и все. Глиняные
0: so
1: кирпичи.
0: The reeds in the bricks would still help give stability, but it's not how they normally did things. The reeds in the bricks.
1: То есть и вот солома в кирпиче, она помогала придавать стабильности вот этой глине, стабильности этому кирпичу.
0: But then the mud bricks with nothing in them would be very brittle and weren't a very good quality.
1: Вот, и как бы самый последний верхний слой из обычной глины, простой, без ничего, без них добавок, то эти кирпичи, это были очень плохого качества кирпичи, и они изнашивались очень быстро.
0: And so this was one of those cities that the Jews were responsible for building.
1: Как бы это был один из городов, который построили иудеи. То есть иудеи и евреи, они были ответственны за постройку этого города.
0: So you're saying, what's your point?
1: И вы скажете, что ж ты пытаешься нам рассказать?
0: Well, the point is,
1: в археологии, что же еще?
0: In chapter 5,
1: в пятой главе дело в том, что
0: when Moses
1: когда Моисей
0: comes to Pharaoh,
1: приходит к фараону
0: and says,
1: и говорит,
0: the Lord says, let my people go.
1: Господь сказал, пусти мой народ.
0: And Pharaoh says, who is the Lord that I should let his people
1: Бог,
0: go?
1: Чтобы я отпустил этот народ?
0: In his arrogance.
1: То есть в своем жестока,
0: and then he says, what are you doing?
1: Говорит,
0: telling these
1: делаете?
0: People to take a break.
1: То есть, как бы вы говорите, чтобы эти люди,
0: these
1: они,
0: people are supposed to be working, they're supposed to be building me treasure cities.
1: Чтобы они как бы отдохнули, там, сделали перерыв, эти люди, они должны делать и строить мне мои города.
0: So he says, tell those people to get back to work.
1: Поэтому он говорит, скажите этим людям, чтобы они вернулись
0: and
1: на
0: because
1: работу.
0: Of this,
1: и из-за того,
0: we're
1: что
0: no
1: ты пришел
0: longer
1: сюда,
0: provide them with straw, to make their bricks.
1: Мы больше не будем доставлять им солому, чтобы они перемешивали глину и строили хорошие кирпичи.
0: They need to go gather their own straw.
1: Они сами должны будут идти, находить солому и приносить и делать кирпичи.
0: But
1: и при этом успевать,
0: they still have to make the same amount of bricks.
1: Успевать делать то же самое количество кирпичей,
0: so,
1: которые они делали
0: more work,
1: до
0: they
1: этого.
0: Still had to make the
1: Поэтому
0: same amount.
1: Больше работы нужно было сделать за то же самое время.
0: Well, in verse
1: раньше.
0: 12 of chapter 5,
1: в 12 стихе,
0: it says, okay, they got
1: главы,
0: back to work and they went and did this.
1: Написано, что они вернулись как бы на работу и как бы они послушались фараона.
0: But they didn't gather straw.
1: Но солому они
0: they
1: не собирали.
0: Stubble.
1: Они собирали камыш.
0: Other things.
1: И другие, там траву, что было.
0: Possibly reeds from the river.
1: Вот, может быть, даже этот, водоросли из реки.
0: And then as the persecution
1: и
0: continued,
1: в конце концов, когда давление от фараона
0: and
1: на
0: the judgment of God came and wiping out all the grass and trees in Egypt.
1: Продолжилось, когда все деревья и вся трава в Египте, они были побиты и уничтожены от Божьего суда.
0: You begin to see in the wall there in Pithom that was excavated this pattern.
1: Вот то, как бы кирпичи. То есть, и потом, как бы, когда всего этого не стало, то тогда уже евреи, они делали кирпичи просто вообще из чистой глины, потому что ни деревьев, ни зелени, ни растительности, как бы, в Египте не осталось после суда Божьего. И поэтому вы можете увидеть вот это вот стене, которую в городе нашли. Вот эти вот три времени, три вот это повеления фараона и три времени, как бы, у евреев.
0: So as we follow the story from building the cities and then having to gather their own straw and then the plagues that would plague Egypt, you see that played out in the wall.
1: То есть, как бы вы видите, что сначала, когда они строили глину с соломой, потом после этого они делали глину с камышом и с какой-то водорослями, и после этого они вообще из чистой глины делали вот эти вот кирпичи. So то есть, и вы видите вот этот то же самый, как бы, прогрессию в стене.
0: An interesting archaeological discovery that supports the Bible.
1: Поэтому вот вам интересная археологическая находка, которая поддерживает, подкрепляет то, что написано и говорится в Библии.
0: Well, verse 12.
1: 20 стих, 12 стих, простите.
0: But the more that they were afflicted, the more they multiplied and grew, and they were grieved because of the children of Israel.
1: Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опостались сынов израильских.
0: So the Egyptians tried to persecute the Jews.
1: Египтяне, они пытались надавить, зажать евреев.
0: To afflict them, to give them burdens.
1: Дать им бремя, изнурить их.
0: But man, the more they did this,
1: тем больше они этого
0: stronger
1: делали,
0: they got.
1: Тем сильнее евреи становились.
0: More they multiplied.
1: И тем больше они размножались.
0: Verse 13.
1: 13 стих.
0: And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigor.
1: И потому египтяне жестокостью принуждали сынов израильских к работам.
0: And they made their lives bitter with hard bondage in mortar and in brick and in all manner of service in the field. All their service, wherein they made them serve, was with rigor.
1: И делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, и от всякой работы, которой принуждали их жестокостью.
0: So after this new pharaoh comes on the scene,
1: после того, как этот новый фараон появляется,
0: and he's worried about
1: который переживает о евреях,
0: intimidated by their fruitfulness and their multiplication,
1: он беспокоится о том, что евреи стали такими сильными, их стало так много.
0: Afraid of the possibilities,
1: боится о возможностях, что может произойти, что эта сильная группа людей может сделать.
0: Burdens them, he afflicts them,
1: отягощает их, он изнуряет их.
0: He causes them to be slaves.
1: Он делает из них там.
0: There's bitterness, there's bondage.
1: Рабов, и у них как бы горечь возникает, и, скажем.
0: And in verse 16, we'll see that there was death.
1: В 16 стихе как бы даже доходит до того, что как бы смерть приходит.
0: Where Pharaoh wanted to
1: когда фараон, он хочет уже
0: male
1: убить
0: children,
1: всех
0: Hebrew male
1: детей
0: children.
1: Мужского пола, всех еврейских детей мужского пола.
0: And so Israel, they were going through a very hard time.
1: Проходили через
0: there
1: очень
0: in
1: тяжелое
0: Egypt.
1: Время в Египте.
0: Slavery, bondage,
1: рабство,
0: death, hard work,
1: смерть, тяжелые работы.
0: It was a tough time.
1: Это было трудное время для них.
0: Trials, tribulations.
1: Испытания, скорбь.
0: But what was the result?
1: Но какой был результат этого?
0: What was the result of
1: какой был результат
0: hard time, of these
1: этого тяжелого
0: situations?
1: Времени, этой тяжелой ситуации в их жизни?
0: Well, first of all, we
1: ну, во-первых, мы читаем, что
0: to multiply.
1: Они продолжали
0: the harder that they were afflicted,
1: чем
0: the more burdens that were placed on them,
1: the stronger they got, and the more they multiplied. Тем сильнее они становились, тем больше они размножались.
0: They became mighty.
1: И они стали сильными.
0: And ultimately,
1: и в конце концов,
0: the result
1: в результате
0: of all this hard stuff
1: всех этих тяжелых
0: was that
1: ситуаций,
0: they experienced
1: тяжелого времени,
0: God.
1: Именно тогда они пережили Бога.
0: That they would have a personal encounter
1: with the
0: living God. Именно тогда у них было
1: личное столкновение с живым Богом.
0: I mean, God would send plagues upon Egypt.
1: Послал,
0: they would see that firsthand. The ten plagues.
1: Бог, он послал вот эти вот 10 осуждений. На Египет.
0: They would experience the crossing of the Red Sea.
1: Вот, как бы они видели, как Бог он судит Египет за них, и потом евреи, они также переходили Красное море, они видели, как Бог он сделал чудо, раздвинув это море.
0: And so as a result of
1: и в результате этих испытаний и скорби,
0: there was experience.
1: У них
0: experiencing God
1: был живой опыт, живое переживание Бога.
0: You look at guys like Paul.
1: Посмотрите на жизнь человека, как Павел.
0: Guy who was stoned
1: человек,
0: to death.
1: Которого почти
0: stoned, drug
1: почти
0: out of the city and left for dead.
1: Забили камнями до смерти, вытащили за город и уставили там мертвого.
0: But yet he writes later
1: но тем не менее, позже
0: he says,
1: он пишет и говорит,
0: I knew a man once.
1: Я знал человека однажды.
0: Whether he was dead or alive, I can't
1: знаю,
0: tell.
1: Не знаю, был он живой или мертвый.
0: But this man, he was
1: но
0: caught up
1: человек,
0: into the third heaven.
1: Был вознесен до аж до третьих небес.
0: And he said that
1: сказал,
0: he witnessed things that were
1: был свидетелем
0: unlawful.
1: Того, что
0: it was against the law to come back and even try and describe them in human terms.
1: Что было как бы, ну, непостижимо, как бы, то есть нельзя было вернуться и человеческими знаниями, как бы, то есть это все описать вообще языком и словами, описать то, что он видел там.
0: I think Paul was talking about himself.
1: И знаете, я думаю, Павел говорил о себе.
0: And possibly this time when
1: и, наверное,
0: he was stoned,
1: вот это вот время, когда его забили, забили до смерти.
0: And drug out of the
1: и
0: city
1: вытащили
0: here.
1: За город.
0: And so he saw
1: это было
0: things.
1: То время. То есть он видел что-то.
0: He heard things.
1: Он слышал.
0: He says it would be lawful to try and even describe
1: как бы это
0: the
1: было бы
0: amazing things I saw.
1: Беззаконно просто вернуться на землю пытаться описать вообще то, что все я там видел.
0: And so, if those things that he
1: поэтому,
0: saw were
1: то,
0: a direct result of being stoned,
1: того, что его забили камнями,
0: do you think he would trade
1: как
0: the
1: вы думаете, обменялся ли бы он
0: for the things that he saw?
1: Избиение камней на то, что он видел?
0: Or how about Shadrach, Meshach, and Abednego?
1: Остал ли он избиение, если бы он знал, что он видел?
0: Or Hananiah, Azariah,
1: видел?
0: Azariah,
1: или как, допустим, Сидрах, Месах и Авденаго?
0: When they were thrown into the fiery furnace.
1: Когда их кинули в огонь.
0: They were thrown into a hot situation.
1: Они были кинуты в такую очень жаркую ситуацию, очень огненное такое испытание.
0: But yet it was in the midst of that trial.
1: Но тем не менее, именно посреди этого испытания, посреди этого огня, они встретили Господа.
0: They met the Son of God.
1: Они встретили Сына Бога.
0: Now do you think that they would?
1: Как вы думаете?
0: Trade the time in the fire for meeting the Son of God?
1: Как вы думаете, отказались ли бы они от этого огня, если бы они знали, что они там встретят Господа?
0: So, yeah,
1: применяли ли бы огонь?
0: We wish we would never have gone through that fire.
1: Сказали бы ли они, а, блин, лучше бы никогда вот этого огня не...
0: Cool and everything, but
1: не попадали. То есть, да, Бог там был классный, красивый, там мог бы
0: нет, down
1: все
0: to the idol,
1: но
0: like
1: нет. То есть, я... Лучше бы мы как бы не шли в эти жаркие времена, а поклонялись идолам, как все остальные.
0: What about Daniel?
1: А как же насчет Даниила?
0: Who was thrown into the den of lions?
1: Кинули в клетку со львами, в яму
0: because
1: со львами.
0: He prayed to his God,
1: из-за того, что он молился своему Богу,
0: saying,
1: когда закон
0: pray,
1: говорил, ты не можешь молиться, ты не можешь поклоняться никому, кроме царя.
0: Do you think he says,
1: как вы
0: man,
1: думаете, сказал он, он, блин, а?
0: I wish I wouldn't have prayed.
1: Лучше бы я помолился, то вот в яму кинули со львами еще.
0: I would have rather not prayed and
1: лучше бы я
0: would have been spared from the lions.
1: Не молился и меня бы не кидали в эту клетку со львами.
0: But it was in the midst of the lion den.
1: Но именно посреди
0: that he
1: этой
0: had
1: клетки со львами у него было переживание с Богом.
0: Man, these guys went
1: то есть
0: through hard times.
1: Люди, они проходили через тяжелые времена, но именно посреди этих тяжелых времен, посреди огня, посреди их клеток.
0: It was in those times that they had firsthand.
1: Тогда люди, они пережили Бога в своей
0: Israel
1: жизни.
0: Is in the midst of
1: израильтяне,
0: a hard
1: они находятся
0: but
1: сейчас посреди тяжелого времени, но именно в результате этого времени они встретят и переживут Господа. Лично, как вы думаете, кто-нибудь из них обменял бы как бы эти испытания на встречу с Богом?
0: No way.
1: Я думаю, вряд ли.
0: Because experiencing the
1: потому что
0: Lord,
1: переживание Бога
0: man, it doesn't matter
1: это
0: what we're going through.
1: Намного больше того, через что мы приходим.
0: Man, we have an experience with the Lord. Everything else just
1: когда мы имеем переживание от Бога, то все остальное, оно просто уходит на десятый план, и нам просто не важно, что происходит, что мы видим Его.
0: James and Peter.
1: Петр и Яков.
0: They try to put that into
1: perspective
0: for us.
1: Выложить это
0: where
1: такое понимание для нас.
0: James and Peter, they both say,
1: слове, когда Яков
0: count
1: и Петр говорят, что я
0: when you fall into various trials.
1: И он нам пишет, что почитайте все за радость. Почитайте за радость, когда вы впадаете в различные испытания и искушения.
0: We read
1: огненные.
0: That, say, count it joy when I'm going through trials. What are you
1: и мы читаем, почитайте за радость, когда я там прохожу испытания, там уж что, сумасшедший.
0: Because of this reason.
1: Нет, но они знали это именно по этой причине.
0: Count it joy, because
1: почитайте
0: it's in the midst
1: за радость,
0: of the fire.
1: Потому что именно посреди
0: it's
1: этого огня, именно посреди этих львов мы переживаем Бога.
0: And that's the perspective we need to have.
1: И вот именно такое отношение, такое понимание должно быть у нас.
0: So, a perspective that comes from faith.
1: Понимание, которое приходит от веры.
0: And faith comes by hearing,
1: и вера, она
0: hearing
1: приходит
0: by the word of God.
1: От слышания, слышания Слова Божьего.
0: I mean, you start going through things, and for you to rejoice in the midst of hard times takes faith.
1: И поверьте, когда вы проходите какое-то испытание, тяжелую и трудную ситуацию, то чтобы вам радоваться в этой ситуации, вам нужна вера.
0: Faith in
1: большая
0: God.
1: Вера
0: faith
1: в Бога.
0: In his goodness, faith in his
1: вера в Его благость, вера в Его
0: promises of the word.
1: Верность, в обетования, которые записаны в Его Слове.
0: So the result of all this,
1: поэтому в результате всего этого
0: was fruitfulness.
1: В жизни евреев была плодородие, была
0: размножение,
1: была сила, и они пережили Бога.
0: Keep that in mind when
1: поэтому
0: you go
1: помните это. Не забывайте, когда вы проходите через
0: you know,
1: трудное испытание.
0: A story,
1: есть история.
0: About, I guess it was in America or something.
1: Это, наверное, в Америке было.
0: Where they were catching a certain kind of fish on the East Coast.
1: Когда рыбаки на восточном побережье они ловили рыбу.
0: It was a very popular fish to eat up and down the East Coast.
1: И на восточном побережье там вот эта рыба она очень популярна, его все едят.
0: And so the people from the West Coast they wanted this fish, but you
1: люди,
0: couldn't get
1: как бы,
0: this fish
1: запада,
0: on the West Coast.
1: Они, они хотели, чтобы им доставляли вот эту рыбу с востока и кушать рыбу именно которая на востоке вот там.
0: Now back then they didn't have planes and
1: и в то время у них тогда еще не было самолетов, не было почтовых служб, которые могли бы рыбу доставить.
0: They ship things
1: by
0: train.
1: Как бы они
0: by train.
1: Они пересылали.
0: And we're talking, it could take a week to get from one coast to the other coast. We're
1: talking
0: 4,000 kilometers.
1: Они пересылали рыбу по поезду, и прикиньте, 1000 километров. То есть это было неделю занимало, чтобы поезду тому проехать 4000 километров и довести эту рыбу.
0: How do you ship fish over a week's period of time and keep them fresh so that the people on the west coast, when they eat them, they say, tastes just like it did when I ate it on the east coast.
1: И как вы думаете, как вообще это возможно было, чтобы вот эта вот рыба, которую они ловят на востоке, которую они неделю 4000 километров везут в поезде на запад, и чтобы люди на западе, когда они получили ее, она не протухла, они покушали ее, сказали, она такая же классная, как будто бы ее только споймали.
0: So they tried different things.
1: Они разные вещи испытали.
0: First they would pack those train cars with ice.
1: Они там набивали эти поезда льдом.
0: And they would freeze the fish and they would ship them frozen across the US.
1: Заморозили всю рыбу, насыпали в вагон льда и потянули на поезде на запад.
0: By the time that they got to the other side.
1: Ну, к тому времени, когда они на другую сторону попали,
0: they were not very tasty.
1: То эти рыбки,
0: real
1: они не были очень вкусные.
0: Kind of shriveled and
1: вот они съёржились, они
0: freezer
1: мясо
0: burnt,
1: было
0: burnt by the ice. Burnt, like burnt by the ice, freezer burnt.
1: То есть их, их обожгло льдом. Как вам такое выражение? Обжечь льдом.
0: Says, well, that doesn't work.
1: То есть не получилось, как бы.
0: So how about we fill the tanks with water and put the fish alive in the tanks and ship them alive across the continent.
1: А потом они решили, ну хорошо, давайте сделаем такие вагоны с водой. Вот, закидаем туда живую рыбу и живой ее будем тянуть вот это вот все время.
0: And then they can kill them when they get there.
1: И когда рыбка туда
0: that
1: доедет,
0: work, right?
1: Вот, то там ее так чисто технически убьют, вот, и скушают, нормально должна быть.
0: Well, that didn't work either.
1: Это тоже не получилось.
0: Because here these fish
1: потому
0: are
1: что
0: floating around for, you know, one week in this water. Back and forth.
1: То есть представьте, вот эту рыбу запхнули такой маленький вагончик, и она там сидит такая расслабленная, на воде путешествует.
0: And by the time they got there, they prepare these fish, and the meat
1: то есть, к тому времени,
0: was real soft and mushy and just.
1: Когда они доставили сюда рыбу, как бы, то есть рыба она все это время отдыхала, у нее живот отрос, мясо ее стало как у свиньи, в общем такое плохое мясо. Вот so, и well, как бы она невкусная была, она такой. Никакое было.
0: What
1: потому
0: makes
1: что она
0: fish
1: ничего не делала там, она не двигалась вообще.
0: What makes them so good when they're eaten on the east coast?
1: А что же, почему эта рыба, которую они ели на восточном побережье, она была вкусная такая, когда они ее сразу ели?
0: It's because they're fresh.
1: Потому что это было свежее.
0: It's because they were caught swimming in the ocean.
1: Потому что эту рыбу поймали, когда она плыла, плавала везде в океане.
0: Exercising.
1: Когда она упражнялась со своих мышцы, качала
0: so
1: мышцы, и потом
0: what they
1: поэтому
0: did
1: мышцы
0: they
1: были вкусные.
0: Found another fish.
1: Вот, что они сделали? Какой выход?
0: That
1: они нашли другую
0: where
1: рыбу.
0: These two types of fish didn't get along.
1: Вот, которая была врагом этой рыбе.
0: And they put them in the tank together.
1: Вот, и потом вот эту вот рыбку, которую все любили, и ту рыбку, которая не любила, эти рыбки, которые
0: and
1: все
0: this other
1: любили,
0: fish would chase
1: они в вагон.
0: All

0: was this trial, this tribulation,
1: именно
0: this
1: это,
0: little annoyance, this fish that was in the tank with the other fish that kept it right, that kept it good, tasty.
1: И вот это именно маленькое раздражение для самых вкусных рыбок, которое гоняло их всю неделю в этом поезде, в этих вагонах, именно вот это вот сделало ту рыбу вкусной.
0: And so,
1: сильной.
0: Again, trials,
1: и снова такие, как бы,
0: это
1: еще один пример,
0: things that
1: который говорит
0: lives,
1: о том, что тяжелые времена, какие-то скорби, какие-то
0: they keep us firm, they keep us
1: ситуации, они держат нас
0: be.
1: Целостными, но держат нас сильными, они помогают нам быть тем, кем мы есть,
0: where
1: кем мы должны быть.
0: To grow,
1: когда мы постоянно
0: to
1: должны
0: trust
1: расти,
0: the Lord.
1: Должны доверять Богу, что нас кто-то не съест.
0: And in the midst of it,
1: experiencing
0: the whole time,
1: мы растем с Богом.
0: And that's something that prosperity won't do to us.
1: Что процветание не сделает.
0: When everything is great,
1: когда все вокруг
0: and we
1: хорошо,
0: can sit back and relax,
1: мы можем просто откинуться на стул и плавать как рыба.
0: And we'll get all mushy.
1: Вот и станем такие же как рыба, когда
0: taste very
1: докатаемся
0: good.
1: К 50 годам и не будем вкусно себя так.
0: So just remember,
1: не будем вкусными, то есть.
0: That trials have a purpose.
1: Помните, что у испытаний есть цель,
0: keep you
1: которая
0: engaged,
1: которая поможет вам быть в форме.
0: Right, well, verse 15.
1: 15 стих.
0: The king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Sifra, and the name of the other was Pua.
1: Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из которых одной имя Шифра, а другой Фуа.
0: And he said, when you do the office of a midwife to the Hebrew women and see them upon the stools, if it be a son, then you shall kill him. But if it be a daughter, then you shall save it alive.
1: И сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его. А если дочь, то пускай живет.
0: But the Hebrew midwives feared God and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men children alive.
1: Повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых.
0: And the king of Egypt called for the midwives and said unto them, why have you done this thing and have saved the men children alive?
1: Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?
0: And the midwives said to Pharaoh, because the Hebrew women are not as the Egyptian women, for they are lively and are delivered before the midwives come in unto them.
1: Повивальные бабки сказали фараону, еврейские женщины не так, как египтяне. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рожают.
0: So Pharaoh gives the midwives a command.
1: Так фараон дает этим повивальным бабкам закон.
0: Probably the two women that oversaw
1: повеление.
0: A group of midwives that helped deliver babies.
1: Наверное, эти двое,
0: Egypt.
1: Они стояли во главе других всех повивальных бабок в Египте, которые...
0: And he said,
1: вот у них группировка повивальных бабок была в Египте. И они говорили этой группе, в общем, когда рождается пацан, то вам нужно убить его.
0: They disobeyed.
1: Вот, но эта группка, они не послушались.
0: And Pharaoh said, what are you
1: фараона,
0: doing?
1: И фараон сказал, что вы делаете? Я ж дал вам повеление.
0: And so, maybe they were telling the truth, or maybe they were lying.
1: Вот,
0: know.
1: И мы не знаем, говорили они правду за счет евреек или
0: But
1: нет.
0: They gave an excuse,
1: но тем не менее, они как бы, то есть, они ничего не сделали плохого и как бы оправдались перед фараоном.
0: Now we read in the New Testament.
1: Мы читаем в Новом Завете.
0: In Romans chapter 13.
1: В книге Римлянам 13. Книге Римлянам 13 глава.
0: In 1 Peter chapter 2.
1: И также в 1 Петра 2 глава.
0: That we are to
1: что
0: obey.
1: Нам нужно слушаться власть. Нам
0: we
1: нужно повиноваться власти.
0: The kings of the land.
1: Нам нужно повиноваться царям,
0: we
1: которые стоят на земле.
0: To obey the laws
1: нам
0: of
1: нужно
0: the land.
1: Повиноваться законам той земли.
0: That is the responsibility
1: вот
0: of
1: это
0: the Christian.
1: Есть ответственность каждого христианина.
0: And so, were these women breaking the law?
1: Поэтому скажите мне, нарушали ли эти женщины этот закон?
0: I mean, were they wrong in disobeying Pharaoh?
1: То есть были ли они неправы тем, что они нарушили повеление фараона царя?
0: No.
1: Нет.
0: Are we wrong when we break the law?
1: Виноваты ли мы, когда мы нарушаем закон нашей страны или не слушаемся нашего

0: Yes.
1: Да.
0: Unless.
1: Если.
0: It goes against the law of God.
1: Это идет против закона Божьего.
0: You know, there are different examples.
1: То есть есть разные примеры этого.
0: We talked about Daniel,
1: the lion's den,
0: Shadrach, Meshach, and Abednego being thrown into the fiery furnace.
1: Когда их кинули в огненную печь.
0: They experienced those things because they rebelled against authority.
1: То, что они переживали, потому что они восстали против власти, не послушались власти.
0: But they rebelled against authority because
1: они восстали против этой власти, потому что на самом деле власть — это их не законы. Они восстали против Слова Божьего, против авторитета Слова Божьего, Слова Бога.
0: Shadrach, Meshach, and Abednego were commanded to worship a false idol.
1: Им повелели поклоняться идолам.
0: So, well, that goes against Scripture.
1: То есть, и это четко шло против Писания.
0: And I won't do it.
1: И они сказали, мы не будем
0: Even
1: этого делать. Даже если это значит тюрьму, даже это значит того, что нас в огонь кинут.
0: So they rebelled.
1: Поэтому они восстали.
0: But for the right reasons.
1: Но это восстание, оно было по правильным причинам.
0: Also, when he was thrown
1: Даниил,
0: into
1: также, когда его кинули
0: den, it was because he rebelled against the law.
1: Потому что он восстал против закона.
0: Because the law was written that you
1: Потому что в законе было написано, нельзя молиться другому Богу, вообще никому, кроме царя персидского.
0: He said, well, I'm not praying
1: и он сказал,
0: to the king of Persia.
1: Я не буду ему молиться.
0: Asking that guy for nothing.
1: То есть, как бы,
0: I'm gonna pray to my God.
1: Я буду молиться своему Богу, то есть этот
0: so
1: человек
0: не
1: никто. И так он и делал. И его поймали, естественно, и кинули в клетку со львами из-за этого.
0: Same thing happens in the book of Acts.
1: То же самое в книге
0: Peter and John, they're out preaching
1: Деяния происходит,
0: up a storm,
1: когда Петр и Иоанн не проповедуют
0: preaching in the name of Jesus.
1: Имя Иисуса.
0: And they get arrested.
1: И их арестовали.
0: And finally,
1: и в конце концов,
0: the authorities let them go.
1: Авторитеты,
0: but they say,
1: они отпустили их, но сказали,
0: don't preach in the name of Jesus anymore.
1: Вы можете
0: None
1: идти,
0: of that.
1: Но
0: can't
1: не
0: have that
1: проповедуйте
0: here.
1: О имени Иисуса. Вам это запрещено.
0: Well, next chapter,
1: в следующей главе, что мы увидим?
0: What are they doing?
1: Что же они делают?
0: They're preaching in the name of Jesus.
1: В храме свободно проповедуют
0: so
1: имя authorities Иисуса.
0: Come and say, hey, we
1: Поэтому
0: told you,
1: это авторитеты
0: guys.
1: Пришли Stop и сказали, подождите, мы вам повелели не проповедовать о имени Господнем. Прекратите, что это вы делаете?
0: They said, well,
1: они сказали, ну, послушайте, вы судите.
0: Should we obey man or should
1: нужно ли
0: we
1: нам
0: obey
1: слушаться
0: God?
1: Человека или нужно ли нам слушаться Бога в первую очередь?
0: And that's the key.
1: И в этом ключ.
0: Obey man.
1: Послушайтесь людей. Послушайтесь законы человека.
0: But obey God.
1: Но прежде всего послушайтесь Богу, что написано в Его Слове.
0: So if God, if Поэтому the laws если of the land contradict the word of God,
1: закон
0: then,
1: той земли противоречит закону Бога,
0: then you're justified in rebellion.
1: Ваше восстание против этих законов, оно оправдано.
0: Just like these women.
1: Так же, как с этими женщинами.
0: Well, as a result,
1: в результате,
0: verse 20, as a result of their rebellion,
1: в результате ихнего восстания 20 стих.
0: Therefore God dwelt well with the midwives, and the people multiplied and waxed very mighty.
1: За сие Бог делал добро повивальным бабкам, и народ умножался и весьма усиливался.
0: And it came to pass because of the midwives feared God that he made them houses.
1: И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроил домы их.
0: And so they feared God and not man.
1: Бойтесь больше Бога, чем человека.
0: They feared God, not Pharaoh.
1: Они боялись больше Бога, чем фараон, чем человека.
0: It's a good way to live.
1: Это хороший, правильный, здоровый способ и принцип жизни нашей.
0: Where does the fear of God come from?
1: Откуда приходит страх Божий?
0: It comes from knowing Him.
1: Он приходит от познания Бога.
0: If you don't know God,
1: если вы не знаете Бога,
0: you won't fear him.
1: Вы не будете Его бояться.
0: You won't honor
1: вы не будете почитать
0: you won't
1: Его.
0: Worship him, you
1: вы
0: won't
1: не будете
0: love
1: поклоняться
0: him.
1: Его, не будете любить Его.
0: John says,
1: Иоанн сказал,
0: we love God,
1: мы любим Бога,
0: because he first loved
1: потому что Он сперва возлюбил нас.
0: Our love for the Lord is
1: Наша любовь к
0: Богу –
1: это ответ на Его любовь к нам.
0: Our fear of God is a response to
1: Бога – это ответ на осознание того, кто такой Бог.
0: And so if you don't know him,
1: Поэтому,
0: you won't fear
1: him. Если вы не знаете Его, то вы не будете Его бояться.
0: But if you do know
1: Но если вы знаете Его,
0: then you will fear
1: то вы будете Его бояться.
0: And if you fear him,
1: если вы будете Его бояться,
0: then you won't fear
1: то вы не будете бояться человека.
0: The Pharaoh charged all his people, saying, every son that is born you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive.
1: Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых.
0: So Pharaoh still is trying to get rid of the male children.
1: До сих пор фараон пытается избавить от мужского пола детей израильских.
0: Now, as we continue on in our story in Exodus and we focus more on Pharaoh and his actions,
1: и будем как бы смотреть, изучать фараона и его действия,
0: we'll come across some phrases that a lot of people have a hard time with.
1: У которых много, с которыми у многих людей есть проблема.
0: The phrase,
1: эта фраза,
0: and God hardened his heart.
1: И Бог ожесточил сердце его.
0: God hardened Pharaoh's heart.
1: Бог ожесточил сердце фараона.
0: That's not fair.
1: И не скажете, это несправедливо.
0: How can God harden someone's heart?
1: Как может Бог ожесточить чье-то сердце?
0: It looks like.
1: Но вы знаете, что похоже, что сердце фараона, оно уже было ожесточенным.
0: I mean, this guy is wanting
1: то есть этот человек, он хочет
0: убить
1: всех младенцев мужского пола в Египте.
0: And we're not talking five, six,
1: мы не говорим
0: 5,
1: 6, 7.
0: I mean, the population of the Jews at this point is around almost 2 million.
1: То есть представьте, что население евреев к этому моменту в Египте достигло где-то 2 миллионов.
0: So there are a lot of
1: babies. Мы говорим о тысячах.
0: And he's wanting to kill them all.
1: И он хочет всех их убить, младенцев.
0: So it sounds like his heart's already very hard.
1: Поэтому то есть, мы можем видеть, что его сердце уже стало очень-очень жестоким.
0: But when we get to these passages, these phrases, God hardened Pharaoh's heart, or Pharaoh hardened his own heart.
1: Но когда мы дойдем потом к этим фразам, что Бог ожесточил сердце фараона, фараон ожесточил свое сердце.
0: And we'll look at these words
1: мы посмотрим
0: and see what
1: эти слова и мы на самом деле посмотрим, что в корне они означают.
0: You know, that when it says God hardened Pharaoh's heart, really,
1: фараона,
0: it's saying God just made what was hard harder.
1: То есть на самом деле Бог, он просто сделал вот эту вот жестокость, которая была.
0: That he
1: он просто усилил
0: ее,
1: он укрепил
0: ее.
1: Укрепил состояние
0: there.
1: Этого фараона, которое уже укоренилось в его сердце.
0: Because we see in verse 22 that
1: потому что мы видим в 22 стихе, что человек может убивать
0: has
1: детей.
0: A hard heart already.
1: И у этого человека уже жестокое сердце.
0: Well, next week,
1: на следующей неделе,
0: chapter 2,
1: вторая глава,
0: we'll be introduced to our hero of the book of Exodus, Moses.
1: Вот мы увидим нашего героя книги «Исход» Моисея.
0: So you can read ahead,
1: можете читать наперед
0: and be ready for next
1: и
0: week.
1: Готовиться к следующей неделе.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» вы услышите в течение этого часа 2 получасовые передачи: проповедь Александра Васильевича Карева и программу «Поворотный момент», ведущий Давид Джеремая.
2: Поздравить с Новым годом всех детей Господних, которые присутствуют в этом нашем молитвенном доме. Хочется поздравить всех, кто проповедует Евангелие и кто поет во славу Христа, особенно наш сегодняшний хор, который так украшает это первое богослужение в новом 69-м году. Поздравляю вас! Мы прочтем Псалом 61, 12 стих. Псалом 61, 12 стих. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Из года в год, при окончании старого года, при наступлении нового года, мы должны обозревать прошлое и заглядывать в будущее. И вот, обозревая сегодня, в этот вечер, наше прошлое, мы увидим, что оно содержит печальное и радостное. Заглядывая в наше будущее, мы убедимся, что и будущее содержит светлые и мрачные краски. В отношении светлых и мрачных красок все годы жизни похожи друг на друга. Но разница в том, что у каждого человека свои печали и свои радости. Дорогие братья и сестры, пусть сейчас пройдут перед нами сперва печальные события нашей жизни в окончившемся только что году. Сперва печальные события. Смерть, посетившая тот или другой дом, ту или другую семью, является всегда, всегда, без исключения, самым печальным, самым тяжелым событием. Предо мной стоит еще довольно молодая сестра, которая вчера в слезах после собрания подошла ко мне. Я ее давно знаю, и вы ее давно знаете. Та сестра, которая несколько раз играла на арфе у нас, вот там наверху и сидит этот наш дорогой хор. Ее мужа мы знаем, Петра Григорьевича Дорошенко. Особенно мне он близок, потому что мы были кое-где в течение нескольких лет вместе, разделяя нашу скорбь и печаль. Он хотел меня посетить в больнице, но так время ему не позволило это сделать вовремя. И когда он пришел, то я оказался уже выписанным. А теперь он уже лежит в сырой земле. И вот эта сестра, его осиротевшая жена, вчера в слезах поведала, как больно и тяжело ей было лишиться своего друга жизни. Повторяю, братья и сестры, что смерть является всегда самым печальным, самым тяжелым событием нашей жизни. Рана, которую наносит нам смерть дорогого и близкого человека, рана самая глубокая и рана самая болезненная. И все раненые рукой вот этого мрачного черного гостя нуждаются в особом участии с нашей стороны, в особом утешении И не знаю, как мы относимся к тем, кого ранило глубоко это черное гостье смерти. Проходим ли мы равнодушно мимо этих братьев и сестер, потерявших своих близких, или мы плачем вместе с ними? Проверим сейчас сами себя, каково наше отношение к этим потерпевшим самую тяжелую утрату. За истекший год много домов, много семейств наших братьев и сестер были посещены этой вот страшной гостьей. Многие из нас были посещены другой неприятной гостьей, болезнью. Болезнь у некоторых из нас была только временной гостьей. То есть она посетила нас и ушла. И мы после ее посещения чувствуем себя совершенно здоровыми. Но у других из нас она осталась постоянной спутницей. Она сопровождает этих братьев и сестер, у которых она осталась как постоянная спутница, повсюду. И при выходе из дома, и при возвращении домой, и при исполнении своих обязанностей, а иногда и ночью не дает покоя. Вот болезнь может только временно нас посетить и остаться может с нами на все дальнейшие годы жизни. Многие дети Божии подверглись другим заболеваниям, которые мы называем духовными болезнями, дорогие братья и сестры. Какие же это болезни? Вот это духовные падения наши. Мы слышим из разных мест нашего братства об этих падениях братьев, а также и сестер. И нам хочется плакать о павших. И вместе с тем так хочется простереть руку к ним и сказать: не унывайте, упавшие, встаньте и пойдем вместе снова за нашим Господом. И таких падений немало и в нашей московской церкви. Были, братья и сестры, духовные охлаждения с некоторыми из нас. Может быть, сегодня здесь находятся дети Божии, которые чувствуют это охлаждение в своих душах. Некоторые претерпели в духовном отношении нечто худшее, чем падение или охлаждение. Они претерпели кораблекрушение в вере. Это значит, что их вера разбилась, а разного рода камни сомнений они больше не могут верить так твердо, непоколебимо в Господа, в которого верили. А некоторые и совсем утратили веру. Все это очень печальное явление в нашей христианской жизни в прошлом. К числу невозвратимых потерь принадлежит потеря драгоценного времени. Вот мне хочется эту потерю особенно сегодня подчеркнуть. Эту потерю мы сейчас можем совершенно не считать за потерю. Те часы, которые пролетели без плода, те дни, которые пролетели у нас без прославления Господу, без служения Ему, дорогие мои, мы можем не считать это потерями, но эту потерю драгоценных дней в нашей жизни и даже годов мы вполне поймем только на одре смерти. Только на одре смерти. То есть тогда, когда мы начнем цепляться за каждый день и даже за каждый час. Сейчас мы не цепляемся за каждый день, братья и сестры. И нам не жалко, если какой-то день может быть вычеркнут нами, хотя он прошел действительно напрасно, и мы легко его вычеркиваем. А жалеть мы о нем напрасно прожитом дне не жалеем. Но на одре смерти, где действительно каждый час становится дорогим и хочется свою жизнь продлить, тогда мы поймем, сколько дней мы прожили бесполезно, бесплодно. И вот в истекшем году немало времени было проведено нами без плода и пользы. О, как мы горько это все оплачем. И я обращаюсь к молодым душам, которых вижу пред собою. Вы особенно, может быть, не способны ценить время, ценить годы, потому что вы молоды, и перед вами, так вам кажется, дальняя дорога, многие-многие годы жизни. Ну что ж, из этих многих лет, которые еще вам осталось жить, почему бы там некоторое время не потерять, не прожить напрасно? Но так не рассуждайте, потому что умирают и молодые. Но пусть пройдут перед нами, дорогие братья и сестры, и светлые события нашей жизни в истекшем году. О них легче говорить с этого места. И знаете, я вам что скажу? Что к числу самых отрадных событий, о которых даже на небе радовались ангелы, это были, слушайте, покаяния и обращения ко Христу грешников. Мы слышим отовсюду об этих обращениях Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу грешников. И у нас в Московской Церкви были эти обращения душ ко Христу. Были, братья и сестры. Это были очень отрадные события. И к числу весьма отрадных событий были или принадлежат присоединения к Церкви уверовавших через крещение. И опять вижу пред собой этот хор дорогой, и знаю, что из вас приняли тоже некоторые крещения, то есть дали обет Христу идти за Ним, куда бы Он вас ни повел, и остаться верными Христу до последней минуты вашей жизни. Счастливы вы, что в прошедшем году вы этот обет Господу могли дать. Но и из тех, кто здесь находится, более пожилых, тоже немало присоединились к Церкви Христовой через крещение. Это все светлые события в нашей жизни, братья и сестры, в жизни наших церквей. Светлыми событиями и в прошедшем, в 68-м году, были возвращения отступников ко Христу. Вот тех, которые кораблекрушение в вере пережили, и они вернулись к своему Спасителю. Разочаровались в тех рожках блудных сынов, которые им враг души предложил, и вначале вкусными показались, а потом оскомину набили эти рожки всего мира, и они вспомнили, как плохо они поступили, что оставили источник воды живой и обратились к водоемам, которые не держат воды, утоляющей жажду. Вот эти отступники от веры во Христа вернулись ко Христу. Разве это не радостные события, братья и сестры, а? А сколько вернувшихся к первой любви наших братьев и сестер лаодикийцев. Я так называю тех, кто потерял первую любовь. И мы должны радоваться, что очень многие вернулись к первой любви, то есть к самой горячей любви ко Христу Иисусу. Отрадными для всех нас с вами были благословеннейшие собрания, которые проходили в этом самом доме, где мы сейчас находимся. Благословеннейшие собрания, братья и сестры, подобные злачным пажитям и водам тихим, на которых Господь в течение всего прошедшего года питал нас обильной пищей. Вы помните эти собрания и знаете, что вы получили на них. Особенно светлыми моментами мы должны считать Поборские высоты, где Христос преображался перед нами и сиял особым светом. Не всегда Христос так перед нами сияет. Разные земные обстоятельства вот от нас его закрывают, его свет затемняют. Но бывали такие часы, поборские часы поистине, когда Христос преображался в своей славе перед нами. И мы тогда чувствовали, как загорелось наше сердце идти за Ним и служить Ему. Мы должны быть Господу благодарны за те глубины, в которые Он нас погружал через Свое Святое Слово в истекшем году. Мы на много шагов подвинулись вперед в нашей духовной, в нашей христианской жизни. Мы приобрели с вами много откровений от Господа, братья и сестры, которых раньше не имели. И действительно, в глубины водил нас Господь, в глубины Слова Господнего. Мы видели с вами также в закончившемся году немало чудес, которые творил наш всемогущий Бог в жизни каждого из нас. Можете ли вы, братья и сестры, хоть об одном чуде рассказать, который Бог сотворил в вашей жизни в прошлом году? Я бы хотел, чтобы все дети Божьи могли рассказать об этих чудесах Господних в их жизни. Плохо, когда мы не заметили ни одного чуда Божьего, которое Он совершил в нашей жизни. У нас, для примера возьмем, было много тупиков. Вот вы знаете, что значит тупик? Зайти в тупик, и не знаешь, куда же теперь двинуться. Где же путь, которым дальше надо идти? Или возьмем другой пример. Много было узлов, таких туго затянутых, и мы никак не знали. Но как же развязать эти наши узлы? И личные, и семейные, и на работах наших. И вдруг Господь подходил и говорил: «Что вы мучитесь над вашими узлами? Дайте, я вам помогу, я ваш помощник и советник». И чудесно в его божественных руках развязались наши запутанные узлы. Правда, братья и сестры? И из тупиков наших Господь чудесным образом выводил нас. А если взять все его бесчисленные милости, его бесчисленные дары и благословения, которые мы от Него получали, и которыми Он нас буквально осыпал, вы знаете это выражение, осыпал, не то что давал, но возьми, мое чадо, вот эту милость от меня, возьми вот этот дар. Не так Господь скуп, а Он прямо осыпает, как из рога божественного изобилия, нас своими дарами, милостями, благословениями. Неужели, закончив год теперь, и увидев все эти чудесные Божьи милости, мы не возьмем в руки наши арфы, если можно так выразиться, и не воспоем нашему любвеобильному Господу хвалебную песню? Вот это сегодня, в первый день Нового года, надо сделать, братья и сестры, воспеть Господу хвалебную песню. Печаль и радость трудно совместить. Если печаль в сердце, то радости нет. Если радость в сердце, тогда печали нет. Правда, братья и сестры? Это редко, чтобы можно было совместить. А вот на пороге Нового года всегда совмещается печали и радости в наших сердцах. Печаль на пороге Нового года бывает по случаю того, что у нас было так много непослушания Господу и такое частое нарушение Его божественной воли. А радость вот о всех этих славных делах Господних в нашей жизни. Так что на пороге Нового года и сегодня, в первый день Нового года, сочетаются эти два чувства – печаль и радость в нашем сердце. А теперь, братья и сестры, мы с вами направим взор в будущее. Каждый наступающий год лежит перед нами, правильно мы говорим, в густом тумане. Теперь бывают такие по утрам туманы – даже опасно ехать транспорту, и много несчастных случаев происходит. И вот каждый Новый год лежит в тумане, в таком вот густом тумане. Каждый наступающий Новый год можно сравнить с таким загадочным сфинксом. И напрасно мы будем вопрошать вот этот новый, наступивший 69-й год, вопрошать его о нашей будущей судьбе. Ты или брат, сестра, или я, если мы к этому Новому году сейчас повернем лицо и скажем, но наступивший новый 69-й год, ты скажи мне, что меня ожидает в этом вот твоем Новом году, что меня ожидает? Поверьте, он будет молчалив, как рыба. Ничего не скажет нам Новый год. Но мы можем ожидать ответ, что нас ожидает от самого Господа. Господь наш не сфинкс, молчаливый, как рыба. Нет, братья и сестры. Он через свое слово говорит к нашим сердцам и говорит много-много. И вот, дорогие мои, что нам Слово Божие говорит о нашем будущем, которое нас ожидает в этом новом году? Прежде всего, Слово Божие говорит о новых благословениях. Причем эти благословения будут дождями благословений. Слово Божие употребляет это выражение «дожди благословений». Дорогие мои, мы обычно не любим таких ливней в природе. Мы тогда прячемся от этих ливней. А вот от ливней благословений Господних прятаться не надо, братья и сестры. Зонтика, пожалуйста, не раскрывайте над своей головой, над своим сердцем, чтобы спастись от такого ливня Божьих благословений. Нет! Подставьте себя под эти дожди благословений. Раскройте сердце широко. Пусть исполнит вас полнотой своей эти Божьи благословения. Нас ожидают и в этом 69-м году, слушайте, новые откровения божественных истин. Я сказал, что в прошлом году мы сделали много шагов вперед в нашем духовном росте. И в этом году мы сделаем тоже немало шагов вперед в познании Господа нашего и Его божественных истин. Нас ожидают новые плоды, которые мы принесем, братья и сестры, но только при одном условии. Как Христос сам сказал, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Мы хотим иметь много новых плодов для славы Христа, не для славы своей. Для этого надо пребывать, как можно больше пребывать в Иисусе Христе. И тогда Он будет в нас пребывать, и мы принесем много плода. Нас ожидают, братья и сестры, в этом новом году, знаете что? Новые общения с Иисусом. У меня даже сердце, знаете ли, возликовало при этой мысли, что новые общения с Иисусом всех нас, любящих Его, ожидают. А ведь каждое общение, такое близкое, такое тесное, такое живое со Христом, несет нам особую радость. Значит, если новые общения с Иисусом нас ожидают, то и новые радости нас ожидают. Вот, дорогие мои, каков наступивший год. Но если бы только это, если бы только эти благословения, эти откровения, эти многие новые плоды, эти общения с Иисусом, эта обильная радость от общения с Иисусом, если бы только это нас ожидало, мы тогда сегодня с какой-то особой радостной песнью пошли бы по пути Нового года. Но, слушайте, не это только ожидает нас, а вот что. Послание к Евреям, 9 глава, 27 стих. Человеком положено однажды умереть. Вот тут уже, дорогие мои, запеть при этих словах радостную песнь трудновато. Трудновато. Человеком положено однажды умереть. Однажды? А что если, брат, сестра, это однажды для кого-нибудь из нас, здесь сегодня присутствующий, выпадет как раз на наступивший Новый год? Как вы, братья и сестры, думаете? Многих уже не было вчера на встрече Нового года из тех, которые были на встрече 68-го года. А вчера их уже не было. Они уже покоятся в сырой земле. И для некоторых это однажды наступит именно в наступившем году. Поверьте, братья и сестры, я не пророк, не ясновидец и не могу простереть свой перст и сказать: а вот эта сестра, я даже не хочу и смотреть ни на кого в лицо, а то скажет: ну, брат сегодня был пророком, да при этом посмотрел на меня и предсказал мне смерть. Я не хочу, даже пусть мои глаза блуждают. Но кто-то из вас, братья и сестры, дорогие, в этом наступившем году закроют навсегда свои глаза. И старые, но могут быть и молодые. Кому-то из нас, черные гости, смерть придет в дом, как бы этого нам не хотелось. Придет и не спросит нас, хотим мы или не хотим. Прочтем Деяния апостолов, 14 глава, 22 стих, где сказано: многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Надлежит войти многими скорбями в Царствие Божие. Если надлежит, значит, будут обязательно. Надлежит, обязательно будут скорби, разные скорби. Их не миновать никому. Никому, братья и сестры, в новом 69-м году не миновать скорбей. Может быть, они не будут такими страшными, уж очень невыносимыми, но скорби будут, брат, сестра, будут. Я в этом отношении смело пророчествую, да потому что мне Слово Божие сказало: многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие. Дорогие мои братья и сестры, Слово Божие нам говорит, Господь говорит, что будут у нас и искушения, и опять молодые сердца, к вам больше всего будет подходить искуситель со своими искушениями. Будьте на страже, прошу вас. Апостол Павел называет искушения раскаленными стрелами лукавого. Если будут искушения, значит, будут и падения, или могут быть и падения. Где искушение, там возможность падения. Если искуситель стреляет раскаленными стрелами своих искушений, то будут и раненые этими стрелами. Увы, будут и раненые. Некоторые из вас будут лежать и стонать от своих ран, которые сатана нанес раскаленной стрелой искушения. Совесть будет грызть. Почему я это сделал? Почему я это сделала, будучи христианином или христианкой, любя Иисуса Христа? Дорогие мои братья и сестры, вот это уже нас с вами несколько пугает. Эти все светлые события, которые нас ждут, повторяю, они заставляют нас с радостной песнью пойти по пути Нового года. А вот это, что я только что сказал, дорогие мои, и смерть, и скорби, и эти искушения, и падения, и ранения, это несколько наше сердце исполняет страхом. Но я вам прочитал слова, которые все равно, даже если все это встретится нам, хотя бы смерть в новом году пришла со своей косою и встала около нашего одра болезни, мы можем и это испытание преодолеть с песней на наших устах и сердцах. Почему? Потому что сила у Бога. Если мы должны были бы надеяться только на нашу человеческую силу, беда, пропали бы мы с вами. Но однажды, говорит псалмопевец Давид, сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Так чего же нам бояться, братья и сестры, этих страшащих нас событий, которые действительно многих из нас ожидают в новом году. Сила у нас есть, не наша, она ничто. Божья сила, сила Иисуса Христа, который обещает и на пороге этого Нового года пребывать с нами во все дни Его. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Поворотный момент». Ее автор и ведущий – известный пастор и богослов Дэвид Джеремайя.
1: Откровение. Откровение – это книга таинственных чудес и знаков. Предсказания этой дивной книги говорят о будущих событиях, которые произойдут в конце времен. Примечательно, что в начале книги Откровения есть подборка, состоящая из 7 писем. Это послание Иисуса Христа, записанное его учеником Иоанном. Послания являются краткими письмами. Они лаконичны и бьют в цель. Адресаты писем – ранние христианские церкви. Данные письма адресованы 7 античным общинам. При этом они, как и само Откровение, являются предсказаниями. Через эти письма Христос обращается ко всем церквям всех веков. 7 церквей, 7 писем. Это 7 посланий к современным христианам. Это важные слова похвалы, ободрения, предупреждения. Присоединяйтесь к изучению Библии, к изучению бессмертных слов Христа, обращенных к Его последователям через 7 церквей Откровения. Я Дэвид Джеремайя. Добро пожаловать на программу «Поворотный момент». Знаете ли вы, что более дюжины населенных пунктов в Соединенных Штатах называются Филадельфия? Это прекрасное слово означает «город братской любви». И в одном из первых городов, носивших это имя, была церковь, которая воплощала значение этого слова. Христос написал им письмо любви, в котором Он дает им твердые обещания защиты и обеспечения как награду за их верность. Современные церкви, стремящиеся получить Божие благоволение, могут многому поучиться у этой церкви. И мы сегодня будем у нее чему-то учиться. Это 7-я проповедь нашей новой серии о 7 церквях книги Откровения под названием «Верная церковь». Надеюсь, вы рассмотрите эту церковь вместе со мной в программе «Поворотный момент». Письмо к Филадельфийской церкви было полностью позитивным. Вы знаете, что в других письмах Господь говорил: «Я имею против тебя, что ты сделал то или иное». О каких-то церквях Он говорил и плохое, и хорошее. Но что касается церкви Филадельфии, Он не говорит о них ничего плохого. Господь хвалит эту церковь. Во-первых, это послание было адресовано в город Филадельфия. Сегодня это город Алисар. До этого город назывался Филадельфия и был назван так в честь Пергамуса, Ателуса, Филадельфуса, основавшего этот город. И, разумеется, многие из вас знают, что слово «Филадельфия» означает «братская любовь». Это также название крупного города в штате Пенсильвания. А если вы когда-либо были на спортивном мероприятии в этом городе, вам трудно соотнести название и реальность. Слово «Филадельфия» употребляется в Писании 7 раз, помимо упоминания об этом городе. В книге Откровения это слово упоминается 2 и обозначает город. Но само слово «Филадельфия», «братская любовь», употребляется в Библии еще 7 раз. Слово имеет 2 корня — «филео» — «любовь» и «аделфос» — «брат», «братская любовь». В Новом Завете часто звучит призыв любить братьев, иметь братскую любовь, и в этих случаях слово «Филадельфия» используется не как географическое название. Но в Малой Азии существовал город с таким названием, и именно туда было адресовано это письмо. Каждое из этих писем представляет период в истории церкви. Письмо Филадельфийской церкви представляет период с начала XIX века до Вознесения церкви. Параллельно в конце времен возникнет Лаодикийская церковь. Этот период ознаменован началом великого миссионерского труда, временем больших пробуждений и экспансии церкви по всему миру. Все это произошло в филадельфийский период истории церкви. Библия говорит нам, что церковь Филадельфии в той или иной форме все еще будет присутствовать, когда вернется Иисус Христос. Хотя очевидно, что эпоху до возвращения Христа характеризует церковь Лаодикеи. Давайте откроем Библии на 3 главе Откровений. Вы знаете, что в каждом письме церквям Господь как-то себя называет. Он очень интересно описывает себя филадельфийской церкви. В Откровении 3 главе 7 стихе мы читаем: «И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истины. Прежде всего, здесь говорится, что Иисус свят». Он хочет напомнить жителям Филадельфии о своей святости. Он превыше всех. Он святой. Он тот, кто олицетворяет качества, которыми обладает только один Бог. Он святой Бог. Он напоминает верующим Филадельфии о своей святости. Он один имеет право призвать христиан Филадельфии жить с верою в Него. В первом послании Петра, 1 главе 15 стихе, сказано: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Прежде чем требовать святости от кого-то, нужно и самому быть святым. Это послание написано святым, написано церкви Филадельфии, святым Иисусом. И также он называет себя истинным. Что означает истинный? Это означает, он реальный и настоящий. Он тот, кем себя называет. Библия говорит нам, что Иисус не только святой, то есть совершенный и праведный, не имеющий греха, но и истинный. Он настоящий и живой. Он не лицемер. Его святость не просто слова. Он действительно тот, за кого себя выдает. Когда вы понимаете, кто есть Иисус, и понимаете Его характер, вы начинаете осознавать Его святость и истинность. И Он призывает нас быть такими. Он хочет, чтобы и мы были святыми, настоящими, неподдельными. Кто-то может надеть маску святости, но Библия говорит нам, что Иисус не только святой, Он воистину святой. К этому должны стремиться и мы. Библия называет его суверенным. 7 стих. «Имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Это то, что делает Господь Иисус. Он открывает двери и закрывает их. Кто из вас знает, что если Господь Иисус открыл дверь, она полностью открыта? Если Он закрыл дверь, то кто из вас оказывался перед закрытыми дверями, когда Иисус закрывал их перед вами? Он имеет власть делать в нашей жизни то, что захочет. Филадельфийская церковь — это церковь, для которой дверь была открыта. Мы увидим сейчас, почему. Но не стоит забывать причину, по которой дверь для них была открыта. Ключи в руках Иисуса. Он открывает дверь, и Он закрывает ее. Мы подошли к 8 стиху 3 главы. Здесь Иисус ставит диагноз этой церкви. Эта церковь описана 4-5 разными способами, и если вы пытаетесь понять, что делает церковь таковой, какой ее хочет видеть Бог, то в описании этой церкви вы найдете нужные характеристики. Я пытался выразить это различными способами, а потом решил описать их как можно проще, оставляя литературные приемы на потом. И вот как Библия описывает эту церковь. Прежде всего, двери возможностей были открыты для этой церкви Богом. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Не забывайте, ключ в его руках. Он может открыть дверь, и никто ее не закроет. И если он закроет дверь, никто ее открыть не сможет. Господь Иисус представляется этой церкви. И Он говорит церкви в Филадельфии: «Вы церковь больших возможностей. Перед вами открыта дверь. Когда ты несешь служение, а я несу служение уже более 40 лет, ты начинаешь осознавать, что какие-то двери открыты, а какие-то нет». Недавно я натолкнулся на утверждение сэра Уильяма Рэмси. Он заявляет, что Иисус упомянул дверь не случайно. Это обусловлено их географическим положением. Почему в Филадельфии для церкви была открыта дверь? Послушайте, как он это объясняет. Местоположение города полностью объясняет это высказывание. Филадельфия находилась в верхнем краю продолговатой долины, выходящей к морю. Через Филадельфию дорога вдоль долины вела во Фригию, к Великому Центральному плато и основной части Малой Азии. Этот путь свел из гавани Смирны в северо-восточные районы Малой Азии и вообще на восток. Это ключевой путь на Великом пути, соединяющем Эфес на востоке с Великим Азиатским торговым путем Средневековья. Поэтому Филадельфия была хранителем ворот на плато. То есть Филадельфия находилась на самом краю. Невозможно было добраться в части света, которую я сейчас называл, не проходя через Филадельфию. Филадельфия была дверью во все остальные места. Из-за этого город был стратегическим. То есть в некоторые места нельзя было попасть, не проходя Филадельфию. И поэтому Господь Иисус говорит этой церкви: «Я поместил вас в стратегическое место. Не проходя через вас, люди не могут добраться, куда им нужно. Это дает вам большие возможности и открытые двери». Джон Стотт подкрепляет это такими словами: «У Христа есть ключи, и Он открывает двери. Тогда давайте не будем бесцеремонно пытаться прорваться в закрытые двери. Мы должны ждать, пока Господь не откроет нам путь. Наше грубое и бесцеремонное поведение по отношению к неверующим людям постоянно наносит ущерб свидетельству о Христе. Конечно, мы должны стремиться завоевать для Христа наших друзей и родственников, как дома, так и на работе, но иногда мы бежим впереди Бога. Будьте терпеливы, усердно молитесь, любите их и ждите, когда вам представится возможность им рассказать. То же самое относится и к нашему будущему. Пожалуй, больше ошибок совершается из-за скорости, чем из-за лени, из-за нетерпения, чем из-за терпения. Божьи цели часто созревают медленно. Если дверь закрыта, не пытайтесь выбить ее. Подождите, пока Христос не достанет ключ и не откроет ее для вас. Я убедился в этом на своем опыте. Я часто пытался торопить события и не раз пытался выбить дверь. Но оказавшись по ту сторону, я понимал, что лучше бы я уповал на Господа, на Его времена и сроки. Тогда все сложилось бы иначе. Эта церковь так прекрасно описывает исторический период, когда происходило много всего. Это время активного миссионерского труда, когда распространялось Евангелие, и благовестие было в центре служения. Церкви насаждались, росли и были центром того, что происходило в культуре. Это была филадельфийская эпоха, период открытых дверей. В третьей главе звучит странное слово, описывающее еще одну особенность этой церкви. Сначала говорится об открытой двери, но затем: «Ты немного имеешь силы». Это звучит странно, тем более, что это все еще похвала. Он говорит: «Я хочу похвалить тебя». «Ты немного имеешь силы» звучит как комплимент, только наоборот. Обычно, если кто-то говорит: «У вас мало силы», мы не считаем это комплиментом. Но здесь Господь говорит этой церкви: «У вас прекрасная возможность, перед вами открытая дверь, но есть еще кое-что, что мне в вас нравится. У вас немного силы». В оригинале в этом месте стоит «всего лишь немного силы». То есть дело не в том, что церковь имеет какую-то силу и хоть как-то может функционировать. Господь здесь говорит: «У вас своей силы немного». То есть источник их силы — Господь. Они полностью зависят от Него. То есть они понимают, откуда приходит эта сила. Это церковь, перед которой дверь открыта, но в то же время они осознавали, что сами по себе не способны пройти через эту дверь. Они имели божественное смирение. И во втором послании к Коринфянам, 12 главе, говорится: «Сила моя совершается в немощи». Ни богатство, ни влияние, ни рекламные ходы.

что Бог благословил церковь, это твоя заслуга. Нельзя забывать, что в церкви вся власть принадлежит Богу. Это Он благословляет ее, и это Он открывает двери или закрывает. И зачастую, когда Бог открывает дверь, и мы входим в нее, если мы не знаем, кто мы во Христе, мы начинаем думать, что это все плод наших дел, а не Его. Итак, вторая характеристика этой церкви — у них была дверь возможностей, открытая Богом, и они понимали, что без Бога они бессильны. В-третьих, они были посвящены Слову Божьему. Обратите внимание на 8 стих. «Вы сохранили Слово Мое». Церковь верила в авторитет Библии, и они сохранили Слово Божие. Мне часто задают один и тот же вопрос. «Пастор Джеремай, что, по вашему мнению, является основной причиной разрушения церкви и брака?» Я отвечаю, не задумываясь, потому что у меня сразу есть ответ на этот вопрос. Причина в том, что в церкви центральное место больше не принадлежит Слову Божьему. Когда в последний раз кто-то открывал Писание и говорил «Так говорит Господь»? Если забрать у Слова Божьего центральное место, то все остальное не устоит. Когда вы не пребываете в Слове Божьем, у вас неправильное отношение к Израилю, ведь вы не знаете, что Библия говорит о нем. Вы даже не представляете, сколько человек я встречал за последние пару недель, которые понятия не имели, что в Библии написано, как мы должны относиться к евреям. Если вы не знаете, что Библия говорит о браке, брак легко распадается. Если вы не знаете, что в Библии сказано о церкви, церковь теряет свое влияние. Итак, интересный факт об этой церкви, и нам важно его отметить, на фоне того, что мы переживаем в нашем обществе, одной из причин того, что эта церковь была благословенна Богом, было то, что они сохранили Слово Божие. Слово было в центре. Христиане Филадельфии твердо стояли в вере в Иисуса. Они верили, что Он Бог, пришедший во плоти, Господь и Спаситель. Они говорили, мы верим, что Иисус — Господь, Бог, и мы не отречемся от имени Его. Помните, в Римской империи нужно было восклицать «Цезарь Господь». Они должны были пойти к алтарю щепоткой ладана, и от них требовали, чтобы они отреклись от Иисуса, сказав «Цезарь Господь». Но филадельфийцы этого не делали. Они не отреклись от Господа. Они осознавали, что ничего не смогут сами, если Господь не призовет их. Эта церковь посвящена Слову Божьему и верна Иисусу. Если церковь обладает этими четырьмя характеристиками, то у нее есть все предпосылки, что Бог будет творить через нее великие дела. А вот что Иисус сказал этой церкви. Это Его заявление. Во-первых, Он обещает унизить их врагов. Он говорит, «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Иудеи возмущали народ. Они устраивали рейды против церквей Малой Азии и убеждали людей, что имеют апостольскую преемственность, что через них действует Бог. Господь Иисус говорит церкви, «Не беспокойтесь насчет этих людей. Я о них позабочусь». Откровение 2 глава 9 стих. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Теперь Он не призывает к терпимости. Он обещает церкви, что унизит их врагов. «Они придут и поклонятся пред ногами твоими». Кто-то правильно отметил, что апостол Павел тому прекрасный пример. Раньше он тоже преследовал церковь и убивал христиан, но по пути на одну из таких миссий в Дамаске Господь его арестовал и не позволил ему арестовать христиан. И после этого мы видим его уже поклонником и ярым служителем Иисуса Христа. Господь пообещал этой церкви, что он унизит их врагов. А вы знаете, что когда вы живете для Господа и изо всех сил стараетесь следовать за Ним, Господь сражается в ваших битвах за вас. Это не

ваша битва. Мы думаем, что наша битва против других людей, и сражаемся с ними, не понимая, что наша брань не против крови и плоти. Так говорит Писание. Наша брань не против других людей, но против начальств и властей, господствующих в воздухе, которые с помощью своих миньонов противостоят Божьему труду. Мы не способны сражаться в этих битвах. На это способен только Господь Иисус. Он обещает унизить их врагов и обещает сохранить их от годины искушения. На этом я хочу остановиться. Это один из ключевых стихов Нового Завета. Значение этого стиха глобальнее, чем кажется. Во всей книге Откровения церковь упомянута в главах с 1 по 4. После этого церковь уже не упоминается вовсе. Все остальные главы книги Откровения не содержат в себе слово «церковь». Это главы о скорби, о судах, изливающихся на землю. Куда же подевалась церковь? А она на небесах. Он пишет о церкви до момента Вознесения. Затем церковь уже в небесах. Вся остальная книга повествует о скорби, когда церкви уже нет. И вот в этом прекрасном стихе он дает обещание церкви Филадельфии, которое распространяется и на нас. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Хотя это письмо адресовано конкретной церкви, речь в нем идет не о гонениях регионального характера. Речь здесь не о том, что Господь сохранит церковь Филадельфии от преследований. Он говорит: «Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». Это обещание церкви Филадельфии и церкви в истории, представляющей этот период, что у Господа есть особый план, который не позволит им когда-либо испытать скорбь. А вы все знаете, я верю в вознесение до скорби. Я верю, что Иисус вернется за Своей Церковью, прежде чем на земле начнется скорбь. Некоторые верят, что Он вернется посреди скорби, другие верят, что Он придет уже после периода скорби. А кто-то утверждает, что скорбь уже началась. Но Библия учит нас, что Иисус вернется до скорби, чтобы забрать нас домой. Обратите внимание, Он обещает: «Я сохраню тебя от годины искушения». Господь адресует это письмо церкви Филадельфии, истинной церкви последних дней. И Он говорит этим истинным верующим: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Фразу «година искушений» также можно перевести как «час испытаний». Разумеется, речь идет о периоде скорби, который наступит в будущем. И вот обетование, которое Господь дает Церкви. Он избавит нас от периода скорби. Некоторые понимают это место так, что Бог избавит нас подобно тому, как Он спас Сидраха, Месаха и Авденага. Они вошли в печь, и там вместе с ними был Господь. Но Библия не говорит: «Я сохраню вас в скорби». Здесь написано: «Я сохраню вас от годины искушения, от периода скорби. Вы не окажетесь посреди скорби, и я не буду там с вами». Сейчас в наших скорбях Господь с нами. Библия говорит, что в будущем Он вообще убережет нас от того, чтобы мы испытали скорбь. Он оградит нас от этого. Библия не говорит: «Я сохраню вас, когда вы будете проходить через период скорби». Библия говорит: «Я уберегу вас от годины испытаний». Предлог «от» здесь означает: вы будете далеко от этого. Вы не будете испытывать скорбь даже близко. Вы будете вдали от нее. Вам не придется переживать скорбь. Мы верим в вознесение до периода скорби. И вот вам одна из причин. Господь обещает, что мы не будем проходить через скорбь. Библия говорит: «Нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе». Не сказано:
меньше осуждения, немного скорби, но сказано, нет осуждения. Вы спросите, но что тогда я прохожу сейчас, если это не скорби? Я говорю о скорби по всему миру, которая испытает всю землю. Некоторые говорят, что Господь сохранит церковь посреди скорби, но Иисус говорит церкви Филадельфии, «Я сохраню вас от часа скорбей». Это возможно только если Он заберет нас из места, куда придут испытания. Мы имеем ясное обещание для церкви, что Господь сохранит ее от времени, когда на землю придет скорбь. В первых трех главах книги Откровения слово «церковь» упоминается 19 раз. Но после четвертой главы, с момента, как начинается скорбь, церковь уже не упоминается ни разу во всей книге. Я всегда говорю людям, что я всем сердцем верю, что Слово Божие ясно учит нас, что если мы христиане, то как только мы приняли Христа, Библия говорит, что однажды небеса разверзнутся, и Иисус придет, чтобы забрать свою церковь. Мы встретимся с Ним в воздухе и навеки будем с Ним. Как ваш пастор, я уже говорил, что верю. Когда это произойдет, я буду еще здесь. Я всем говорю, что ожидаю встречи не с гробовщиком, а с Господом наверху. Я хочу быть вознесен. Это невероятное обетование церкви в Филадельфии, которая представляет церковь последних дней. Как раз перед тем, как начнется скорбь, согласно книге Откровения, в этом стихе нам дано обетование, что всемогущий Бог усмотрит, как сохранить нас от часа испытаний. Читая о периоде скорби, можно назвать этот период временем осуждения, а Библия говорит, что нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Он обещает унизить их врагов, сохранить их от годины искушений и обещает прийти скоро. А вот что он говорит: «Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Позвольте спросить вас, что означают слова Иисуса, сказанные через Иоанна на острове Патмос? «Се гряду скоро». «Скоро» не означает «в тот же час, немедленно». Когда Он придет, это произойдет быстро, в один момент, во мгновение ока, при звуке последней трубы, так говорится в послании к Коринфянам. Спасибо за просмотр поворотного момента. Чем больше мы изучаем Слово Божие, тем больше понимаем, что наш Бог желает личных отношений с каждым из нас. Если хотите начать с Ним такие отношения, то первый шаг — покайтесь в грехах и попросите Иисуса стать вашим Господом и Спасителем. Когда вы сделаете выбор принять безвозмездный Божий дар спасения, начнется ваша духовная жизнь с Господом Богом во Христе Иисусе. Если сегодня вы сделали шаг веры, пожалуйста, поделитесь своим решением с другими христианами в библейском служении или в поместной церкви и продолжайте расти в обретенной вами вере. Пусть Бог благословит вас, когда вы последуете за Ним. С нетерпением жду новой встречи на поворотном моменте.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать краткую проповедь Чарльза Сперджина. После этого прозвучит короткий рассказ, затем получасовая программа «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. Высшее служение – это следование. Если я хочу быть служителем Христовым, я должен быть последователем Его. Действовать так, как действовал Иисус – это самый верный путь прославить Его имя. Об этом мне хочется размышлять ежедневно. Если я следую за Иисусом, я буду общаться с Ним. Если я подобен Ему, я буду с Ним. Если здесь, на месте, я стремлюсь следовать за Ним, Он в свое время возьмет меня к себе, чтобы я в небесах обитал у Него. Путь нашего Господа – проходил через страдания к престолу. Таков же и наш путь. После наших временных страданий вместе с Ним Он введет нас в славу. Исход Его жизни должен быть и нашим исходом. И если мы последуем за Ним в уничижении, мы будем с Ним и во славе. «Приди, душа моя, мужайся, ступай своими ногами по означенным кровью следам, которое оставил тебе Господь. Помоги мне не забыть того, что Отец хочет почтить тех, которые следуют за Его Сыном. Если Он видит, что я верен Иисусу, Он ради Сына Своего подаст мне знамение милости и славы, и никакая слава не может сравниться с этой. Князья и цари обладают только тенью славы. Истинная слава исходит от Отца. Поэтому, душа моя, держись еще тверже за твоего Господа Иисуса».

0: Бежал ручеек.
1: Среди гор и долин, полей и лесов бежал ручеек. Он бежал и бежал, и всегда был занят только тем, чтобы бежать. Горы, поля, деревья и травы равнодушно смотрели на непоседу ручейка. Однажды камешки, лежащие неподалеку, заинтересовались и спросили:
2: «Ты куда все время бежишь?
3: Куда бежишь, ручеек?»
4: «Я стремлюсь к большому морю. Мне непременно нужно достичь его».
3: «Остановись хоть на минуточку!
5: Поиграй с нами!»
3: «Поиграй, ручеек!
5: Поиграй!»
4: «Не могу. Моя цель только вперед. Большое море ждет меня. Я верю в это».
1: Этот разговор услышало лежащее бревно. Когда-то это было красивое дерево, но злая буря сломала его. Теперь это было просто бревно, которое лежало себе и лежало все время.
6: «Но зачем тебе это нужно? Я давно здесь лежу. И скажу честно, мне хорошо и спокойно».
4: «Уважаемое бревно, если я перестану бежать, я высохну, я погибну и никогда не увижу большого моря».
6: «Между прочим, ты сможешь образовать здесь свое личное озеро в большом море, и без тебя много

0: все увидели, что этот маленький ручеек непоколебим. Его решение было твердым, ведь большое море — это его мечта, его цель, и он стремился туда, несмотря ни на что. Однажды он увидел других маленьких ручейков. Они тоже бежали к морю.
1: «Друзья, давайте сольемся в один большой ручей. Тогда бежать к морю будет легче».
0: Ручейки с радостью приняли его предложение. Но один ручеек отказался бежать вместе.
2: «Я могу сам. Сила у меня есть. Способностей тоже хватает. Если я сольюсь с вами, то это уже буду не я. Это будем мы. Тогда меня совсем не будет видно».
0: Этот ручеек вскоре встретил на пути огромный камень. Ему пришлось свернуть в сторону и бежать по незнакомым местам. Вдруг прямо перед собой он увидел грязное болото.
3: Хе-хе-хе.
0: Оно протянуло к нему свои зеленые руки, и было уже слишком поздно, чтобы свернуть или убежать от него. Другие ручейки-одиночки тоже затерялись где-то. Никто не знал, где они, потому что никогда уже их не видели. А большой ручей бежал и набирал силу, ведь к нему вливалось много разных ручейков. Теперь это уже была река, которая не хотела стоять на одном месте, ведь впереди большое море. Оно ждет, оно необъятное и прекрасное, и множество ручейков со всего света стремятся к нему, чтобы слиться с ним

Дорогой маленький друг, мы ведь тоже как ручейки, по отдельности, а все вместе мы церковь. Мы стремимся к Богу, хотим исполнять Его желания, узнавать о Нем все больше и больше. А наш Господь, Он очень любит нас и хочет, чтобы мы были дружными.

0: Говорит радио «На пути».
1: В эфире «Радио на пути». Ежедневно в это время на нашей волне чтение христианской литературы. Через полчаса слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона Арина Висолаускас. Рада приветствовать вас в студии Тартусского семейного радио. Передача «Продолжение следует». Варавва – разбойник, приговоренный к распятию, но отпущенный на волю по требованию толпы взамен распятого Христа. Он лишь бегло упоминается в Новом Завете. Характер и судьба Вараввы в романе почти целиком плод художественного вымысла Лагерквиста. Это человек действия, индивидуалист и бунтарь, не привыкший задумываться над своими проступками. Сегодня звучит третья часть произведения Пер Лагерквиста «Варавва» в исполнении Олега Севастьянова.
3: Варавва удивился. Отчего же? Что ему мешает? Каждый сам себе хозяин. А нет, ответил высокий, глубоко задумался и прибавил. Не так это. Нет. А зачем он здесь? Варавва не удержался от вопроса. Высокий ответил не сразу, а потом нехотя выговорил, что это из-за учителя. Учителя? Да. Неужели он про учителя не слыхал? Нет. Нет? Про того, кого распяли вчера на Голгофе. Распяли? Нет, не слыхал. Почему распяли? Потому что так ему было назначено. Назначено, чтобы его распяли? Ну да, так сказано в Писаниях. Учитель и сам это предсказал. Сам? И в Писаниях сказано? Варавва был не силен в Писаниях и не знал ничего такого. Я тоже не знал. Но так там сказано. Варавва охотно поверил, и все же, почему распяли учителя? Зачем? Все это очень странно. Да, по-моему, тоже. Не понимаю, зачем ему было умирать и такой страшной смертью. Но так ему было назначено, он сам предсказал. Все исполнилось, чему надлежало быть. Он же столько раз говорил. И тут высокий повесил свою большую голову, что ему надлежит пострадать за нас и умереть. Варавва посмотрел на него. Умереть за нас? Да, вместо нас. Пострадать невинно и умереть вместо нас. Ведь ясное дело, виноваты-то мы, а не он. Варавва сидел, смотрел на улицу и больше не задавал вопросов. Теперь куда легче понять то, что он говорил, бывало, сам себе сказал высокий. И ты хорошо его знал? Спросил Варавва. Конечно, конечно, хорошо. Я был с ним с самого начала, еще когда он начинал там, у нас. А, значит, он из твоих краев. И потом я следовал за ним повсюду, куда бы он ни пошел. Почему? Почему? И ты еще спрашиваешь? Сразу видно, ты не знаешь учителя. Почему это сразу видно? Пойми, у него была сила, непонятная сила. Он только скажет: «Следуй за мной», и ты за ним следуешь, и ничего другого не остается. Такая у него была сила. Если бы ты знал его, ты бы не спрашивал. Ты тоже пошел бы за ним. Варавва помолчал, потом сказал: «Да, наверное, он был замечательный человек, если все, что ты говоришь, правда. Но раз его распяли, Выходит, не так уж велика была его сила. А нет, не выходит. Я и сам сперва так подумал. Вот ведь что самое страшное, что я мог хоть на минуту подумать такое. Но теперь я, кажется, понял, для чего нужна была эта позорная смерть. Теперь я хорошенько поразмыслил и поговорил с людьми, которые лучше моего знают Писание. Понимаешь, оказывается, ему, невинному, надо было все это претерпеть и даже спуститься в ад ради нашего брата. Но он еще вернется и докажет всю свою силу. Он воскреснет из мертвых. Мы в этом не сомневаемся. Воскреснет из мертвых. Да что за бредни? Не бредни. Наверняка воскреснет. Кое-кто думает даже завтра утром, потому что это должно случиться на третий день. Он будто бы говорил, что пробудет в аду 3 дня. Сам-то я не слышал, но будто бы он так говорил. А завтра, чем свет, Варрава пожал плечами. Не веришь? Нет. Не веришь? Да где ж тебе? Ты ведь не знал его. Но у нас многие верят. И правда, почему бы ему не воскреснуть, если он других воскрешал из мертвых? Воскрешал? Быть не может такого. Еще как может быть? Я своими глазами видел. Неужели правда? Да истинная правда. Воскрешал. Так что сила-то у него есть. Силы у него на всех хватит. Была бы только охота. Была бы у него только охота для самого себя. Постараться, пока мест он ничего такого не делал. Зачем он при такой своей силе и дал себя распять? Да, знаю, знаю, но понять это нелегко. Я, видишь ли, человек простой, и все это, брат, понять нелегко. Ты, выходит, не веришь, что он воскреснет? Нет, я верю. Конечно, они говорят правду, что учитель вернется и явит свою силу и славу. Я в этом не сомневаюсь, они уже Писание знают получше, и тогда пробьет великий час. Они даже говорят, начнется новый век, счастливый век, когда Сын Человеческий будет править в своем царстве. Сын Человеческий? Да, так он себя называл. Сын Человеческий? Ну да, так он говорил. Но некоторые думают... Нет, никак не выговорю. Варрава придвинулся к нему поближе. Что же они думают? Они думают, что он сын самого Бога. Сын Бога! Да! Но только поди неправда это. Даже отрабь берет. Лучше пусть бы он вернулся такой же, как был. Варрава стал сам не свой. «Чего болтают?» — крикнул он. «Сын Божий! Сына Божьего и распяли! Сам понимаешь, не могло этого быть! Я тебе уже сказал, что это поди неправда. Еще повторю, если хочешь. Какие же безумцы могут этому верить?» — продолжал Варрава, и шрам под глазом у него побагровел, как бывало всегда, когда что-то выводило из себя Варраву. «Сын Божий! Какой же он Сын Божий? Думаешь, так он и спустился бы на землю и стал бы бродить по твоим родным местам да проповедовать? Ну, почему? Это как раз могло быть. Почему бы и не по нашим местам? Край у него, конечно, глухой, но откуда-то надо же было начинать». И Высокий посмотрел на него так простодушно, что Варрава чуть не рассмеялся. Но он чересчур был взволнован для этого. Он весь дергался и все время подтягивал на плечо козью шкуру, хотя она вовсе не сползала с плеча. «Ну, а чудеса, которые были после его смерти?» — спросил Высокий. «О них ты подумал? Чудеса? Ты что, не знаешь, что когда он умер, стало темно. Варавва глянул в сторону и потер глаза, и что земля потряслась, и Голгофа треснула снизу доверху в том месте, где стоял крест. «Ничего подобного! Вы все это выдумали! Откуда ты знаешь, что она раскололась? Ты разве там был?» И вдруг Высокий изменился в лице. Он с сомнением посмотрел на Варавву и тотчас опустил взгляд. «Нет-нет, я ничего не знаю. Я не могу ничего доказать», — пробормотал он. И долго потом он молчал и вздыхал тяжко. Наконец он положил руку на плечо Варавве и выговорил: «Знаешь, меня не было рядом с учителем, когда он страдал и умер. Я убежал, покинул его и убежал. А перед тем я от него даже отрекся. И это самое страшное. Я от него отрекся. Как ему простить меня, если он вернется? Что я скажу? Что отвечу, когда он меня спросит?» И, уткнувшись большим бородатым лицом в ладони, он стал раскачиваться из стороны в сторону. «Как я мог это сделать? Как мог человек сделать такое?» В синих глазах его стояли слезы, когда он снова взглянул на Варавву. «Вот ты спрашивал, что меня печалит. Теперь ты знаешь. Теперь ты знаешь, что я за человек. А Господь мой учитель еще лучше твоего это знает. Горе мне несчастному. Как ты думаешь, простит меня учитель?»
4: Варавва сказал, что, наверное, простит. Его не очень-то занимало, что ему говорил Высокий, но он все равно так сказал, просто для разговора. Да и нравился почему-то Варавве этот человек, который винился, будто преступник, хоть он, в общем, ничего худого не сделал. Но мало ли кто кого обманывает, подумаешь. Высокий схватил его за руку и крепко ее пожал.
3: «Ты правда так считаешь? Правда?» — повторил он осипшим голосом. Тут как раз несколько человек проходили мимо по площади, когда они заметили Высокого рыжего и увидели, с кем тот сидит и беседует, они замерли, будто не веря своим глазам. Они бросились к Высокому, и хотя во всей их повадке была странная почтительность, не вязавшаяся с его жалкой одеждой, они закричали: «Ты знаешь, кто этот человек?»
4: «Нет», — ответил честно Высокий, — «я его не знаю, но у него добрая душа, и мы славно поговорили».
3: «И ты не знаешь, что это вместо него распяли учителя?»
4: Высокий выпустил руку Варавы и переводил взгляд с одного на другого, не в силах скрыть своего смятения.
3: Остальные же ясно показывали своим видом, что они думают о Варавве, и слышно было, как тяжело, гневно они дышат.
4: Варавва встал и отвернулся так, что они больше не видели его лица.
3: «Прочь отсюда, нечестивец!» — закричали они на него.
4: И Варавва запахнулся в козий мех и пошел один по улице, не оглядываясь.

Девушка заячьей губой не спала. Она лежала, смотрела на звезды и думала про то, что скоро должно случиться. Нет, спать ей нельзя. Ей надо бодрствовать всю ночь. Она лежала на соломе, которую собрала в яме у навозных ворот, а вокруг нее стонали, ворочались во сне больные и тренькали бубенцы прокаженного, ходьбою страшившегося утишить боль. Куча отбросов наполняли всю долину зловонием. Трудно было дышать, но она уже привыкла. Она не замечала смрада. Здесь никто его не замечал. Завтра чем свет, завтра чем свет. Странно даже подумать. Скоро все увечные исцелятся. Все алчущие насытятся, просто не верится, как же это будет. Отворятся небеса, оттуда спустятся ангелы и всех накормят, хотя бы всех бедных. Богачи те по-прежнему пусть едят у себя дома, а вот всех на самом деле голодных ангелы сразу накормят здесь, у навозных ворот, прямо на земле. Расстелют скатерти, белые скатерти из чистого полотна, и расставят на них всякие яства, и каждый сможет прилечь рядом и угоститься. В общем, не так уж и трудно это себе представить. Надо только помнить, что все будет совсем не похоже на нынешнее. Все переменится и станет другим. Может, и сама она будет в новом платье, кто знает. Может, в белом, а может, в синей юбке. Ведь все переменится от того, что Сын Божий воскреснет из мертвых и настанет новый век. Она лежала и думала про все это, про то, как все это будет. Завтра, завтра чем свет. Хорошо, что ей сказали заранее. Бубенцы прокаженного прозвякали совсем близко. Она их узнала. Он всегда проходил тут ночами, хоть им и запрещено, им положено быть у себя в самой низине, но по ночам он решается выходить. Тянет, наверное, к людям поближе. Он сам как-то раз говорил, она видела, как он осторожно бредет меж спящими в свете звезд. Царство мертвых. Какое оно? Сейчас, говорят, он ходит по царству мертвых. На что оно похоже? Нет, этого она не могла себе представить. Слепой старик застонал во сне, а чуть подальше лежал изможденный юноша. Он задыхался каждую ночь. Было слышно, как он задыхался. А совсем рядом лежала женщина из Галилеи. У нее дергалась рука, потому что в нее вселился чей-то чужой дух. И кругом лежало великое множество больных, которые верили, что они исцелятся в потоке, и нищих, которые кормились отбросами тут на свалке, но завтра уже никого тут не будет. Они лежали, ворочались во сне, а ей уже никого не было жалко. Наверное, ангел вдохнет на воду, и она сразу очистится, и все сразу исцелятся, вступив в эту воду, и даже прокаженные исцелятся. Но неужели их пустят в поток? Не прогонят? Кто же знает? Никто ничего не знает. А может, ничего и не станет с потоком, и не в нем вовсе дело. Может, сонмы ангелов пролетят над всей Гехеномской долиной, над всей землей, и крыльями выметут все болезни, печали и беды. Вот, может, как оно будет. Потом она стала вспоминать, как она видела Сына Божия, как он был с нею ласков. Никто еще никогда не был с нею так ласков. Она бы могла его попросить, чтобы исправил ее уродство. Да только ей не хотелось. Ему ничего бы это не стоило. Да только ей не хотелось просить. Он помогал тем, кому помощь правда нужна. Он творил великие дела. Ей не хотелось докучать ему
такой малостью, но странную вещь он сказал ей, очень странную вещь, когда она упала на колени в дорожной пыли, а он повернулся и к ней подошел. «Ты тоже ждешь от меня чудес?» — сказал он. «Нет, Господи, я их не жду. Я просто глядела, как ты идешь по дороге». А потом он посмотрел на нее, посмотрел так нежно и так печально, и погладил ее по щеке, и коснулся ее рта, и губа у нее осталась точно такая, как прежде. А потом он сказал: «Ты будешь свидетельствовать обо мне». Удивительные слова. Что они значат? Свидетельствовать обо мне. И это она-то. Непонятно, как она станет о нем свидетельствовать. Он легко разобрал, что она сказала, не то что другие. Он сразу все разобрал. Но чему удивляться? На то он и сын Божий. И еще всякие-всякие мысли бродили у нее в голове о том, как он смотрел на нее, когда с ней говорил, и какой запах шел от его руки, когда он коснулся ее рта. Глаза у нее были широко раскрыты, в них отражались звезды, и она удивлялась тому, что их высыпает все больше и больше, пока она на них смотрит. С тех пор, как она не живет дома, она их столько перевидела. Интересно, что такое звезды? Кто же их знает? Конечно, их Бог сотворил. Но что они такое? Кто знает? Здесь, в пустыне, много звезд. И в горах их было много, и в горах у Галгала, но только не той ночью. Нет, не той ночью. Она стала думать про дом между двумя кедрами. Мать стояла в дверях и глядела ей вслед, пока она спускалась под гору и несла на себе проклятие. Да, им пришлось ее выгнать, чтобы она отныне жила, как звери живут в норах. Она думала про то, до чего зеленое было поле весной, а мать стояла тогда бочком в темноте у двери, чтобы тот, проклинавший, не увидел ее. Но теперь это не важно. Теперь все не важно. Слепой сел и прислушался. Он проснулся и услышал, как бренчат бубенцы прокаженного. «А ну, убирайся!» — закричал он и погрозил в темноте кулаком. «Вон отсюда! Ишь, повадился!» Звук бубенцов замер во тьме, и старик снова улегся, прикрывая пустые глазницы рукой. «Ну, а мертвые дети? Они тоже попадут в царство мертвых, но не те же, которые умерли, еще не выйдя из утробы. Не может этого быть! Неужели и эти мучаются? Они-то за что? Хотя точно сказать нельзя. Ничего нельзя сказать точно. Проклятие плоду во чреве твоем. Но когда начнется новый век, разве не снимутся сами собой все проклятия? Может и так. Да кто же его знает? Проклятие плоду во чреве твоем. Она вздрогнула, словно от холода. Скорее бы утро, когда уже оно настанет. Она лежала тут так долго, а все не кончается ночь. Да, звезды вверху уже светят иначе, а рожок молодого месяца давно спрятался за горами. Сменилась последняя стража. Трижды она видела факелы на городской стене. Да, кончилась ночь, последняя ночь,
Вот над Масличной горою встала утренняя заря. Ее сразу можно узнать. Такая большая и яркая, куда ярче других. Никогда еще не сияла так эта звезда. Сложив руки на впалой груди, она лежала и смотрела на звезду горячими глазами. Потом встала и убежала во тьму.

В исполнении Олега Севастьянова прозвучала третья часть романа «Варавва», автор Пьер Лагерквист. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.

0: В эфире «Радио на пути» звучит проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если бы нас спросили, позволительно ли христианину гордиться, конечно, мы бы в один голос ответили, что нет. Гордость? Само это слово для христианина звучит отрицательным и непозволительным. Ведь мы призваны к смирению. И как ни странно, но есть одно, о чем мы можем гордиться – это нашим Господом Иисусом Христом. И выходит, что чем больше мы им гордимся, тем больше проявится в нас смирение. Противоречие? Нет. Это только один из многих чудных парадоксов христианской жизни. Да, Слово Божие говорит: «Хвалящийся, хвались Господом». Дорогие друзья, гордость о Господе нашем отменяет гордость о чем-либо другом. Кто хвалится Господом, тот понял, что все, что он имеет, он получил от Него, от Господа. Это и есть верный путь смирения. Ведь все, что мы имеем, мы получили, а если получили, то зачем хвалиться, как будто не получили? Вопрос этот делается совершенно лишним. Если мы вникнем в Слово Божие и там обнаружим, что Бог соделал для нас в Сыне Своем Иисусе Христе, тогда всякое человеческое хвастовство должно отпасть. Остается только хвалиться Господом нашим Иисусом Христом. О, возлюбленные, если вспомним, кем мы были и кем мы теперь стали, то мы должны склониться перед нашим Господом, воздать Ему хвалу и сказать, что благодатью Божию есим то, что есим. Чем нам гордиться, кроме как нашим Господом Иисусом Христом? Все, что мы имеем, исключительно зависело от Него. Кто из нас, например, может знать, что принесет для нас завтрашний день? Никто. Дорогие мои, мы не можем похвалиться даже сегодняшним днем. Да, дыхание наше и все пути наши в руке Господа. Помните, что сказал голос с неба царю Вавилонскому Навуходоносору, когда он возгордился, говоря: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Как ответил ему небесный голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует». И сказано, что возвратился к нему разум, но только когда он возвел глаза свои к небу и когда он благословил Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, который владычествует над делами человеческими и по воле своей действует как в небесах, так и на земле. И слушайте, как теперь говорит он, Навуходоносор: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящий гордо». Да, возлюбленные, истинное смирение имеет только тот, взор которого направлен к небу, ибо оттуда приходит его помощь. Такой человек знает, что помощь его только от Господа, и его ноге Бог не даст поколебаться. Он тверд, он знает и уверен, что Бог в спасении его. Колеблющийся же человек – это тот, который стыдится свидетельства Господа Иисуса Христа. Может быть,

грешниками. В этом чудном спасении приняли участие и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой. Какую чудную гармонию мы видим в нашем Боге. Бог Отец зачал план искупления, Бог Сын его исполнил, а Бог Дух Святой возрождает, Он дает жизнь каждому, кто принимает этот дар Божий. Дальше мы видим, что спасение наше не частичное, которое мы должны усовершенствовать. Нет, возлюбленный, еще раз нет. То, что Христос совершил для нас на Голгофском кресте, полностью удовлетворило требования святого и праведного Бога. Поэтому всякий, кто возложил свое упование на Христа, полностью и окончательно спасен. Но наш текст также говорит нам, что, спасая нас, Бог преследовал определенную цель. Он не спас нас только для того, чтобы мы избежали вечного мучения, но Он спас нас, чтобы мы стали подобны Его Сыну. Он спас нас и призвал нас званием святым. Это святое звание, цель почести высшего звания Божие во Христе Иисусе и есть преображение наше в подобие образа Сына Его. К этому именно предопределил нас Бог. Это и есть призвание наше. Но желая еще больше усилить то, о чем он тут говорит, апостол Павел представляет эту истину и с другой, с отрицательной стороны. То есть, чем наше спасение не является. Слушайте, Бог спас нас и призвал званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Вы заметили эту серединку? Между всем тем, чем наше спасение является, он вставляет эту маленькую, но значительную фразу «не по делам нашим». Дорогие мои, это не пустые слова. Обращаем ли мы на них должное внимание? Есть, к сожалению, многие, которым эти слова чужды. Они думают, что в той или иной мере спасение их души все же зависит от их стараний. Возлюбленные, что может быть яснее? Бог спас нас не по делам нашим. Это значит, что мы не способны ни к одному доброму делу. Чтобы угодить Богу, мы должны в первую очередь переродиться, стать новым творением, не через какое-либо действие с нашей стороны, но только через акт Божий. В послании Титу апостол Павел говорит, «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили». А в послании Ефесянам он добавляет, «Ибо благодати вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Но заметьте, что дальше сказано. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Видите, только новое творение, Богом созданное, способно на добрые дела. Евангелие «Благая весть» состоит в том, что человек – потерянный грешник, который заслуживает только Божий гнев, и поэтому, чтобы он мог спастись, Бог сам должен поступить с ним по благодати. Да, Бог должен протянуть ему руку милосердия, иначе он обречен на вечное мучение. Но кто-то скажет, разве тогда добрые дела бесполезны? Это зависит от того, кем они творимы. Добрые дела тогда в счету у Бога, когда они совершаются новым творением. Когда человек спасен, дела его тогда являются доказательством, что он спасен. Но добрые дела не спасают грешника. Они ничуть не в состоянии повлиять на Бога, чтобы он спас его. Видите, в таком случае спасение было бы тогда по долгу, а не по благодати. Вся Библия говорит «не от дел, чтобы никто не хвалился», и что делами закона не оправдывается никакая плоть. Читайте послание Галатам, и вы убедитесь, как сильно тут сказано, что ни делами, ни законом, никаким другим образом не может человек быть спасен, но только благодатью Божией. Почему апостол Павел так сильно подчеркивает эту истину именно в своем послании Галатам? «Получив спасение по благодати через веру, галаты начали надеяться на дела закона, как необходимое для спасения. «О, несмысленные галаты!» — пишет он им. «Кто прельстил вас не покоряться истине, вас у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление верия?»

Дорогие друзья, точно так же, как нельзя растворять воду с маслом, так невозможно совокупить человеческое достоинство с благодатью Божией. Если человек спасен милосердием Божьим, тогда оно должно быть милосердием Божьим, а не делами. А если человек спасен своими добрыми делами, тогда оно должно быть целиком делами, но тогда милосердие Божие отпадает. Одно из двух. Дела и благодать никак не совокупить. Иисус спасает, но Он или совершает спасение полностью, или вовсе нет. Он начальник и совершитель веры нашей. Грешник должен принять спасение даром, как незаслуженный дар, и только так, иначе спасение невозможно. Братья, эту истину мы призваны проповедовать. Она одна прославляет нашего Бога. Мы получаем оправдание даром, по благодати Его, через искупление во Христе Иисусе. Но почему Бог так сделал, что спасение возможно только через веру, а не через дела? Слово Божие отвечает нам на этот вопрос. Слушайте, как сказано в 16 стихе 4 главы послания к римлянам. «Итак, по вере, чтоб было по милости». Видите, если по делам, тогда должно быть по долгу. Но так как оно по вере, то мы знаем, что оно не может быть по заслугам, оно должно быть по благодати. Сказав, что спасение не по делам нашим, заметьте, как Павел еще больше подчеркивает, что спасение целиком от Бога. Я прочту этот 9 стих еще раз сначала. Слушайте, «Бог спас нас и призвал званием святым не по делам нашим, но по своему изволению». Обратите внимание на эти четыре слова. «Но по своему изволению». Ударение на «по своему». Где тут хоть какая-нибудь похвала человеческая? Где мои заслуги? Я не спасен по моему изволению. То есть не потому, что я сам намеревался спастись. Нет. Но по изволению, по намерению самого Бога. Я стал новым творением, то есть родился вновь не от крови, как Слово Божие говорит. То есть не по наследству. Не от хотения плоти, то есть не по моему изволению, не от хотения мужа, не по назначению человека, но от Бога. Если ты спасен, то это потому, что Бог изволил спасти тебя. Помните, что говорит Писание? «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающего, но от Бога милующего». Христос своим ученикам сказал, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Возлюбленные, спасение целиком – дело благодати, не наше стремление, не наша воля, не наше желание. Христос сказал, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Видите, возлюбленные, спасение не по делам нашим, но по Божьему изволению, согласно Его намерению». В другом месте Христос говорит, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». И вот тут, дорогой друг, если у тебя есть хоть малейшее желание прийти к Богу, познать Его, получить прощение грехов и вечную жизнь, то знай, что желание это вселил в твое сердце Дух Святой, то есть тот самый Бог, который преднамерил твое спасение. Вот почему, сказав «Все, что дает мне Отец, ко мне придет», Христос добавил эти чудные слова «Приходящего ко мне не изгоню вон». Мой дорогой друг, это сам Бог тебя влечет к себе. Это Он обличает тебя в грехе, чтобы ты пришел к источнику омытия и прощения грехов. Да, спасение наше целиком, по изволению самого Бога. Грешнику нужно только откликнуться на призыв любящего Бога, который не желает смерти грешника, но чтобы все люди спаслись и пришли к покаянию. Бог спас нас и призвал званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Да, по благодати, данной нам прежде вековых времен. Где тут хвалиться человеку? Нет тут ни малейшей причины, разве только Господом нашим Иисусом Христом. Все это дано нам во Христе Иисусе Спасителе нашим. Он виновник нашего спасения. Ему вечная хвала и благодарность. Да, пусть все дышащее славит Его одного. Чем гордишься ты, мой дорогой друг? Самим собой?
Но ведь Слово Божие говорит, что вся наша праведность, как запачканная одежда. Может быть, ты хвалишься твоей церковью или религией? Ни та, ни другая не может тебя спасти. Спасение от Господа и только от Него. О, не смотри на себя, не ищи в себе чего-либо достойного спасения. Подними свой взор к Нему, откуда помощь твоя. Помощь твоя от Господа. Слава и благодарение Ему».

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Русский библейский институт по радио, так называется передача, которая выйдет в эфир сейчас, а через полчаса слушайте молодежную программу «Пит-стоп».

Радио Теос предлагает вашему вниманию передачу «Русский библейский институт» на радио. Сегодня мы будем читать книгу С. Джей Хилла «Наслаждаясь Богом». С. Джей Хилл – библейский учитель и спикер, заслуженный профессор, автор книг «Личное пробуждение» и «Божий завет исцеления». В книге «Наслаждаясь Богом» вы узнаете, как искать страстные и близкие взаимоотношения с Богом, разрушить непонимание и открыть библейское понимание Бога как Отца.

Почему чистота сердца так важна для Бога? Одна из главных причин приведена в книге «Исход» в главе 34, стихе 14. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель. Он – Бог-Ревнитель». В Библии имя человека, как правило, отражает его характер. Интересно, что Бог назвал себя ревнителем. Есть нечто в Божьей природе, горящее ревностью по неразделенной любви и преданности своего народа. Он – поедающий огонь страсти, который не потерпит, чтобы кто-то или что-то стало между ним и его невестой. Во Второзаконии, в 4 главе 24 стихе, мы находим подтверждение этой истине. «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог – ревнитель. Бог ревнует по своему народу. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями разгневали его». И снова: «Огорчали его высотами своими, и истуканами своими возбуждали ревность его». Обратите внимание также на следующий отрывок из книги Иезекииля. «И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня между небом и землей, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование». У северных ворот храма израильтяне поставили идола. Они кланялись и поклонялись ему. И Иезекииль называет его идолом ревности. На иврите дословно это звучит как ревность, провоцирующая ревность. Этот идол возбудил такую ревнивую реакцию в Божьем сердце, что Господь схватил Иезекииля за волосы и отнес его в Иерусалим. Господь хотел, чтобы кто-то, любящий его и близкий его сердцу, своими глазами увидел статую, возбуждающую его ревность, и почувствовал ту боль от предательства, которую ощущал он. Иными словами, Господь говорил Иезекиилю: «Взгляни на эту жалкую статую, пленившую сердца моего народа. Они посвятили себя ей, а не мне. Они влюблены в нее, а не в меня. Я не потерплю, чтобы что-то встало между мной и моим народом». Бог эмоционален. В глубине своего естества он переживает необычайные страсти, в том числе и ревность. И если это нас пугает, то только потому, что мы не понимаем природы Божьего характера. В самом центре его личности находится всепоглощающий огонь любви, называемый ревностью. Его ревность не является субпродуктом неуверенности в себе или недоверия к нам, не является она и разрушительной. Святая ревность – это горячее желание защитить бесценные отношения любви и отомстить за их разрушение. Божий святой гнев при любой угрозе прямо пропорционален горящему пламени его любви. Он не потерпит никаких соперников в своих отношениях с людьми. Это откровение поможет нам понять поступки, приговоры и правосудие Бога в Ветхом Завете, которые при поверхностном рассмотрении могут показаться жестокостью. Но на самом деле они являются проявлением его святой любви. Бог ревнует по любви и верности своей невесты. Как муж не может выносить измены своей жены, так и Господь не стерпит нашей духовной измены. Какой муж стоял бы и молча смотрел, как другой мужчина ухаживает за его женой? Как минимум, такой человек безнравственен. Жан Кальвин однажды написал: «Господь очень часто обращается к нам с позиции мужа, поскольку он представляет собой совокупность качеств честного и верного супруга. Он требует от нас любви и целомудрия, другими словами, чтобы мы не продавали себя сатане. Чем чище и целомудреннее супруг, тем больше его ранит, когда жена склоняется к сопернику, как и Господь, обручивший нас себе, истине провозглашает, что пылает жаркой ревностью каждый раз, когда, пренебрегая чистотой его святого брака, мы оскверняем себя омерзительными похотями». Это проиллюстрировано для нас в послании Иакова, 4 главе, в стихах 4 и 5. Согласно 4 стиху, народ Божий вступил в близкие отношения с миром и его путями, совершив духовное прелюбодеяние. В 5 стихе Иаков взывает к верующим, чтобы те отвергли прелюбодеяние и обновили супружеские клятвы с Христом. Послушайте его слова: «Вы, как неверная жена, любящая врагов своего мужа. Не знаете ли вы, что дружба с врагами Бога
греховными удовольствиями этого мира, делает вас врагами Бога. Повторю снова, если ваша цель – наслаждаться греховными удовольствиями неспасенного мира, то вы не можете одновременно быть друзьями Бога. Или что, по-вашему, имеет в виду Писание, говоря, что Дух Святой, которого Бог поместил в нас, наблюдает за нами с нежной ревностью? Поэтому Господь так горячо желает видеть нас непорочными.

кто-то может спросить, если Бог такой романтичный, то почему Он призывает нас к покаянию? Это справедливый вопрос, заслуживающий рассмотрения. Я думаю, что единственная причина покаяния заключается в том, чтобы освободить нас от греха и дать нам возможность переживать близость с Богом на более высоком уровне. В центре покаяния стоит не грех, а свобода. Даже обличение – это драгоценный дар Отца. Понимаете ли вы его план для вас? Этот план состоит из искупления, свободы и надежды. Бог не осуждает вас. Он просто не хочет, чтобы вы утонули в грехах. Он желает, чтобы вы подчинились процессу обличения и позволили Духу Святому вынести на свет все, что отделяет вас от Него. Пожалуйста, послушайте меня. Бог ищет ваше сердце. Только благость Божья пробуждает христиан к покаянию. Не его гнев, не его ярость, только его доброта. В Псалме 84, стихах с 5 по 8, ясно открывается то, ради чего Бог дает пробуждение своему народу. «Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам». Бог пробуждает сердца Своих детей для того, чтобы они могли радоваться в Нем. Истинное пробуждение позволяет верующим снова безумно влюбиться в Бога и вернуться к сути христианства, наслаждению им. Во время Уэльского пробуждения 1904 года Божье посещение изменило сердца целого народа. Мало того, его влияние распространилось на всю землю, дав толчок к пробуждению на Азуза-стрит в Соединенных Штатах. Рик Джойнер так описывает это историческое событие. «Волна за волной Дух Святой прокатывался по земле. Это излияние так повлияло на людей, что они оставили свой любимый вид спорта – футбол. Даже не вспоминали о нем. До этого рабочие, казалось, могли думать и говорить только о футболе. Футбольные ставки были огромными, и порой казалось, что вся страна охвачена спортивной лихорадкой. Но звезды спорта обратились к Богу и присоединились к уличным собраниям, чтобы свидетельствовать о чудесах, которые Бог совершил в их жизни. Вскоре футболисты были настолько пленены Иисусом, что потеряли всякий интерес к игре. Команды были расформированы и стадионы опустели. Хотя ключевым элементом пробуждения в Уэльсе было покаяние, плодом его стали мужчины и женщины, влюбленные в Иисуса. Люди обретали близкие отношения с Богом и входили в судьбу, которую Он приготовил для них.

Бог создал человека со свободной волей. На это у него была причина. Для возникновения настоящей близости человек должен иметь право ее отвергнуть. В своей книге «Разочарован в Боге» Филипп Янси пишет: «Власть может все, кроме самого главного. Она не может заставить любить». В концентрационных лагерях, по рассказам многих очевидцев, охранники обладали почти безграничной властью над заключенными. Силой они могли заставить человека отречься от Бога, семьи, тяжело работать, не получая за это ни гроша, есть человеческие экскременты, убить и закопать своего ближайшего друга или даже родную мать. Только одно было им не под силу – заставить заключенных любить их. Любовь не подчиняется законам власти. Это помогает понять, почему Бог не спешит использовать свою власть. Он создал нас для того, чтобы мы любили Его. Но даже самые впечатляющие чудеса, те, о которых мы втайне мечтаем, не могут вызвать в нас чувство любви. Цитируя Дугласа Джона Холла, Янси продолжает: «Проблема не в том, что Бог не способен делать те или иные вещи. Проблема в том, что Он любит». Любовь усложняет жизнь Бога так же, как и любого человека. Можете представить себе, на какой риск пошел Господь, дав человеку свободу выбора? Ведь до этого Он наделил этим драгоценным даром ангелов, но Люцифер предал своего Творца, решив поставить свой престол выше Божьего, за что и был изгнан с небес. Однако Бог не побоялся быть уязвимым, даже после того, как пережил отвержение и боль падения Люцифера. Он решил снова любить. Он решил любить вас.

Несколько лет назад я прочитал о случае, произошедшем со студентом семинарии. Разговаривая с озлобленным уличным подростком в Мельбурне, студент попытался рассказать ему об Иисусе. И тогда мальчишка недоверчиво спросил: «Ну и какой же он, твой Бог?» Это был серьезный вопрос. У студента был только один шанс поделиться благой вестью с этим подростком. И ему очень хотелось ответить правильно. Его ум лихорадочно искал ответ. Вспомнив о том, чему его учили, молодой человек ответил: «Он как отец». Не раздумывая, подросток выпалил: «Если он хоть капельку похож на моего старика, забирай его себе». Позже студент узнал от социального работника, что отец мальчика избивал его мать и неоднократно насиловал его сестру. Слово «отец» возбудило в парнишке такие ужасные воспоминания, что дверь для Евангелия перед ним моментально захлопнулась. Этот короткий разговор ярко иллюстрирует связь между впечатлениями, оставленными нашими земными отцами, и нашим восприятием Небесного Отца. Из-за ужасного поведения своего отца-изверга подросток не мог осознать благость, доброту и любвеобильную природу Небесного Отца. Точно так же, если у вас сохранились плохие воспоминания о своем отце, вам не всегда будет легко понять, сознательно или неосознанно, Небесного Отца. Так каков же Бог? Как вы его воспринимаете? Как бы вы ответили на этот вопрос? В идеале наши отношения с земным отцом должны привести нас к сердцу великого отца, который любит своих детей больше, чем любой земной папа. К сожалению, это не всегда так. Мы живем в падшем мире. Возможно, вы не можете забыть отцовский кулак или его жесткие слова. А может, вы все еще носите шрамы от ран детства. Если это так, то вы не одиноки. Множество людей, с которыми я общался, говорили мне: «Я могу поверить в любовь Иисуса, но у меня как-то не получается понять Небесного Отца». Чаще всего это происходит от того, что с этими людьми плохо обращались в детстве, или они росли без отца. Многие люди выросли, ни разу не услышав от своего папы: «Я тебя люблю». Если вы один из таких людей, побуждаю вас принести все эти разочарования, раны и боль Небесному Отцу и позволить Ему исцелить вас, чтобы вы могли свободно принимать Его любящие объятия.

У многих из нас были отцы, любовь которых зависела от конечного результата наших поступков. Такой папа выражает свое одобрение только тогда, когда ребенок совершит что-то значительное. Похлопывание по плечу, слово «молодец» или крепкие объятия ребенок получает только тогда, когда ему удается достичь успеха в какой-либо сфере. Например, в образовании, в спорте, в музыке или в работе. Мы все нуждаемся в признании, но наши успехи не должны становиться условием получения родительской любви и поддержки. Менталитет, основанный на условной любви, в конечном счете влияет на наши отношения с Христом. Вначале, как новообращенные христиане, мы ощущаем Божью любовь и наслаждаемся простотой отношений с Господом. Но постепенно нам начинает казаться, что мы делаем недостаточно. Наше мышление, сформированное в детстве, влияет на наше взрослое восприятие. Мышление, ориентированное на результат, говорит нам, что мы не можем быть достаточно святыми, любить Бога достаточно сильно, не можем долго молиться, много служить или часто бывать в церкви. Таким был и мой христианский опыт. Хотя я вырос в христианской семье и регулярно посещал церковь, со временем я оказался в ловушке, которую я называю циклом вдохновения, суждения, перепосвящения. Мою ситуацию усугубили требования, которые я применял к себе. Все чаще я замечал большую пропасть между тем, где я должен быть и где нахожусь на самом деле. И когда под вдохновением проповеди или призыва к Божьему посвящению Богу я поступал несоответственно, то чувствовал себя удовлетворенным. Когда я молился и читал Библию настолько часто, насколько считал должным, мне даже казалось, что Бог был отчасти доволен мной. Но неизбежно уровень моего вдохновения или духовной страсти снижался, и меня начинало атаковать всепоглощающее чувство осуждения. Даже когда я не делал ничего плохого, я все равно чувствовал себя виноватым в неисполнении всего, что мне казалось, я мог бы сделать. Сатана манипулировал моим умом и чувствами. Я становился духовно пассивным, возвращался к старым привычкам и, в конце концов, начинал презирать себя за недостаток посвящения. Затем, не в силах больше терпеть позора, я перепосвящал свою жизнь Господу, исповедуя свое непостоянство как грех. Я давал множество обещаний Богу и принимал решение, больше чем раньше, жить для Него. Однако, несмотря на все свои старания, я никогда не переживал длительного мира или близости с Господом. Прочитав несколько глав из Библии, я чувствовал, что должен был прочесть больше. Сколько бы я ни молился, я ощущал, что этого мало. Непрерывный цикл вдохновения, осуждения, перепосвящения стал для меня замкнутым кругом. Многие годы я считал, что Бог принимает меня на основании моих дел. И хотя мне постоянно твердили, что Бог любит меня, часто мне казалось, что Он едва терпит меня и недоволен мной. Поэтому время от времени я трудился очень усердно, чтобы заслужить Его любовь и благоволение. Оглядываясь назад, я вижу, как наивно с моей стороны было думать, что я могу побудить Бога принять и полюбить меня больше, чем Он уже любит. Когда же я, наконец, узнал, что христианство основано не на поступках, а на отношениях с Богом, моя жизнь радикально изменилась. Господь никогда не хотел, чтобы я сосредотачивался на результатах и производительности моих дел для Него. Он хотел, чтобы мое внимание было обращено на Его любовь ко мне и красоту Его характера. На самом деле, Он искал лишь моего сердца. Слишком многие христиане измеряют успех своей духовной жизни тем, насколько они следуют определенным правилам и требованиям. Они фокусируются на своих поступках, пытаются соответствовать стандартам, которые кто-то установил для них, но, в конце концов, осознают, что никогда не смогут до них дотянуться. Неудивительно, что они чувствуют себя опустошенными. Такое мышление проникло и в церковную жизнь. Обычно в церкви нас ожидает ряд тренажеров, формирующих подобный менталитет. Это служения, в которых можно участвовать, занятия, которые можно посещать, малые группы, к которым можно присоединиться. В них нет ничего плохого, но бездумное вовлечение в церковную жизнь перегружает нас и отдаляет от Бога. Раньше я считал, что для достижения успеха в христианской жизни достаточно много трудиться. Однако со временем понял, что ключом к духовному успеху является не столько напряженный труд, сколько духовный отдых
и близость с Небесным Отцом. Истинный успех приходит от осознания того, что мы страстно любимы Богом и призваны быть Его возлюбленными. Подобные проблемы я вижу в жизни многих христиан. Они пытаются заслужить любовь и одобрение Отца, не понимая, что Он предан им больше, чем они когда-либо будут преданы Ему. Он предан тому, чтобы сохранить их для вечной жизни и радости с Ним больше, чем они способны это осознать.

В 1996 году в Англии умер Кристофер Робин Милн. Возможно, это имя вам знакомо. Его отец, Милн, был известным детским писателем, который назвал одного из героев своих сказок о Винни-Пухе в честь сына. Как значилось в некрологе Кристоферу Робину Милну, его отец мало внимания уделял сыну. Он был настолько занят своими книгами, приносящими смех и радость другим детям, что почти не находил времени для собственного ребенка. Кристофер, проживший больше 70 лет, обижался на своего всемирно любимого отца за то, что тот не жил жизнью, которую описывал в своих книгах. Как и у Милна-младшего, у некоторых из нас были равнодушные отцы. Такой отец кажется отстраненным и редко интересуется личной жизнью своих детей. Он не проявляет к ним особой привязанности и вообще скуп на эмоции. Мы живем во времена безотцовщины. 20 миллионов детей в Соединенных Штатах в возрасте до 18 лет живут с одним родителем. 84% из них воспитываются матерями. В различных расовых и этнических группах число детей, живущих с одним родителем, возрастает. Те из нас, кто вырос в семье, где отец не принимал активного участия в жизни своих детей, часто с трудом принимают любовь Небесного Отца, считая его отстраненным. Наши земные отцы никогда не выражали свою любовь и привязанность к нам и не уделяли нам достаточно времени. Они как будто не замечали наших радостей, печалей и успехов. И теперь мы находимся в заблуждении. Нам кажется, что Господа тоже не заботит наша повседневная жизнь. Поэтому мы бежим к Нему только в крайнем случае. Наши отношения с Ним никогда не углубляются и не становятся близкими. Потому что в глубине души мы боимся, что на самом деле Отец прекрасно обходится без нас. Как сын пастора, я в какой-то мере понимаю это. Потому что мой отец был слишком занят служением и очень мало времени проводил со мной. И дело не в том, что папа не любил меня, просто занятость отняла его у меня. Мой отец служил пастором в маленьких церквях, не располагавших большим бюджетом для увеличения персонала, и ему практически все приходилось делать самому. Помню, как в субботние вечера в подвале нашего чикагского дома папа трудился над бюллетенями для воскресных утренних служений. По воскресеньям он проповедовал два раза, да еще учил в воскресной школе. Кроме того, он вел собрания по средам и руководил служением в больницах. В результате я вырос с чувством неуверенности и отверженности, которые привели меня к бунту в подростковом возрасте. Это не обвинительный акт против моего отца. Как же иначе он мог поступить, если служение требовало его присутствия? Мне кажется, что одна из главных причин бунта среди детей пасторов – это то, что часто служение отнимает у них отцов. Бог все задумал иначе. Мы, отцы, должны делать все, к чему призвал нас Бог, но не ценой пренебрежения собственными семьями.

Некоторые из нас испытывали на себе тиранию отцов. Отцы предъявляли к нам требования, которые часто сокрушали наш дух. Авторитарный отец держит всех в ежовых рукавицах. Вместо того, чтобы проявлять любовь и поддержку, он постоянно ругает за ошибки и недостатки. Такие отцы считают, что постоянное напоминание детям об их проступках сделает их лучше. Однако такое отношение может в конечном счете привести к эмоциональному и физическому насилию. Недавно я разговаривал с человеком, отец которого часто бил его в подвале. Когда он был маленьким мальчиком, родители по выходным уходили на танцы, привязывая его к лестничным перилам, вынуждая часами ожидать их возвращения. Со временем отец стал христианином, и они примирились, но шрамы остались. И до сих пор сыну очень трудно принимать любовь небесного отца. Не только отцы бывают жестокими. Я знаком с молодым человеком, выросшим без отца. Его мать забеременела вне брака и так и не вышла замуж. В раннем подростковом возрасте мать говорила сыну, что он ненавидит его. И хотя позднее юноша стал христианином, он страдал от чувства отверженности и неуверенности в себе. Его мать оставалась все такой же требовательной и даже применяла словесное давление. Он никогда не чувствовал себя искренне любимым, даже Богом, пока не нашелся христианин, который начал любить его в Господе как отец сына. Если вас воспитывали требовательные и жестокие родители, вам, скорее всего, нелегко принять любовь небесного отца. Вам может казаться, что он всегда выискивает в вас недостатки. В результате этого вам трудно представить, что он улыбается вам с одобрением и любовью.

0: Я привел примеры земных родителей вовсе не для того, чтобы осудить их. Просто единственный способ разрушить твердыни отверженности и страха в нашей жизни – это развенчать ложные представления о Боге. Человеческое сердце жаждет знать Бога и быть познанным им. Но как отвергнутый и влюбленный, мы ограждаем свои сердца от будущих разочарований. Нас предали. Церковь и семья не оправдали наших надежд. Мы не хотим пережить подобное и с Богом, поэтому становимся христианами с закрытым сердцем. Посреди еле теплого, скользящего вниз по спирали существования эхом, в глубине нашего духа отдаются преследующие нас вопросы. Интересуется ли Бог мной на самом деле? Можно ли Ему доверять? Печально, что многие христиане не доверяют Божьему сердцу. Они не признаются себе в этом, но продолжают следовать за Отцом на почтительном расстоянии. Не потому что не любят, а потому что боятся Его. Эти страхи могут носить разный характер. Например, страх не соответствовать Божьему стандарту, не угодить Богу. Страх быть оставленным. Те или иные обстоятельства, как нажатие кнопки, пробуждают эти страхи, выталкивая их на поверхность. Враг хочет, чтобы мы постоянно мучились от страха. Но этого никогда не было в Божьем плане.
1: Вы прослушали главы из книги С. Джей Хилла «Наслаждаясь Богом». Ваши отзывы присылайте по адресу 190-300, Россия, Санкт-Петербург, абонентский ящик 110, радио «Телус», для передачи «Русский библейский институт» на радио.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир молодежная передача «Пит-стоп».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Это программа «Пит-стоп». Вы заехали сегодня к нам. И у нас в студии сегодня Богдан, Наташа, Надежда и Сергей. Я не хочу взрослеть. Об этом мы сегодня поговорим. Что такое взрослость? Что такое быть взрослым, стать взрослым?
3: Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя и думает, а, как он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким же взрослым.
2: Или на старшего брата или сестру. Ты считаешь, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться?
4: Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот, а мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые, я желаю тебе не взрослеть, и я такая, спасибо.
5: Раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя что-то этим. Я, может, не хочу, я спокойно себе поживу с той ответственностью, которая у меня сейчас есть.
2: По мнению большинства россиян, сегодня молодые супруги стараются отложить рождение детей на более позднее время. Демографы уверяют, что такое решение свидетельствует о незрелости современных мужчин и женщин стать взрослыми. Инфантилизм называют пороком 21 века. Инфантилизм. Не знаю, встречались ли вы с таким термином или нет. Сегодня вот будем об этом говорить. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, ребят. Скажите, что значит быть взрослым? Сразу заикнулись Наташа и Надя. Поэтому давайте Наташа, а потом Надя.
4: Ну, взрослый человек – это человек, который уже сформировался, так скажем. У него уже есть какая-то такая сформированная ответственность. Он уже увереннее себя ведет в какой-то той или иной ситуации. С ним как-то спокойнее, можно положиться на него. Он, как правило, чаще всего серьезный, угу. Смотрит на все адекватно. В общем, такой вот взрослый человек, стандартный. Ну, лично для меня.
2: Так, Наташа,
3: Надя. Мне кажется, взрослый человек – это не обязательно серьезный, такой вот взвешенный. Мне кажется, это больше человек, который действительно всегда берет на себя ответственность.
2: Mm-hmm.
3: То есть он что-то делает, и он понимает, что вот здесь я ответственна, здесь mm-hmm. я, может быть, поступил неправильно, я должен исправить. Вот этот человек, я должен его защитить или еще что-то. Ставит перед собой цели, которые достигает, но не обязательно серьезный. Может быть, и веселый вполне. Mm-hmm.
2: Он может там какой-то целый день там где-нибудь тусоваться, где-нибудь играть, веселиться, но на следующий день он помнит, у него звонит, что он должен быть серьезным.
3: Ну, вполне он решил, что этот день – это мой день отдыха.
2: Мой день отдыха. Хорошо, девочки, спасибо, Богдан.
5: Ну, вот я согласен, в принципе, с тем, что взрослый человек – это уже такой, как вот отсеянный какой-то песок, да, когда уже уходит вот эта всякая мишура, что-то такое, может, детское, еще что-то остается, именно уже чисто вот, ну, размышления какие-то там, ну, там, ум, да, как бы, ну, знает, как поступать где, вот, но в основном, я думаю, что взрослый человек сейчас определяется возрастом, просто вот, например, вот, там вот даже скажут тебе, вот ты что вообще этим занимаешься, ты уже взрослый человек, даже вот так mm-hmm. вот говорят.
2: Там, хотя каким возрастом? Ну, как сейчас, какого возраста взрослый человек уже считается взрослым?
5: Это говорят, на самом деле, в любом возрасте. Тебе 22, ты чего этим занимаешься? Ты уже взрослый человек. Тебе 45, ну ты же взрослый человек. Ну,
2: тебе 13, ты еще балуешься. Тебе 13, ты уже взрослый мужик.
4: Так всегда будут говорить
5: 70. А в 7 лет тоже говорят, ты же уже взрослый, не надо там вот это. Но в душе люди по-другому взрослеют. И поэтому как-то, ну, человек может выглядеть сурово, как взрослый, там какой-нибудь бородатый байкер с татуировками, ага. А он может, не знаю, прийти домой и с щенками там валяться, я не знаю, радоваться жизни.
3: Ну почему взрослый человек не может там с щенками валяться?
2: Хорошо, ну, вот мы высказали.
5: Я и говорю, что он, в принципе, может, но это, ну, это как бы.
3: Ну, может быть, он душевно тоже взрослый, но щенки-то тут при чем? Щенки хорошие.
2: Вы сказали свое вот какое-то мнение со стороны, а теперь я хочу, чтобы мы все-таки на своем примере лично сказали. Скажите, вы когда-нибудь хотели стать взрослыми? Было у вас такое вот непреодолимое желание? Ну, все, меня считают детьми, ребенком, но хочу стать взрослым уже, я хочу повзрослеть. Было такое?
4: Да, было. Все детство, наверное. Всегда хотела, чтобы я была взрослой. Но, если честно, это, мне кажется, у всех так, подростков особенно.
2: Mm-hmm. Да, конечно.
4: Я уже все знаю, я уже так, не надо мне тут, пожалуйста.
2: Я сам.
4: Вот это, да, да. А потом, когда это уже... Ну, выросла, я такая, нет, пожалуйста, я еще маленькая, я не хочу этого делать. Я не хочу звонить дяде и там что-то обсуждать, ну, там, не знаю, устраиваться на работу. Я не хочу, не знаю. Хотя нет, вот как раз с работой мне, наоборот, нравится работать, и я, наверное, лет с 15 уже вот работаю. Даже
2: то
4: раньше.
2: Есть, ну, ты боялась, не хотела чего, каких-то таких... стрессовых ситуаций, которые связаны с этим,
4: да,
2: взрослым.
4: Где надо,
2: да?
4: Вот,
2: а мне нужно что-то
4: особенно
2: решить.
4: Выбор делать. Ой, это вообще.
3: Ага. Да. Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя, думает, а, как он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким же взрослым.
2: Или на старшего брата или сестру.
3: Или на старшего брата и сестру.
2: В данном случае у тебя есть старшая сестра, Надь. Ты как-то хотела быть похожа на нее?
3: Ну, мне кажется, в детстве, ну да, я хотела, мне кажется, любой ребенок в детстве смотрит на взрослых и думает, вот тоже хочу быть взрослым, таким же крутым, со мной будут считаться там и так далее.
2: И ты хотела тоже?
3: Я тоже, и конечно, хотела. Но сейчас отчасти...
2: Да, обстоятельства, дела у тебя в этом плане.
3: Но отчасти все равно есть люди, которые тебя воспринимают все-таки как ребенка, потому что они тебя видели как ребенка всегда.
4: Mm-hmm.
3: И поэтому, несмотря на то, что, может быть, у тебя как-то изменились мысли, может быть, ты что-то понимаешь в своей жизни, тебя все равно воспринимают как ребенка, как будто, ну, как бы... Ну,
5: это родители, да?
4: Ну, не только родители. И недавно мне это, в больнице я была. Ну, девочка, давай, проходи, давай. И папа стоит и смеется. Я думаю, ну, конечно, девочка. Хотя мне было приятно, удивление. Ага. Лет в 14 меня бы это обидело.
5: Ага. Ну, пожилые люди часто говорят, типа, сынок там...
4: Нет, нет, ну, они имеют в виду, что я как бы маленькая.
2: Или мама до сих пор называет меня солнышком, да? Да ты уже
5: это
2: там,
5: же мама, это же родители, нормально. Но вот, например, на моем примере у меня был период, когда мне хотелось, ну, как бы повзрослеть. Это когда в семье тебя там ограничивают, в принципе, разумно. Но ты этого не понимаешь. И, ну, просто вот я вот через 3 года я вот уеду.
2: Хочется
5: и вот
2: свободу.
5: И я буду вот свободу. Это делать. Да, вот и только вот, ну, наверное, вот в этом как-то, ну, такая вредность какая-то, что ли, или какая-то самореализация, или что. А так, ну... В принципе, никогда не хотелось там быстрее отрастить бороду и...
2: Вот вопрос такой.
5: Валяться щенками.
2: Давайте опять еще более узко перейдем. Да, на данный момент. Считаете ли вы себя взрослыми? Богдан, давай начнем с тебя. Считаешь, что ты взрослый человек?
5: Нет.
2: Со всем тем, что к этому, так скажем,
5: должно прилагаться. Я просто на пути вот обычного взросления, наверное, и все. Я не считаю себя ни ребенком, ни каким-то прям супер взрослым. Просто, не знаю, я даже как-то не задумываюсь, ну, вот, об этом.
2: Даже не задумываешься. Но считаешь,
5: просто все идет своим чередом. Зачем думать, что сейчас так? Я на сколько сейчас процентов взрослый? Надо вот еще 2% дотянуть, и тогда еще можно пару месяцев жить.
2: Ну смотри, вот сказали перед этим мы немножко о критериях взрослости, да? Это принимать решения, ответственность, это уметь ставить цели, достигать. Что еще было, девочки, вы говорили, тоже ты, Богдан, это определенный возраст, ты сказал, да, что примерно в возрасте, когда люди говорят, что ты уже взрослый. Этого возраста ты уже наверняка достиг, когда люди говорят, что ты взрослый. По крайней мере, 20 плюс точно, да? Mm-hmm. Ты по этим критериям можешь себя оценить и сказать, что ты взрослый?
5: Ну,
2: если так уж тогда говорить.
5: Ну, по каким критериям? Ну да, мне 20 побился, я взрослый, так что, ну да.
2: Перед этим всем ответственность, ты можешь понять, это, конечно, такое, да, тоже.
5: Ну, это все относительно, потому что как бы в каждом возрасте у тебя добавляется еще больше ответственности, да, я, может быть, не такой взрослый, как те, у кого сейчас есть семья, дети, обязанности там какие-то в моем возрасте еще раньше, может быть, вот, но, тем не менее, у каждого свой этап жизни, у каждого своя ответственность. Вот. Каждый с ней справляется.
2: Хорошо, Наташа, ты можешь сказать про себя, что ты взрослый?
4: Наверное, я скажу банальную вещь, но я очень не хочу сильно становиться быть взрослым, потому что я очень люблю наблюдать за людьми, и вот, в частности, за взрослыми. Я смотрю на этих людей, я вижу, что они как планктоны, у них такая стандартная жизнь, у них, ну, семья, работа, семья, работа, семья, работа, отдых там, он такой тоже банальный, но очень редко, когда люди занимаются чем-то необычным, очень мало своего хобби и всего вот этого, но это все пропадает, это понятно, почему, ну, тяжело этим заниматься, когда у тебя столько всего, и вот эта ответственность, которая на них, ну да, быть ответственным человеком, это хорошо, но когда ты до жути вот такой, не знаю, я вижу, что очень часто взрослые грустят, и они, вот жизнь идет, и она идет. А для меня хочется, чтобы каждый день он был каким-то необычным. Это, конечно, зависит еще от самого человека, но я считаю, что когда ты немножко такой вот больше в душе ребенок, ты удивляешься каждый, ну, взрослые очень мало удивляются. Их очень сложно чему-то удивить, и вообще это такая тема. А мне хочется удивляться даже, я не знаю, бабочке, которая мимо меня пролетела. Я вот до сих пор каждому котенку на улице, я такая, какой же ты прелесть.
2: Ты считаешь, просто, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться?
4: Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот. А мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые... Я желаю тебе не взрослеть. И я такая, спасибо, взаимно.
3: Я как-то немножко по-другому все равно это воспринимаю. Мне кажется, это больше, вот, когда люди вот такие грустные, унылые, все в делах, это не скорее взрослость, а именно когда человек погряз в этой рутине. А мне кажется, вот реально взрослым человеком, вот я бы хотела стать, сейчас я не считаю себя взрослой, потому что я еще не испытала очень многих вещей, как, ну, не вся ответственность за мои поступки еще пока лежит на мне. Но мне кажется, это с течением времени постепенно это будет. И это на самом деле очень интересно, потому что новые проблемы, новые трудности – это как игра. То есть если это воспринимать вот так, это становится, наоборот, интересно. Ты, не знаю, если действительно не погрязать в этой рутине, то, мне кажется, такого не будет. Ты действительно будешь делать выбор, быть ответственным.
2: Ты будешь взрослым.
3: И взрослым, и радоваться, и смотреть на окружающие, радоваться бабочке.
5: Да, ну, по большому счету, даже ребенок, который, в принципе, он не взрослый, он тоже может погрязнуть в этой рутине, да?
3: Да.
5: Потому что школа, музыкалка, художка, уроки, сон, школа и так далее, как бы. Это не делает его, в принципе, взрослым, потому что, может быть, его родители заставили туда пойти.
4: Он говорит, это вот.
5: Да, просто, ну...
2: Ребят, я хочу сейчас немножко нас переориентировать. Есть такая проблема сегодня в наше время. Я ее озвучу, когда прочитаю небольшой отрывок из книги, которая называется «Важные годы 2030». На протяжении сотен лет юноши и девушки после 20 переставали быть детьми и сразу же становились мужьями и женами. Однако сейчас возраст от 20 до 30 лет стал для молодых людей временем неопределенности. Массовая культура чрезмерно сфокусирована на этой возрастной категории 20-30, подавая ее как годы беззаботности, когда от жизни необходимо взять все сполна. В итоге юноши и девушки выглядят старше, а взрослые люди – моложе,

0: сам принимать решение, жить с кем им хочется, тратить деньги с кем им хочется, но оставаться вот молодыми, не взрослеть. А люди, которые взрослые, они, так скажем, наоборот, хотят вернуться вот в этот возраст, продлить еще молодость, которая вот у них еще, чтобы не быть обремененным ничем и так далее, не работать даже иногда, да, то есть чтобы кто-то его обеспечил. И молодость у нас, вот этот процесс растягивается во всю жизнь. То есть эти стремятся туда, но хотят здесь, те стремятся вернуться сюда, и получается у нас вот расширяется этот момент юности и невзросления.
1: Скажите, это плохо, что ли?
0: Плохо это или хорошо, и чем это чревато?
2: Палка двух концов, наверное.
0: Палка двух конца.
2: Потому что действительно, когда человек, он избегает вот этой ответственности, избегает взросления, принятия решений, то это ненадежный, как правило, человек. И в какой-то ситуации, а такие ситуации, они бывают, когда ты нуждаешься в этой помощи, нуждаешься уже в здравом смысле, его нет. Просто человек либо уходит от ответственности, либо он делает еще хуже.
0: Тем более, если этого человека семья, дети, жена, которые хотят, чтобы он, как мужчина, например, да, если мужчина говорит, чтобы он принял решение в данном случае, а он просто не хочет этого делать, да?
2: Семья, нужно жертвовать еще чем-то. И вообще это целый такой механизм. И, я считаю, к этому механизму уже доет.
0: В принципе, последствия как раз-таки вот этой ситуации о том, что люди стали выходить замуж, да, создавать семьи уже после 30. То есть зачем до 30 себя обременять, когда можно добрать из жизни все, а некоторые даже уже к 40 годам, да, и знаю, что в Европе сегодня это нормальное дело, в 40 лет жениться или выйти замуж.
2: Но они же все равно, я так поняла, они очень часто сейчас гражданские браки стали. Но это тоже.
0: Последствия также гражданские браки. Опять же, нежелание брать на себя ответственность за человека, потому что вы в любой момент можете, расстаться. Надя, ты что-то хотела сказать?
3: Я, в принципе, хотела сказать то же самое, потому что, мне кажется, эти люди просто боятся брать ответственности. Вот так же, как если ты закопаешься в рутине, тебе она покажется, о нет, уберите ее подальше. Потому что они не понимают всю суть, потому что те удовольствия, которые ты хочешь приобрести, они приходят и вместе с ответственностью. А человек, который не хочет взрослеть во взрослом возрасте, уже можно сказать взрослым, он просто боится этой ответственности.
0: Он хочет получить удовольствие, но не брать ответственность.
1: Какие проблемы, если я не хочу сейчас брать эту ответственность, я могу просто спокойно себе жить дальше. Почему я, раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя, что ли, этим? Я, может, не хочу. Я спокойно себе поживу с той ответственностью, которая у меня сейчас есть. Но не хочу я сейчас жениться. Значит, почему я должен сейчас это делать?
3: Так а получить удовольствие ты уже хочешь?
1: Нет.
3: Проблем в принципе нет. Но мы сейчас как раз-таки обсуждаем тех, которые вот эти фиктивные браки.
1: Которые, по сути говоря, обходят, как-то?
3: Да, они пытаются уйти от этой ответственности, продлить свою молодость.
2: Если ты не имеешь к этой ответственности никакого отношения, то ладно, не женат,
0: да, а если ты уже вошел в этот, так скажем, круг ответственности, в этот период, когда ты должен уже брать на себя решение принимать и так далее, ответственность за этих людей, то здесь в любом случае уже пути обратно нет. Знаете, я, честно говоря, хотел сказать свое мнение относительно того, как в жизни людей это происходит. Конечно, со временем меняется культура, меняются люди. Если мы читали, что раньше люди до 20 выходили замуж, женились, потому что это действительно нужно было, необходимо было. Такое время было, что в семье ты мог выжить, зарабатывать вместе, муж помогает жене и так далее. Если ты до 20 не вышла замуж, девушка, да? То ты осталась одна в девах, и ты не сможешь себя прокормить, и так далее. Люди стремились к этому. А и раньше проблемы были такие, война, была Вторая мировая война. Отцов забирали из семьи, отцы умирали, дети оставались одни или сироты, или мамы в доме, И приходилось как-то крутиться, и дети брали уже с 14 лет на себя ответственность за своих младших братьев, сестер. Они шли работать и так далее. Сегодня время поменялось. Сегодня, даже не выходя замуж, не женясь, можно спокойно жить хорошо, припеваючись, самой зарабатывать где-нибудь, и так далее. Парни могут тоже, опять же, браки гражданские, ты можешь, даже не живя в браке, просто, получать все удовольствия от этой взрослой жизни и не беря на себя ответственность.
1: Это все обстоятельства. Да, тогда началась война, так пришлось. Сейчас начнется война, тоже сейчас придется так же.
0: А, я думаю, так же будет.

0: сразу в воду не войдешь. Ну, как бы сказать, я, тебе будет очень непривычно.
1: Хотел больше именно к своему опыту привести. Где-то в 23 года, мне сейчас 28, где-то в 23 года у меня такое появилось огромное желание дарить любовь или быть с одним только человеком. Если до этого у меня было желание, эй, дружба со всеми, ребята, девчонки тоже, да, общаться, дружить, как бы не с таких связей, да, например, не приближать себя близко человека, чтобы не брать вот эту самую ответственность, но где-то в 23 года, и мне кажется, это в любом случае возникает когда-то у всех, тебе уже хочется... Не зря Бог сказал, что двое станут одной плотью, и это задумано, что человек неполноценен, когда он один. Это вообще касаемо браком больше говорим, да? То есть мне захотелось именно с одним человеком быть. И тогда у меня появились желания и стремления найти того самого одного человека. И к 26 годам я нашел, и я понял, что если бы я вот этот период, опять я его закрыл себе, запустил, я не стал, так скажем, себя обременять, я также общался с другими, я не ответил бы этому своему чувству, дарить любовь только одному человеку, связать с ним жизнь и стать одним целым, да, то, может быть, оно у меня бы прошло, по-любому прошло, и дальше я бы жил так и один, и радовался жизни вот так вот со всеми, не принимая вот эту ответственность. Но когда я уже понимал, что отношения там уже с девушкой, да, заходят далеко, и что уже движется к семье, все, я понимал, что я уже надо, так скажем, отбрасывать все вот эти вот мысли о том, что «а, будь как будет», то есть ты должен планировать, ты понимаешь, что это все не просто так, и что оно должно идти, и есть свои определенные стадии. Вот, конечно, мне уже нравилось, я уже 20 лет был взрослым, там где-то на 19 я там не зависел от родителей, если мы говорим о финансах, тоже это на самом деле, как Надя говорит, это интересно и это важно, особенно для мужчины. Вот, поэтому я говорю, что все равно в любом случае есть определенная стадия, когда тебе нужно принимать решение, становиться взрослым или нет. И если ты ее переступишь и как бы просто, так скажем, пойдешь дальше, не будешь об этом думать, то оно и забудется. И ты дальше будешь жить, так скажем, на эту стадию, тебе все равно когда-то
2: придется... Хочешь сказать, что нужно работать, как бы, и не нужно все оставлять на самотек. То есть обязанности сами ко мне придут. То есть
1: на самотек никогда не должен. Да, ты должен сам ставить цели, ты понимать, что твоя жизнь коротка, и ты когда-нибудь к этому придешь, ты должен ставить цели и понимать, когда ты примешь это решение, когда ты там устроишься на работу, когда ты примешь...
2: Поздно.
0: Это будет формировать в тебе такой очень правильный характер, который тебе во многом будет потом способствовать в этой жизни.
1: Сегодня очень много людей, живя уже в семьях, до сих пор еще не поставили себе план, когда они станут взрослыми. Они, даже будучи с детьми, они приходят домой, играют в игрушки. Я знаю, многие, у меня есть знакомые, которые действительно, они просто живут в разных комнатах с женой, она там играется в компьютере, он здесь, ребенок там где-то тогда плачет, они даже иногда его не слышат. То есть определенно, и, ну, то есть они просто...
2: Но они не готовы, наверное, были тогда, что ли? Они просто по глупости
1: какой-то? Наверное, были не готовы.
2: Потому что если ты на это ответственно идешь, как бы планируешь заранее, то, ну, как бы, если мозги на месте, должен это все понимать. Да?
1: Следует подвести итог в сегодняшней программе. Во всем всегда есть мера. В Библии есть хороший стих: «Всему свое время, и время всякой вещи под солнцем». Конечно, это время меняется, но я думаю, что нам всегда нужно задуматься о том, когда нам нужно принимать уже решение, становиться взрослыми, потому что рано или поздно это стоит сделать. В конце хочу привести несколько стихов из Библии. «Будьте как дети. Слова ваши будут «да», «нет», все остальное от лукавого». Еще мы все говорили здесь: «Всему свое время». И последнее: «Веселись, юноша, в дни юности твоей, но помни, что за все это придется отвечать перед Богом». Я вам желаю, дорогие друзья, чтобы вы стремились к тому, чтобы быть взрослыми, на данный момент жили тем, что вам дает Господь, и не боялись брать на себя ответственность, когда это предстоит вам сделать. Планируйте свою жизнь, пожалуйста, не оставляйте все на потом, не оставляйте все на самотек. Просите у Бога мудрости, чтобы Он вас в этом благословил. Пока.
2: Пока.

0: программе передач этого часа вы услышите программу «События через призму Писания», ведущий Александр Осадчий. После этого из поэтической тетради «Христианское хоровое пение» и в конце часа проповедь Андрея Рудыка.
1: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания.
2: В прошлом году мы уже говорили о вооруженном конфликте на границе двух ядерных держав – Индии и Китая. Там, правда, столкновения случились без участия автоматического оружия, но важен сам факт произошедшего. Сегодня мы видим опять приграничный конфликт, на этот раз у Индии и Пакистана. Там уже столкновения происходили с использованием автоматического оружия. В одной из социальных сетей, а именно в Твиттере, людей спросили, как они видят конец этого мира. Большинство из них ответило о Третьей мировой войне. Люди, даже которые не знакомы с Библией, видят, к чему все идет. А мы знаем, что описано в Библии, Откровение 9 глава с 13 по 21 стих. Таким образом, библейские пророчества не только сбываются на наших глазах, но и стали заметны людям, большинство из которых не знакомы со словом истинного Бога. А вы, дорогие друзья, знакомы. Ведь через эту радиопередачу вы знаете не только, какой конец этого мира ожидает, о чем мы говорим, исходя из Писания, но и какое самое главное благословенное продолжение, когда Бог установит свое царство на этой земле. Один фермер спасал свой урожай от пожара. Что он сделал? Он быстро на своем тракторе вспахал землю, чтобы пожар не перекинулся на другие участки поля. Если мы посмотрим на нашу жизнь, то пожар – это жизнь до Христа. Она сгорала, эта жизнь, где-то быстрее, где-то медленнее, но конец такой жизни – ад. Откровение 20 глава, 12 по 13 стих. Все изменилось только тогда, когда Бог призвал нас к себе, и мы искренне покаялись. С этой поры Бог провел черту до и после, до сгорания жизни и после, когда наша жизнь стала источником воды живой, текущей в жизнь вечную. Чтобы этот источник не забился, существующий нам свою защиту дал. У этой защиты для нашей сохранности есть много элементов, один из которых записан в письме к Колоссянам, 3 глава, 3 стих. «Потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Жизнь после покаяния становится сокрытой со Христом в Боге. А если в Боге, то недоступны ни для кого другого. Именно поэтому никто не может нас лишить вечной жизни с Богом, хотя дьявол так хотел бы это сделать. Но нет, Творец дал нам так много для нашей безопасности в нем, за что ему слава во веки веков. Папа Римский Франциск принял отставку польского епископа после обвинения в том, что находящийся под его руководством священник устроил в своей квартире гомосексуальную оргию, которая потребовала медицинской помощи из-за передозировки наркотиками. Епископ Грегош Кашак, 59 лет, возглавлявший Сосновецкую епархию на юго-западе Польши, ушел в отставку на фоне обвинений в том, что приходской священник Томаш Змажлый организовал в августе гей-вечеринку с участием мужчины легкого поведения в приходе церкви Пресвятой Девы Марии Ангелов в Домбровой Горниче, сообщает Associated Press. Марка, 7 глава, стих 16. «По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так говорит Святое Слово, не смотрите на одежду, не верьте словам, посмотрите на дела». В данном случае первый и второй пункт были соблюдены в деле этого священника и других лиц. Но дела показали, кто есть кто. гнусные личности, спрятавшись за имя Христа, творят такие мерзкие дела. Чьи они слуги? Слуги дьявола. Представьте, если мужчина легкого поведения, и ему не стало бы плохо, не приехали бы медики. Об этой истории никто бы не узнал, но тут узнали. А сколько таких и подобных историй, о которых неизвестно широкой общественности? Множество. Не удивляйтесь, такового будет происходить все больше и больше. Об этом предупреждал Иисус Христос. Книга Бытие, 2 глава, стих 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственную ему». И Творец сотворил помощницу Адаму, Еву. Помощница – это как правая рука. Никто же не надевает перчатку на одну руку или носки только на одну ногу. Нет. Никто не забывает, что у человека две руки, две ноги. Также Бог сделал из двух одну плоть. И для мужчины является правой рукой женщина, а для женщины является правой рукой мужчина. Рука для человека не вещь. Он не оставляет ее без внимания. Браки для мужа жена является его частью, как мы уже сказали. Это классический, здравый, библейский взгляд на отношения мужчины и женщины в браке. Другое дело, мы часто можем наблюдать в исламе. Попалась на глаза такая фотография. Морское побережье. Мужчина стоит в одних плавках, а женщина полностью закутана в одежде. Что это такое? Разве это одно целое? Нет, это две разные части. Где один является всем, быть почти голым, а другая является ничем, должна полностью себя закрывать. И эта тема относится не только к исламу, но также и в других религиях встречается и касается отношений между мужчиной и женщиной, об их статусе в семье. Соответствует ли это библейскому взгляду на эти отношения? По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Прекрасный плод. Евангелие от Луки, 8 глава, 11 стих. Семя есть Слово Божие. Дети должны иметь возможность посадить семена в любом месте сада, а затем смотреть, что вырастет, советует Ребекка Лемос Атера, основатель организации «Цветы города». Хотя такой подход не лучший пример аккуратного садоводства, он отражает тот факт, что каждое семечко имеет в себе огромный жизненный потенциал. С 2004 года организация «Цветы города» создала много цветников в школах и бедных районах. Дети узнают о правильном питании и получают полезные навыки садоводства. Ребекка говорит: «Живое зеленое пространство в городе дает детям возможность быть на улице и делать что-то полезное и прекрасное». Иисус рассказал притчу о сеянии семени, которая имела потенциал приносить плод вторичный. Этим семенем была Божья благая весть, помещенная в добрую землю, то есть души тех, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Единственный способ быть плодоносными – это поддерживать связь с Иисусом. Когда мы учимся у Христа и держимся за Него, Святой Дух производит в нас свой плод – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. С Его помощью Он касается сердец других людей, после чего они изменяются и начинают приносить такой же плод в своей жизни. От этого жизнь становится прекрасной. Как вы сохраняете связь с Иисусом Христом? Какой плод вы хотите, чтобы Он вас произвел? Небесный Отец, я хочу, чтобы моя жизнь была прекрасной. Прошу, произведи во мне свой плод, чтобы своей жизнью я указывал другим на Тебя.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программы из поэтической тетради, затем христианское хоровое пение и проповедь Андрея Рудыка.
1: Ты верил душой восхищенной, стремился вперед и вперед, и ждал, что Господь угнетенным желанное счастье пошлет. И вдруг тебе все изменило, страдания и беды пришли, и то, что так дорого было, лежит беззащитно в пыли. Разбиты твои идеалы, расстроены планы твои, мечты и надежды увяли, иссякли веселья ручьи. Забыты святые заветы, не видишь пути пред собой, кромешная ночь без просвета покрыла тебя пеленой. О, брат мой, несчастный и бедный, я знаю утрату твою, и ты на земле не последний, сраженный в житейском бою. Не плачь, не терзай свое сердце, доверься всецело тому, кто знает, что надо нам солнце, а вот допускает и тьму. Гляди на зарю воскресенья, Христа не смогли удержать ни сила безумного мщения, ни камень, ни гроб, ни печать. Спаситель, из гроба восставший, даятель надежды и сил, друзей своих духом упавших, для жизни святой воскресил.
2: Стихотворение Фруга. Как унылы наши песни, как бессилен крик воскресни, в душном склепе средь могил наши скорби, наше горе, не родят огня во взоры светлых дум и свежих сил, только грудь тоской терзают, только плакать научают, плакать робко, как рабы, от обиды, от позора, без ответа, без укора, без отваги для борьбы. Того же автора. О, когда ж ты будешь спета, песня мира, песня света, песня радости живой, чья рука с волшебной силой в сердце Родины унылой бросит чудный пламень твой, и великой песни вторя из угрюмой бездны моря, из таинственных могил, из пещер, из тьмы суровой, светлым гимном жизни новой грянет хор воскресших сил. Из поэмы пророк Исаия, Фруг. Придет пора, исчезнет злоба, одной ликующей семьей под знамя света и свободы стекутся мирные народы, и над воскресшей землей утихнет гул борьбы кровавой, угаснет пыл вражды навек, иною доблестною славой гордиться будет человек. То будет доблесть дум высоких, то будет слава добрых дел, и там, где в мраке смут жестоких сверкала сталь и щит звенел, на тучных нивах в чистом поле высокий колос зашумит, и песня пахаря на воле отрадой светлой зазвучит.
3: Война. Война, даже самая правая, нагоняет тоску и жуть. У нее всегда руки кровавые, и в глазах смертельная муть. Проливается кровь невинная, между прочим, и под шумок, и течет рекою длинною человечьего горя поток. На войне не сыскать виноватого, все по-своему как-то правы. Вопиет под сгоревшую хатою к небу кровь сироты и вдовы. Человек, сатаною натравленный, даже в братьях видит врагов. Разлилось по земле отравленной злобы море без берегов. Но бывает война священная, и победа слаще, чем мед, когда душою нетленною человек против зла пойдет. На сердечном поле сражения победа над злом нужна, и утихнут бунты, брожения, и забудется слово «война». Молодежи. Когда в поле колосится рожь, ветер гонит в небе облака, ты земной дорогою идешь, твоя поступь молода, легка. Пред тобой открыты все пути, у тебя энергии запас. Только пой, влюбляйся и шути, планы строй, что не включают нас. Это все присуще молодым, этот путь как будто бы хорош, но известно многое седым, то, чего не знает молодежь. Мы уже прошли твоим путем, закалились, опыт обрели, нам беда любая нипочем, мы искали счастье и нашли. Хочется тебя предупредить, что на розах место есть шипам. Хочется соломки подстелить, руки подложить то здесь, то там. Ты ж горда, упряма, молодежь. Хочешь до всего сама дойти. Думаешь, что все сама найдешь, сможешь личный опыт обрести. Выслушай родительский совет. Ты не пожалеешь ни о чем, если в цвете твоих юных лет встретишься в дороге со Христом. Будет новый путь тебе открыт, если свою жизнь Ему вручишь, если, когда Он заговорит, ты, склонившись низко, промолчишь. Будет в поле колоситься рожь, будет ветер тучи в небе гнать, ты ж в беседе со Христом поймешь, что пытались мы тебе сказать. Всех выше. В наши дни снова люди хотят растоптать, уничтожить, умолить и из жизни прогнать, поразить Сына Божья. Он мешает, не нужен, кричат, как тогда пред Пилатом. Но столетия молчать не хотят об Иисусе распятом. Прогоняют из жизни того, кого Бог прославляет, унижают Христа своего, а Отец возвышает. Самозванца Иисуса распни, на свободу Варавву, только двери тюрьмы распахни, угодишь нам на славу. Вот он, в нем я не вижу вины, распинайте святого. И Пилат, пряча взор от жены, не сказал ей ни слова. Озверела, бушует толпа, и Варавва ликует. Кто-то там к Иисусу припал, ему ноги целует. Но уже подхватили, ведут, крест на плечи взвалили. Вдалеке потаенно идут, кто с ним явно ходили. И летит ему ругань во след. Так уж, видимо, нужно. Дал добро, получил зло в ответ, и враждебность за дружбу. Подбегают и бьют по щекам, и плюют, и хохочут. А глаза в глубине черных ям, голова кровоточит. спотыкается, падает он, ослабел, нету мочи, и знакомый бесшовный хитон его кровью промочен. А потом на вершине холма изможденное тело, там, сводя своим видом с ума, над толпою висело. Так пытались со с грязью смешать, не видать и не слышать, а когда на кресте был распят, оказался всех выше. Высоко-высоко на гвоздях. И вот хочешь, не хочешь, сверху вниз не посмотришь никак. Подымай кверху очи. Новое сердце. Мы недавно читали в газетах, что в Африке Южной сердце очень больное врачи заменили здоровым. Стало старое сердце негодным, опасным, ненужным. Человек стал нуждаться тогда в сердце новом. Операция эта нова в медицинской науке. На весь мир закричали об этом событии газеты. Мир не знает о том, что святые спасителя руки производят удачно давно операцию эту. Бог однажды сказал: «Я завет заключу с вами новый, из груди выну сердце, которое твердо, как камень, и на место его я вам сердце вложу платяное, совершу операцию эту своими руками». Я поверила в то непонятное мне обещание и пришла к нему с сердцем безбожным, разбитым, усталым. И пока я стояла пред ним, вся в слезах покаяния, он свершил пересадку, дав новой мне жизни начало. Перемену такую врачи не свершили б земные. В их руках только тело, телесное все им возможно, но сердца нелюбовные, злые, духовно больные, заменить, исцелить может только вмешательство Божье. «Дай мне сердце твое», — говорит милосердный Спаситель. «Сокрушенное, грешное, старое сердце, больное, я твой любящий врач и сердец утомленных целитель». Я небесным хочу заменить твое сердце земное. Осенние мысли. Голая осина под окном. Прошлогодних листиков десяток задержались в память о былом. Прелести и юности остаток. Но и их, наверное, на днях ветер оборвет бесцеремонно. Так вот мы на жизненных путях растеряем все непринужденно. Просто годы будут отнимать постепенно молодость и силу, но в душе спасенья благодать годы старость не сведут в могилу.

В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. После него слушайте проповедь Андрея Рудыка.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Скиния, храм и церковь Христова». Размышляя над процессом Божьего откровения, данного Моисею на горе Синае, о том, что Бог желает пребывать среди своего народа, чтобы сделать их своими свидетелями, чтобы они возвещали окружающему их языческому миру о Божьей любви, заботе и благословениях, которые Он хочет излить на тех, которые следуют по Его указаниям в своей жизни, согласно Его учению, чтобы защищать их от всех врагов и посылать им свои благословения с места, на котором будет наречено Его имя. И священно писаниями видим, что идея, проявленная Богом, была в том, чтобы жить среди своего народа в Скинии, чтобы помогать и благословлять их в их ежедневных трудностях. Идея эта имела не только практическую, но и символическую сторону, которая развивалась во времени и происходивших событиях. В чем же были эти символы? Первое. В совершающихся жертвоприношениях, в которых постоянно напоминалось о грехе. Ежедневно приносились жертвы беспорочных животных, но кровь этих жертв не смывала вины и кары за грех, а лишь напоминала символически, что придет определенное время, и Бог пошлет в жертву своего единородного Сына, которого Он отдал в жертву искупления от грехов и наказания. Всю же вину за грехи Бог возложил на своего возлюбленного Сына, потому что только Он один мог был выполнить полностью закон о искуплении от грехов ценою своей пречистой крови на Голгофском кресте. Второе. Вторым символом был золотой светильник в скинии и храме.

0: храме, который был символом того, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. И это также напоминало то, что все слушающие Ему и почитающие имя Его должны ходить во свете, как Он во свете, потому что лишь при этом условии Он может называть их своими детьми. Ни в Скинии, ни в Соломоновом храме не было ни статуй, как это было в языческих храмах, ни художественных картин, нарисованных художниками, которым они поклонялись как божеству. В Скинии, так само и в Соломоновом храме, во святое святых, находился лишь ковчег Завета. Это был небольшой деревянный ящик, обшитый изнутри и снаружи листами чистого золота. В ковчеге находились скрижали 10 заповедей, данных Богу Моисею на горе Синае, сосуд с манной, посох, который Моисей творил чудеса перед фараоном в Египте. И потом были положены 5 книг Моисея, написанные ним: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Над ковчегом Завета были сделаны скульптурные изваяния 2 херувимов из чистого золота с распростертыми крыльями над крышкой ковчега. Все жители Палестины и окружающие их страны были язычниками, политеистами, то есть веровавших во множество богов и поклоняющихся им, делая своих идолов из дерева, камня, золота и серебра. Скиния же и храм были таким местом, из которого должен был распространяться свет Божьего учения и истины на все окружающие народы. В Соломоновом храме был сделан медный жертвенник для приношения жертв. Жертвенник этот был квадратным, 30 футов длины, ширины и вышины. Английский фут имеет 12 дюймов, или же 30 сантиметров. На жертвеннике это можно было принести одновременно 25 волов. Соломонов храм строился 7 лет и 6 месяцев. 7 лет делались строительные работы, и 6 месяцев доставлялись и устанавливались оборудование для храма. Соломон начал строить храм, цитирую об этом: «Начал же он строить храм во второй день второго месяца, в 4-й год своего царствования». Вторая Паралипоменон, 3, 2 стих. «А на 11-м году в месяце Буле, это месяц 8-й, он окончил храм». 2 Паралипоменон, 6 глава, 38 стих. Некоторое оборудование, деланное для храма, было весьма тяжелое и громоздкое. Например, как медный жертвенник или медное море с медной подставой, вмещающее 3000 бочек воды. Море это стояло на 12 валах, вылитых из меди. Бока этого мора было толщиной в человеческую ладонь. В этом бассейне море омывали приносимые жертвы. 2 Паралипоменон, 4 глава, с 2 по 5 стих. При храме также были сделаны 2 медных столба, вылитых из меди. 27 футов вышины и периметром в обводе 8 футов. Цитирую: «И поставил столбы перед храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иоахин, а левому имя Воаз. 2 Парлипоменон 3.17. Все эти громоздкие изделия для оборудования храма выделывали, цитирую, «в окрестностях Иордана выливал их цар в глинистой земле между Сокхофом и Передою». 2 Паралипоменон, 4 глава, 17 стих. Нелегко было вылить такое громоздкое оборудование художественной отделки, но также было нелегко его транспортировать из Иорданской долины в Иерусалим и храм, которые находились на возвышенности. Посвящение храма. Работа по постройке храма к времени его посвящения продолжалась 7 лет и 6 месяцев. 3 Царств, 6 глава, 1 стих и 38 стих. Посвящение храма было назначено на месяц Афаним, цитирую, «и собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть 7-й месяц, и внесли священники ковчег завета Господня на место его, давир храма, то есть святое святых, под крылья херувиму». 3 Царств, 8 глава, 1 и 2 стих и 29 стих. 40-летнее скитание израильтян в Ханаанскую землю давно закончилось, и Иисус для них поделил землю на 12 уделов. И они стали жить оседлой жизнью. Но построенная Моисеем скиния с ковчегом завета еще долго скитался в палатке, какой была скиния в период Иисуса Навина и Судей, около 400 лет, пока ковчег завета закончил свое скитание и священники внесли его в построенный Соломоном храм и внесли его во святое святых и поставили его на приготовленное ему место под крылья херувимов. При посвящении храма Соломон произнес уникальную классическую молитву, в которой царь молился: «Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем». Молитва эта записана в 3 книге Царств, 3 главе. «И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть 7-й месяц. Пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег в скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилево, собравшиеся к нему, шли перед ковчегом, принося жертвы из крупного и мелкого скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег на место его в давир храма, в святое святых под крылья херувиму». Стих 10. Для такого большого собрания израильтян со всего Израиля и их начальников, пришедших на праздник посвящения храма, цар Соломон пожертвовал 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота и хлебные приношения. Праздник посвящения храма был назначен царом на 7 дней, но израильтяне так радовались, что цар Соломон продлил этот праздник еще на 7 дней. Я продолжу проповедь из серии «Скиния, храм и и Церковь Христова в следующей беседе.
1: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Радио «На пути» приглашает вас послушать 15 минут пения прошлых лет. Это записи христианского пения, сохраненные в наших архивах. Через 15 минут выйдут в эфир две краткие передачи «Момент творения» и «Утро с Библией». Во второй половине этого часа ежедневная проповедь Романа Рейнхарта.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Муравьиная арифметика. Умеет ли муравей считать? Похоже, что да. Когда муравей-разведчик находит лакомный кусочек еды, слишком тяжелый, чтобы унести его в одиночку, он возвращается в муравейник за помощью. Ученые выяснили, что муравьи, видимо, заранее оценивают сложность задачи, потому что они зовут на помощь строго определенное количество собратьев. Один ученый провел такой эксперимент. Разделил мертвого кузнечника на три части, вторая часть вдвое больше первой, а третья вдвое больше второй. Затем он оставил их в разных местах, где их могли бы найти муравьи. Он наблюдал, как каждый кусочек был обнаружен разведчиком и исследован. После чего все разведчики отправили свои муравейники за помощью. Когда подмога подоспела, ученый подсчитал количество муравьев, трудившихся над каждым кусочком кузнечика. Вокруг самого маленького кусочка собралось 28 муравьев. Возле второго, вдвое большего, 44. Как вы думаете, сколько муравьев собралось возле третьего, который был вдвое больше второго кусочка? Если вы просто умножили 44 на 2 и получили 88, вы почти не ошиблись. Действительно, доставить добычу в свой муравейник старались 89 муравьев. Муравьи следуют библейскому принципу «подсчитай затраты до того, как приступать к работе». Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Доброе утро, друзья. Сегодня я с вами хотел поразмышлять о верности Авраама. Вот не отпускает он меня, эта история Авраама, и я размышляю о ней, и хотел этими размышлениями поделиться с вами. После того, как он разбил царей, которые захватили Лота, после того, как он встретил Мелхиседека, Господь является ему и обращается к нему такими словами. «Авраам!» Сказал он Аврааму: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя велика весьма». Хорошие слова ему Бог говорил и до этого, и сейчас говорит, и землю в наследие обещает, но у Авраама есть одна проблема. Вы знаете, проблема, ну помните, да, какая? У него нету детей. Это его проблема, и она для него очень важная. Я встречал человека, которым давно не виделся, своего приятеля, и когда он, ну, когда мы там разговаривали, как у тебя дела, что как, и я спросил у него, как дети, есть у тебя дети, сколько, и он сказал так: «Боже упаси!» И я говорю: «Что такое?» Ну, он стал объяснять, почему там, боится, что это будет мешать его личной жизни, какой-то еще чего-то. Но вот эта сама фраза «Боже упаси!» — кто-то молится и переживает об этом, да, что у него нет детей, это для него самая большая проблема. Говорю: «Боже упаси». Это говорит о том, что мы с вами разные можем быть, да, и у нас, у кого-то может быть самая большая проблема, что нету дома, у кого-то какая-то проблема, нету работы, какой-то перспективы, какая-то боль внутри человека сидит, мы не знаем, да, кто-то, ну, как раз жениться или замуж хочет выйти нормально, ему он чувствует сильное чувство одиночества. И вот он приходит в церковь, из кафедры звучат хорошие слова о том, что Бог тебя любит, о том, что Он тебя не оставит, что Он во всем. А человек сидит и думает: ну, зачем мне это все? У меня вот эта вот проблема. Мне вот, вот это вот нужно. И вот когда Бог Аврааму так обратился, то он точно так же и подумал. Вот Авраам вместе с нами. Он обычный человек. Он говорит: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, и распорядитель в доме моем вон тот человек, и он будет все наследовать». Бог ему говорит: «Награда твоя велика, смотри, какая перспектива». А Авраам говорит: «Да какая перспектива? Да какие огромные поля, да что, о чем ты мне говоришь? У меня вот эта вот проблема». Вы знаете, я думаю, что у каждого из вас или есть, или была, или будет такая ситуация. Когда, размышляя о большой-большой любви, ты будешь со своей маленькой проблемой сидеть и думать: на что мне все это? Мне надо вот это решить. И вот я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на Авраама, на его верность. Один мне человек сказал: «Слушай, ну какой Авраам верный? Ему было легко верить, потому что у него выбора не было. Ну что ты сделаешь? У тебя нет детей, ничего не получается. Бог тебе сказал, будет. Ну сиди и жди». Ну, конечно, можешь роптать на Бога, считать его обманщиком или что-то еще, но, в принципе, у тебя выбора-то нет. Но вы знаете, что верность Авраама, она как раз была в том, что он оставался верен Божьему обещанию. Как мы с вами знаем, он жил в Уре Халдейском. Потом он пришел куда? К Хананеям, а потом еще ходил в Египет и опять пришел в Хананеям, то есть Месопотамия. И вот это все-все мы думаем как? Там не было возможности обратиться к кому-то, чтобы у него были дети. Мы просто немножко неправильно представляем себе тот мир. Он был насквозь языческий. Люди поклонялись богам, и везде, во всей языческой религии, куда бы вы ни обратились, были специальные боги со специальными ритуалами, которые отвечали за деторождение, за плодородие, за любви там, и так далее. Ну, если взять, допустим, Ур Халдейский, там это примерно шумерская, аккадская цивилизация, там был такой бог Инана, да, которому поклонялись, точнее, это женщина была обычно, Ки или Иштар, Эстер отсюда идет. В Египте, вы знаете, да, что там была Исида и Баст, это, может, из уроков по древнему миру вы знаете. Ну и, конечно же, из Библии вы знаете, что у хананьян был такой, ну, было такое божество, как Астарта. Они поклонялись Астарте, и потом израильтяне тоже стали поклоняться Ваалу и Астарте. Так вот, это все богини плодородия, которые
определенном ритуале, обещали, что у тебя будут дети, обещали, что будет урожай какой-то. И все народы вокруг Авраама поклонялись и, более того, получали результат. Думаете, ему не предлагали, что ли, там, в Уре халдейском, где он жил? Или когда он к хананеянам пришел, и что он не видел этих обрядов? Или когда он в Египет пришел и в доме фараона фактически жил, неужели ему не предлагали какие-то обряды совершить, чтобы решить его проблему? Конечно, предлагали. Но он остается верен Богу. Тому неведомому Богу, который позвал его идти за собой, неведомо куда, пошли в землю, в которую я тебе укажу. Он остается верен. Друзья, это очень важный момент. Потому что и сейчас этот мир, в котором мы с вами живем, предлагает нам с вами решить свою проблему, которая у нас может быть, своими путями. Вот что если касается женитьбы или выхода замуж? Мы можем так размышлять. Ну, я посмотрю, конечно, может быть, у Бога есть для меня что-то, а если нет, то я там возьму. Я там все сделаю. Знаете, как почтовый ящик открываешь, не пришли журналы, ну, я тогда пойду куплю в магазин. Такое так тоже может быть, но вот это не делал Авраам. Вот это и есть верность, когда мы все свои проблемы решаем в Господе. Когда мы у Него черпаем ответы, и вне Бога, вне Его Слова, мы отказываемся идти. Даже если придется ждать долго, как ожидал Авраам. Даже если придется ждать тогда, когда уже вообще никакой надежды нет, решить какую-либо проблему, которая есть в твоей жизни, я остаюсь с Богом. Я буду ждать. Потому что Бог меня любит. И Он обещал отвечать на мои молитвы. И если что-то будет не так, Он мне все объяснит. Я доверяюсь Ему и иду за Ним, как шел верный Авраам. Вот Авраам для нас такой пример веры. Он не пытался решить свою проблему за счет языческого мира или найти в нем. Он оставался верен, несмотря ни на что. Пусть Господь вас тоже благословит все свои проблемы и нужды, которые у вас появляются, решать во Христе и на Него полагать свою опору. И ни в коем случае не ходите в мир и решать какие-то проблемы мирскими методами или способами. Тогда мы будем неверными, тогда мы не будем наследовать благословения. Пусть Господь вас благословит.

не утонешь. Тот человек, кто первым закрыл пробкой пустую бутылку и, подержав ее под водой, снова ее выпустил, сделал большое открытие. Бутылка вместо того, чтобы потонуть, всплыла на поверхность. Она обладала плавучестью. В чем же дело? Бутылка не была пустой. Она была наполнена воздухом, и воздух не давал ей утонуть. Это своего рода притча. Человек, сердце которого наполнено твердой верой в Бога, не может оставаться на дне или на глубине. Его дух обладает плавучестью. Несчастье, сомнения, неудачи, а иногда и страх могут осаждать человека, но Дух Христа, Святой Дух, дает силу выдерживать жизненные бури.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «И как хотите». Сегодня вторая, заключительная часть. Указание Господа Иисуса действительно и для нас сегодня. Выше я это уже отметил, но я должен это еще раз сказать, чтобы никто не свернул на ложный путь и начал констатировать, устанавливать или даже утверждать. Тогда это было, дескать, переходное время. В церкви Иисуса некоторые ее члены любят этот вопрос поднимать и вокруг него дискутировать, потому что они Библию не знают. В соответствии с этим мы должны по отношению к другим так себя вести, как мы желаем, чтобы и с нами обращались. Поэтому слово Господа Иисуса в нашем главном тексте можно исполнять только в любви Иисуса. Я думаю, что вы это поняли. Везде там, где эта любовь Господа Иисуса не имеется в наличии, то хотя больше или меньше господствует столкновение или дискуссия, но управляет этими вопросами плоть. Будь это больше или меньше, поскольку мы живем сегодня во время служения Духа, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стихи 3 и 4, то Бог все же желает, чтобы и мы ходили в Духе. Читаю это место Писания. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». И в послании Галатам мы о том же читаем в главе 5, стих 16. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Отсюда следует, что наша победоносная жизнь зависит от нашего хождения в духе. До сегодняшнего дня я не встретил еще ни одного верующего, ни одного дитя Божьего, который имел бы проблемы или должен был бы мне сказать: «Я слишком много ходил в духе». Такого вообще не бывает. В этом вопросе у нас бывают только отрицательные достоинства, но никогда сверх того, что Бог от нас ожидает, сверх Божьих масштабов. Последствиями этого плотского регентства, этого плотского управления в нас являются раздоры и злоба. Я говорю здесь также о детях Божиих, но не только о безбожных мирских людях. Это является указанием нашего Господа Иисуса. Оно гласит: «Так и вы поступаете с ними равным образом». И если мы не исполняем это указание Писания, то в этом вопросе мы будем стоять вне Божьей воли. Было бы, конечно, неверно ожидать от других, что мы должны делать, но не делали бы это. По причине недостающего нашего освящения, сущность любви Иисуса можно заметить в немногих верующих, тем более проявлять эту сущность любви. Конечно, в каждом верующем мы можем только частично это наблюдать, но я имею в виду, чтобы эта любовь Иисуса должна доминировать над всем, что касается нас как людей. Именно это является одним из пунктов, в отношении которых Церковь Иисуса уже издавна страдает, и испытывает нехватку. Причиной этого дефицита в практическом проявлении любви Иисуса является единственно дело греха, искупленных Иисуса. А теперь возникает еще один очень важный вопрос. Почему спасенным с таким большим трудом удается пребывание в самой большой и прекрасной черте характера Иисуса? Почему детям света, хотя они нашли через любовь Иисуса спасение, почему они практически постоянно с таким трудом оказывают другим эту любовь Христа? Мы не должны нашим ближним, как немцы говорят, вылизывать глаза. Здесь не это имеется в виду, но здесь имеется в виду, чтобы в плоти мы постоянно воздерживались. Ни в одной другой черте характера Господа Иисуса мы не имеем так много отставания, как в Его любви. При этом напоминаю вам о наших познаниях. В них мы не имеем такое отставание. При всем этом именно любовь Господа Иисуса имеет свойство, чтобы нас назидать и нас сохранить, как любовь Господа Иисуса назидает и хранит нас. Так и мы, по крайней мере, должны наших ближних назидать любовью Христа. В каком случае? Если мы сами ходим в этой любви. Чтобы любовь Господа Иисуса по Божьей воле передавать дальше, для этого Он подарил нам общение с Ним и между нами. И как только мы не включаемся в Его общение, как Он этого желает, но включаемся так, как мы этого желаем, то мы не будем также иметь общения между нами. Одно обуславливает другое. Пусть мне никто не рассказывает, что кто-то имеет большое общение с Иисусом, если он не познал общение между братьями и сестрами. Это то же самое, как если бы кто-то мне хотел рассказать, что он, хотя и не знает таблицу умножения, но зато он занимается сферической тригонометрией. Это является комплектной бессмыслицей. Тогда мы и не сможем любовь Иисуса передавать нашему ближнему, если мы не имеем общения с нашими ближними. Общение, которое имел апостол Павел с Господом Иисусом, как мы об этом читаем в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 1. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Через апостола Павла Господь Иисус так ясно это показал, что ради общения Он сразу же призвал вокруг Себя 12 учеников. И кто бы это мог быть другой, который это иначе знал, чем наш Господь Иисус, или лучше Его знал? А теперь мы перейдем к практическому случаю в среде жизни детей Божьих, а именно к таким часто повторяющимся ошибкам в общении людей. Но я говорю здесь особенно о верующих, о спасенных. Это такое событие, которое особенно в общении даже супружеских пар часто крадущимся образом желает найти вход. Но из года в год такое явление становится все более жестким и все чаще возникает. Это ужасное состояние, состояние, происходящее снизу, из кухни сатаны. Оно гласит: от других что-то ожидать? Вопрос. Тогда как он знает мои слабые стороны, но не проявляет по отношению ко мне никакого внимания и снисхождения. Дорогие братья и сестры, эта проблема очень часто встречается в церкви Иисуса. Чаще всего речь идет о ожидании понимания других в определенных вещах, в отношении которых ожидающий постоянно страдал. Но главная вина при раздорах всегда лежит на тех, которые в сердце или даже акустически ожидают внимательное отношение к себе. Такие люди ожидают только понимания со стороны других, тогда как и другие очень страдают. Большего они не желают. При этом Слово Божие говорит, что блаженнее давать, нежели принимать. Деяния апостолов, глава 20, стих 35. Именно в этом уже начинается наш вопрос. Одновременно я подчеркиваю, что мы не должны давать в ожидании получить за это что-то назад. Так далеко мы вообще не можем идти, потому что давать с ожиданием возврата является рядом идущей областью. Это есть обман. В Гражданском кодексе законов обман является наказуемым действием. О мере наказания за обман может каждый из вас осведомиться. Неужели и среди верующих такие явления должны процветать? Никогда. Бог является праведным Богом. Люди разочаровывают других. Но наш Господь Иисус никогда не был разочарован в людях. Почему? Почему нет? Потому что Он никогда от них ничего не ожидал, и даже от Иуды Искариота. И никто не скажи, что Господь Иисус ему не простил бы, если бы он покаялся. Такое мы можем кому-нибудь рассказывать, но не Господу Иисусу. Как дети Божьи, мы имеем задание только давать, но не имеем права ожидать от других хотя бы самое ничтожное, иначе мы будем обманщиками, а по меньшей мере самообманщиками. А самообман тоже является обманом. Если супруги друг от друга что-то особое ожидают, то они находятся в ложном представлении. А теперь будем внимательны. И если я буду что-то давать тому, который находится в ложном положении или живет в ложном представлении, то на основании моих даров, а в конечном счете на основании проявления моей любви, он станет задумываться. Поэтому я всем вам советую все ваши мысли, действия по этому вопросу приносить в ваших молитвах в небесное святилище Господу Иисусу. Тогда исполнится Слово Божие, о котором читаем в притчах, глава 25, стихи 11 и 12. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах». Это слово, сказанное прилично в свое время, золотая серьга и украшение из чистого золота, это мудрый обличитель для внимательного уха. Именно это является нашим сегодняшним главным текстом, который гласит: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, как они должны с вами поступать, так и вы поступаете с ними равным образом». Дорогие братья и сестры, то, что вы сегодня в этой проповеди слышали, является словом Господа Иисуса, направленное к нашим сердцам, потому что только наш Господь Иисус занят тем, чтобы радовать наши сердца. Дорогой брат во Христе, если ты женат, то постоянно думай и помни о том, что ты и твоя супруга живете в плоти. Приноси ей иногда что-нибудь домой. Цветы, конфеты или еще что-нибудь, что может ее сердце радовать. Это не должен быть букет цветов стоимостью в 100 евро. Но приноси ей что-нибудь, что показывает твою внимательность к ней. Иногда это является просто хорошим словом, которое твоя жена ожидает. Слово Божье говорит, что мы должны с нашим

Бога по отношению к нам. Поэтому мы славим Его имя, потому что мы все имеем право это делать и можем делать, что радует сердце нашего Господа Иисуса. Пожалуйста, делайте это, потому что с этим связана вечная награда в смысле заработка. А теперь, в общем-то, кажется, что на этом можно уже и точку поставить на нашей сегодняшней теме. Но я знаю, что для тех детей Божиих, которые все вышесказанное уже знают, возник еще один существенный вопрос. А именно, как можно вышеизложенное в отношении нашего главного текста, который гласит «И как хотите», совместить с сообщением в послании Филиппийцам, глава 2, стих 13, который гласит: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие, или исполнение по своему благоволению». В первом случае, в выражении «и как хотите», Бог обращается к свободной воле принятия решения человека. А во втором случае, в выражении «Бог производит в вас и хотение, и действие», мы на первый взгляд видим противоречие. Создается впечатление, что мы все же не имеем свободной воли при принятии какого-нибудь решения. Противоречия здесь, конечно, нет и не может быть. В Библии, в Слове Божьем, нет противоречий. При рассмотрении этого места Писания в послании Филиппийцам 2:13 мы должны брать во внимание еще некоторые другие места Писания. Мы должны учесть, что Бог вначале знает, что будет в конце. Об этом Святой Дух нам сообщил уже в Ветхом Завете через пророка Исаию в главе 46, стих 10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Поэтому уже до сотворения мира и всего творения Бог узнал тех людей, которых в то время еще не было, которые могут уверовать и принять Иисуса своим Спасителем, как мы об этом читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 29. «Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал, то есть до основания мира предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». И дальше читаем, что по мере появления людей в этом мире Бог просвещает каждого отдельного из них своим светом, согласно Евангелия от Иоанна, глава 1, стих 9. Читаю этот текст в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 9. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». На основании этого просвещения людей Божьим светом Бог выделяет из общей массы людей тех, которых Он предузнал до основания мира, что они будут способны верить в Иисуса Христа и примут Его своим личным Спасителем. А поскольку Бог знает сердца этих людей, то Он привлекает их узами Своей любви к Своему Сыну Иисусу Христу для покаяния, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 44, где Иисус говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день». Сердца всех этих

тех людей, которые получают через Иисуса Христа прощение грехов и жизнь вечную, Бог видит, потому что Он является сердцеведцем, как читаем в книге «Деяния апостолов», глава 15, стих 8. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». А поскольку Бог является сердцеведцем всех людей, то Он тем более прекрасно знает и сердца всех искупленных кровью Иисуса. Поэтому Бог знает все добрые замыслы и начинания этих искупленных и способствует исполнению их добрых замыслов. При этом Бог не навязывает свою волю таким детям Божиим, но выявляет и в духе ставит перед их духовными глазами их собственные добрые намерения и помогает им исполнить эти намерения. При этом Бог оставляет каждому дитю Божьему свободную волю принять то или другое решение. Я думаю, что теперь в отношении нашей сегодняшней темы мы можем над всеми «и», как говорят немцы, поставить точки. Аминь.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите передачи «Церковь и реформация», «Горизонт» и детская программа «Смотрите, радуга».
2: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация», и с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы предоставляем вашему вниманию проповедь доктора Мартина Ллойда Джонса «Учение Христа о разводе». В Евангелии от Матфея в 5 главе мы читаем слова Христа. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Наш Господь не говорит, что Он пришел отменить закон Моисеев. Вовсе нет. Целью нашего Господа было исправить Его искажение, ложное толкование, которому учили народ книжники и фарисеи. Итак, Он подтвердил закон Моисеев и раскрыл всю его полноту и славу. Прежде всего, он старается показать заблуждение фарисеев и книжников в этом важном вопросе. В чем же была цель закона Моисеева и каковы были его предписания по отношению к разводу? Наш Господь, толкуя и излагая это предписание, дает ответ на данный вопрос. Главной целью закона Моисеева было просто контролировать развод. Положение дел в данной области приобрело хаотический характер. Как вы знаете, в те времена мужчины рассматривали женщину как существо низшего порядка, и постепенно сложилось мнение, что мужчина имеет право разводиться с женой по любому, даже смешному и несущественному поводу. Если мужу, например, приходило в голову избавиться от своей жены, он с легкостью мог это сделать. Он мог привести в качестве причины самую незначительную претензию к жене и бросить ее. Без сомнения, истинной причиной таких разводов было не что иное, как похотливая страсть мужчин. Интересно отметить, что в Нагорной проповеди наш Господь вводит тему развода сразу же после изложения темы о похоти. Следовательно, закон Моисеев был введен для того, чтобы как-то урегулировать и поставить под контроль область супружеских отношений, в которой царствовали не только полный хаос, но и безосновательная несправедливость по отношению к женщине и детям. Первый принцип закона заключался в том, что развод ограничивался четкими и определенными причинами. Он позволялся только в том случае, если у жены были обнаружены существенные нравственные и физические недостатки. Все остальные причины, которые могли бы выдвинуть мужья, не считались достаточным основанием для развода. Чтобы получить разрешение на развод, муж должен был предъявить очень вескую причину. Более того, он должен был не только указать на такую причину, но и предоставить как минимум двух свидетелей. Следовательно, закон Моисеев не только не оправдывал развод, но, напротив, очень ограничивал его. Он принимал во внимание только одну причину, отбрасывая все остальные как умышленные и несправедливые. Второй принцип заключался в том, что муж, разводившийся с женой, должен был дать ей разводное письмо. До введения закона Моисеева муж мог просто устно объявить жене, что она ему более не нужна, и выгнать ее на произвол судьбы. Таким образом, женщина просто изгонялась из дома. Ее могли заподозрить в измене мужу и таким образом подвергнуть даже смертной казни. Итак, чтобы хоть как-то защитить женщину, закон Моисеев требовал от мужа указать в письменном виде причину развода и то, что она не обвиняется в измене мужу. Это хоть как-то защищало изгнанную женщину. Следовательно, развод превратился в юридическую процедуру, в серьезный жизненный шаг. И в результате этого он перестал в сознании людей быть просто сценой домашнего скандала, когда муж мог в порыве гнева выгнать жену из дома. Таким образом подчеркивалась серьезность брака. Третий элемент закона Моисеева также очень серьезен и важен. Муж, который бросил свою жену и дал ей разводное письмо, не имел права снова принять ее в свой дом. Женщина, получившая данный документ, имела право выйти замуж за другого человека. Но если и второй муж прогонял ее, то она уже не могла вернуться к первому мужу.
Суть этого постановления остается прежней – заставить людей понять, что брак не является игрушкой, с которой можно, наигравшись, поступать так, как заблагорассудится. Закон декларирует, что если муж вдруг решит развестись, его союз с этой женщиной уже невозможно будет восстановить. Рассматривая ситуацию в таком свете, мы сразу же видим, что закон Моисеев был очень далек от того, каким его понимали люди, а особенно книжники и фарисеи. Его главной целью было навести определенный порядок в области супружеских отношений, в которой царили полный хаос и жестокость. Они утверждали, что якобы закон Моисеев разрешал, более того, даже вынуждал мужа в некоторых обстоятельствах разводиться со своей женой. Конечно же, такого никогда не было в законе Моисеевом. Он не повелевал мужу разводиться со своей женой. Но книжники и фарисеи, как ясно говорит наш Господь в Евангелии от Матфея в 19 главе, учили, будто бы Моисей повелевал, заповедовал разводиться. Далее они утверждали, что разводиться позволяется по целому ряду незначительных причин. Итак, они снова взяли этот древний закон, касающийся вопроса нечистоты, и начали искажать его, вкладывая в него собственное толкование. Они буквально заявляли, что если мужу вдруг перестанет нравиться жена, или если он найдет в ней какой-то недостаток, то она станет для него нечистой. Однако на самом деле они игнорировали как дух, так и букву закона. В результате этого во времена нашего Господа сложилась ужасная ситуация, и многие женщины становились жертвами мужчин по самым ничтожным и издевательским предлогам. Больше всего законников беспокоило соблюдение всех юридических процедур. Но ведь не на документе же делается акцент в этой заповеди. Но именно на нем сосредоточили внимание книжники и фарисеи, упустив из виду истинное значение брака. Они не поняли смысла заповеди о разводе, не поняли, какая причина является единственно уважительной и справедливой. Вот так книжники и фарисеи извратили суть закона Моисеева. Они, по сути, устранили его, подменив своими заумными толкованиями и преданиями. В результате всего этого конечная цель закона Моисеева была полностью искажена и извращена. Утверждение из Евангелия от Матфея, 19 главы, очень важно для верного понимания этого учения. Фарисеи, искушая Христа, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что, сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Истина, на которую он обратил внимание, это святость брака. Вы видите, что он возвращается к закону, предшествующему закон Моисеев, данному непосредственно самим Богом в начале бытия. Бог сотворил мужчину как помощницу своему мужу, сделал это великое заявление. Он сказал буквально следующее: «И будут два одною плотью». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Семья – это не просто гражданское состояние или таинство, это слияние двух личностей в одно неделимое целое. Итак, наш Господь возвращается к этому великому принципу. Бог сотворил женщину для мужа, и именно в этом ее предназначение. Согласно закону, установленному самим Богом, мужчина должен оставить отца и мать и прилепиться к своей жене, так, чтобы они стали одной плотью. Но если все это так, могут нам возразить некоторые, то как понимать закон Моисеев? Если воля Божия такова, почему он позволил разводиться при определенных условиях? Наш Господь ответил и на этот вопрос, указав на жестокость человеческого сердца. Бог, так сказать, пошел на уступки. Он не отменил свой первоначальный закон о браке, но, учитывая сложившуюся ситуацию,
он ввел некоторые временные послабления, некоторые правила для контроля над ситуацией. Наш Господь говорит: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими». Но это вовсе не значит, что Бог одобряет развод и заповедал бросать жену. Нужно было, и речь идет именно об этом, навести хоть какой-то порядок в области супружеских отношений, отрегулировать то, что вышло из-под всякого контроля. Мы должны всегда иметь в виду этот первоначальный замысел Божий относительно семьи. Одна плоть, нерасторжимость брака и совместная жизнь. Бог никому и никогда не повелевал разводиться. Книжники и фарисеи же утверждали обратное. Да, закон Моисеев повелевал писать разводное письмо, если уже развод случался. Но это совсем не одно и то же. В основе учения нашего Господа лежит принцип любви и прощения, из которого и вытекает доктрина о нерасторжимости брака. Следовательно, мы должны избавляться от законнического подхода, который позволяет мужчине заявлять: «Она испортила мне жизнь, и я не могу с ней жить». Мы, недостойные падшие грешники, были прощены исключительно по благодати Божьей. И эта истина должна всегда предопределять нашу оценку происходящего и наше отношение к другим людям, особенно в семейных вопросах. Существует только одна уважительная и законная причина для развода, и она названа словом «прелюбодеяние». Это не повеление, а только лишь единственное достаточное основание для развода. По логике же современных людей, несовместимость характеров – самая веская причина для развода. Но ничто, кроме прелюбодеяния, не может быть причиной для развода. И не играет никакой роли, имеют супруги совместимость характеров или нет. Наш Господь в данном случае представляет себя как великого законодателя. Всякий закон исходит от Него. Все, что касается этой жизни и мира сего, произошло от Него. По причине сложившихся обстоятельств сынам Израиля были даны некоторые послабления. По закону Моисееву наказанием за прелюбодеяние была смертная казнь через побивание камнями. Наш Господь отменил это временное постановление. Следующее, что Он сделал, придал разводу статус законного, если его причиной являлось прелюбодеяние. Он дал соответствующую заповедь. Это и есть два главных результата его учения. С тех пор неверные мужья и жены не побиваются камнями. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Храни вас Господь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Горизонт» и после нее слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
1: Думаю, ни одна вечеря в церкви не обходится без того, чтобы не были озвучены правила участия в ней. Условия для этого весьма серьезные. Слова апостола Павла, можно даже сказать, строги. Более того, все то, о чем говорит апостол, порядок и условия, не являются его собственной прихотью или же плодом его размышлений. В истинах, которые он озвучивает, нет совершенно ничего человеческого, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, говорит он. Это Божье постановление, его определил сам Творец, и именно он через апостола Павла требует его исполнения от верных детей своих. Какие же они, эти условия? Читаем. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Испытание, проверка себя, самоосуждение являются для любого человека и христианина в том числе весьма чувствительным, сугубо индивидуальным, а нередко даже и болезненным процессом. При этом мы понимаем, что все перечисленное весьма важно и ответственно, поскольку имеет непосредственное отношение к практической стороне жизни, ставит на поверку упование человека на Бога. Апостол вполне определенно заявляет, что испытание себя является одним из обязательных условий для участия в вечере. Это касается, конечно же, только детей Божьих, ведь только они с готовностью выполняют желания Спасителя, только возрожденный христианин всерьез задается вопросом, достоин ли. Поэтому не принадлежащие к церкви люди и не участвуют в заповеди, они не могут испытывать себя согласно Божьих мерок, его параметрам, сравнивать себя с абсолютом, которым является сам Творец. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Именно так высоко поднимает планку Спаситель. При этом возрожденный человек отдает себе отчет в том, с кем он имеет дело. На Голгофе он встречается с самим Богом. Богом, который видит его сердце, знает поступки и даже помыслы, не говоря уже о словах. При этом Господь по своим качествам является совершенным, а значит, строгим судьей по отношению к любому греху. Он свят сам, и его законы также святы. Только его эталон может быть ориентиром и основой для проверки самого себя. С другой стороны, мы знаем о благодати. Ее человеку тоже даровал тот же самый совершенный Бог. И здесь возникает напряжение, некое противоречие. То есть не так-то просто, особенно с учетом современных веяний в обществе и постоянному апеллированию к всепрощению и благодати, не так-то просто определить грань, где заканчивается благодать Божья и начинается человеческая ответственность. Современная мода навязывает нам такую модель, в которой все, что я делаю противного Богу, покрывается Его же любовью, амнистируется его всепрощением. Во всем этом гнездится отрицание необходимости проверять себя, нежелание сверять свои поступки с тем, кто, собственно, и призывает нас к совершенству. Удивительно ли, что христианство ныне стало принимать любые проявления суда над собой как некий пережиток прошлого, а практика проверки себя – оценки своей жизни пред Богом подается как желание спастись делами. Вырисовывается новая форма отношений с Богом, когда любовь Божия выполняет роль своеобразного буфера, не позволяющего лишний раз тревожить грешного человека святостью Вседержителя. Вопрос лишь в том, насколько такая модель является библейской и соответствует ли она Божьим стандартам. Как выглядит благодать на практике? Точнее, как она должна выглядеть. Сам слог апостола Павла в прочитанном нами тексте не оставляет никаких сомнений. Вопрос, о котором он говорит, весьма серьезен. Определяя порядок участия в вечере, он доносит свои мысли в форме императива: «Да испытывает же себя человек». И только после этого допускает: «Пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». «Да испытывает же себя». Что значит «испытать»? Испытание себя в данном контексте – это не что иное, как суд. Ибо далее, поясняя свою мысль, апостол пишет: «Если бы мы судили сами себя». И первая истина, которая открывается нам через это повеление, состоит в том, что в милости своей Господь отдает право первого суда в руки самого человека. Господь провозгласил такой закон. Согласно ему, каждый, судящий себя самого и раскаивающийся, не будет более судим Богом. Первый суд таким образом принадлежит нашей совести. Испытывая себя под действием Духа Святого, мы выносим строгий приговор всякому нашему греховному стремлению, неверности Богу, Его Слову, и после покаяния выходим из зала суда полностью оправданными. Суд совершился, и мы свободны. Любой другой закон здесь смолкает, снимаются все претензии. В Церкви Христа царствует только закон Божий. Этот закон един для всех. Для человека, не судившего себя самого, не раскаявшегося, приговор один – возмездие за грех – смерть. Для тех же, кто испытывает себя, дано Божье обещание – и на суд не приходит. Это таинство, которое совершается безо всякого широкого судебного разбирательства. Бог не вводит в этот процесс ни судей, ни обвинителей, ни свидетелей, ни даже адвокатов. Этот первый суд, главный и основной, Бог, как мы уже сказали, отдал в наши собственные руки. И если все в этом суде совершается верно, если он удовлетворяет требования Божьей справедливости, Божьей святости, тогда во всех остальных судах, в судах высшей инстанции, нет никакой необходимости. Подумаем, дорогие, какое высокое право дал нам Господь. И заключается оно в том, что грешный, несовершенный человек имеет возможность и право отменить Божье наказание в отношении самого себя. И все же есть условия для этого. Для того, чтобы не быть осужденными с миром, нужно испытывать себя здесь и сейчас, перед тем, как ты возьмешь в руки хлеб и вино. Мы это никак не обойдем, как бы нам ни хотелось, поэтому вполне логично следует вопрос: а как же мы можем испытать себя? По каким критериям это делается? В некоторых случаях испытывать себя очень легко. Более того, испытание со всей строгостью даже может приносить немалое удовольствие. В том случае, например, когда ты испытываешь кого-то другого. Да, склонность человека к суду, к испытанию ближнего вместо себя самого – весьма знакомая практика, не правда ли? Господи, а что он? Кому принадлежит этот вопрос? Петру, который сам накануне отрекся от Христа, которого только-только великодушно простил Спаситель, и именно этот грешник замахивается на суд другого. Господи, а что он? С момента его прощения не прошло и нескольких минут. Вот наша человеческая сущность. Мы склонны испытывать других, не себя. Берем на себя самих функцию инспекторов, которым Господь поручил проверку ближнего и выставление ему оценок, кто достоин, а кто нет. Вспомним молитву в храме двух людей, мытарь и фарисей. «Боже, благодарю Тебя, — молился фарисей, — что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или хотя бы как вот тот мытарь». Согласитесь, что за прошедшие 2000 лет человек нисколько не изменился, и мы сегодня обнаруживаем в себе самих все те же очень знакомые способности с удивительной легкостью, подобно фарисею, скользим в приятную нирвану осуждения ближнего. «Не так, — говорит Господь, — не так. Не так, как фарисей. Нужно молиться, как мытарь. Да испытывает же себя человек, себя». С этим созвучен совет, данный Тимофею. Помните: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно. Конечно, хочется и гораздо проще вникнуть в дела другого. Некоторые склонны делать это постоянно, но Господь и только Он праведный судья. Он позволяет судить и не кого-то, а исключительно и только самих себя. Давайте признаемся, что испытание самого себя не очень-то и простое занятие, точнее, очень непростое и, более того, неприятное. Почему? Здесь три момента. Во-первых, потому что мы, греховные, несовершенные, а нередко и лукавые люди, когда речь заходит об оценке наших поступков, нашей жизни, неизменно проявляем снисходительность к себе самим. И на этом основании попросту отказываемся от всяких попыток испытания. Говорим, а зачем? Ведь Христос искупил все наши грехи, прошлые, настоящие и даже будущие. Во-вторых, срабатывает естественная реакция – спрятаться. Это когда речь идет о ком-то другом, мы активны и неподкупны, но насколько бывает приятно перемывать косточки ближнему, настолько же неприятно испытывать самого себя, подставлять под свет, под прожектор Божьего Слова свое христианство, добродетель и наличие плода Духа или его отсутствие. Поэтому мы часто идем путем наименьшего сопротивления, который первыми опробовали еще Адам с Евой. Помните, на вопрос Господа, куда он подевался, Адам ответил: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Когда человек встает перед взором всевидящего Бога, он понимает, что прикрыться ему нечем. Он совершенно наг пред Вседержителем. Поэтому делает то, что считает самым простым. Делает это по инстинкту, почти автоматически. Что он делает? Он прячется. Ему совершенно не хочется давать себя оценить. Наконец, третья склонность греховного человека. Если он даже преодолел первые две сложности и решается все же испытать самого себя, то при этом он пытается ограничиться неглубоким, поверхностным взглядом. Чуть-чуть, вскользь. Но если написал апостол Павел «испытывать», то вот я и испытал для галочки. И все же Павел настаивает: «Хочешь быть благословенным в служении пред Богом? Вникай в себя». Вникнуть означает проникнуть вовнутрь. Нам не хочется этого делать, это не приносит удовольствия, как мы уже сказали, но вникание в себя, оценка своей жизни должны быть сопряжены с вниканием Слова Божьего в учение. Именно об этом говорит Павел. Сопоставление, насколько твоя жизнь соответствует тому, во что ты веришь. И Слово советует нам заниматься этим постоянно. Мы жалеем себя, и это понятно. Зачем глубоко вникать, ведь я принял Христа, живу по благодати, что еще от меня требуется? Нам точно так же не хочется, чтобы и зубной врач, высверливая зуб, проникал глубоко. Каждый миллиметр для нас – мука. Не дай Бог нерв заденет. Но если бы врач пожалел нас, если бы он закончил сверлить до того, как высверлит все ненужное, то осталась бы червоточина, которая бы продолжила приносить нам ущерб, а значит, такое лечение стало бы для нас совершенно бесполезным. Поэтому Господь и говорит: «Да испытывает же себя человек». И все же, несмотря на строгость и серьезность определений для вечери, заключительные слова апостола звучат поистине благодатно. «И таким образом, — говорит он, — пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Если мы вникаем в себя до конца, если сверим свою жизнь с высочайшими стандартами Божьими, которые сам Иисус называет совершенными, то мы вынуждены будем признать, что мы недостойны. А кто достоин? Во всей вселенной не найдется такого, и не нашлось. Помните, до какого отчаяния дошел Иоанн, когда начал рассуждать о вопросе достоинства? «И видел я, — свидетельствует он, — в деснице у сидящего на престоле книгу, запечатанную семью печатями, и видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу или даже посмотреть в нее. Вот как выглядит глубочайшее сокрушение, исследование природы человеческой. Вот каков результат. Полное отсутствие надежды. Тупик. Нет никого достойного. Поэтому Иоанн впадает в отчаяние. «Я много плакал», — говорит он. Он сокрушается и о себе самом в том числе, ведь он и самого себя даже не дерзнул рассматривать в качестве претендента на достойного. «И я грешен, и я не могу претендовать». Но послушайте, звучит радостная весть. «Не плачь! Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Вот кто делает нас достойными. Лев от колена Иудина, корень Давидов, только он и никто другой. Только в крови Христа мы получаем доступ во святая святых и принимаем участие в великой трапезе, вечере его. Испытание себя неизменно заканчивается глубочайшим сокрушением и признанием его жертвы. Только он, и он один, достоин. Мы же в этой ситуации достойны ровно настолько, насколько в нашей жизни имеет силу кровь Христа, насколько мы рассуждаем о его заслуге, его выкупе, его теле, которое он отдал на растерзание грешников ради нас с вами. Размышления об этом, с одной стороны, приводят нас к сокрушению, с другой делают достойными посредством, опять же, его жертвы, путем прикосновения к святыне. Поэтому и сказано: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот не рассуждает о теле Господнем, и потому ест и пьет осуждение себе». Каков результат этого важного для нас процесса – испытания самого себя? С одной стороны, или в одном случае, суд Божий, как сказано: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». То есть, если мы не судим себя, то подвергаемся суду Божьему. С другой стороны, или в другом случае, огромное благословение. Когда мы испытываем себя, эта трапеза несет нам благодать, ибо мы помним, что, во-первых, ранами его мы исцелились, во-вторых, не приходим более на суд Божий, потому что осудили себя сами и таким образом обрели право воспользоваться благодатью Господней. Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени и соделал нас царями и священниками». Итак, испытание себя на основе Слова Божия является непременным условием для участия в вечере. Испытывать Господь призывает только самого себя и никого другого. Когда мы вникаем в себя, в его учение, тогда обнаруживаем свое недостоинство. И это неизменно приводит нас к сокрушению. Наше отчаяние усугубляется тем, что никто во всей вселенной не обладает нужным достоинством. Никто не может даже приблизиться к высоким стандартам Божьего совершенства. И мы способны тогда плакать. Нет, даже не плакать, рыдать. «Много плакал о том», говорит Иоанн. Но когда мы начинаем размышлять о теле Господнем, мы обретаем великую благодать. Нам открывается лев из колена Иудина. Он достоин, и благодаря ему мы получаем право обратиться к его жертве, телу его ломимому. Там, у Голгофского креста, наше достоинство. Оно открывается нам через великую милость, через прощение грехов. И, рассуждая о теле Спасителя, мы обретаем силу для преображения в его образ, стойкость в испытаниях и в исполнении его святой воли. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.

0: На наших волнах звучит детская передача «Смотрите, радуга», подготовленная Трансмировым радио.
1: Смотрите, радуга!

0: Эй, всем привет! Вы еще здесь? И не торопитесь? Вот-вот начнется спектакль. Какой? Неужели вы забыли? Театр Кабанчика приготовил для нас спектакль. Спектакль о перелете, дальних странах и о родине. О той, куда птицы прилетают строить гнезда и выводить птенцов. Итак, дорогие мальчики и девочки, поторопитесь, присесть поудобнее. Театр Кабанчика из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот поднимет занавес. Перелет. Из книги Кристины Рой «Работник». Самой большой радостью для детей нашей деревни было собраться около Мефодия, устроиться у его ног и слушать. Вот и сейчас овцы и коровы паслись на соседней лужайке, а дети смирехонько сидели и ждали рассказа. Один мальчик держал в руке найденного им птенца ласточки. «Ласточка?» – увидел Мефодий птичку. «Хотите, я расскажу вам про ласточек?»
1: «Да, да, про ласточек! Про ласточек, дядь Мефодий!»
0: «Так послушайте, как ласточки весной прилетели к нам. Далеко-далеко на юге, где на Рождество деревья стоят зеленые и на них зреют плоды, где растут чудесные цветы, каких у нас нет, и где водится очень много змей, в далекой Африке наши ласточки устроили собрание. Это было удивительное собрание. Рано утром все ласточки выкупались в чистой воде, оправили свои пушистые бархатные наряды, и теперь каждая ласточка выглядела, словно наряженная барыня. На груди светлый жилет, затем белые рукавчики и платье с длинным шлейфом, как у придворной дамы. Когда все собрались, они начали свое собрание пением и молитвой. Вы удивляетесь? Не верите, что ласточки молились? А почему бы и нет? Они тоже, как и люди, чувствуют радость и горе и тоже нуждаются в помощи Творца. Я, по крайней мере, убежден, что ласточки своим пением возносили Богу молитвы. Итак, они начали с молитвы. Потом все смолкли, и один из вожаков сказал, что пришло время покинуть Африку и возвратиться на прежнюю родину. Осталось только назначить день и час отлета и напомнить правила поведения во время перелета. Ласточки единогласно выбрали из своей среды самую старшую, главной советчицей, и все стали ее внимательно слушать. «Завтра с рассветом вы должны все явиться на место, где мы ежегодно собираемся перед отлетом. Кто опоздает, останется в Африке. Мы полетим сначала над чудными краями, пока не увидим море. Помните, что мы все обязаны лететь вместе, потому что тому, кто отстанет, грозит опасность, хищные птицы. На большие стаи хищники не нападают. Отдельную печушку они непременно растерзают. Пока мы будем лететь над землей, вы должны строго соблюдать правила. Часто и подолгу отдыхать. И еще. Если около вас будет много мошек, вы не должны объедаться ими, иначе будет тяжело лететь. У моря мы снова устроим собрание и затем всецело отдадимся в руки нашего Творца, так как предстоящий дальний путь очень опасен. Вокруг вас будет только вода и ни единого местечка, где можно будет отдохнуть». Выслушав наставление, все ласточки объединились в молитвенном пении, и на этом собрание было закончено. Ранним утром большой берег красивой реки был совсем черным. Сюда прилетели десятки тысяч ласточек. Среди пернатых там и здесь носились старые уже с проседью ласточки-вожаки и поддерживали порядок. Вожаки призвали всех к молитве. В каждой стае было множество ласточек-птенцов, которые резвились, словно маленькие дети. Они сравнивали свои крылья и пробовали летать. Они думали, что перелететь море – сущий пустяк. Знакомясь друг с другом, задорно затевали драки. «Оставьте это!» – унимала их старая ласточка-вожак. «Вы ни с кем не должны драться, а только молиться, верить и лететь. Вы не станете воевать с каждой хищной птицей. Вы никогда не достигнете цели». Другие же ласточки тоже были заняты своим делом, словно легкомысленные дети. Они без умолку болтали о том, чей наряд красивее. «Думайте о вашем Творце и предстоящем перелете», — увещевала их другая мудрая ласточка. «Красота не спасет вас от гибели. Если случится с кем-то при перелете беда, то он погибнет вместе со своей красотой». Наконец все угомонились и вознесли молитвенное пение своему Творцу. «Прощай, Африка! Всего хорошего! Прощай!» — раздался прощальный клич улетающих птиц. Поднявшаяся стая ласточек закрыла солнце, и люди, бросив работу, провожали их взглядом, долго махая вслед улетающим птицам. Да, это был прекрасный полет. Внизу простирались необычной красоты леса, реки, поля, луга, села. Согласно указаниям ласточек-вожаков, птицы часто и долго отдыхали, и благодаря этому почти никто не чувствовал усталости. Но вот вдали показалось море. «Остановиться!» — послышался приказ. Многие хотели было лететь дальше, но вожаки не допустили этого. Каждый вожак осматривал и опрашивал свою стаю. Если кто-то чувствовал недомогание или у кого-нибудь был хоть маленький ушиб или слегка помятое крыло, он должен был сказать об этом. Вся стая будет ждать, пока все не поправятся. Одни сказали о своих недугах, другие же промолчали, считая их пустяком. Иные ласточки были в другом непослушны. Видя вокруг много мошек, они хватали одну за другой. Предостережение мудрых ласточек не помогло. За несколько дней отдыха на берегу моря прожорливые ласточки так растолстели и обленились, что где бы они ни садились, сразу засыпали. «Итак, с помощью нашего Бога, Творца, мы летим дальше!» Пронеслось от одной стаи к другой. И тысячи голосов снова пропели: «Прощай, Африка! Мы летим домой!» И вот те, которые еще недавно на берегу думали, что море – сущий пустяк, сразу убедились в обратном. Вокруг была только вода. Крылья уставали все больше и больше, головки начали опускаться, глаза, ах, как жадно, искали место для отдыха. Но ласточки-вожаки кричали только одно – лететь вперед! Только вперед! Те, которые не сказали о своих ушибах, одна за другой падали в воду.

0: И они вслед улетающей стае. Но ответ вожаков был один: вперед, только вперед. Иначе нельзя было, так как Бог дал каждой птице столько силы, сколько нужно для перелета через море. Каждую минуту сил становилось все меньше, поэтому птицы не могли задерживаться и ждать. Бедные, непослушные и прожорливые ласточки! На берегу они не сдерживали свой аппетит и теперь оказались слишком тяжелыми для перелета. Последствием невоздержания оказалась гибель в море. Вдобавок ко всему разразилась гроза и началась буря. Ласточки сотнями начали падать в воду. Более сильные спаслись, но все слабые погибли. Из-за непослушания многие не увидели больше своей родины, своих теплых гнезд. Когда силы у ласточек были на исходе, вдали вдруг показался корабль. Что это была за радость? Спасены! Ласточки кинулись навстречу кораблю, но не смогли все одновременно разместиться на реях, поэтому отдыхали по очереди. После короткого отдыха ободренные ласточки полетели дальше. Скоро засверкала новая гроза, и ласточкам казалось, что теперь они гибнут. «Нет, мы долетим!» — кричали мудрые вожаки. «Только вперед и вперед!» Вдруг ласточки, которые летели впереди, закричали:
1: «Земля! Земля!»
0: Как возликовала вся стая! Ласточки напрягли свои последние силы. С радостью и ликованием они расположились на заборах, крышах домов и сараев. Немного отдохнув и придя в себя, они опять собрались все вместе. Собрание началось с молитвы и хвалебной песни милостивому Творцу за посланную помощь и защиту. И вот настал час разлуки. Каждая ласточка должна была направиться к месту своего рождения. В стае были ласточки из Англии, Франции, Германии, России и других стран. Сначала все ласточки разделились по странам, потом по областям и, наконец, по городам и селениям. На прощание все ласточки благодарили своих вожаков. И вот каждая ласточка полетела на свою родину. На лету они кричали одна другой: «Куда вы?» «Мы в Петербург». «А мы в Москву», «В Рим», «В Вологду», «В Париж». Так каждая ласточка полетела в свой край, в свой город и в свое гнездо. Они прилетели и в наше село, под наши крыши, закончил свой рассказ Мефодий. «Вы тоже будете возвращаться домой? Или, быть может, вы думаете, что вы уже дома и останетесь здесь на земле во веки веков?» «О, нет!» — возразили дети постарше. «Ведь мы должны умереть. А что будет потом?» «Потом в могилу!» — закричали одни. «На небо!» — возразили другие. «Да, мы полетим на небо, на нашу родину».
2: «Ребята, вот жаль, что я не ласточка, и у меня нет крыльев».

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем к радиоприемникам наших маленьких друзей. Для вас звучит библейский урок для детей. После этого прозвучат передачи «Голос друга» и «Во свете Писания».
2: Эй, всем привет-привет! Как у вас дела? Как у вас неделя прошла? Какое у вас настроение? Я думаю, и я уверена, что у вас очень-очень хорошее настроение, и неделя прошла отлично. Вы были послушны своим родителям, и очень важно, что вы не огорчали нашего Бога. Вы большие умнички, поэтому я вам приготовила для вас очень интересную историю. Вы готовы ее слушать? Я думаю, что да. Поэтому садимся удобно и внимательно слушаем. Итак, скажите мне, пожалуйста, вы когда хотите кушать? Вы очень голодны? Или пить? Мы что делаем? Бежим к маме и просим у мамы покушать. Мама нам дает, нам либо супчик или чай с бутербродом. Но вы знаете, кто это все создал? Кто это все нам дает? Все, что есть у нас, еда, одежда, дом, это дар Божий для нас. В Библии сказано, что Бог наш Небесный Отец. Он хранит нас, заботится о нас. И сегодня мы узнаем, что Бог хранит нас, и когда никто из людей нам помочь не может. В Библии говорится об одном человеке по имени Илья. Он жил в земле израильской. Он был пророком Божьим. Пророк передавал людям то, что говорил Господь, наш Бог. В те времена в Израиле воцарился нечестивый царь по имени Ахав. Он имел жену Изавель. Не чтили они Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Поэтому царь всем повелел, израильскому народу всему, повелел, чтобы они поклонялись этому идолу, Ваалу. Люди послушали царя и начали поклоняться Ваалу. Это очень плохо. Когда об этом узнал Илья, он очень огорчился, он скорбел, когда люди перестали слушать Бога и начали молиться идолу, Ваалу. Он им сказал, он их предостерег, что если вы поклоняетесь Ваалу, не поклоняйтесь нашему Богу, Творцу, а поклоняйтесь какому-то идолу, камне, Ваалу, то это очень плохо, и Господь оставит вас без дождя. 3 года у вас не будет дождя. Земля засохнет, и не будут расти растения. А что значит дождь для земли? Это очень важно. Дождь – это очень-очень важно для нашей земли. Люди сеют семечку, например, пшеницу. Они посеяли в землю, дождик пошел, полил дождик, намочил землю, посветило солнышко, и семечка начала расти. эта семечка растет, растет, и выросла пшеничка. Пшеница, ее перемалывают, и делается мука. А что нужно сделать из муки? Мама из муки нам печет хлебушек, пироги, булочки. А если нет дождя, не растет пшеничка, нету муки, нету булочек, значит, мы остаемся без еды. Умирает все, все засыхает. Нету ни яблок, ни картошки, ничего нету. Значит, дождь – это очень важно. И Бог сказал, если вы не перестанете поклоняться идолу Валу, у вас дождя не будет. Наступит засуха. И так и было. Наступила засуха, и ничего не росло. Все засохло. И люди не имели что кушать, не имели что пить. Животные умирали. Но Бог заботится о своих деток, которые слушают Его и исполняют Его волю. Илья был послушен Богу, и поэтому Господь ему сказал, «Пойди к источнику, и у источника я заповедую воронам, чтобы они прилетали и приносили тебе пищу». Вы знаете, Илья, конечно же, послушал Бога и пошел к этому источнику. Подошел вечер, Илья, конечно же, попил воды из этого источника. И вы знаете, что случилось? Прилетели вороны, и у них в клюве был хлеб и мясо. Вороны принесли еду Илье. Позаботился о Илье Бог. Бог никогда не оставит своих деток. Вороны что принесли? Хлеб и мясо. Господь им дал, и они принесли Илье. И Илья был очень рад и благодарен Богу, что он его не оставил и заботится о нем. Господь сдержал свое обещание, и вороны принесли ему пищу. Итак, вы знаете, сколько раз прилетали вороны к Илье? Один раз утром и один раз вечером. И у Ильи было что кушать и что пить. А остальные люди в Израиле голодали, потому что они поклонялись идолу. Это очень плохо. И вы знаете, Илье было хорошо, о нем Господь заботился. И Бог также хранит нас, нас, Его деток, потому что Он нас сотворил, и Он знает, в чем мы нуждаемся. Бог нам дал родителей, которые заботятся о нас. Поэтому мы должны быть благодарны Господу за наших родителей и молиться за них каждый день. Наш Отец Небесный всегда хранит нас. Чтобы вы знали, детки, мы всегда можем довериться нашему Богу и рассказать Ему о всех наших заботах, нуждах, печалях. Господь нас очень любит. Поэтому давайте мы споем песенку, песню о том, как каждый из нас может быть счастливым, не таким, а счастливым.

мы должны быть всегда счастливыми. Несмотря ни на что, мы должны быть счастливыми, потому что нас любит Господь. Итак, теперь самое интересное. Давайте выучим наш золотой стих. Итак, мы пели, мы распелись, горлышко согрели, и мы сможем громко говорить в микрофон. Каждый взял свой микрофон и повторяем после меня. Хорошо? Итак, возложи на Господа заботы твои, и тебе будет хорошо. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Псалом 54:23. Что значит возложить на Господа заботы наши? Я вам объясню. Наши заботы – это наши проблемы, можем. То, что у нас не получается, или то, в чем мы нуждаемся. Мы должны пойти помолиться в нашей комнате Господу, сказать: «Господи, пожалуйста, помоги мне это сделать». И вы знаете, Господь вам поможет, потому что Он вас сотворил, и Он вас очень сильно любит. Теперь давайте вместе со мной повторим этот золотой стишок. И вы готовы? Давайте. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Псалом 54:23. А теперь все вместе, очень-очень громко, очень в микрофон говорим вместе. И возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Псалом 54:23. Вы такие молодцы, что я вас аж здесь услышала. Умнички! Теперь давайте мы скажем очень тихо, чтобы мы вдруг не разбудили соседей, которые спят. Давайте. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Псалом 54:23. Молодцы! Умнички! Я думаю, что вы его запомнили. Но для этого мы повторим еще раз. И потому мы повторим еще с родителями нашими. Итак, возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Псалом 54:23. Детки, вы большие умнички, и это будет ваше домашнее задание – выучить этот золотой стих. Но вы знаете, я вам еще кое-что приготовила. Узнать у ваших родителей, как Господь помогает вашей семье. Вы подойдете к маме или к папе и их об этом спросите. Скажите: «Мама, а как помогает Господь нашей семье?» И я уверена, вам мама расскажет удивительные чудеса, которые Господь сделал в вашей семье. А теперь мне что-то очень жарко в этой пустыне. Вы представляете, если мне здесь жарко, а как было жарко Илье в пустыне, когда никогда не было дождя, и был только солнце было, и была засуха. Ой, все, очень жарко. Я с вами прощаюсь. И до новых встреч! Пока-пока!

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Голос друга» и затем программа «Во свете Писания».

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Во свете Писания».
1: Приветствую вас, дорогие друзья, на канале «Голос Пилигрима». Мы продолжаем говорить о теме пророчества. И это очень интересная тема, потому что действительно в наше последнее время, когда мы встречаемся с различными бедствиями, пандемиями, эпидемиями, люди задумываются о том, что на самом деле не так важно. Об этом мы видим в Евангелии от Луки, где Господь на вопрос учеников, когда же это будет, каков признак этого, вроде бы задумались о каких-то глобальных катастрофах, событиях, а тут Господь отвечает на это: «Берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение». Мы говорили об этом и в прошлой части, и я бы хотел продолжить, но тем не менее нашу тему немного в другом ракурсе рассмотреть. Да? То есть мы рассмотрели о заблуждениях, о том, что они имеют место быть. Сейчас же я бы хотел рассмотреть о том, какие характерные характеристики лжепророков, как же их узнать, кто они такие, на основании Слова Божьего. Мы берем всегда, конечно, основанием, авторитетом Слово Божье, потому что именно через Слово Божье мы должны всего испытывать. И испытывать духов от Бога ли они, опять на основании Слова Божьего, обращаясь к Господу в молитве, чтобы Господь, если даже есть во мне какое-то заблуждение, чтобы Он мог направить мой путь. Потому что мы живем, друзья, с вами в материальном мире, в физическом мире. Нас окружает все физическое, а того нам духовное только понятно, может быть, как-то... как сквозь тусклое стекло, помните, как написано, но тогда это будет уже лицом к лицу с нашим Господом, Спасителем, тогда мы уже будем знать и понимать духовный мир таков или таким, каков он есть. Но на данный момент нам этого не дано, нам только отчасти это дано, поэтому мы можем рассуждать над библейскими какими-то вопросами и знать, что действительно мы можем уйти в заблуждение, а того нам так необходимо быть полностью зависимыми от нашего Господа и всегда в молитве к Нему приходить и чтобы и просить Его в молитве, чтобы Он уберег нас, особенно в последнее время, от различного рода заблуждений. Если вам приходилось встречать современных пророков, которые слышат голос Божий чуть ли не каждую минуту, казалось бы, здесь ставится уже большой вопрос. Я верю, что Господь и сегодня говорит к людям. Я верю, глубоко в этом уверен и знаю, и испытываю также это в своей жизни время от времени. Это не происходит так часто. Оно и не может происходить так часто, потому что Господь не пускает слова на ветер, как мы. У Господа, когда Слово есть, оно очень сильно, твердо, оно может быть обличительно. Господь говорит часто через Слово Божьего, и когда в вашем сердце происходит то, что-то такое, такое чувство, которое вас либо обличает, либо утешает, либо успокаивает, это действие Духа Божьего в вашей жизни. Поэтому, тем не менее, мы должны быть очень осторожными. Мы также слышим о мусульман, которые принимают Христа своим Господом и Спасителем, особенно через то, что Господь обращается к ним во сне. И жизнь полностью меняется человека. Он становится ярым последователем, не побоюсь этого слова, особенно когда они были ярыми, как вот мне напоминает от апостола Павла, ревнителями своей религии, принимая Господа Христа, все это рвение они уже используют для блага. Почему? Потому что Господь призвал их следовать истине, самой настоящей истине, потому что она одна. И единственный путь, который лежит ко спасению, он только через лежит через Иисуса Христа, и никак иначе, не через другое какое-то имя, не Мухаммед, не Будда, не кто-то другой, но именно через Иисуса Христа. Поэтому люди, заявляющие о том, что как будто бы чуть ли они не каждый день и на несколько раз еще на день слышат голос Божий, тогда ставится уже очень большой вопрос, особенно заявляя о каком-то о сверхъестественном, особенном даровании. Эти люди могут мотивироваться разными вещами. Например, кто-то хочет, чтобы иметь эту славу в себе, да, то есть я особенный, я духовный, я духовно имею близкие отношения с Богом настолько, насколько вы этого не имеете. И просто их соблазняет вот это тщеславие. У них есть этот грех. Другие же преследуют какие-то свои амбиции. Другие же преследуют материальное обогащение, потому что через это люди могут благословлять их финансово и так далее. Или какое-то обольщение идет. И есть еще на духовном уровне, когда действительно дьявол уже взял человека в свою власть, и он исполняет через этого человека свою волю, губя души людей, отвращая их от спасения. Поэтому мы должны быть особенно осторожными. Еще раз повторюсь, эти слова и сегодня звучат, и должны звучать. Берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение. Об этом нас предупреждает сам Господь. Когда мы читаем о пророках в Библии, мы читаем максимум, например, 60 глав, а то и 3 главы, особенно если мы касаемся малых пророков. А ведь они произносились на протяжении всей их жизни. Потому что, когда мы смотрим на эти главы, нам кажется, как будто бы это происходит каждый день в их жизни. Но порой Бог и молчал. Бог не такой, как человек. Он не произносит слова, лишь бы просто произнести. Когда я наблюдаю даже за тем, что я где-то сказал, я прихожу домой и думаю, действительно ли я это прославило Бога или это не прославило. Может, это обесчестило. Я попрошу об этом прощения у Бога. Потому что я человек, но Бог так не поступает. Бог часто... Если Бог, когда говорит, Он говорит так, что это будет действительно изменять нашу жизнь. Его слова, когда на землю идут, они не возвращаются обратно тщетными. Они непременно производят свое дело. Бог серьезен, настолько серьезен, как мы себе его не представляем даже. И меня порой даже огорчает это, и огорчает сердце мое, когда вот просто вот так, легко, дешево, на поверхностном уровне, легкомысленно преподносятся слова якобы от Бога. Нам нужно действительно иметь страх Божий и ходить в страхе Божьем, чтобы претендовать на то или иное, и быть настолько осторожными, чтобы действительно быть уверенными, действительно ли проговорил ко мне Бог, а не просто кидаться словами направо и налево. Бог словами не разбрасывается. Да, Он говорит не часто, но верно и точно. За всякое, помните, написано праздное, в английском переводе пустое слово, мы дадим отчет за всякое. Любое слово, которое мы произнесли, с нас даже эта ответственность не снимается. Не говоря уже о Боге, который есть безгрешный. И поэтому Исаия, будучи пророком, имеющим отношения близкие с Господом, произнес такие слова, когда пережил его святость, его присутствие, а значит и его святость. Потому что Дух Святой, оттого и зовется Духом Святым, потому что Он не терпит ничего не святого и ничего нечистого в жизни нашей. Написано, кто оскверняет, да, то есть кто оскверняет свое даже тело, а тело — это храм Святого Духа, того покарает Господь. Мы здесь встречаемся с Богом-карателем. Да, это неприятно слышать. Мы знаем об одном месте Писания, о том, что Бог является карателем в Ветхом Завете, если не ошибаюсь, это, по-моему, во Второзаконии произносятся такие слова. А в другом же это в Новом Завете, где Господь ясно говорит, потом того покарает Господь. То есть мы должны действительно очень серьезно относиться к словам. Видите, даже пророк Исаия, когда пережил святость Божию, пережил присутствие Бога, он произносит эти слова. Смотрите, как он восклицает. «Горе мне, погиб я». От чего, Исаия? Что тебя так взволновало? «Ибо», то есть «потому что», «ибо я человек с нечистыми устами». Я уверен, дорогие друзья, если мы действительно претендуем на то, что мы переживаем присутствие Божие в своей жизни, то когда это присутствие переживается, ты не можешь просто стоять спокойно и не произнести каких-то слов, особенно того, что выводится в свет святого присутствия Бога. Тогда ты просто можешь воскликнуть так же, как пророк Исаия, и сказать: «Боже мой, как я сегодня накричал на свою жену! Как сегодня я была непокорна своему мужу! Как я сегодня с родителями разговаривал грубо и отвечал на их просьбы, что я не буду то или иное выполнять! И как мы сегодня поступили с детьми неправильно, может быть, раздражались и сказали очень много лишнего в их адрес!» Тогда бы мы воскликнули сегодня: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Пусть действительно в нашей жизни переживается настоящее присутствие Божие. Вы знаете, я не так давно смотрел одного молодого человека, мне прислали пророчество, якобы пророчество одного молодого человека, как будто бы Господь, согласно которому Господь придет в 2028 году. Знаете, там он говорил о том, что там, где написано, что мы не знаем ни часа, ни дня, когда явится Господь, утверждая это тем, мотивируя, что когда Господь был на земле, будучи в человеческом обличии, на тот момент Он сказал, что не знаем. Но когда Он уже в духе вознесся, то есть, ну, Он вознесся, то есть Он действительно уже в другом измерении, тогда Он уже может в том измерении, Он знает этот день и час, и значит, Он может это передать Духом Своим Святым и нам. Поэтому Он утверждает, что это было передано мне, я получил это откровение, и поэтому я сегодня вам и передаю это, что в 2028 году. Но что самое интересное, в конце видео все-таки для того, чтобы подстраховаться, он говорит такие слова, что, вы знаете, может быть, это совсем не точно, но где-то 3 плюс, плюс-минус 3 года и так далее. Знаете, меня это невольно вызвало даже смех. Вы знаете, думаю, насколько люди порой изощряются в своих собственных суждениях, а порой, может быть, это действительно и видением ложным духом, что идут вот на такие заявления, не имея страха Божьего. Опираясь на даже это послание Матфея, Евангелие от Матфея, 25 главе, где повествуется о разумных и неразумных девах, представляющих церковь. И знаете, но далее, если опять, я как говорил уже и в предыдущих видео, что обычно люди, которые заблуждаются, они минуют контекст Священного Писания. Они минуют его полностью, вырывая просто отдельные стихи из Писания и начинают на этом строить свое собственное учение. Итак, разумные и неразумные девы представляют сегодня церковь, то есть мы с вами церковь, насколько мы готовы к пришествию Господа. Никто из них не знал, когда вернется жених, до тех пор, пока он не явился как тать ночью, то есть как вор. Об этом нам говорит Писание. И то есть до тех пор, пока не явится Господь, когда пришествие его второе не исполнится, воочию люди узрят. Вы знаете, многие сегодня даже говорят и учат, что это будет не воочию, это только определенные люди увидят его пришествие, когда Господь говорил своим ученикам, что таким же образом, когда им пристал ангел, да, и говорит, что таким же образом, что вы дивитесь, как он зашел на небо, так же, таким же образом придет. Но это не было именно сказано о том, что только верующие его увидят, а таким же образом, то есть на облаках небесных. Но Библия нам ясно говорит, что всякое око узрит его. Не обманывайтесь, если вам скажут там, или в духе как-то кто-то увидел. Нет, Христос придет видимым, физически видимым образом, и это узрит всякое око. Тогда узрят его и верующие, и неверующие, все абсолютно до единого увидят пришествие Сына Человеческого. И здесь написано именно о том, что церковь даже не будет знать часа до тех пор, пока он не придет. Не будет, никто, никому не будет это даже открыто никаким образом. Никогда Дух Святой такого не откроет людям, в какой час и день придется на человеческий. Поэтому это обман. А в 13 стихе Господь завершает это такими словами, этого же послания, этого Евангелия. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Все, что нам дано знать через Духа Божьего, чтобы мы бодрствовали. Вот это предупреждение, бодрствуйте. Но вы никогда не будете знать ни часа, ни дня, в который придет Сын Человеческий. Давайте посмотрим, как определяет Библия лжепророков. Когда мы увидим эти характеристики, возможно, вы и узнаете их по плодам. Возможно, это имеет место в вашей жизни. Если

Истинных пророков никогда особо не принимали. Мы это первое должны сразу принять во внимание. Более того, их ненавидели и побивали камнями. Но самое, что интересное, когда мы говорим о том, что их не принимали, ненавидели и побивали камнями, как вы думаете, кто? Божий народ. Именно Божий народ их не принимал. Мы не говорим даже сейчас о неверующих людях, а именно о Божьем народе. По какой причине? Почему их не принимали? Мы сейчас увидим это на основании Слова Божьего. И во-вторых, мы знаем также из истории также Ветхого Завета, да даже если касаемся и Нового Завета, что их было крайне мало. То есть пророков было не так уж много, их было крайне мало. В третьей книге Царств, в 22 главе, с 1 по 38 стихи, есть очень интересная история, которую бы я захотел зачитать вам полностью, потому что вы будете просто удивлены, возможно, может быть, вы никогда не замечали этого, не обращали внимания, как даже истинный пророк в то время подвергся большой критике. Да, и как с ним поступали. И мы можем просто на основании Слова Божьего увидеть, как поступают с настоящими пророками. Итак, давайте прочитаем. Здесь написано: «Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому. И сказал царь израильский слугам своим: знаете ли, что Рамов-Галаадский наш? А мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского. И сказал он Иосафату: пойдешь ли ты со мною на войну против Рамофа Галаадского? И сказал Иосафат царю израильскому: как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. И сказал Иосафат царю израильскому: спроси сегодня, что скажет Господь. Вот здесь я бы хотел остановиться. Смотрите, интересный момент. Спроси сегодня, что скажет Господь. То есть, разве это не верующие люди? Это верующие люди. Смотрите, это люди, которые поступают даже мудрее порой, чем каждый из нас. Мы иногда какие-то вещи Богу даже не предоставляем, чтобы Он нас направил и решил. Мы сразу бежим, принимаем свои собственные решения, забываем даже о том, чтобы помолиться перед этим. Бывает же в нашей жизни такое. Бывает. Но здесь они, казалось бы, поступают очень мудро. Спроси сегодня, что скажет Господь. И далее написано: и собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им. Обратите внимание, 400 пророков. То есть в то время признанных пророков на тот момент было 400. То есть очень много. И сказал им: идти ли мне войною на Рамов-Галаадский или нет? Они сказали: иди, Господь предаст его в руки царя. Друзья, вы замечаете, что это очень часто звучит похоже на то, как сегодня произносят позитивное, все такое позитивное в нашей жизни. Хотя жизнь наша, она, возможно, погрязла в грехах, но тебя возвышают. Это голос дьявола, который звучит даже из преисподней, так же, как и в Эдемском саду. Разве так Господь имел в виду? Нет, Он не так имел в виду. Я скажу, что Он имел в виду. И который пытается донести тебе то, что тебя возвышает. Вы будете как боги. И вот здесь звучит так же вот это, что идите, все будет, предаст его в руки царя. Я часто, побывав даже в таких церквах, слышал такие пророчества, где звучит все практически позитивное, положительное. Ты знаешь, что в этой церкви определенное, в состоянии молодежи просто ужасное. Люди живут в грехах, люди замечены в грехах, они не каятся, у них нет даже никакого раскаяния в сердце, чувства раскаяния. И людей возвышают и говорят им наоборот позитивно, как бы и оставайтесь таким, в таком состоянии, в каком вы есть, и дальше живите таким же образом.
утешай

себя ложной мыслью, лживыми словами, что все хорошо будет. Так же вот здесь. Но смотрите, интересно. И сказал Иосафат. Все-таки у Иосафата что-то было, вроде бы признавая всех этих пророков за пророков, все их слова за пророческие слова, как от Бога. Он все-таки где-то внутри нашего сердца, мы иногда бывает так же, сомневаемся. Что-то не так. Я уверен, что он то же самое испытывал. Поэтому он задает такие слова. Ему недостаточно было слов 400 пророков. Вы видите, друзья, даже на примере этого человека можно сказать, какой мудрый. Он не был таким падким на пророков сразу. Ладно, я принимаю. Нет. Можно многому научиться. Но что самое интересное, даже на его примере, это плохой пример. Мы об этом узнаем чуть-чуть дальше. И он задает такие слова. Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? Интересно. И сказал царь израильский Иосафату. Обратите внимание, как он говорит. Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но, заметьте, он даже не говорит, что есть еще один пророк. Он говорит, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю его. И интересно, почему же он его не любит? Ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая. Вы видите, друзья, причину, по которой побивали пророков истинных и ненавидели их? Потому что он все время говорит плохое. А почему, друзья? Потому что истинные пророки всегда произносят слова, которые предупреждают. Слова, которые делают тебя лучше. Слова, которые тебя ближе к Богу, которые приближают тебя к Богу. Поэтому, дорогие друзья, вы видите, почему именно, когда сегодня звучат даже такие, скажем, нелестные проповеди, которые предупреждающие проповеди, затрагивают тему о святости, о священии, о грехах, говорят прямо, недвумысленно. Такие люди бывают в пренебрежении. Это неудивительно. Это не только вот наше последнее время так стало. Так было всегда. И вот интересно, что так же он и говорит. Человек верующий человек, потому что он знал, что надо вопросить Бога. Но говорит, есть один, но обо мне он ничего доброго не говорит, мне позитивного не говорит, понимаете? А только плохое. Это Михей, сын Иемвлая. И сказал Иосафат, не говори, царь, так. Иосафат, оказывается, был мудрым. Да, он даже предупредил, но не говори так. Потому что, может быть, он говорит правду. И позвал царь израильский одного евнуха и сказал, сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая. Царь израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одеты в царские одежды, на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидеки, сын Хинааны, железные рога, и сказал, так говорит Господь, сими избадешь, или избадаешь-то, избадешь сириян до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря, иди на Рамов Галаадский, будет успех. Господь предаст его в руку царя. Заметьте эти слова, будет успех. Друзья, а как бы вы поступили сегодня, если вас окружает множество пророков или людей, претендующих на этот дар пророчества? И говорят вам, как будто бы в один голос, и мы уже принимаем. Мы не поступаем, как Иосафат, который сказал, а нет ли еще кого-то? Понимаете? То есть мы принимаем это сразу, на веру, ну и они же говорят, и все в один голос. Я верю, что говорит Господь, скажем мы. Даже не проверяя это на основании Слова Божьего. Обратите внимание, будет успех. Все позитивно. 13 стих. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему. Вот речи пророков. Обратите внимание, что он говорит Михея, истинного пророка, предупреждая его. Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно словам каждого из них. Изреки и ты доброе.
Знаете, мы порой бываем такими наивными, как дети. Здесь вот он говорит, знаешь, там все говорят так. То есть не важно, что тебе скажет Господь, но ты говори все, что говорят другие. То есть плыви по этому же течению, как и все. Не слушай, не надо себя напрягать, слушай действительно, как будто бы он сам даже и не верит, что к ним говорит Господь. Поэтому, ну, главное, чтобы вот ритуал прошел. Вот такой ритуал, который, ну, вот кто-то пророчество произнес, давай просто это воспримем как за истину, и все. И он даже его предупреждает, говори и ты то же самое. То есть, подожди, он же еще даже к Богу не попросил. А ты уже ему говоришь, что ему говорить. Так часто это бывает, к сожалению, в наших церквах, в нашем сегодняшнем мире, что даже говорят, что говорить, или умышленно это делают из сердца. И сказал Михей: «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю, царь сказал ему: «Михей, идти ли нам войной на Рамов Галаадский или нет?» Сначала интересно он реагирует на это, и сказал тот ему: «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». Как будто бы подтверждая те же слова, которые произнесли пророки. Но и сказал ему царь: «Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины, во имя Господа». Заметьте, что даже сам царь, признавая, что все-таки ты говоришь истину, да, оно исполнялось в моей жизни, но ты мне неприятен, ты все время говоришь что-то негативное в мою жизнь, я не хочу тебя воспринимать, серьезно. Но, говорит, я тебя заклинаю, что ничего, кроме истины. Он был не удовлетворен даже этим ответом. И сказал он: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь: «Нет у них начальника. Пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». Вы видите, друзья, такое было состояние их греховное сердце, что как будто бы не было пастыря. И сказал царь израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: я склоню его». Вы знаете, за неимением времени мы продолжим рассуждать над этой темой, о характеристиках истинных и лжепророков. Поэтому мы на этом остановимся сейчас. Я бы хотел просто оставить вас, друзья, с мыслью о том, что, возможно, если в твоей церкви есть проповедник, мы скажем, что это как пророк, получающий на сердце то, что Господь говорит говорить народу, который говорит такие слова, которые, возможно, нелестны тебе или неприятны, это не всегда означает, что это не от Бога. Это не всегда. Хотя порой, да, и бывает такие негативно много вещей. Но будьте осторожны, принимайте то, что говорит Господь. И если у вас есть такие переживания в вашей личной жизни, вы всегда можете ваши вопросы отослать на адрес электронной почты, который вы увидите в конце этого видео. До свидания.

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Рад приветствовать вас, дорогие друзья, словами радостной вести, которую, как написано, возвестили ученикам два мужа в белой одежде во время вознесения Иисуса Христа на небо. Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. И для нас, как последователей Иисуса Христа, эти слова являются очень важным свидетельством того, что вознесение Христа было. Это первое. Второе. Эти слова являются радостной вестью для нас, потому что Иисус Христос вознесся во славе на небеса в дом Отца Своего, чтобы приготовить нам место. И мы из Писания знаем, что когда совершится полнота времени здесь на земле, Христос снова придет за Церковью Своею, чтобы переселить нас в вечные обители. Об этом наша сегодняшняя программа.

И я хочу поздравить вас всех с этим важным праздником именно для церкви, Вознесением Христа, потому что в этом есть определенная параллель между Христом и церковью. Я хочу предложить место из Священного Писания, где в Деяниях святых апостолов апостол Лука написал именно вот кратко об этом событии. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Если мы сегодня говорим о вознесении Иисуса Христа, то оно не только говорит о его состоянии. Вознесение Христа, оно имеет прямую параллель между церковью и Христом, между израильским народом и Христом. Потому что именно вознесение Христа завершилось то, что для какой цели Христос пришел на эту землю. Я сегодня хочу обратить наше внимание на три вещи. Это вознесение самого Христа. Второе – это параллель между Христом и церковью. И третье – возвращение Христа во славе на эту землю. Первое, что мы видим, что Иисус Христос пришел на эту землю. Он пришел с определенной целью. Небо поставило перед Ним задачу, и Он должен был его исполнить. Почему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Тогда Я сказал: вот иду исполнить волю Твою, Божию». Иисус, прежде чем прийти на эту землю, прежде чем одеться в эту плоть, очень точно и ясно понимал, для какой цели Он должен воплотиться на эту землю. Он точно понимал волю Отца Небесного. Это не было так, что вдогонку Он понимал. Он еще, будучи на небе, в славе Своей, Он точно понимал, и Он должен был осознанно согласиться принять волю Отца и стать человеком. И вот об этом апостол говорит евреям очень открыто и ясно, что Христос принял добровольно волю Отца. Еще одно место Писания Евангелия от Иоанна, 17 глава, в 4 стихе написано так: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Ныне же к Тебе иду и сие говорю в мире». Здесь Иисус эти слова произнес уже в конце Своего служения, уже в преддверии Своего распятия. Он говорил с учениками Своими, Он открывал все больше и больше именно ту истину, которую Он ясно понимал и получил от Отца. Он волю Отца исполнил до конца, и Он здесь выражает, что «Я совершил дело, которое Ты поручил Мне». То есть Он до конца совершил, и оставались определенные штрихи, которые Он должен довершить. Это быть преданы руки грешников, быть убиты, Он должен был воскреснуть, и Он должен вознесенным быть одесную Отца. То есть это уже завершение той цели или той фазы служения, которую Иисус принял на тот момент воплощения. Поэтому сегодня, когда мы говорим о вознесении Христа, именно это завершение, полное завершение именно первой фазы служения Христа человечеству. Потому что придет время, когда Христос должен продолжить свое служение. Но это следующий этап. Об этом как раз и здесь и также говорится. Поэтому Христос должен был демонстрировать собою. То есть Христос всегда является именно как бы образцом для нас, подражающих, верующих. Потому что в Нем мы находим силу для преодоления любых трудностей. В Нем мы находим надежду. В Нем мы находим то, что необходимо для нашей жизни. Евангелист Лука говорит такие слова в 24 главе, 44 стихом. «И сказал им: вот то,
о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках, в псалмах, тогда отверз им ум к разумению Писаний». И 46 стих. «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». То есть здесь апостол Лука, знаете, как бы ухватил те слова из уст Христа, когда он говорил последний момент уже ученикам после своего воскресения. Он говорит, вот так должно было быть со Христом. И начинает открывать им из пророков, от закона, от псалмов, то есть что... Все, что было предписано Мессии до этого, оно исполнилось в нем. Исполнилось, и Христос утверждает своих учеников, что так должно было быть. Именно так должно было быть, чтобы отдан он был в руки грешников, чтобы над ним надругались, его распяли. Он должен был умереть такой самой позорной смертью. Но он должен был воскреснуть. И воскресение является именно в этом цикле является главным моментом, потому что такого в истории человечества не было. Были воскресения людей, но эти люди вновь умирали. Но воскресение Христа, поэтому Писание отмечает, что Он первенец в этом роде воскресения, потому что за Ним последуют другие верующие, которые также воскреснут, подобно Христу. Поэтому Христос, укрепляя учеников, именно утверждает их в том, что так надлежало. То есть вы теперь оставьте все ваши печали, оставьте все ваши недопонимания или те моменты вашей слабости, когда меня распяли, и вы отошли от всего. Но так надлежало быть, и Христос должен был совершить до конца. Поэтому Он, в продолжение этого, Он дальше идет, потому что не завершается только воскресением. Христос должен был воссесть одесную Отца. Поэтому Христос молился, теперь говорит, прославь меня той славою, которую я имел от начала мира. Но тогда, когда я исполню твою волю до конца. Поэтому Христос исполнил в этом отношении. Он был отдан в руки грешников, Он не препятствовал, Он шел послушно, как овца на заклании. Он воскрес, и, знаете, своим воскресением Он расторгнул узы смерти, победил дьявола, дал надежду, то есть воскреснув, дал надежду именно, что есть жизнь после смерти. И Евреям 1 главе 3 стихом написаны такие слова, что «сей Иисус, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершил собою очищение грешников, грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». И еще одно место Писания Ефесянам 1:20. «Которые Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». То есть, когда Христос воскрес, это не завершилась еще фаза Его служения. Он должен воссесть одесную Отца, то есть по правую сторону, как победитель. Это одна сторона, но с другой стороны, Он уже возле Отца и как ходатай за людей, которые поверят в Него. Потому что мы люди, которые веруем сегодня в Христу, мы еще не совершенны, мы способны грешить, мы способны еще во многих моментах спотыкаться. Нам нужен тот ходатай или тот адвокат, который будет отстаивать наши интересы перед справедливостью Отца Небесного. И Христос сегодня продолжает на небе другую форму служения. Но Он завершил это земное служение, когда вознесся и воссел одесную Отца. Какую же параллель мы видим в этом? Между Христом и нами, как церковью. Это очень важно для нас. Это надежда наша. Это сила наша для нашего земного служения. Несмотря на все, что происходит на этой земле, мы знаем по истории 2000 лет, церковь проходила через разные испытания, через разные искушения, через разные страдания. Но несмотря на все это, Иисус всегда являлся надеждой для церкви. В тех трудных обстоятельствах, там, где было стеснение, когда человек остался один на один, тогда Иисус являлся единственной надеждой для верующего человека. Так и сегодняшнее время. Сегодня, говоря о вознесении Христа, мы говорим о нашей надежде.
Мы говорим о нашей силе, что в нем наша сила, в нем наша победа. Нет никаких обстоятельств, которые могут быть сильнее, чем совершенное дело Христа. Христос завершил свое дело, воссел одесную. Почему он воссел одесную? Он первый, он должен был пройти первым все шаги. В Деяниях апостолов, 2 главе, 23 стихе, апостол Петр, когда держал первую проповедь перед народом израильским, он говорит такие слова в 23 стихе. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли его и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Сего Иисуса Бог воскресил, чтобы все мы, чему мы все свидетели». Мы замечаем о том, что апостол Петр очень ясно и точно понял дело Христа. И когда Христос вознесся на глазах апостолов, и Петр это понимал, и получив это откровение, первая проповедь его, или первое слово, обращенное народу, которое окружало его, он говорит именно о воскресении Христа. Но он говорит эту правду, что именно его пригвоздили люди, еврейский народ и языческий народ. Потому что еврейский народ руками язычников это сделал. А язычники, не понимая, совершили этот акт именно распятия или суд над Христом. Но Петр здесь не обвиняет евреев или язычников. Петр говорит о факте, то, что мы все виновны в смерти Христа, ибо мы все грешники в Адаме. Но Христос, который является именно тем, для какой цели Он пришел для того, чтобы победить смерть. Он пришел для того, чтобы исполнить закон. Все, что было предписано против нас, Христос должен был взять на Себя. И поэтому Его воскресение, оно дает нам сегодня надежду. Поэтому Он должен был во всем быть первым, для того, чтобы мы могли сегодня иметь силу для нашего именно духовного хождения. Евреям 2 главе написаны такие слова в 14 стихе. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Заметьте, что здесь апостол говорит такие слова, что даже те праведники в Ветхом Завете, они жили по вере, насколько было им откровение о Христе, о будущем Мессии. Но они были подвержены смерти, они были под властью смерти. Они были под властью, потому что смерть, конечно, Бог произнес, что смертью умрете. Но дьявол воспользовался этим и держал под контролем все человечество, даже и праведных, и неправедных. Поэтому Христос должен был туда войти, Он должен был разрушить смерть, Он должен был победить дьявола, Он должен был расторгнуть узы, именно врата ада, для того, чтобы показать, что все кончено, все тем, что дьявол именно властвовал над человечеством, оно закончено в Иисусе Христе. Поэтому Бог сегодня говорит нам о том, что какие бы попытки дьявол не предпринимал на этой земле, они ничто не стоят, они абсолютно не имеют никакой силы для верующего человека. Почему? Потому что Христос победил. Христос победил, и эту победу Он передал нам, верующим людям. И поэтому, если ты, дорогой брат и сестра, находишься в каких-то стесненных обстоятельствах, когда тебя, знаете, гнетет, какие-то мысли, какие-то узы, которые держат тебя, и дьявол старается нагнетать над тобою свою власть, знай, Христос победил врага. Дьявол посрамлен. Смерть разрушена. Врата ада открыты. Уже не может держать человека верующего. Поэтому мы сегодня во Христе победители. Параллель, то, что Христос сделал, оно напрямую отражается в нас, верующих людях. Филиппийцам 3 главе в 20 стихе написаны такие слова. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». Когда мы размышляем о Христе, мы знаем вот именно течение тех 40 дней, которые Христос общался в разной форме со своими учениками, которые остались, и Он укреплял их. Он для чего это делал? Он демонстрировал,
что в новом положении, которое Христос имеет, новое тело, которое Христос именно получил по воскресению, оно уже не подвластно этим физическим законам, оно не подвластно силе греха, оно не подвластно смерти, оно не подвластно дьяволу, оно стоит над этим. И это говорит нам, что апостол говорит верующим людям в Филиппах, когда люди находятся в стесненных обстоятельствах, приходит сомнение, приходит, знаете, такое разочарование. Неужели это все? И Павел говорит о том, что наше жительство на небесах. Если до воскресения Христа все праведники и неправедники входили в преисподнюю, как мы знаем из притчи богача и Лазаря, который Христос демонстрировал перед израильским обществом, что они находились в одном месте, но только разделены были. Одни были в лоно Авраамова, а другие были в аду, где мучение. После воскресения Христа апостол Павел говорит филиппийским верующим и сегодня говорит нам, что жительство верующего человека не там, в преисподней, ожидая именно момента встречи со Христом, а после смерти сразу человек возносится на небо. Это новое откровение, это новое то, что Христос принес сегодня нам, верующим. Что мы не унывали, мы не тяготели непониманиями. Апостол ясно говорит о том, что у нас есть новое будущее, новое положение со Христом. В Коринфянам, 1 Коринфянам 15 главе, 51 стихе говорится так. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Здесь апостол Павел говорит конкретно о наших телах. Знаете, когда нету каких-то тяготеющих обстоятельств, когда человеку все нормально, здоровье есть, никто тебя не давит, то есть, казалось бы, наша вера парит. Но только приходят обстоятельства, когда мы начинаем болеть, когда настигают, мы начинаем проходить через долину смертной тени, когда мы чувствуем приближение смерти или обстоятельства, которые давят, знаете, и это все давит на нашу веру, для того, чтобы сломить нашу веру. И апостол говорил коринфским верующим, которые имели эту проблему, он говорит о том, что это была тайна. Это новое то, что открывается с вознесением Христа, что именно тайна заключается в том, что люди уже в течение 2000 лет, которые умирали как верующие люди, придет момент, они все воскреснут. А люди, которые, знаете, может быть, мы будем теми людьми, которые могут Христа встретить в этих телах, произойдет изменение. То есть те люди воскреснут, когда умерли, их тысячами умерли, они все воскреснут. И те тысячи, которые сегодня живут, верующие, имея надежду на Христа, они изменятся, и произойдет встреча со Христом на облаке. 1 Фессалоникийцам 1:10 апостол говорит так фессалоникийским верующим. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Когда мы начинаем получать информацию, как сегодняшнее время, такое неопределенное, какое смутное время, мы не знаем, что ожидает завтра, что приведет, какие перемены будут. Знаете, и человеку свойственно паниковать, человеку свойственно, знаете, переживать, а что же будет, а что будет. И человек начинает метаться, кидаясь с одной крайности в другую крайность. Апостол здесь четко и ясно говорит фессалоникийским верующим, которые находились в страданиях, которые находились в гонениях. Он говорит о том, опять же, ставит перед ними образ Христа. И он говорит о том, что нам нужно ожидать с небес Христа. Мы не можем что-то доброе или хорошее ожидать на этой земле. На этой земле все переменчиво, оно все меняется. Мы не можем полагаться надеждой на что-то, на кого-то, на какое-то правительство, на какую-то систему. Оно все меняется. Апостол говорит, поднимите ваши взоры к небу. И Иисус является наша надежда. Вот это все земное проходит, и власти, и системы, и правительства, болезни, все проходит. И Иисус, Он вечен. Поэтому наши взоры должны быть обращены на небо. И второе здесь, что апостол говорит, все, что именно происходит на земле, это не то, что ожидает година искушения, которое погрязнет вся вселенная.
Церковь к этому не достигнет. Здесь апостол говорит о том, что не для этой цели Господь искупляет. Да, церковь на этой земле, пока живет, она имеет страдания. Она будет иметь страдания. Но она не будет иметь те страдания, которые вся вселенная, все человечество погрязнет в ту годину искушения. И Иисус от этого церковь свою ограждает. Это есть опять надежда. Что бы ни случилось, нам не нужно паниковать и думать, все, наверное, конец. Нет, конец для какого-то, но для церкви это небо. Для церкви это небо, это есть последняя конечная точка. Почему? Потому что Христос прошел все. Даже крестная смерть это не было последней точкой. Даже будучи Христос в аду, это было не последней точкой. Именно там, одесную Отца, это была последняя точка. Он воссел одесную, и он успокоился, и теперь ожидает, пока враги его подножия его падут. Церковь сегодня имеет такую же надежду. Все, что происходит на земле, это временно. Кажется нам, что все, это нельзя стерпеть. Бог говорит нам о том, что мы можем, потому что Бог не допускает в нашу жизнь больше, чем мы можем снести. Поэтому в вознесении Христа мы имеем надежду, что все заканчивается только, когда мы придем туда и приобретем ту славу и будем подобны образу Христа в теле нашем и в нашем естестве. Вот это и есть конечная цель. К этой цели ведет нас Христос. Церковь его ведется к той цели. Все остальные цели, они меркнут, они не имеют силы. Еще одно место Писания Фессалоникийцам, здесь же 1 Фессалоникийцам 4:15. «Ибо сие говорю вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубы Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретени Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот она конечная надежда. То есть конечная надежда, чтобы, знаете, пройдя все испытание, то, что Господь допускает для нас. И Господь говорит о том, что Бог допускает, потому что у нас есть силы, чтобы пройти. Но конечная цель, когда произойдет воскресение или изменение наших тел. И мы встретимся, как и Христос вознесся, при виде вознесся, так и вознесется церковь с этой земли. И это конечная цель для церкви. Но в этом контексте, который мы читали, здесь не только говорится о церкви. Мы сейчас говорили о том, что, какое откровение было во Христе для церкви Христовой, что ожидает церковь, какие победы, как мы можем сегодня преодолеть все трудности. Но здесь Христос говорит, и евангелист подчеркивает, что именно здесь дается и обетование для Израиля. Те пророчества, которые были сказаны для Израиля, они будут исполнены, потому что здесь мы видим вот, в 10 стихе Деяния апостолов, где мы читали. «И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Вот это место Писания, оно отличается от 9 стиха, которое было сказано именно апостолом Лукой. Здесь именно констатируется тот факт, что было написано в пророках. Давайте мы прочитаем некоторые места, которые связаны с пророчеством именно об этом событии. Прочитаем Захария, 14 глава, 4 стих. Здесь написаны такие слова: «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, пред лицем Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина к югу, и вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила, и придет Господь Бог мой и все святые с ним». И 9 стих. «И Господь будет царем над всей землею, в тот день будет Господь един, и имя его едино». Заметьте, что здесь именно говорилось пророчество еще за много-много сотен лет до этих событий. Христос вознесся с этой земли, с горы Елеонской. И ангелы утвердили, что Христос, как вознесся, как вы видели, Он также придет на эту же землю видимым образом.
Это совершенно отличается от восхищения церкви. Если церковь восхитится и встретится на облаке, а для Израиля Христос придет на землю и станет на горе Елеонской. Еще одно пророческое место, книга пророка Михея, 1 глава, 3 стих. «Ибо вот Господь исходит из места своего, не зайдет и наступит на высоты земли». Пророк Аввакум говорит, 3 глава, 6 стих. «Он стал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечны». Заметьте, что пророки говорили именно в будущее. И ангелы, которые подтвердили, то есть подхватили тоже пророчество и утвердили учеников как часть Израиля. Потому что ученики его, они еще были, церковь на это время еще не сформировалась. Дух Святой еще не пришел, и поэтому это обетование имеет прямое значение израильскому народу. Израильский народ потерял все те благословения, которые были причастны к нему из-за непослушания. Но Господь остается верным своему слову, потому что Он сказал, что ради отцов я исполню. И пророк говорит, что Бог придет на гору Елеонскую. Ангелы подтвердили, ученики были свидетелями, что Христос вознесся, и ангелы говорят, Он также придет видимым образом. То есть это не восхищение, это пришествие Христа во славе. Когда Христос ходил на этой земле, в Евангелии от Матфея, 24 главе, 3 стихе, в этой главе Христос говорил с учениками именно о тех предстоящих событиях, которые должны прийти. 3 стих говорит так. «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» То есть для израильского народа пришествие Христа во славе это не был секретом. Это не было такой тайной. Тайна вознесения церкви – это была тайной. То есть то, что произойдет в воскресенье мертвых, изменений живых, кто принадлежит церкви – это было тайной. А то, что Христос придет и взойдет на эту землю, на гору Елеонскую – это было не тайной. В Деяниях апостолов, 1 главе, в 6 стихе, опять же, ученики спрашивают, почему они, сойдя, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» То есть обетования для Израиля, они не завершены. Христос просто отклонил не это время, не ваше дело знать времена и сроки. То есть то, что Бог сказал, вот и получается ангел подтвердил, что Христос придет. Для какой цели придет? Для того, чтобы утвердить царство Израилю. Христос сам будет царем. Это следующая фаза служения Христа. Первая фаза завершилась вознесением и восседанием на престоле величия. Вторая фаза служения народу, видимо, будет тогда, когда Христос придет на эту землю. Амоса 9 глава, 11 стих. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатками дома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Мы знаем именно из повествования пророков Иезекииля, Иеремии, что Бог отнял это первенство или ту власть быть главою народов, чтобы направлять народы к Богу. Он отнял из-за непослушания Израиля. И по сегодняшний день Израиль не является главой народов. Хотя Израиль все делает для того, чтобы пытается все делать, чтобы вновь стать. Но это человечески не Бог это утверждает. Поэтому пророк говорит о том, что придет момент, когда Господь сам заделает эти трещины. Придет время, когда они уверуют и осознают свое дело. Это в будущем, которое здесь утверждается. Книга пророка Даниила, 2 глава, 44 стих. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». И в 7 же главе, здесь же Даниила, 27 стихе написано, «Царство же и власть и величие царственное во всей преднебесной дано будет народу святых Всевышнего». Когда Христос придет, Он установит свое царство.
Израильский народ пройдет через эту горнилу испытания и примут славу со Христом, и учредится царство, и они будут управлять на этой земле. Но это будет в будущем. В вознесении Христа мы видим как бы два события. Одно откровение, которое имеет напрямую связь с церковью, дает надежду и будущность. И мы можем от этого черпать для себя силы для нашего хождения сегодняшнего. А другая сторона, утверждается те пророчества, которые было сказано Господом, что придет то время, когда Господь совершит, исполнит, буквально исполнит все то, что сказано было именно в пророках по отношению к тем будущим событиям. Поэтому я хотел бы еще раз сегодня ободрить все каждого из нас, чтобы мы могли укрепиться, утвердиться в этом, чтобы мы не колебались верою. Поэтому да благословит нас Господь, братья и сестры, Церковь Христова, те, которые Христа сделали своей надеждою. У нас есть сила в Нем, у нас есть надежда, к чему мы должны стремиться, какая конечная цель наша, что ожидает, чтобы нам не смущаться и не колебаться нам, видя эти события, которые происходят в наших глазах, даже в сегодняшнее время.

Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом. И сегодня мы говорим, слушаем и размышляем на тему о вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небо, основанную на месте Писания, взятого из первой главы «Деяния святых апостолов».

Я очень рад сегодня всех приветствовать в этот праздничный день для всех нас. Сегодня мы вместе вспоминаем этот чудный момент в жизни Христа, тогда, когда Он вознесся от земли, оставив своих учеников. И для нас это праздник сегодня, хотя сложно его представить как праздник для учеников, которые последние моменты своей жизни видели своего учителя вот так вживую, могли осязать его. И я думаю, что для них это было тоже своего рода потрясение. Хотя они понимали, они имели это утешение от Христа о том, что Он не оставит сиротами, о том, что для них лучше будет, чтобы Он пошел. Но по-человечески, поскольку они все-таки еще и люди, и на тот момент мы понимаем, что еще не было вот этого исполнения обетования, не вошел в них Дух Святой, который действительно многое что изменил в их чувствованиях, в их представлении духовном. Как люди, я думаю, что какая-то своего рода печаль была в их жизни или же в этот момент. Но мы, братья и сестры, сегодня в лучшем состоянии находимся или находимся в лучшем положении, потому что мы уже имеем Духа Святого, мы уже смотрим на эту ситуацию или же на этот момент как праздничный момент. Для нас это радость о том, что Христос пошел к Своему Отцу, о том, что Он воссел, как мы читаем с вами, одесную Отца, о том, что исполнились эти пророчества. Мы с вами помним историю, что до Него единственный человек, который пережил вот вознесение, это был пророк Илия. Мы с вами об этом читаем в книге «Царств». И мы помним, что в этот момент он тоже был особенным моментом, когда его помощник или тот, кого он учил, надеялся так, Елисей надеялся увидеть вот этот момент. И причем настолько он был упорным в этом, что несколько было случаев, как мы читаем в книге «Царств», это 4 книга «Царств», 2 глава, есть повествование о том, когда Илия говорит ему: «Мне нужно уйти, мне нужно вот пойти в одно место, а ты останься здесь». И мы видим, насколько Елисей проявляет это упорство и не соглашается с пророком, казалось бы, со своим учителем, он не соглашается. И когда они встречаются с другими людьми, которые пророки, школы пророческие тогда были, и другие люди говорили: «Ты знаешь, вот Бог восхитит сегодня твоего господина». И он тогда говорит: «Я знаю, молчите», и он все равно идет. И проходит через все эти, и, можно сказать, для него испытания, для того, чтобы быть свидетелем восхищение своего господина. И когда мы с вами читаем эту историю, мы помним, что явилась колесница, кони, и вот и таким образом, таким чудесным образом пророк Илия, он был восхищен. Это единственный случай, который мы с вами читаем из Писания, когда вот человек пережил такое восхищение. Конечно, мы можем вспомнить еще и еще ветхозаветнего человека, которого написано: «Ходил он перед Богом», это Енох, написано, «он ходил перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его». Еще одно восхищение, о котором, конечно, мы ничего не знаем, но о восхищении Елисея мы с вами знаем эту историю. И вот сегодня мы с вами не ветхозаветних людей вспоминаем, но вспоминаем восхищение или вознесение, можно сказать, Иисуса Христа. И это, конечно же, отличалось от вознесения или восхищения Илии, как мы с вами и напомнили, что в его случае это было что-то другое, что-то, можно сказать, потустороннее, когда вот Бог своей рукой лишь послал своих ангелов, и это произошло в таком образе. Когда мы читаем о вознесении Иисуса Христа, мы видим, что здесь нету определенных ангелов, здесь нету колесницы, здесь нету какой-то такой особой атмосферы, непривычный или необычный. Мы видим, что Христос находится со своими учениками в последние моменты вот его пребывания на земле, на горе, и давая им повеление, вот он возносится, написано, вознесся в глазах, и как уже первый брат об этом читал. И это действительно чудо, братья и сестры, что наш Господь, Он совершил это или же вознесся для того, чтобы показать нам образ того, что ожидает всех нас.
И это не только касается ветхозаветных людей, не только Илии, не только Еноха, но всех нас. Мы с вами понимаем, что придет время, когда Господь восхитит нас. И мы будем восхищены. Написано, что будем с Господом там на небесах. И это действительно чудное напоминание. Это одно из ярких свидетельств, которое Писание сегодня оставило для нас, чтобы укрепить нашу веру. Потому что сегодня есть много людей, которые, наверное, где-то чувствуют, что вера ослабела. И сегодня мое слово или то, что Бог положил мне на сердце, я хочу сегодня направить особенно к тем, кто сегодня почувствовал эту неуверенность в себе, кто сегодня, возможно, во всех этих переживаниях потерял какую-то опору, основу для себя, где-то пошатнулось доверие Богу, где-то, может быть, вот то небесное, которое Господь нас, к чему Господь нас готовит, оно перестало светить для нас этим ярким светом. Где-то мы настолько, может быть, переживаниями наполнились и думаем, как нам здесь свою жизнь содержать, и как нам направить себя правильно, и как нам сохранить себя, и как нам сохранить семью, и на что мы будем жить завтра, что ожидает меня, мой бизнес, может быть. Вы знаете, братья и сестры, вот именно к таким людям сегодня направлено это слово. Ко всем нам, чтобы мы укрепились, особенно те, кто сегодня, возможно, находится в этих особых переживаниях и, можно сказать, сомнениях. Вот пусть Господь сегодня проговорит каждому из нас. Текст, который я хочу для всех нас прочитать, он записан в 28 главе книги Евангелия от Матфея. Мы прочитаем с 16 по 20 стих. Это заключительные стихи этого Евангелия, которые Матфей пишет для своего народа, для еврейского народа, для того, чтобы действительно направить их на то, что Иисус Христос является тем Мессией, о котором Писание предупреждало, пророчествовало. Сегодня уже мы слышали многие пророчества, которые Писание оставило о нем. И вот Матфей, Бог ему уложит на сердце, Бог руководит его духом для того, чтобы он мог написать эти слова. И он описывает вот эту встречу, которая была между Христом и его учениками. Мы с вами прочитаем наш текст, это с 16 стиха по 20, 28 главы Евангелия Матфея. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот это удивительное повествование. Но прежде всего я хочу сказать, что хоть этими словами и заканчивается это Евангелие, и очень часто есть такое понимание, или же люди могут сказать, что вот именно там

И там очень четко сказано, что вознесение Иисуса Христа было с этой горы. И эта гора, она была в расстоянии субботнего пути. И эта гора была близко к Иерусалиму. В нашем же тексте мы с вами читаем, что Христос собирает своих учеников, и они туда приходят, потому что Христос хотел их видеть там. И мы с вами не знаем даже причины, по которой Христос хотел их видеть именно в Галилее. Но об этом Он говорил еще до своего страдания. И после своего воскресения Он тоже говорил, Он говорит: «Я предваряю вас в Галилее, я хочу вас видеть на этой горе». И как некоторые богословы говорят, что, возможно, эта гора – это было место Его преображения, там, где Он преобразился. Но когда Он преображался, там всего лишь было 3 ученика, как мы с вами помним эту историю. Но сейчас Он хочет, чтобы в этом месте были все ученики, все те 11 учеников, которые на то время были со Христом. Он говорит: «Я хочу вас видеть там». Все-таки вот этот момент, который здесь мы прочитали, что вероятнее всего это не момент Его вознесения, но это момент особой встречи, куда Христос пригласил своих учеников, чтобы они пришли. И если мы смотрим с вами на географию этого места, мы можем увидеть, что Иудея или же Иерусалим, где находились ученики на то время, и Галилея, это больше, чем 100 километров расстояние. И учитывая, что один день пути занимал, ну, может быть, 20-30 километров могли люди проходить за день пути, то мы понимаем, что прийти из Иудеи в Галилею, прийти на то место, подняться на ту гору, учеников заняло как минимум несколько дней. И вот здесь вот это интересное наблюдение, которое я хочу сегодня, чтобы мы с вами отметили. Христос приглашает их туда не для того, чтобы провести неделю в общении. Он не приглашает и говорит: «Придите туда, в Галилею, для того, чтобы мы потом всю неделю могли беседовать, общаться». Вы знаете, вот эта короткая встреча, конечно, мы не знаем всех деталей, мы не знаем много подробностей, но мы понимаем, что это была не слишком длинная встреча. И Христос хотел их видеть там. И Христос заповедовал им, что «Я ожидаю вас там». И Он хотел увидеть их послушание. И вы знаете, ученики, уже будучи научены многим, я уверен, что в их жизни было много вещей, которые они где-то не понимали Христа, где-то они, может быть, внутри не совсем были согласны с Его решениями. Один из таких моментов – это когда умер Лазарь, вы помните этот момент, и когда Христос говорит, что нам нужно идти туда, и ученики противились, и они говорили: «Да зачем, Господи, тебя же ищут там убить?» А потом уже в сердцах решили: там, «Ну, пойдем и мы, и умрем с ним». То есть вот было вот это переживание у учеников. Но вы знаете, пройдя вот этим путем, вот эти несколько лет жизни со Христом, наблюдений, Господь работал над ними, потому что Господь хотел сделать их действительно своими сосудами. Это были Его последователи, это были те, которым Он передаст потом вот эти важные слова, которых мы сегодня здесь прочитали с вами, чтобы они могли и других научить, чтобы они пошли до краев земли. И вот Он готовил их, и вот через эти моменты Он учил их, и прежде всего Он учил их этому послушанию. И мы видим, что ученики, они были научены этому, и они уже понимали: Господь хочет нас видеть там. Да, нам нужно потратить столько времени, но мы пойдем туда для того, чтобы иметь эту встречу. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами, вот, посмотрев на эту определенность в жизни учеников, чтобы мы почерпнули и сегодня укрепили себя вот в нашем таком доверии Богу и в нашем стремлении к Богу, что бы это нам это ни стоило. Мы с вами живем в век, когда люди любят просчитывать все. И вы знаете, может быть, в физическом мире это правильно, когда мы, к примеру, строим дом, и мы просчитываем, когда мы еще какие-то вещи можем разумно посмотреть. Но когда касается нашей духовной жизни, вот здесь, друзья дорогие, я хочу, чтобы мы научились доверию и послушанию Богу. Доверие и послушание, потому что не всегда эта калькуляция, она угодна Богу. Но есть вещи, духовные вещи, где мы не можем просчитать, где даже наши расчеты будут во вред нам, но где мы должны довериться Богу, довериться Его Слову и поступить именно так, как Бог нас просит. И не всегда то, что говорит Писание, оно вкладывается в наше сознание, оно вкладывается в нашу логику. Не все то, что говорит Писание, может сегодня показаться нам приемлемым.
И мы, братья и сестры, хочу, чтобы сегодня...

скрепились вот этой мыслью, что если Писание к чему-то нас побуждает, и мы иногда думаем, а стоит ли это? А стоит ли, может быть, моего времени? А стоит, может быть, тех затрат, которые я вкладываю? Если Бог тебе сегодня что-то ложит на сердце, если ты читаешь Писание, и Господь тебе через страницы Писания что-то говорит, я хочу сказать, что это не к нашей славе, не мы получим какую-то выгоду, какую-то славу получим, но если мы знаем, что через это дело, через вот какое-то служение Бог будет прославлен, я хочу сегодня поощрить, чтобы никто сегодня не смущался, чтобы никто сегодня не останавливался. Христос сказал, я хочу видеть вас в Галилее. И ученики пошли в Галилее на гору, как мы прочитали, куда повелел им Иисус. Они имели перед собой повеление Христа. Что бы оно ни стоило для них, они знали, Господь хочет нас видеть там, и мы туда пойдем. Пусть Господь сегодня благословит нашу церковь, благословит каждого, кто сегодня слушает это слово. Верю, что где-то мы усомнились, где-то мы больше на человека полагаемся. Господь все равно не отторгает нас, Он не отодвигает нас. Он хочет, чтобы мы учились поклоняться Ему. Я хочу закончить словами молитвы апостола Павла. Мне она очень нравится. Это Ефесянам 3 глава 16 по 19 стих. «Да даст вам, — молится Павел, — по богатству славы своей, крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою усилиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божьей. Аминь».

Время нашей передачи подходит к концу, и если Господь продлит нашу жизнь, мы снова встретимся через неделю, в этот же день и в этот же час. Хочу напомнить, что сегодня мы размышляли на тему о вознесении нашего Господа Иисуса Христа на небо. И тема была основана на месте Писания, взятого из первой главы Деяния святых апостолов. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом, и спасибо, что слушали нас.

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа вы услышите программы «Путь новой жизни», затем «Христианское пение», и во второй половине часа выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, мы вновь встречаемся с вами сегодня, и я приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. В прошлый раз мы говорили о милости Божьей, а теперь я хочу порассуждать и о милосердии Божьем. Мы в прошлый раз прочитали из книги «Исход», где Господь возгласил: «Господь – Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Теперь я прочитаю текст из 3 главы «Плача Иеремии», стих 22. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». И в этом тексте видно, что милость и милосердие идут рука об руку. Милость явлена народу израильскому, потому что Бог милосерд. И за все те преступления, которые Израиль делал перед Богом, он, конечно, должен был исчезнуть вообще с лица земли. Но это Божий народ, и Бог давно обещал: «Я не так поступлю с вами, как со всеми народами, но сохраню остаток и явлю милость дому Израилю и спасу дом Израилю». И мы знаем, что он явил им и нам, конечно, всем, Иисуса Христа, а также и во второй раз Иисус явится именно в Израиль и именно в Иерусалим. И это милость Господа к народу своему. И как приятно читать эти строчки: «Милосердие Твое обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Сама сущность Бога – это любовь. А любовь, как написано в 13 главе послания Коринфянам, долготерпит, милосердствует. Потому милосердие – это тоже сама сущность нашего Бога. Он благ и милосерд. И поскольку Бог хочет являть милость всем человекам, которые уверуют в Господа нашего Иисуса Христа, то, конечно же, и милосердие, то есть чувство, которое движет им при этом, не истощается. Итак, милосердие – это чувство, а милость, как мы уже говорили, это из области юриспруденции, хотя, конечно, и при милости тоже есть определенные чувства. Апостол Иаков в 5 главе своего послания, стих 11, говорит: «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец его от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Милосердие и сострадание – это близкие чувства и дополняют друг друга. И Господь, видя наши страдания, участвует в них и хочет нам помочь. И так как Иисус был в нашем теле, был как мы, Он знает наши нужды, наши немощи, болезни и наши страдания, поэтому Он всегда готов выйти нам навстречу, ибо Он также милосерд и сострадателен. И мы сейчас посмотрим еще примеры из Его жизни. Евангелие от Марка, 1 глава, стих 40. «Приходит к Нему прокаженный, и, умоляя его и падая перед ним на колени, говорит ему: „Если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: „Хочу, очистись“. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист». Видите, какое милосердие Господа к нам. Он не гнушается нашим положением, то, что мы грешники, но Он пришел,
чтобы грешников призвать к покаянию. Он не гнушается нашими ранами и даже проказой, у этой отвратительной язвой. И вот он может коснуться и избавить нас. Вот какое удивительное милосердие Христово. И сейчас я хочу предложить вам псалом, который иллюстрирует притчу о милосердном самарянине. И, конечно же, мы понимаем, что здесь поется об Иисусе Христе.

Дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры, зачем нам нужно познавать Бога? Затем, что те чувства и качества, о которых мы говорим, свойства характера Его, они не отвлеченные, они направлены на нас. И если мы говорим о том, что Бог милосердный, это ко мне и к тебе. Если сострадательный, ко мне и к тебе. Если истинный, то это тоже по отношению к нам. Все надо прилагать к нам. И тогда наше познание Бога будет увеличиваться и возрастать с каждым днем, и мы будем все более любить Его, потому что все эти добрые качества направлены на то, чтобы нас спасти и ввести в Царство Сына возлюбленного Иисуса Христа. Но Бог хочет, чтобы и эти чувства, и эти качества, и эти свойства Его характера проявлялись и возрастали в нас. И вот Иисус Христос в Евангелии от Луки, глава 6, стих 36, говорит: «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Я вам советую прочитать эту главу хотя бы с 27 стиха и до конца, чтобы вы поняли, в каком контексте говорится это повеление: «Будьте милосерды, как Отец ваш милосерд». И еще одна иллюстрация в Евангелии от Матфея, в главе 19. Иисус Христос рассказывает притчу. Я выборочно несколько стихов прочитаю. 23 стих. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И когда он начал считаться, один раб был ему должен 10 тысяч динариев и не мог заплатить. И начал умолять этого царя, и написано тогда: «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Представляете, какое милосердие! 10 тысяч талантов – это тогда была, очевидно, огромная сумма. Весь долг простил ему. А этот человек, когда он вышел от царя, нашел товарища, который ему должен был всего 100 динариев, и начал требовать от него долг, а тот не мог отдать, и тогда он душил его и отдал его в темницу, и говорит: вот будешь здесь, пока не отдашь мне долг. И друзья пошли и рассказали об этом государю, и государь разгневался на него и посадил в темницу, и сказал при этом: не надлежало ли и тебе помиловать товарища, как я помиловал тебя? И Иисус говорит так: так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Да благословит и нас Господь быть милосердными и сострадательными. Аминь.

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать христианское пение. Через 15 минут выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Здравствуйте! В эфире Радио Церковь, и вы слушаете еженедельную христианскую передачу «Надежда сегодня». У микрофона ведущая передачи Людмила Полий.

В ночь с 27 на 28 сентября 1994 года в лондонской страховой компании Ллойда прозвучал заунывный удар колокола, возвестивший об очередной трагедии на море. В 1 час 57 минут по восточноевропейскому времени в Балтийском море неподалеку от финского острова Утое затонул крупнейший грузопассажирский паром «Эстония», принадлежавший эстонской пароходной компании «Эстлайн». В студеных водах погибло 865 пассажиров и членов экипажа парома. По свидетельству одного из спасенных пассажиров, судно затонуло в течение 5 минут. Спасательными средствами успели воспользоваться лишь немногие счастливцы, но и из них многие погибли от переохлаждения в воде. Спасательные шлюпки так и остались прикрепленными к корпусу корабля. По мнению компетентных органов, трагедия произошла из-за отрыва носового визира. Экипаж судна состоял из 189 эстонских моряков. Из 1002 человек, находившихся на борту парома, спасти удалось только 137. Спасательными службами были извлечены из воды тела 93 погибших. Правительство Швеции приняло решение считать корабль, находившийся на 80-метровой глубине, местом массового захоронения и не производить работ по подъему парома, на чем настаивает правительство Эстонии. Истории свойственно повторяться. Подобно тому, как утром 28 сентября известие о гибели Эстонии облетело мир, так некогда к Иисусу Христу подошли взволнованные люди и рассказали о трагедии местного масштаба. Римский наместник Понтий Пилат, усмиряя непокорную Галилею, смешал кровь галилеян с кровью их жертв. Христос ответил им очень просто. «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Далее Иисус напомнил своим собеседникам еще об одной катастрофе, случившейся в те дни. «Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Мы не можем судить о вечной участи погибших пассажиров Эстонии. Этот вопрос находится в компетенции Верховного Суда Божьего. Нам же эта катастрофа говорит о другом. Продолжительность жизни находится не в нашей власти. Многие люди самым легкомысленным образом откладывают свое покаяние на предпоследний день жизни. Они хотят все испробовать на земле и благополучно переместиться в блаженство вечности с Богом. Но желая обмануть Бога, человек прежде всего обманывает себя. Думали ли пассажиры Эстонии, покупая билет в Стокгольм, что приобретают билет в вечность? Безусловно, нет.

Вот таким информационным материалом мы решили начать эту передачу. И не для того, чтобы кого-то пугать, хотя когда я смотрела на фотографии в журнале, публиковавшем материал об этой трагедии, то глаза последнего спасшегося человека, державшегося за уламки парома среди бушующей ночной воды, были наполнены ужасом и безысходностью. Вот и все, что было в жизни. Но ведь на месте этого человека в подобной ситуации может оказаться любой из нас. Друзья, прошел еще один час, один день, еще один вздох, и мы приближаемся к концу. Думаем ли мы об этом? Наблюдаем ли мы за событиями, которые свидетельствуют о конце жизни, о конце света, о пришествии Христа?

0: Итак, тема сегодня нашей передачи – День гнева, день великий, в котором слышен голос Господа. Пожалуйста, оставьте все дела и послушайте. Это будет очень скоро. День Господень уже поспешает. И сегодня ответ на вопрос нашего слушателя из Херсонской области Вороскалевского Валентина. Когда будет конец света? Прежде всего, мы предлагаем вам послушать мнение проповедника Евангелия Николая Урсуляка этого вопроса, а после будете иметь возможность услышать библейские объяснения и библейские предсказания на эту тему.
1: Наши радиослушатели задают нам очень серьезный вопрос сегодняшнего дня. Он интересует почти всех людей, которые задумываются над завтрашним, о завтрашнем дне. И действительно, когда же будет конец мира, конец времени? Надо сказать, что Библия не умалчивает об этом вопросе и об ответе на этот вопрос. Библия также отвечает на этот вопрос, но опять же таки, как был у нас первый вопрос, когда придет Христос, опять же таки Библия не говорит времени точного. И я бы хотел сделать такое ударение на одно условие, которое исполняется и очень очевидно исполняется сегодня в мире. Многие люди об этом знают. Если вы не знаете, то я вам скажу. Если взять еще 10, 20, 30 лет тому назад, то вопросы о конце мира, они не были так популярны. Сегодня же очень много говорят о конце мира. И по какой причине? А вот по какой причине. Дело в том, что еще 30 лет тому назад пророчество об Антихристе, оно умалчивалось. Сегодня же наше поколение стоит на пороге, когда это пророчество сбудется. И очевидно, мы станем очевидцами второго пришествия Христа. И сегодня об этом говорит такой признак. Мы знаем, что Антихрист будет управлять миром 3,5 года. Это будет мировая система Антихриста. А будет он управлять через компьютеризацию всего мира. Это возможно только с помощью того, что сейчас действительно уже есть на сегодняшний день. Сегодня в Брюсселе, город, который находится на территории державы Нидерланды, это на крайнем востоке Европы. В Нидерландах есть построен компьютер. Его высота тотожна, следовательно, высоте трехэтажного дома. Этот большой компьютер носит название «Зверь». В книге Откровения 13 раздел, 13, с 15 по 18 стихи говорится, что «Зверь будет управлять миром короткое время». Это будет световое правление Антихриста. Этот большой компьютер имеет 100 очень чувствительных приемников, которые могут принимать информацию из ста напрямков мира одновременно. Это будет мировой разум. Чтобы подчинить каждого гражданина этому мировому разуму, каждому человеку будет дан номер. С помощью этого номера можно будет покупать или продавать. Таким образом, будет развязана очень сложная финансовая проблема. Этот номер будет выбит на руке или на челе с помощью ультрафиолетовых лучей. Так этот номер нельзя будет заметить. Он будет только просвечиваться с помощью того аппарата, где будет осуществляться покупка или продаж. Эта большая машина, она сдатна будет сделать перерасчет денег в мировой банк за несколько секунд. лидеры европейского рынка говорят, что каждый человек будет подчинен этой системе, и никто не может скрыться, что у европейского рынка и у системы этой компьютеризации есть достаточно сил, чтобы подчинить каждого человека этой системе. Я еще хочу сказать, что уже сегодня в Вашингтоне есть такой компьютер, который имеет буквально всю информацию на каждого гражданина Америки. Он знает буквально все. Есть даже такие компьютеры, которые могут сказать, сколько у кого денег есть в мировом банке. Христос, когда Он сказал признаки о конце мира, Он указал, что когда будут эти, зверь, уже все будет подготовлено к мировой системе Антихриста, она именно и построена на том, что будет этот компьютер, который имеет название «Зверь», то он придет, будет управлять 3,5 года, после того будет еще 3,5 года, это записано в Евангелии, вы можете почитать, я это говорю только так, пересказываю, потом будет 3,5 года гонений на тех, которые не хотят принять этот номер на чело или на руку, после того, когда будет гонение, Христос придет и осуществит суд, конечный суд, и дальше мы читаем, что земля и все, что на ней, сгорит. 1 Петра 1:3-7. И, судя по всему, это настанет очень скоро. Я уже вам вначале сказал, что, очевидно, наше поколение, поскольку зверь уже построен в Нидерландах, то наше поколение может стать очевидцем конца мира и конца времени на этой земле. Церковь Иисуса Христа, те, которые полюбили Христа, которые ждали Его пришествия, они, конечно, будут избавлены от этих мук, когда будут даны этот, номер на чело или на руку, они будут царствовать с Христом. Так написано в Евангелии.

В заданном учениками Иисусу вопросе о Его втором пришествии упомянута и кончина века, стих 3, по выражению радиослушателей, конец света. В Евангелии показано несколько этапов, приближающих наш мир к его заключительной стадии. День благодати или возможность спасения человечества окончится восхищением живой Церкви и уходом Духа Святого, созидавшего ее на протяжении времени благодати. Об этом первом этапе, приближающем мир к его кончине, Бог через апостола Павла открывает следующее. «Это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретенье Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». 1 Фессалоникийцам 4:15-17. Только после взятия от земли Церкви и Духа Святого наступит время великой скорби и воцарения Антихриста. Об этом читаем во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 3-11 стихи, следующие. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, выдавая себя за Бога. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Таким мрачным будет семилетнее царствование Антихриста над всей землей. Даже небывалая от начала мира великая скорбь не приведет людей к покаянию. Дверь благодати закроется со взятием Церкви. Так было показано Иоанну в последней книге Библии «Откровение».

0: Откровении. 16 глава, 10-11 стихи, читаем. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и от язв своих, и не раскаялись в делах своих». Такое пагубное царствование Антихриста и его лжепророка закончится ввержением их в озеро, горящее серою. Главная личность сатанинской троицы, дьявол, змей древний, будет заключен в бездну на 1000 лет, то есть на время 1000-летнего царствования Христа над Израилем. Откровение 19, 20-21 и 21-3.
1: Земля уже сегодня дышит приходом Христа. Все здравомыслящие люди, умеющие оценивать свою жизнь, размышлять о прошлом и, конечно, будущем, видят и понимают, что Христос вот-вот придет за Церковью, за людьми, которые признают свою зависимость от Бога и от Христовой жертвы на Голгофе. Но Его приход на землю будет и подытоживанием жизни каждого человека. Друзья уважаемые, давайте жить так, чтобы спокойно, с чистой совестью посмотреть в глаза грядущего Христа и сказать: «Мой Искупитель, я действительно всю свою жизнь ждала встречи с Тобой. Я верила, я славила Твое святое имя, надеялась, что жизнь после жизни действительно прекрасна и благословенна. Я жила, понимая, что Ты все во всем. И вот встреча. Я Твое дитя, мой Бог и повелитель. Благодарность Тебе и поклонение. И это будет действительно прекрасная встреча и хороший конец жизни. Это наше пожелание вам. И пусть в каждого из нас, у меня и вас, конец будет именно таким».
2: Мои ноги прошли по прекрасным местам. Отзови меня ныне, Господь, не скажу, что желая с бедой пополам, что замучены дух мой и плоть. Он мне прелесть земли и небес показал, к тихим водам водил он меня. Я люблю тебя, он мне однажды сказал, и душа ожила с того дня. Мне прощение, сладость известна вполне, и знаком очищение огонь. И я знаю, что Бог мой сказал сатане: «Отойди, мое чадо, не тронь». Я в сладчайшем общении бывала с Христом в тишине, при закрытых дверях. Он мне был над бурлящим потоком мостом, маяком на бездонных морях.

объятья свои распростер, он дорогу мне в небо свое указал, и я знаю, что буду с ним там. Он был пищей душе, он был светом глазам, я прошла по прекрасным.

открыл и на погибельном пути остановил. И новый путь лежит к тебе, Творец. Моя надежда на тебя, Отец.

0: Как и всегда, мы ждем писем от вас, друзья. Имеете вопросы? Пишите. Нужны советы? Пишите. А Господь ответит вам через страницы передачи. Наш адрес 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, передача «Надежда сегодня». До встречи через неделю. Ждите, пожалуйста, Христа постоянно.
1: Надежда на Христа. Надежда.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам вначале получасовую проповедь Ярла Николаевича Пести, затем краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный», и в конце часа слушайте ежедневную программу «Злачные пажити».
2: Если бы вы меня спросили, в чем сегодня заключается наша самая большая нужда, то, не колебаясь, я бы вам сказал: самая вопиющая нужда в служителях. Да, можно сказать, что всегда ощущался недостаток в духовных делателях. Вы заметили, что во время своего земного служения Христос обратил на эту нужду внимание своих учеников. Слушайте, как Он говорит им: «Жатвы много, а делателей мало». Да, и сегодня не менее, чем в прежние дни, Бог ищет тружеников для своей нивы. О, как наш мир нуждается в этих делателях, в эти последние дни перед пришествием нашего Господа Иисуса Христа. И вот в основу нашей сегодняшней проповеди я хотел бы прочитать несколько стихов из второго послания апостола Павла Тимофею, глава 2, начиная с 15 стиха. Как известно, Тимофей был духовным воспитанником апостола Павла. Всему, что Тимофей знал, он научился у Павла. И в своем послании к Коринфянам Павел упоминает о возможности посещения их Тимофеем, и послушайте, как он представляет им своего ученика: «Никто не пренебрегай его». Да, несмотря на его юность, никто не пренебрегай его. Почему? «Ибо он делает дело Господне, как и я». Вы слышали? «Он делает дело Господне, как и я», пишет апостол Павел. Из этого мы видим, что Тимофей оказался хорошим учеником своего воспитанника Павла. О церкви в Филиппах, которая имела некоторые проблемы, особенно в области единства, не имея возможности посетить их лично и разрешить эти проблемы, так как он был в заключении, Павел тоже посылает Тимофея. «Надеюсь же, — говорит он им, — в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я узнал о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Не в этом ли главный секрет хорошего служителя? Он всегда ищет, как угодить Господу Иисусу Христу. На такого работника можно всегда положиться. В его верности не нужно сомневаться. Таковым служителем был Тимофей. До того он был надежен, что Павел полностью доверял ему. Он знал, что Тимофей сделает и скажет точно то же, что сделал бы он сам. Вот этому Тимофею Павел написал эти два послания. Это были личные письма, написанные старцем Павлом в узах своему сыну по духу. Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько мы привилегированы, что нам позволено как бы через плечо этого молодого служителя прочитать его письма? Какое богатство мы находим в них? Как следовало бы каждому служителю тщательно вникнуть в их содержание? В этих посланиях в деталях описано, каким должен быть достойный служитель Божий. А теперь прочтем наш текст. Это 2 глава, начиная с 14 стиха по 18. «Сие напоминай, заклиная перед Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру. Тут апостол Павел говорит, каким служитель Божий должен быть и каким он не должен быть, чем он должен заниматься и чего он должен избегать. Посмотрим сперва, каким не должен быть служитель Божий, чего он не должен делать. В конце нашего текста апостол Павел называет двоих, он даже упоминает их по имени, Именей и Филит. Это были люди, недостойные звания служителя. Они отступили от истины. Или, как апостол Иуда пишет о подобных, что они как безводные облака, носимые ветром, звезды блуждающие, которые сошли со своей орбиты. Они носят название служителей, но их служение причиняет только вред. Пустословие их как бы пробивает путь для врага и дает повод действию дьявола. В другом месте апостол Павел называет таковых лукавыми делателями, принимающими вид апостолов Христовых. Слово их как рак, который распространяется и разрушает в некоторых веру. «Берегись, — говорит Слово Божие, — злых делателей». И в данном случае имеется в виду именно религиозники, люди, прикрывающие себя христианством. Но мне кажется, что я слышу, кто-то уже задает мне вопрос. Как же нам различить верных, испытанных, Богом одобренных служителей от тех, которые недостойны этого звания? Действительно, есть те, поступки которых явно указывают на их неверность. Но есть и такие, которых не так-то легко распознать. И вот для того, чтобы нам быть уверенными, кто подлинный служитель, а кто нет, в 15 стихе ясно сказано, как мы можем узнать достойного служителя Божьего. Прочтем еще раз этот стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». До этого Павел говорит своему юному сотруднику: «Сие напоминай», заклиная перед Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Какое мудрое наставление дано здесь для каждого служителя. Сие напоминай. Думаю, что каждый проповедник когда-то встречался с искушением передать что-нибудь такое, чего еще никто не обнаружил, какую-нибудь новую, глубокую тайну, истину, еще никем до него не открытую. Дорогие друзья, что касается библейских истин, то можно смело сказать, что если кто-нибудь скажет, что нашел что-то новое, то это новое не истина. А если это истина, то она не новая. Нет у нас ничего оригинального. Оно всегда было на страницах Библии. Возможно, что ты первый раз обнаружил эту истину для себя, но не ты первый ее нашел. Другие давно узнали ее и веками учили. Она новая только для тебя. Поэтому Павел говорит: «Сие напоминай». Напоминай то, что ты слышал от меня, то, что ты слышал при многих свидетелях, то передай верным людям, которые и в свою очередь были бы способны и других научить. Возлюбленные, добрый служитель напоминает то, что он сам принял от Господа в Слове Его. Он не будет говорить того, чего не может подтвердить словами «так говорит Господь». Наш авторитет – Священное Писание, Библия. Служитель верный не рассказывает свои собственные откровения, но откровения, данные нам в Слове Божьем, сие напоминай. Притом, как необходимо повторять эти истины. Мы так склонны забывать их. Память человека очень слаба в отношении к Божьему Слову. Вот почему мы должны постоянно повторять эти коренные, фундаментальные истины. «Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение». Это значит, что когда ты проповедуешь и напоминаешь твоим слушателям, то делай это всегда со знанием, что присутствует сам Господь и слышит тебя. Если бы каждый раз, когда мы говорим, мы сознавали, что в первую очередь за каждое сказанное нами слово мы ответственны перед Господом, тогда бы мы не пустословили и не вступали в словопрение. Так ли мы говорим, дорогие друзья, так ли мы проповедуем и преподаем ли Слово Божие с полным сознанием, что говорим мы в первую очередь в присутствии Божьем, что Он слышит каждое наше слово и что мы должны ответить перед Ним за каждое слово, сказанное нами. Я уверен, что если бы мы подходили к этому служению с таким сознанием, то не говорили бы так много праздных слов. Если мы не бдительны в этом, дорогие друзья, то как легко увлечься разного рода словосостязанием, начать спор на словах, придавая больше значения какому-нибудь одному слову, чем самой истине. Сколько вреда причиняет такая словесная борьба, такие словопрения? Они не только не служат к пользе, но, как говорит наш текст, разрушают в некоторых веру. Таковыми служителями были и Минеей, и Филит. Их слово, как рак, распространялось в среде верующих. Но в противовес этим злым и лукавым делателям, принимающим вид служителей церкви, посмотрим теперь, каким должен быть подлинный служитель Божий. Один из первых признаков истинного служителя – это то, что он преподает слово. Слушайте, старайся представить себя Богу достойным. Слово «достойный» в греческом подлиннике значит «испытанный». Он достоин, потому что он испытан. Он испытан, как золото в огне очищенное. По той же причине он неукоризнен, непорицаем. Его не обвинить в том, что он отступил от истины или занимается пустословием, или вступает в словопрение. Все это чуждо подлинному служителю Божьему. Его верность Слову Божьему испытана в огне. Вот почему его служение прославляет Иисуса Христа, приносит пользу и назидает Церковь Христову, и грешники обращаются к Господу. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей, говорит Слово Божие. Апостол Павел вспоминает такого служителя в конце своего послания к римлянам. «Приветствуйте Аппилеса, — пишет он, — испытанного во Христе». Это то же самое слово. «О, дал бы Бог нам побольше Аппилесов, служителей, испытанных во Христе, угодных Богу». Такие достойны одобрения и от людей. Но в чем же особенно отличается испытанный служитель? Он отличается своим пристрастием к Слову Божьему. Слово у него на первом месте. Он сознает, что сам он только голос, и что его задача, во-первых, быть верным тому, что говорит Слово Божие, и, во-вторых, правильно его преподавать слушателям. Книга эта не отходит от уст его, но он поучается в ней день и ночь, чтобы быть способным верно преподать ее другим. Только тогда, когда Слово Божие займет первое место в его жизни, будет совершен Божий человек, как говорит Слово Божие, ко всякому доброму делу приготовлен. Что значит верно преподавать Слово истины? В одном переводе сказано «правильно обращаться со словом истины». Библия требует особое с ней обращение. Почему? Потому что это необыкновенная книга. Нет ей подобной. Это единственная книга, автором которой является сам Бог. «Все Писание богодухновенно», — говорит апостол Павел. Вот почему так необходимо, чтобы и я правильно обращался с этой книгой. Я не имею права ни добавлять, ни отнимать от слов книги сей. У того, кто нарушит это условие, сказано, что Бог отнимет участие в книге жизни. Вот почему это так серьезно. Как мы относимся к Священному Писанию? Оно слово истины. Автор послания к евреям сравнивает его с обоюдоострым мечом. Меч – опасная вещь в руках неопытного и нетренированного человека. С ним нужно обращаться умело, осторожно и ловко. В руках опытного и испытанного воина меч исполнит свое дело. Думаю, что большинство из нас не раз были свидетелями вреда, причиненного человеком, небрежно обращающимся с этим духовным мечом. Он думает, что раз ему дан меч, то нужно рубануть и все. Проповедуй, что пришло тебе на ум, лишь бы это было слово. Зачем готовиться? Встань за кафедру, открой Библию наобум и начинай рубить. Ведь сказано, слово мое не возвратится ко мне тщетно. О, дорогие мои, кто так относится к Слову Божьему, не достоин быть служителем. Да, такие служители говорят, что, мол, они проповедуют по вдохновению Духа, но спрашивается, какого Духа? Делается это под предлогом какой-то высшей степени духовности, а фактически причиной чаще всего бывает лень приготовиться к Слову. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Слово «стараться» само собой говорит о необходимости усилия. Без усиленного труда, пота и слез ты никогда не будешь достойным служителем. Слово «неукоризненный» в нашем русском тексте в подлиннике имеет значение «стыдливости». Служителю, который достойно относится к Слову Божьему, не приходится стыдиться. Если ты верно преподал Слово, то ты постыжен не будешь. Апостол Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению. Бог никогда не допустит, чтобы ты был постыжен, если ты верно преподавал Его Слово. За свои слова часто приходится стыдиться. Но если ты говоришь Слово Божие, то ответственность за Него не твоя, а Божья. Павел хотя и страдал за Слово, но не стыдился. Он говорит, по сей причине я и страдаю. Так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Будь верен Слову, и ты никогда постыжен не будешь. О, как я прошу Господа, поскольку Он даст мне дыхание и возможность служить Ему, чтобы я всегда правильно преподавал Его святое Слово. О, как я боюсь отступить от прямой евангельской истины! Дал бы Бог всем нам, служащим Словом Его, придерживаться того в Слове, что ясно, что служит к назиданию и к пользе Церкви Христовой, и никогда не забывать самую великую и центральную истину в этой святой книге, а именно искупление рода человеческого, совершенное Господом нашим Иисусом Христом, пролитием Его святой крови на Голгофском кресте. Я должен закончить. Время бежит. Если среди моих слушателей есть те, кто еще не познал Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа, то знайте, что вы можете сейчас получить этот дар спасения не делами, не старанием, ничем иным, только верой в Господа Иисуса Христа. Так говорит Слово Божие, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть или право быть чадами Божьими. Прими, мой друг, и ты Его, Господа Иисуса Христа, и спасен будешь».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. Высшее служение – это следование. Если я хочу быть служителем Христовым, я должен быть последователем Его. Действовать так, как действовал Иисус – это самый верный путь прославить Его имя. Об этом мне хочется размышлять ежедневно. Если я следую за Иисусом, я буду общаться с Ним. Если я подобен Ему, я буду с Ним. Если здесь, на месте, я стремлюсь следовать за Ним, Он в свое время возьмет меня к себе, чтобы я в небесах обитал у Него. Путь нашего Господа проходил через страдания к престолу. Таков же и наш путь. После наших временных страданий вместе с Ним Он введет нас в славу. Исход Его жизни должен быть и нашим исходом. И если мы последуем за Ним в уничижении, мы будем с Ним и во славе. «Приди, душа моя, мужайся, ступай своими ногами по означенным кровью следам, которые оставил тебе Господь. Помоги мне не забыть того, что Отец хочет почтить тех, которые следуют за Его Сыном. Если Он видит, что я верен Иисусу, Он ради Сына Своего подаст мне знамение милости и славы. И никакая слава не может сравниться с этой. Князья и цари обладают только тенью славы. Истинная слава исходит от Отца. Поэтому, душа моя, держись еще тверже за твоего Господа Иисуса».

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: От печали к хвале. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 17 стих. «Господь же предстал мне и укрепил меня». На благотворительном мероприятии дети из малоимущих семей могли бесплатно выбрать себе зимнюю одежду. Обрадованы, они увлеченно искали свои любимые цвета и подходящие размеры. Организатор сказал, что одежда улучшает самооценку школьников, повышая их статус среди друзей и одноклассников. Апостолу Павлу тоже нужна была зимняя одежда. Он писал Тимофею: «Принеси Филонь, который я оставил в Траде у Карпа». В холодной римской тюрьме Павлу не хватало тепла, а еще ему не хватало поддержки друзей. «При первой моей защите никого не было со мной, но все меня оставили», – сетовал он. Эти слова великого миссионера и заключенная в них боль пронзают сердце. И тем не менее, в заключительных словах последнего письма, написанного Павлом, которое подводит итог его удивительного служения, он переходит от печали к хвале. «Господь же предстал мне и укрепил меня», – пишет он, и от этих слов светлеет на душе. «Через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей», – провозглашает апостол. Если вы переживаете кризис, если вам не хватает одежды, чтобы согреться, или друзей, готовых помочь, вспомните Бога. Он может восстановить, освободить и обеспечить. Все это для Его славы и исполнения нашего предназначения в Его Царстве. В какой холодной области жизни вам нужна Божья согревающая сила? Как меняется ваше отношение к жизни, когда вы Его славите? Могущественный Бог, когда обстоятельства жизни превыше наших сил, встань на нашу защиту. Возгрей хвалу в сердце и дай силу для победы.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Призыв Божий. Познавайте, что есть воля Божья, записанный в послании апостола Павла к Ефесянам, 5 главе, 17 стихе, является ключевым в этой серии бесед. Все то, что уже было сказано, и все то, о чем будет говориться в будущем, прямым образом связано с этим Божьим призывом. О спасении, рождении свыше от Святого Духа, с чем непосредственно связана воля Божья, было сказано в прошлых беседах. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, посмотрим, как воля Божья, благая и совершенная, проявляется в третьей области, а именно в освящении. Необходимость освящения. Оправдание грешника через Господа Иисуса Христа, возрождение через Святого Духа являются удивительными дарами Божьими, данные человеку не по заслугам человека, а по милости и благодати Божьей. Но они отнюдь не все, что предлагается человеку Богом во Христе Иисусе. К сожалению, нужно признать, что многие из числа детей Божьих думают, что этих даров, то есть спасения и возрождения, вполне достаточно, и что дальше этого некуда и незачем идти. К сожалению, таковые не понимают, что искупление Божье не только должно быть предметом веры, но и истинной действительностью в хождении пред Богом, как и сказано: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Ефесянам 5 глава, 8 стих. А в главе 4, 24 стихе этого же послания апостол Павел, побуждаемый Духом Святым, призывает: «Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Желание Божие зиждется в том, чтобы уверовавшие были подчинены и посвящены Господу во всем, и чтобы их жизнь была поглощена жизнью Господа Иисуса Христа, чтобы каждый верующий мог сказать: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2 глава, 20 стих. Жить именно таковой жизнью не дело одного дня, одного месяца, но дело, требующее целой жизни, время которой следует использовать так, как об этом высказывается пророк Моисей в своей молитве: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрее». Псалом 89:12. Процесс, на который уверовавший должен правильно использовать всю его жизнь, называется в Священном Писании освящением. И именно здесь проявляется воля Божья, как и написано: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». 1 Петра 1:15. А выражение «будьте святы» ясно говорит нам об этой необходимости. О различии между оправданием и освящением. Спасение и оправдание касается тех, о которых так много сказано в трех первых главах послания апостола Павла к римлянам. Это те, кто заменил истину Божью ложью, кто совершает всевозможные непотребства и отвратительные поступки. Это те, кто исполнен всякой неправды, кто упорствует и не покоряется воле Божьей. Им, следовательно, звучит весть о прощении грехов и об оправдании через Господа Иисуса Христа, если они придут к Нему. Но Священное Писание побуждает уверовавшего, вкусившего начатки познания, как благ Господь, далее жить благочестиво и ходить в святости. Оправдание относится к нашим грехам, будь это греховные помыслы, слова или дела. Все они после спасения и оправдания грешника, как говорит нам Слово Божье, омыты кровью Христа. Откровение 1.5. Но освящение идет дальше. Будем помнить, что свойства греховной, испорченной природы очень часто проявляются и в жизни верующих. Поэтому, кроме того, что ему прощены грехи, необходимо, чтобы и его греховная природа умирала повседневно, и чтобы в них мог, как сказано, изобразиться Христос. Галатам 4 глава 19 стих. Как спасение, так и оправдание связывают уверовавшего с прошлым поворотным пунктом в его жизни, когда он вступил по изволению Божию в это благое общение с Богом. Но освящение имеет дело с настоящим и будущим. В течение всей жизни христианина и до конца своей земной жизни процесс освящения является актуальным для каждого уверовавшего. В послании апостола Павла к евреям в 12 главе 14 стихе звучат таковые слова: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». К сожалению, многие думают, что спасение и оправдание являются целью, а дальше этого ничего не существует. Призвание, спасение, рождение свыше, оправдание важны в христианской жизни. И в этом лежит воля Божья. Но нельзя забывать, что кроме средств, ведущих какой-то определенной цели, есть и сама цель. Для уверовавшего в Господа Иисуса Христа существует определенная цель, о которой так много сказано в Священном Писании. В послании апостола Павла к Римлянам 8 главе 29 стихе сказано о том, что призванные должны быть подобными образу Сына Божия. О конечном состоянии верующего апостол Иоанн в первом послании, в 3 главе и 2 стихе говорит так: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Это преображение в образ Божий – ничто иное, как полная святость. Конечно, спасение, возрождение, оправдание связаны с освящением и друг друга не исключают. Мы никогда не можем достигнуть состояния подобия Христа, будучи не спасены или не возрождены свыше. Но освящение показывает нам, насколько искупление Христово сделалось для нас действительностью и в какой мере Бог овладевает нами. Пренебрежение освящением. В дни пророка Исаии народу, отступившему от воли Божьей, Бог сказал так о народе: «Вы пренебрегли водами Силоама, текущими тихо». Исаии 8 глава 6 стих. Говоря иными словами, здесь слышится порицание народу, пренебрегшему истинное богопоклонение, начавшееся среди них со времен царя Иероваама, 4 царь 17 глава 22 стих и 23. Так и в настоящее время пренебрежение освящением или посвящением в духовной жизни уверовавшего является своеобразным пренебрежением водами Силоама. Может ли дитя Божье пренебрегать тем приготовлением, которое было совершено Господом для освящения? Об этом приготовлении в своей первосвященнической молитве Господь Иисус Христос обращаясь к своему отцу таковыми словами: «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 19 стих. Для освященной жизни было даровано Богом все, как и написано: «И от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Второе послание апостола Петра, 1 глава, 3 стих. Пренебрежение освящением есть пренебрежение всего вышеперечисленного, которое даровал нам Господь. Пренебрежение освящением также ведет уверовавшего ко многим потерям. И эти потери затрагивают наше настоящее и наше будущее. Очень часто уверовавший сам себя подвергает многим скорбям, как об этом написано в послании апостола Павла Галатам, 5 главе 1 стихе, первом послании к Тимофею, 6 главы 10 стихе. И даже иногда готовы это выдать чуть ли не за волю Божию. Уход от пути освящения оказывает влияние и на будущее, как и сказано: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3 глава, 11 стих.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Мы продолжаем свою работу в эфире и приглашаем вас послушать проповедь Петра Викторовича Груби.
2: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
3: Послание Ефесянам. Тема нашего сегодняшнего разбора будет «Духовная война». Это очень интересная, назидательная тема и очень важная для нас. Прошли мы сейчас только исполнение Духом или исполняйтесь Духом. Мы прошли несколько как бы сегментов этой темы. Я дам такое повторение, обобщающее от начала до конца. Прежде всего, хочу обратить внимание, братья и сестры. Мы говорим об исполнении Духом. Говорит, Иоанн был исполнен Духом от рождения. Мы говорим о том, что человек исполнился Духом и сказал, и сделал. Когда Господь вмешивается в жизнь и делает определенные сверхъестественные какие-то проявления. Когда мы говорим с этой точки зрения об исполнении Духом, мы говорим об исполнении Духом как той части, которая от нас с вами зависит, как состояние духовное, как состояние, при котором мы исполнены Духом. Поэтому отличайте одно от другого. Это Господь по своей инициативе готовых людей употребляет, исполняет Духом, совершает свое дело. Но то, о чем Павел говорит об исполнении Духом в повелительной форме, как состоянии духовное, которое зависит от вас и от меня. Посмотрите, о чем здесь говорится. Напомню этот текст. «Не упивайтесь вином, говорит Павел, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И дальше, помните, как текст идет. «Назидая самих себя, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря повинуя друг другу в страхе Божьем, жены повинуйтесь мужьям, мужья любите жен, дети повинуйтесь родителям, отцы не раздражайте детей, рабы повинуйтесь своим господам, господа не будьте суровы». Все вот это в одном ключе. Назидая, воспевая, благодаря, повинуясь. Все это связано одной темой. С самого начала Павел говорит, не упивайтесь вином. Он противопоставляет одно другому, но исполняйтесь духом. Вино, оно создает, или алкоголь, он создает иллюзию за счет торможения работы нашего головного мозга. Когда человек начинает чувствовать себя легким, он летит, он улыбается, у него приподнятое настроение, ему кажется, что он герой, ничего не боится, у него мужество появляется. На самом деле, со стороны пьяный человек выглядит очень глупо. Но в это время, из-за того, что его мозг работает ненормально, он думает о себе, что он герой. Нереальная иллюзия, которую создает алкоголь за счет того, что он затормаживает реальную работу головного мозга. Павел говорит, нам не нужно это искусственно, чтобы тормозить то, что Бог в нас заложил. Нам проще открыть глаза, исполняться духом и посмотреть на этот мир, на самих себя, на окружающих нас, на эту жизнь и на будущее глазами Божьими. И в этой реальности, которая открывается нам через Дух, есть очень много того, что приведет нас в восторг. Эта жизнь, она наполнена смыслом, она наполнена чудесами Божьими. Господь приготовил все это для нас. Настоящее и будущее. Мы уже сейчас посажены на небесах. Мы прежде создания мира, Бог имел в виду меня и вас. И избрал, и предопределил во Христе. И мы уверовали в Него, приняли веру, и Дух Святой запечатал нас во Христе. И вы уже посажены в небесах. Подумайте об этой реальности. Исполняйтесь Божьим Духом. Смотрите на жизнь глазами Божьими. И жизнь будет превращаться. Наша проблема, братья и сестры, что мы живем жизнью, как она есть. Мы обижаемся, мы возмущаемся, мы реагируем напрямую. Нам кто-то что-то сказал, мы в ответ. Кто-то что-то сделал, мы живем в этой жизни. Павел говорит, приподнимитесь на этой жизни. Живите верой, простирайте другой мир. Это всего лишь сколько? 70, при большей крепости 80. И вы войдете в тот прекрасный мир, который Господь приготовил. Живите! Живите этой благодатью! Живите откровением! И жизнь поменяется. И здесь он говорит конкретно о многих сферах. И вот смотрите, чтобы это, как это сделать, вот этот процесс исполнения Духом, как его задействовать, что делать? И Павел здесь упрощает, делая его простым, доступным. Есть очень много, знаете, таких богословных объяснений, как происходит исполнение, очень много умных фраз. Но многое иногда очень сложное объясняется просто. Павел понимает, он как мастер своего дела, он понимает эту тему. И он говорит просто. Просто, доступно. Знаете, когда помните то время, когда еще пятидесятники были с баптистами, и нельзя было ни тем говорить об этих вопросах, ни тем, чтобы не поругать. Советская власть нас свела в одну церковь. В одни церкви. И я помню, когда мы начали заниматься вопросами о крещении Духом Святым, мы говорили, вот ты спасен, но ты не исполнен, ты не крещен. И смущали нас. И, наконец, я помню, в молодости моей появилась у меня такая, ну, наконец-то, надо разобраться во всем, чем они меня смущают так сильно. Я прихожу к нашему пастору, помню, Евгений Захарович Иванов. Хороший у нас пастор, друг мой хороший. Я вспоминаю всегда с теплом его. Я прихожу ему, говорю, Евгений Захарович, ну как нам... Что это такое? Он говорит, есть много объяснений. Другим людям могу объяснить, а сам до конца чем-то не уверен. И вот давай будем молиться, будем рассуждать об этом. Я помню, когда один раз я пришел к нему, Евгений Захарович, а вот этот текст, посмотрите. Все мы одним духом крестились в одно тело. Духом крестились в тело, это есть присоединение тела. Вот что значит крещение духом. Он моментально посмотрел, Петр, это слишком просто. Это слишком просто. Так не может быть. Мы столько долго спорим. То есть он читал этот текст, я читал этот текст. Это слишком просто. Петр, это не может быть, что мы столько лет этого текста не видели. Давай мы еще неделю помолимся и посмотрим. Через неделю приходит, говорит, выхода нет. Это действительно просто. Это действительно просто. И вот этот вопрос, который мы говорим об исполнении Духом, он простой. И Павел говорит, смотрите, назидая самих себя. Он говорит, назидая, здесь другое слово. Слово назидание в 14 главе говорит для назидания. Там другое слово. Здесь не стоит слово назидая. Здесь слово разговаривать, говорить, беседовать. Это то, что женщина сказала. И сказала она самой себе. Вот поэтому здесь надо слово поставить другое. Разговаривая самих себе. Песнями, псалмами духовными. Вот тот внутренний разговор, который происходит в нашем сердце, очень важный. Говорите, вспоминайте обетование Божие, псалмы, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Зажигайте в вашем сердце, рассуждайте об этом, пойте, вспоминайте благодать Божью. И это то, что вы делаете, когда вы это делаете, Дух Святой наполняет вас. При этом благодарите Бога за все и везде. Во имя Иисуса Христа, благодарь Бога и Отца. Когда вы это делаете, наполняется ваше естество Духом Божьим, повинуясь друг другу в страхе Божьем. И дальше конкретно мы приходим во все сферы. Жена и муж, дети или родители, работники, работодавцы. На это можно смотреть как источник печали. А Павел говорит, смотрите это как на средство исполнения Духом. Жены, смотрите на своих мужей, какие бы они легкие или трудные не были. Рассматривайте как служение. Повинуйтесь им как Господу. Смотрите, чтобы вы видели Господа, и вы будете исполняться Духом. Иногда жены говорят, домой говорит муж сильно, да как я могу ему повиноваться? В том-то и делаешь это служение. Помните, когда сказал свое время Петр, можно я пойду по воде? И говорит, иди навстречу Христу. И он пошел. Но потом, когда начал смотреть, что по этой поверхности в основном люди не ходят, он стал тонуть. Когда жена смотрит на Господа, она может повиноваться Господу, пока она не смотрит, насколько он плохой. Но как только на это невозможно, у нее не хватает сил. Но когда она смотрит на Господа, Господь наполняет своей благодатью, она делает с радостью. То же самое муж любит свою жену, думая о Господе, думая о тайне. Дети, которые вспоминают, мои родители, не просто родители, это часть Божьего замысла. Он мне дал заповедь. Это есть первая заповедь с обетованием. Почитай отца и мать, и будет тебе благо. Будешь долгоеден. Ребенок, который начинает понимать, и кто находится в доме с родителями, что это не просто он случайно, это не просто обуза. Это Богом данная благодать родители. И для Господа это буду делать. Ребенок, который это понимает, он растет в окружении Господнем. Господь его учит. Ребенок, который живет в доме и не думает о Господе, он осваивает намного меньше. У детей, которые находятся в доме, независимо в каком они возрасте, они могут рассматривать это время как время обучения. То же самое отцы, мы говорили о том, когда они смотрят на своих детей как служение перед Господом, они это делают для Господа. И вопрос не в их способностях. Они делают, что могут, и предают руки Господни. И нет этого отчаяния, нет этого крика, потому что они: «Господи, я сделал, что мог. Они Твои. Я понимаю, что Ты их творишь для Царства Твоего. Я только раб Твой. Я исполнил, что я мог». Это совершенно другое состояние. Приходит спокойствие духа. Приходит состояние, что я Господу служу. И нет этого раздражения. Оно все равно будет. Мы будем срываться. Но каждый раз, возвращаясь, думая о Господе, мы будем успокаиваться. Та же самая ситуация, когда мы идем на работу. Павел охватывает все сферы жизни. Он не может все перечислить, но хотя бы некоторые. Мы идем на работу просто деньги зарабатывать. А Павел говорит: думайте о Господе. Служите там, где вы на работе, не просто боссу, не просто за деньги. Рассматривайте это, как будто вы для самого Господа Бога делаете святое дело, как будто в том месте, где находится храм Господень. Смотрите на своего босса, который представляет для вас как раз средство благословения. Делайте от души, как для Господа. То же самое он говорит работодателям: смотрите на своих работников. То, что Господь дал вам здоровье, дал вам деньги, дал вам власть, дал вам возможность давайте работу. Это благословение Божье. Помните о Господе, потому что придет время, если вы не будете думать о Господе. Вот эта удержанная плата ваших работников будет вопиять Господу. Ваше серебро и золото сгнило, и ржавчина их будет свидетельством против вас. Таким образом, Павел охватывает все сферы нашей жизни. Нашу учебу, наш отдых, нашу работу, наши семейные отношения. Говорит: думайте о Господе. И Павел в другом месте, и здесь в Ефесянам и Колоссянам он еще ярче говорит: все, что вы делаете, словом или делом, все, что вы делаете, словом или делом, все делайте от души, как для Господа. Вот это и есть то простое средство. Если упростить даже то, что мы говорили, возьмем в основу все, что мы делаем, а мы делаем и словом, и делом. Делать от души как для Господа, не для человека – это позиция, как раз это та активная позиция, которая позволяет Духу Божьему наполнять нашу жизнь. И тогда нам не надо алкоголь, не нужны наркотики, не нужны ни другие какие средства. Эта жизнь наполнена Духом, и эта жизнь интересная, хорошая, благословенная. Такой человек счастливый, лицо его улыбается, человек такой мягкий, приветливый. Вот о чем говорит Павел. И еще посмотрю некоторые картинки, которые вы смотрели. Помните: исполняйтесь духом, назидая, воспевая, благодаря. Очень просто запомните эту лестницу, правда же? Потом мы дальше говорили, как идет текст: назидая самих себя, псалмы, словослов, воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Господнем, жены повинуйтесь мужьям, мужья любите своих жен, дети повинуйтесь родителям, родители не раздражайте детей, рабы повинуйтесь господам, господа будьте добры к рабам вашим. И, наконец, помните еще вот эта картинка. Мне она помогает, я еще раз ее покажу. Представьте себе, чтобы представлять исполнение духом, представьте себе не просто абстрактно человека, но давайте мы представим себе человека как храм. Как храм, в котором есть отдельные комнаты. Так Павел представляет в этом послании, что мы устрояемся Духом Божьим в храм Божий. Бог превращает нас в храм Божий. Помните, мы говорили в начале, во второй главе? Теперь давайте мы представим себе еще раз человека в виде храма, чтобы как-то себе представить, что именно наполняется Духом. Еще раз эту картинку напомню. Исполнение Духом начинается через веру. Бог прежде создания избрал, предопределил во Христе усыновить, но когда мы во времени слышим слово истины, и мы верим в него, мы открываем эту дверь изнутри. И Дух Святой вносит с собой откровение Божье, Он приносит благословение, и через веру Дух Святой своим откровением, благословением, своей печатью входит в человеческую жизнь. Дальше же можно так себе представить: в человеке есть такое как отделение, как разум. Есть то, что мы должны помнить и понимать. И Дух Святой просвещает наш разум и говорит: не поступайте по суетности ума, но обновитесь дух ума вашим. Есть вещи, которые мы должны понимать. Наше понимание должно быть наполнено откровением Духа. Дальше мы говорили о памяти. Наша память держит очень много всего. Но Павел говорит: помните. Чем вы были? Кто вы есть? И кем вы будете? Помните! Наполните вашу память активными обетованиями Божьи. И когда вы это делаете, Дух Божий занимает свое место в вашей памяти. Почему нам трудно иногда делать что-то? Потому что мы не можем забыть что-то. А почему мы не можем забыть? А мы никогда его не забудем. Мы должны наполнить память чем-то активным, добрым, благословением. И эта активная память будет заполнена. И все, что не нужно, оно уйдет в пассивную память. И дальше говорит, итак, не унывайте. Есть наши чувства, которые должны быть наполнены Духом Святым. Вы знаете, если мы что-то помним, есть у нас разум, но наш нет эмоций должных, наши чувства не наполнены, нам трудно будет поступать. Нужно, чтобы мы определенным образом чувствовать. У вас должны быть те же самые чувствования, что во Христе Иисусе. У нас есть все для этого основания. И дальше мы говорим, воля. Итак, поступайте достойно звания. Наша воля должна быть сориентирована на то, чтобы выполнять волю Божью в этой жизни. И мы говорим, Дух. Наш дух соединяющийся с Господом. Не знаете ли, что соединяющийся с Господом есть один дух с Господом? Может, мы не можем отличить одно от другого, но вот так вот можно представить себе эту картинку, как то, что мы понимаем, должно быть наполнено Духом Святым, то, что мы помним, то, что мы чувствуем, то, что мы хотим делать, все это составляет наш храм, и оно должно наполняться Духом. И чтобы это происходило, что нам нужно делать? Нам определенные вещи надо читать, определенные вещи надо знать, определенные вещи надо верить, помнить и активно внедрять жизнь. И когда мы основополагающие истины освоили верой, мы говорим, все, что вы делаете, словом и делом, все делайте от души, как для Господа, назидая, воспевая, благодаря, повинуясь. И тогда этот процесс начинает работать в нашей жизни. И, наконец, духовная война. Следующая тема. Это духовная война. Павел не случайно переходит к этой теме. Мы можем рассуждать об исполнении Духом как в неком таком эйфорийном состоянии, когда мы при поднятом духе, у нас все хорошо, мы идем победоносно по этой жизни, у нас нормальные отношения с женой, с детьми, на работе, в церкви. И это, собственно, и есть самое главное. Да, действительно, это главное. Но Павел говорит об этом, начиная говорить о духовной войне в следующем тексте, чтобы показать, что исполнение Духом – это необходимое состояние, чтобы быть победоносным в духовной войне. Духовная война происходит постоянно. Когда мы ложимся спать, когда мы спим, когда мы встаем, когда мы работаем, когда мы говорим, когда мы в служении, когда мы, что бы мы ни делали, где бы ни были, происходит духовная война. И человек, который исполняется Духом, готов к этой войне. Человек, который не понимает об опасности духовного поражения, он находится действительно в опасности. Потому что мы живем в мире враждебном, духовном мире, который враждебен нам. И об этом Павел начинает этот разговор. Смотрите, что он пишет об этом. 6 глава, 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, чмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой, и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истиной и облегшись бронью праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. И паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Вот об этом Павел говорит нам следующая тема – это реальность духовной войны. Павел начинает эту тему и говорит о том, что реальность, в которой мы живем, она не есть нейтральна. Есть очень много людей, которые не верят в реальность духовной войны, не верят в реальность зла, который активно воюет против наших душ. Говорит, все это придумано. Некто сказал, говорит, я бы охотно перестал верить в дьявола. Так у меня есть вопрос. Скажите, кто совершает его работу в этом мире? Мы видим, в этом мире есть активное, сильное, действующее зло. Кто-то его все время подпитывает. Кто-то время стоит за этим. Это зло необъяснимое. Зло ужасное, страшное, глупое, но оно существует. Вы просмотрите через историю, просмотрите страны, в любом веке вы видите что-то необъяснимое. В определенный период времени, когда бывает какой-то как всплеск этого зла. Мы вспоминаем эти времена. Вспоминаем эти времена, когда советская власть, фашизм и много другого. Это ужасное время. Когда мне рассказывают пожилые люди, как просто приезжали ночью. Нашей молодежи непонятно это. Мне хотелось бы, чтобы братья и сестры, которые помнят это время, иногда могли бы поделиться с нашей молодежью. Я вспоминаю эти истории, когда рассказывают, погружают 10 детей, маленькие совсем. Собирают пол села. Грузят, с Украины берут или с других мест. Везут в Сибирь. Просто выбрасывают эти семьи на снег в лесу. Дети маленькие. Ни холодное, ни горячее, ни еды, ничего. Какое нужно иметь сердце, чтобы можно это было делать? Это было зло. Это было влияние определенных духов. И народ весь торжествовал. Есть много примеров. Реальность духовной войны, она очевидна. Мы просто должны обращать внимание, что везде мы ведем духовную войну. Оно происходит. Причем мы даже не думаем об этом. Вот посмотрите, я один пример приведу. Есть Деяния апостолов, в 5 главе такая интересная история. Некоторый муж именем Анания, женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены, из ведома жены своей, некоторую часть принес, положил к ногам апостолу. Но Петр же сказал Анания: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце свое мысль, солгать Духу Святому и утаил из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханный, и великий страх объял всех слушавших это. И встав юноши, приготовились его погребению, и вынесли, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал: «Что это вы согласились искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и спустила дух. Ее тоже похоронили. Я когда-то читал в юности эту историю, думаю, что-то здесь не то. Кто-то продал имение свое, часть принес, отдал в церковь, а часть оставил для себя. И за то, что они оставили часть для себя, Господь их поразил. И думаю, что здесь ненормально. Я не мог это понять. По мере того, как я рос, задавал вопросы, читал, мне стало открываться, что здесь происходит. Эта история взята из жизни первой церкви. Первой церкви, когда было такое вдохновение, воодушевление, когда 3000, 5000, церковь росла неимоверно. И апостолы еще не понимали, что с этой церковью делать. Они еще не понимали, что дальше. Такое впечатление, что первая церковь верила, что вот-вот придет Христос, и они будут взяты с земли. Было настолько большое воодушевление, что люди богатые, которые имели имение, они продавали, приносили деньги, приносили, услагали у ног апостолов, и тогда распределяли все это имущим, нищим, и все таким образом существовали, жили, питались. Но можете представить, когда церковь растет, люди продают имение, отдают это все, я когда-то это называл как примитивный коммунизм. Люди были настолько вдохновлены, что никто не считал ничего своим общим. Все считали, что это наше, мы одно тело, церковь. Конечно, они не думали, что будет еще 2000 или 3000 после них. Они жили этим днем, вот-вот придет Христос.

И здесь что происходит? Они начинают думать. Они начинают думать. Кто приносит, естественно, выглядит духовным, правильным. Постепенно становится нормой. Как это, что у тебя есть дом, у тебя есть имение, и ты его не продал, другие продали? То есть вот это хорошее становится ловушкой. И вот эта пара, в которой было определенное богатство, было имение, они продают это имение, потому что неудобно, если все это делают, а я что, самый жадный? Но что они делают? Они поговорили с женой и сказали: слушай, жена,

определенные решения приняли, некоторые определенные данные дали на Верфал, некоторые дали какие-то не те данные на пенсию, где-то еще что-то сделал. Есть очень много тех сфер, которые мы из соображения практичности определенные вещи говорим, соглашаемся. Но вы обратите внимание, что в этот момент Павел показывает, эта история пока происходит, духовная война. Этой паре кажется, что они просто между собой договорились. Ну зачем, чтобы люди смотрели на нас, как на белых ворон? Все дают все, а мы только часть отдадим. И вот в этот момент, когда им приходит эта практичная и кажется мудрая мысль, в этот момент происходит поражение, о котором они не думают. Они не думают о сатане, они думают о практичных вопросах. Они просто не хотят выглядеть недуховными. И они принимают это решение. И Петр говорит: Анань, не твое ли было имение? Кто тебя заставлял продавать? И когда ты продал, не все ли оно было твое? Ты что, не мог просто сказать: братья, вот у меня половину отдаю, а половину оставляю? Но ты сделал по-другому. Говорит Анания: зачем ты допустил сатане вложить мысль в сердце твое? Вот где произошла война. Обратите внимание, они рассуждают практично. И мы бы их не осудили. Где-то подобным образом мы поступаем. Но Петр здесь объясняет проблему серьезную. В этот момент, когда вы принимали решение, когда в вашем сердце гнездилась мысль, когда муж говорил жене, и жена соглашалась, когда они принимали решение, в это время бодрствовал сатана. И он помогал определенными ему известными средствами, вкладывал мысль в сердце их. И им казалось, они приняли разумное решение, но они проиграли духовную битву. И говорит: ты солгал не человеку, ты солгал Богу. Перед ним не Бог был, был Петр. Были простые братья и сестры, такие же, как мы с вами. Но эти люди, принимая решение, разговаривая с служителем, разговаривая с братьями и сестрами, давая объяснение того, что они сделали в это время, они проиграли духовную войну. Они были пораженными. И я смотрю, что если бы Господь по милости своей не удержал эту меру, я не знаю, сколько живых осталось бы у нас, или вообще сколько верующих осталось до сих поры. Если бы Господь каждый раз таким образом действовал. Только по милости Божьей, братья и сестры, многие из нас живы остались. Не потому, что мы не делаем того, что делали Ананья и Сапфира. Делаем. В мелочах, о которых мы даже не думаем, о которых никто не знает. Но Павел говорит здесь: помните, ее духовная война. И Петр говорит: зачем ты допустил сатане вложить мысль? Каждый раз, когда мы действуем сознательно против Священного Писания, когда мы где-то хитрим, когда мы не идем по истине, каждый раз происходит вот этот необъявленный сговор с врагом душ человеческих. Мы живем в этом мире, в котором сатана, хотя и осужден, но он еще имеет власть. Пусть иллюзорную, как мы говорили, помните, у нас были собрания о том, что Дух Святой обличит мир, явит миру его заблуждение о суде. О суде, что князь этого мира осужден. Но он еще не брошен в темницу. Он еще может обманывать, влиять. У него очень много слуг, и они влияют на наши мысли, на наши действия. Определенным образом они влияют на наше поведение. И в разных дискуссиях, в спорах, когда мы что-то доказываем в церкви, служителям, друг другу, жена мужу, муж жене, дети родителям, родители детям, происходит духовная война. По мере того, как мы говорим, какие слова мы употребляем, происходит выигрыш или проигрыш. Какие слова мы говорим, какое решение мы принимаем, происходит все время война. Помните, как мы говорили: да будут ваши слова. Да? Да. Нет? Нет. Все, что сверх? А будьте честны, открыты. Если ты хочешь, пойдем в этот город, совершим это служение, да. Или вы скажете: нет, я не пойду, потому-то и потому-то. Если я не пойду, ты знаешь, у меня сегодня приезжает теща, а ты знаешь, какая она, а я не могу на это служение пойти. Она приезжает, мне нужно с ней провести время, ты понимаешь, долго, а она приезжает через неделю. Что угодно мы можем придумать. В этот момент это сверх. Да. И нет. Все, что сверх, от лукавого. Братья и сестры, когда мы принимаем решение, даже в этой сфере, все, что сверх, мы где-то сходимся с врагом наших душ. У нас должно быть да или нет. В моей молодости было несколько человек, особенно одного человека я помню, которого я никогда не мог высчитать, что он имеет в виду. Я говорю: хочешь, я поеду с тобой? Да не надо, Петр, не стоит.

Не стоит. Ты вот занят, да. Проходит время. Ты посмотри, этот Петр. Смотри, друг такой. Мог провести, не пошел. В другой раз, слушай, ну мне, давай я приду, я сделаю. Не стоит, не стоит, не стоит, не стоит. Проходит время, обижен человек. Братья и сестры, на этом уровне и в служении. Кто-то хочет участвовать в служении, хотите спеть, хотите что-то сделать. В семье или где угодно, на работе. Спрашивают вас, говорит, да или нет? Говорите, да. Но имейте в виду, да. Говорите, нет, говорите, нет. Все, что сверх, от лукавого. Знаете, мы привыкли, славяне особенно. Я знал одного человека, когда ему все время говорю, это из моей молодости приходит, вот говорили, беседовали. Говорю, давай я сделаю, давай я приду, давай я это сделаю. Не надо, ну что, ты так устал, да тебе надо так утром вставать. 5 часов. Проходит 5 лет. Я узнаю, как ты мог так поступить? Я же тебе предлагал. И получается, знаете, как в этой? Был человек на свадьбе. Я говорю, ну что, хорошо было на свадьбе? Ну что ж, музыка была хорошая. Ну что, кушать тебе? Ну ты хоть наел? В чем проблема? Чего ты такой кислый? Что, не наелся даже? Нет, а что? Не просили. Не просили. И человек предполагает, что его будут долго просить. Долго просить. Пришел человек, помните, я еще из тех времен. Приходит человек, говорит, слушай, может покушать? Да нет, я поел. Может еще покушать? Нет, я поел. Еще говорит, да нет, я поел. Проходит время, он в конце говорит, дядька, а скажи так само, как вы в начале казали. А он же не кажет, вареник изъю. Говорит, я был у него в гостях, меня даже не накормили, хозяин все съел. Об этом речь. Да будут ваши слова да или нет. Все, что сверх, от лукавого. Это война. Проигрыш или выигрыш. Братья и сестры, в нашем характере мы поражены грехом. Не думайте, а он, наверное, меня имеет в виду или тебя. Все мы подвержены этому. Грех поразил нашу природу. Разрушил. У нас разная мотивация того, что мы думаем, почему мы думаем, что мы говорим, как мы постоим. Я просто прошу вас, братья и сестры, обратите внимание, что Павел говорит. Исполняйтесь духом и при этом помните, что это не просто эйфорийная жизнь. Есть реальная духовная война. Каждый раз, когда мы что-то думаем, когда мы говорим, когда мы принимаем решение, мы выигрываем или проигрываем. Происходит это постоянно. Вы помните, как некто в Ветхом Завете посчитал народ, который он не должен был считать. Помните? Кто помнит, кто это сделал? А? Давид. Что он посчитал? Народ посчитал. Но раньше что было написано? Он просто посчитал. Ну, человек просто пришла ему в голову. А почему бы мне не посчитать, сколько у меня людей? Ну, что плохого? Пришла мысль ему. Но раньше что написано? Почему он считал? Написано, восстал против него сатана. Сатана восстал, и Давиду пришла мысль. И он не бодрствовал, как эта мысль пришла, укоренилась, и он начал считать. Чего страшного? Какое бедствие было для Давида и для всего народа. Только потому, что Давид посчитал то, что он не должен был считать. Потому что он должен был верить, в чем, собственно, проблема. Потому что было ему заповедано не считать. Полагать всю надежду на Господа. Но когда царь считает... Он рассчитывает, ага, у меня столько-то народа, столько-то молодых людей, вот такая-то у меня армия, вот на что я могу, чего я не могу. Он посчитал с тем, что видит свою реальную силу. Но посчитав это, тем самым он перестал всем сердцем надеяться на Господа. И в этом проблема была. И когда сатана побудил его посчитать, в этот момент, когда он считал, произошло поражение. Он проиграл войну. И так же самое, когда все цари, когда уходили в походы, и когда цари всегда, все государство было устроено, все нормально, все работало хорошо. И написано, что Давид лежал на ложе своем, он просто отдыхал. Все, что ему пришло в голову, дай-ка я выйду на балкон, и я отдохну. И он пошел, и он увидел чужую жену. И, наверное, в следующий раз ему опять пришло, а почему я что, на свой балкон выхожу, что страшного? А я что, я ее заставляю там купаться? Пойду еще раз на балкон похожу. Я не смотрю туда, я вот так смотрю. И так пошел, походил, еще раз посмотрел. Потом стал смотреть больше. Это на своем балконе, на царском. Он ничего плохого не делал, но он проиграл.
была первая мысль. Когда он увидел, мысли начали работать. У него было много жен, и Господь ему говорит: это было твое, тебе что мало? Что ты сделал? Ты отнял единственное. Ему приходит следующая мысль: а что ж теперь делать? Он зовет ее мужа. Он зовет ее, чтобы он дома пожил. Муж отказывается, он, кажется, герой, патриот. Мужа посылает на войну и скажет: военачальнику посылай. Смотри, как грех работает. Поражение за поражением. Ему надо было бы остановиться на какой-то... Он не останавливается. И его сатана поражает. Опять, опять и опять. Он посылает Иоаву письмо и говорит: слушай, ты вот этого человека поставь на самое опасное место. И тот ставит. И ничего никто не видит. Человек погибает, он забирает его жену. Но это был процесс. Было поражение за поражением, поражение за поражением. Был момент расслабления, когда у государства все устроено, и когда он просто ему пришла мысль выйти на балкон, отдохнуть. И он потерпел поражение. Братья и сестры, вы понимаете, есть в этой жизни очень много этих балконов, очень много вещей, которые мы считать можем, очень много слов, этих «да» и «нет». И есть очень много есть того, что сверх «да» и «нет». Есть очень много тех мыслей, которые приходят в наше сердце. Есть очень много тех решений, которые мы принимаем. Но все это время происходит духовная война. И мы проигрываем или выигрываем. Некоторые от одного поражения идут к следующему, и к следующему, и к следующему. И им никакой пастор не поможет, потому что каждый момент своей жизни они проигрывают, не останавливаются. Братья и сестры, нам нужно остановиться. Это серьезно. Если мы не умерли до сих пор, только по милости Божьей. Но законы те же самые, поражения те же самые. Происходит поражение, и мы не можем служить, мы не можем любить, мы не можем делать добро, мы становимся угрюмыми, мы становимся раздражителями, мы не знаем откуда. Проигрываем. Проигрываем один раз в том, что мы думаем, что мы считаем, на каком балконе стоим, и многое-многое чего. Поэтому Павел говорит: исполняйтесь Духом. Это первая задача. Наполняйтесь Божьим видением. Благодарите Бога. Воспевайте сердце своем. Благодарите всегда и за все. Повинуя страхи друг друга. Это общее состояние, в котором вы можете готовы быть, вести духовную войну. Реальность этой духовной войны, она очевидна. Это страшная реальность. Мы все время на войне. Сейчас в собрании. Мы находимся на войне. Каждый раз, когда вы сидите в церкви, дай-ка я пошлю своему другу месседж. Что-то проповедь неинтересная. И послал. А тут посмотрел. Посылает ему назад. А следующий день, а что-то он там смотрит. А тут себе задал. Ну что-то мне неинтересно, дай-ка я поиграю. И какие-то там машинки ездят, играют. А тут он почти выиграл. А ты что играешь? А вот это? Это реально наша церковь. Каждый раз, когда во время собрания приходит просто мысль: дай пошлю текст-месседж. Вы проиграли. И следующий шаг, а опять проиграли. А кто-то придет и поставит вам на вид это. И сразу, какой он имеет право это говорить? Еще раз проиграли. И многое другое. Каждый раз, когда мы делаем необдуманный шаг, мы думаем, мы говорим, мы действуем, мы что-то считаем или где-то мы стоим и смотрим, куда не должно. Мы проигрываем или выигрывает. Идет духовная война. Как раз об этом Павел говорит. Давайте мы пойдем по тексту дальше. Духовная война. Как вам нравится этот человек? Мне кажется, он... Ну, хорошая картинка, да? Хорошая иллюстрация духовной войны христианина. Как вам? Именно так представляется вам христианин, который ведет духовную войну? Похож на верующего? А? Похож или не похож? Смотрите, с мечом, с этим щитом. И смотрите, как он движется, какой он целеустремленный. Именно такой верующий человек должен быть, правда? Он ведет духовную войну и побеждает. Он уверенный в себе, правда? Что вас смущает в этой картинке христианина, ведущего духовную войну? Это, конечно, не христианин изображен, я взял другого места. Но если представить себе, что это иллюстрация христианина, ведущего духовную войну, что вас смущает в этом христианине, если бы это был христианин? Пожалуйста. А? Смотри-ка, агрессивность. Он весь с полной злобы, мечом размахнул, он уверенный, бежит вперед. Что? Не постриженный, правильно. И штаны неправильные. Но как вам кажется, как много верующих людей выглядит именно вот так? Как часто мы с вами, вспоминаете, когда мы были в роли вот этого? Меч взял и парет вперед. А что я за... Илья когда-то вызывал, я скажу правду, пусть слушают. Я во имя Господа скажу.
Я обязан сказать, что, почему я должны скрывать? И как-то был один вопрос. Я не знаю, правильно, неправильно, иногда в церквах поднимают какой-то вопрос, решили. Скрывайте правду от народа Божьего, скажите правду. Кому нужна эта правда? Иногда есть правда, которую не надо знать. Но люди бросаются в бой. Откройте, скажите. Это не война. Многие бросаются вот именно таким образом. Я вспоминаю себя тоже пару раз в такой ситуации. Особенно по молодости. И, как правило, когда у меня было такое настроение, я проигрывал. Вы вспоминаете себя, нет? Было в жизни такое? Петр, у тебя было такое, нет? Бывало, да. Нужд был поменьше, да? Братья и сестры, это на нас похоже. И в этот момент мы вдохновлены, что мы за правду стоим, мы правду отстаиваем, и у нас появляется праведный гнев. Помните, как я вам рассказывал эту историю, как меня первый раз в церкви одесской встретил благоговейный старичок. Когда я под крам, он мыл, а надо было в корыте. Он говорит: «Дикарь, ты где ноги моешь?» Он за правду стоял, за чистоту храма. Как это так, пришел какой-то? Я первый раз в церковь. Я еле-еле Господь меня удержал. Хорошо, что я эту мысль, которая мне посылался за нас, смотри, уйди и больше сюда не приходи. Господь удержал меня. Я пришел в церковь, и этот дедушка, защищающий святые традиции церкви, сидел на первой скамейке. Внимательно, аминь говорил, головой кивал. Он был правильно все делал. И много других в нашей жизни есть примеров. Давайте мы просмотрим на сам текст. Посмотрите на эту иллюстрацию и вспомните. Когда вам захочется с мечом и со щитом вперед, вспомните эту картинку. Это не лучшая картинка, это не лучший образ христианина, который ведет духовную войну. Текст нам сейчас другое скажет. Вы просто запомните эту картинку. Когда вы вспомните себя в праведном гневе с щитом и мечом, вспомните, что это не тот образ, который Павел хочет развить в нас. Давайте мы посмотрим этот текст. Смотрите, наконец, братья, укрепитесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против миротворителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите во все оружие Божие, дабы вы могли противостоять день злый и все преодолев устоять. Вот Павел описывает. Он говорит, прежде всего мы говорим о реальности духовной войны. Есть вот эти духи злобы поднебесной, есть все, мироправители, мы не знаем всю эту иерархию, все это есть. Реальность духовной войны, она очевидна. Об этом говорит Священное Писание, об этом говорит наш собственный опыт. Вопрос, который я хотел бы, чтобы мы сейчас обратили внимание, и на который очень важно запомнить и обратить, чтобы мы никогда не забывали. Кто наш противник? Когда идет духовная война, представьте себе, армия пришла. И они пришли воевать, но не знают, с кем они воюют. Пошли туда, говорят, ну-ну-ну-ну-ну. Мы с вами не воюем. Пошли туда. Что это за армия? Когда идет духовная война, мы должны четко представлять себе, кто является нашим противником, с кем мы воюем. Скажите, братья и сестры, согласно тексту, кто наш противник, с кем мы воюем? А? Наш противник – дьявол, бесы, духи злобы поднебесной. Мы даже не знаем, где они там живут поднебесные. Мы не знаем, как они распределили. Но есть целая иерархия бесовская, которая ждет своего судного дня. И Господь уже возвестил нам через Евангелие, Дух Святой возвестил нам правду о том, что князь этого мира, который возглавляет все это бесовское царство, он уже осужден. Ему уже вынесен приговор. Почему Бог его не посылает сейчас еще в место, которое для него приготовлено? Потому что мы в определенном смысле связаны с ним. Уничтожил это, наше время закончится. Господь обличает мир. И мы, как церковь, работаем вместе с Духом Святым, чтобы вырвать людей из этого мира, из власти этих духов, которые осуждены. Потому что если сейчас Бог приведет приговор исполнения, вся эта масса людей погибнет вместе с ним. Поэтому Дух Святой сейчас провозглашает через нас и через всю церковь, через разные обстоятельства, через известное ему одному средство, обличает мир о суде, о грехе, о праведности, с тем, чтобы люди могли отступить от него. Но, братья и сестры, здесь очень важная истина. Мы эту истину знаем, но мы ее забываем. Скажите, пожалуйста, было ли у вас в жизни, что вы минуту трудную, как говорится, день злый, трудный, день испытания, забывали, с кем вы воюете? Вот приходило так. Начинается война, и с кем воюем?
У нас есть имена. Есть брат Иван, сестра Маня, Иван Петрович. Или там Иван Иванович. Разные имена. Среди молодежи вы друг другу говорите: а он сказал на меня это, а это сказал на меня это. Она рассказала: это он, ты представляешь, что обо мне он рассказал. А девочка говорит: ты посмотри, как она. Я помню, в одной церкви, как мы делали общее собрание, говорит, и молодежь другой церкви, как-то они неактивно участвовали. Говорит: но ты посмотри, как они пели. Ну что, неплохо пели. Но ты посмотри, как они были одеты. Ну как одеты? До самой земли юбка. Он говорит: но ты посмотри, как они смотрели. Вот эти разговоры, говорит, как она смотрела. Она, наверное, имеет в виду вот это сказать. А посмотри, что она сказала. А смотри, что он сказал. Мы узнаем, что происходит. Мы воюем. Мы воюем с друг с другом. Мы воюем с друг с другом. И в это время сатана хохочет. В этот момент, когда мы забываем, кто наш противник, мы проигрываем. Мы воюем друг с другом. Одно из поражений, которое Господь посылал в лагерь неприятеля, он посылал в них страх. И посылал у них, как бы сказать, такой беспорядок. И они не понимали, откуда враг, и они начинают друг с другом сражаться. Это самое большое поражение для нас. Самый большой стыд, когда мы в церкви, в Царстве Божьем, начинаем воевать друг с другом. Кажется, простая истина, правда? Вы слышали о таких историях, что верующие люди воюют друг с другом? Собирается молодежь, внутри молодежи, одна группировка, другая, которые постарше, на членских собраниях, одна группа в эту сторону, другая, другая, наконец проголосовали. Одна часть плачет, другая торжествует, добились. А кто проиграл? Все проиграли. Все поиграли, потому что мы забыли, кто наш враг. Когда мы воюем с женой, со своим мужем, со своими детьми, со своими родителями, которые с братьями и сестрами, братья и сестры, простая, очевидная истина. Когда мы забываем, кто наш противник, мы уже проиграли. Мы должны помнить, братья и сестры. Мы должны воевать друг за друга. Не против друг друга. Что бы наш ближний ни сказал, наша молитва, наш пост за этого человека, мы должны воевать за него. Христос за него заплатил. Почему он говорит? Он поддался, у него мысль появилась. Он сказал слово, он попался. Но враг не этот брат, не эта сестра. Враг тот дьявол, который осужденный. Эти духи злобы поднебесной, которые определенным образом влияют на слова, на мысли, на действия этих ближних. Забываем эту простую истину, начинаем воевать с друг другом, мы уже проиграли. Мы не воюем, по сути, с тем, с кем мы должны воевать. И об этом говорит Павел. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Наша брань совершенно против других людей. И, братья и сестры, а как получается, что мы воюем против плоти и крови? Нам это проще. Мы видим плоть, мы видим конкретного человека, мы видим конкретное лицо, конкретные обстоятельства. Нам проще воевать. Когда Петр пришел в Гефсиманский сад с мечом, и когда он увидел солдат, и одному из слуг он отрубил ухо, это было проще ухо отрубить. Но куда было сложнее воевать с невидимым противником, который поразил Петра слепотою, и он не мог бодрствовать, он уснул, и он спал тогда, когда не нужно было спать. Он услышал слова, которые ему нужно было бы услышать, эти слова помогли бы ему до конца его дней жизни, но он спал, потому что в этот момент он проиграл. И когда уже меч взял в руки, сатана хохотал. Битва уже была проиграна на тот момент. Братья и сестры, это такая простая истина. Когда мы друг о друге рассказываем истории, забываем, с кем мы воюем, нам кажется, что мы на правой стороне, братья и сестры. Но наша брань не против плоти и крови, против духов злобы поднебесной. Мы всегда должны

не против него, ты посмотри, так оно ему и надо. Мы должны, когда мы видим этого бомжа, пьяного в грязи, думаем, вот допился, смотри, до какой жизни дошел. У нас должна быть другая мысль. Господи, сохрани его, помоги ему подняться. Если есть возможность помочь, помочь. Когда мы, например, слышим, я был на одной конференции, когда мы иногда слышим, например, люди, которые поражены СПИДом, что мы думаем? Люди, пораженные СПИДом, что мы думаем об этом? Так ему и надо. Живет распутной жизнью, вот заболел, а Господь его наказал. А я был на одной конференции, когда назвали цифры. Сколько много людей, которые никакого отношения к этому беспорядочному образу жизни относят, сколько много людей, которые больны этим, сколько много детей. Это миллионы людей. Иногда говорят, вы знаете, что на этой конференции я был, когда говорили об этом, ты знаешь, мне было стыдно. Говорит, вот эта масса людей, пораженных СПИДом, это готовые люди для Евангелия. Мы все знаем, что мы когда-то умрем. Но эти люди знают, что мы точно умрем через пару лет. И эти люди, они отчаянные. Они ждут людей, которые придут и скажут им Евангелие. Но мы не хотим туда идти, потому что мы говорим, так им и надо. Но мы должны воевать вместе с Господом против духов злобы под небесным за этих людей, за неверующих и за верующих. И да поможет нам в этом Господь.

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

Нашу программу продолжит христианское хоровое пение. Через 15 минут слушайте программы «Дело всей жизни» и в конце часа «Темы дня».

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
1: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Этот человек был одарен разносторонне. Кроме того, что он был гениальным поэтом, он прекрасно рисовал, играл на скрипке и фортепиано, пел, сочинял музыку, владел несколькими иностранными языками. Его душа вмещала в себя все богатство чувств и эмоций, сильную волю и проницательный ум. Но, к сожалению, жизнь его не радовала, а скорее тяготила. Он мало пожил на этой земле не потому, что судьба так распорядилась, а скорее потому, что это был его собственный выбор.
1: «Дело всей жизни». Михаил Юрьевич Лермонтов.
2: Михаил Юрьевич Лермонтов родился 3 октября 1814 года в семье капитана Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны, урожденной Арсеньевой. Супружеская жизнь Лермонтовых не была счастливой. Были часто конфликты и несогласия. Михаилу не было еще 3 лет, когда его мать умерла, и бабушка сама занялась его воспитанием. При этом она полностью отстранила отца. Михаил был уникальным ребенком. Будучи еще 4-5 лет и не зная грамоты, он хорошо произносил слова, да еще и в рифму. Бабушка Елизавета Алексеевна готова была исполнять каждое желание внука. К нему была приставлена воспитательница немка Христина Осиповна Реймер. Это была религиозная женщина строгих правил. Она внушала своему питомцу чувство любви к ближнему, даже и к тем, кто был у него в крепостной зависимости. «Избави Бог, если кого-то из дворовых он обзовет грубым словом или оскорбит», стыдила при этом ребенка, заставляла просить прощения у обиженного. Но, к сожалению, всеобщее баловство и любовь делали из Миши баловня, в котором, несмотря на прирожденную доброту, развивался дух своеволия и упрямства. Лермонтов с ранних лет сознавал в себе гениальную натуру и задаток сверхчеловека. Но он также сознавал и то злое начало, с которым он должен был бороться. Но, тем не менее, вместо борьбы зло, к сожалению, вызывало поэта лишь на идеализацию его. Об этом говорят его поэмы «Демон» и «Цири».
3: «Две жизни в нас до гроба есть. Есть грозный дух, он чужд ему. Любовь, надежда, скорбь и месть – все. Все подвержено ему. Терзать и мучить любит он. В его речах нередко ложь. Он точит жизнь, как скорпион. Ему поверил я».
2: Сознавал ли Лермонтов, что пути, на которые толкала его злая сила, были путями ложными и пагубными? И в стихах, и в письмах его много раз высказывалось это сознание. Но сделать действительное усилие, чтобы высвободиться из-под власти демонов, ему не позволяла гордость, и она нашептывала.
3: «Да, это дурно. Да, это низко. Но ты гений. Ты выше простых смертных. Тебе все позволено. Ты имеешь от рождения привилегию оставаться высоким и в низости».
2: На самом деле Лермонтов глубоко и искренне тяготился своей подчиненностью злу и порывался к добру и чистоте. Поэт всегда верил в то, что выше и лучше его самого, а в иные светлые минуты даже ощущал над собой это лучшее.
3: «Когда волнуется желтеющая нива и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганной душистой, румяным вечером или в утро час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. Когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле. И в небесах я вижу Бога.
2: Религиозное чувство, часто засыпавшее в Лермонтове, никогда в нем не умирало. И когда пробуждалось, боролось с его злом. Религиозные мотивы часто становятся центром его размышлений. Поэт и философ Даниил Андреев писал: «В глубине его стихов с первых лет и до последних тихо струится, журча и поднимаясь, порой из до неповторимо дивных звучаний, светлая, задушевная, теплая вера».
3: В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.
2: Более 40 композиторов положили эти стихи на музыку, в том числе Доргомышский, Рубинштейн, Глинка, Мусоргский, Лист. В поэзии Лермонтова немало вечных мировых мотивов творчества. Сочетание личного с общим, временного с вечным привело к большому разнообразию суждений критиков о лермонтовской поэзии и о нем самом. Из-за его сложного противоречивого характера, воинствующего духа отрицания, многие не считали его религиозным человеком. Но есть рассказ о том, как один из товарищей застал однажды Лермонтова в церкви. Он молился на коленях. Быть может, ни у одного из русских поэтов поэзия не является до такой степени молитвой, как у Лермонтова. Но это его молитва, она тайная. И поэтому, быть может, правда о нем то, что увидел заставший его в церкви товарищ, а не то, что было на показ. Молитва его стыдлива, она боится, чтобы не нарушилось ее одиночество. И она сознательно скрытна, затаена.
3: Я не хочу, чтоб свет узнал мою таинственную повесть. Как я любил, за что страдал, тому судья лишь Бог да совесть.
2: В поэме «Сашка» есть место, решающий спор о первичной изначальной религиозности Лермонтова.
3: Век наш век безбожный. Пожалуй, кто-нибудь шпион ничтожный мои слова прославит, и тогда нельзя креститься будет без стыда, и поневоле станешь лицемерить, смеясь над тем, чему желал бы верить.
2: Боязнь такого шпиона сделала молитву поэта скрытной, тайной, как будто несуществующей. Совершенно очевидно, что Бог для Лермонтова – это абсолютная реальность. Но отношение к нему трудно однозначно определить. Точнее сказать, невозможно, так как в разных контекстах оно проявляется и воспринимается по-разному. Одержимость поэзией уводит его далеко от путей Божьих, затворяет его слух для глагола Господня, совращает ум и омрачает взгляд. Он понимает, что так не должно быть, что это путь смерти, и молит Всесильного не обвинять и не наказывать его за это.
3: «Не обвиняй меня, Всесильный, и не карай меня, молю, за то, что мрак земли могильной с ее страстями я люблю, за то, что редко в душу входит живых речей твоих струя, за то, что в заблуждение бродит мой ум далеко от тебя. К тебе ж проникнуть я боюсь, и часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь. Но угаси сей чудный пламень, всесожигающий костер, преобрати мне сердце в камень, останови голодный взор. От страшной жажды песнопения пускай, Творец, освобожусь. Тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращусь».
2: Из этого стихотворения мы видим, что лучший выход из драмы – тесный путь спасения. И здесь нет роптания, протеста, самооправдания, а есть вера, пусть скрытая, но вера. Верующие видят в Лермонтове духовного поэта и выделяют в его многогранном творчестве такие религиозно-духовные вершины, как «По небу полуночи ангел летел» и «Две молитвы» 37 и 39 годов, а также другие поэтические шедевры, которые свидетельствуют о вере Лермонтова.
3: «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез. И звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна. И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли.
2: Исключительная особенность Лермонтова состояла в том, что в нем соединялась острота восприятия жизни с неизменным тяготением к высшему миру. В истории поэзии нет другого такого поэта, который бы так явно считал небо своей родиной и землю своим изгнанием. Быть может, поэтому он тяготился жизнью. Ему было, по его признанию, порядочно скучно, и что если он умрет, то потеря для мира будет небольшая.
3: Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно. Зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, она существовала. И верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных.
2: Официальное сообщение о смерти поэта гласило: 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с громом и молнией. В это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов.
1: Дело всей жизни. Михаил Юрьевич Лермонтов.
2: К сожалению, поэт рано ушел из жизни, так и не исполнив свой долг. Он не успел развить тот великолепный божественный задаток, который получил даром. Однако из его истории мы можем вынести уроки для себя, заглянув в свое сердце. А не теряем ли мы свое высшее предназначение и истинный смысл жизни? –

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать программу «Темы дня».
1: Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели, в программе «Радио Церкви». Новости, ответы на письма, интервью и, конечно же, прекрасные песни, прославляющие Бога. Вот вкратце то, что вы сегодня услышите. Пусть эти полчаса подарят вашим сердцам мир и радость с небес.

студии у нас Андрей Мельников, директор Новосибирского христианского издательства «Посох» и диакон Церкви евангельских христиан-баптистов.

Наряду с тем, что вот на Каринскую, на город Каринф оказывало влияние вот Афродита, то есть богиня любви, также вот одним из также вторым покровителем этого города был Аполлон. В этой главе, вот в 14 главе, ну, хотя там речь идет раньше, то есть начиная с 12 главы, то есть речь идет, можно сказать, о двух языках. К сожалению, вот то, что вот это каринское явление непонятных, неконтролируемых языков, то есть оно сейчас возродилось в довольно сильной форме. И вот с того времени вот все важные вопросы решались именно на этом месте, где когда-то заседали боги. И вот это место прозвали Ареопаг. Это обычная такая груда камней.

0: Об этом рассказал Андрей в первой нашей передаче. Давайте послушаем, что было дальше.
1: Еще там, знаете, еще, может быть, хотелось, мы там что интересного, когда вот мы были там вот в Коринфе, например, мы были на той дороге, которая соединяла тогда вот Эгейское и Адриатическое море. Дело в том, что вот сам Коринф располагался вот на этом узком перешейке, который между вот Адриатическим и Эгейским морями. Дело в том, что вот корабли, когда вот они делали такой, огибали вот этот весь полуостров, то это было довольно опасное путешествие. Там было множество скал, и такая погода не очень такая благоприятная, и поэтому, ну, была большая вероятность потерпеть какую-то, ну, аварию и вообще погибнуть. И поэтому пользовались тем, что подъезжали к этому городу, подходили эти корабли к городу Коринфу, а дальше уже рабы там вытаскивали этот корабль на сушу, и для этого потом использовались такие бревна, которые намазывали салом, и вот рабы сначала эту поклажу, а потом сам и корабль перетаскивали на противоположную сторону вот этого перешейка, и тем самым экономился, то есть, значительно время, и таким образом какая-то безопасность была более обеспечена путешествия. И эта дорога принадлежала городу Коринфу, и поэтому то есть пошлина от пользования этой дороги шла в пользу этой Коринф, и поэтому он был достаточно богатый город. И нужно сказать, что вот эта дорога до сих пор сохранилась, и на ней мы были, то есть ходили, и так что могли представить, что там было тогда. И еще мы там видели, тоже недалеко от Коринфа, такой храм, христианский храм, построенный в конце 4 века. Это довольно такое, ну, вместительная церковь. И что характерно, там была сохранилась баптистерия, то есть место, в котором происходило крещение. Хотя там недалеко, в общем-то, был берег моря, но вот крестили в этом бассейне, при самой церкви. Это был такой бассейн, где-то, знаете, так вот 2 метра на 2. Такой довольно вместительный. И вот как нам сказал наш гид, что вот именно, что вот эта баптистерия предназначена для взрослых людей. Уже вот постройки более позднего периода, вот 7-8 века, там уже вот эти баптистерии, они в виде таких маленьких бассейнов, в которых можно крестить только младенцев. То есть опять этот как бы факт, что ли, говорит о том, что вот детокрещение – это более поздняя традиция. И нужно сказать, что вообще, то есть православная церковь не очень любит это место, поэтому оно как-то никаким образом, как-то особенным образом не отмечено, вот эта постройка вот этого 4 века. Ну, нужно сказать, что вот в Греции есть церкви евангелицехристиан, и мы посетили как раз вот воскресный день церковь евангельских христиан в городе Афины. Это довольно крупная, ну, по греческим размерам церковь, где-то около 500 человек. И вот нам там рассказали, что довольно, хотя эта церковь небольшая, но тем не менее она играет большую роль вот, ну, в общественной жизни страны, так, эта церковь. И в свое время, еще где-то в начале века, вот там царицей Греции была русская.

0: очень, когда мы вот, во время поездки этих городов, он нам рассказывал о верованиях древних греков, в общем-то, о языческих обрядах. И в общем-то, эти языческие обряды, они благополучно перекочевали в обряды православной церкви. То есть сам обряд захоронения, когда там человеку дается пропуск, так сказать, в этот загробный мир, это тоже было принято у древних греков, когда они были язычниками. Окропление водой тоже это было, ну, их древний обычай. Например, когда вот греки верили в множество богов, в существование множества богов, но тем не менее какое-то божество было, как бы оказывало такое покровительствующее влияние на какой-то город. То есть было божество, у каждого города был божество-покровитель. Также у какого-то ремесла было божество-покровитель. И когда... То есть этот обычай, он перешел также и в христианство. То есть появились святые, которые покровительствовали какому-то городу или какому-то ремеслу. То есть когда знаешь вот обычаи, те древние обычаи, то становится ясно, что именно вот православие это формировалось именно под влиянием, во многом под влиянием языческих обрядов, языческих традиций. И вот эти языческие, они никуда не исчезли, просто они как бы трансформировались в христианство.
1: Какое самое главное или яркое впечатление оставила Греция в вашей душе?
0: Ну, яркое. То есть я был, вот самое, что вот то впечатление, которое я, так сказать, вынес, да, посещая Грецию, то есть я был вот именно, ну, поражен вот той атмосферой тоталитаризма, которая царила в Греции, именно религиозного. То есть вот для грека характерно вот это, именно вот для православного грека, что он будет бить себя в грудь и говорить, что ты еретик, ты заблуждаешься. При этом, когда его спросишь, а в чем же заключается твоя вера, и вот как ты понимаешь Христа, зачем он пришел, что он сделал, как он тебя спасает, то навряд ли дождешься ответа. И когда, допустим, вот мы там были, то как-то я надеялся, что где-то куплю такой путеводитель по местам, которые посетил апостол Павел. Но ничего подобного я не мог найти. Допустим, вот открытки там, вот этих древних изображений, допустим, греческих, там, в которых изображены всевозможные, знаете, сексуальные извращения, там... Такой набор открыток, пожалуйста, можно найти. А вот именно рассказывающий о библейских временах в Греции, такого не найдешь. Допустим, там, пожалуй, такие вот при такой внешней набожности совершенно вот отсутствие такого какого-то, ну, стремления к религиозной просвещенности, вот какому-то религиозному познанию, абсолютно такое в этом плане, ну, абсолютное равнодушие.

сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске «Радиоцеркви». Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: На нашем радио звучит проповедь Александра Кирилловича Сипко. По ее окончании слушайте программу «Христианское пение. Записи прошлых лет».
2: Подобно Навуходоносору. Не есть ли причина этому, что и ты стал думать о себе в славу своего величия? Следующий пример — Валтасар. Это сын Навуходоносора. Это был могущественный человек, имел армию, власть, деньги, силу, славу. И однажды решил сделать пир. Собрал много людей, друзей, подруг. И сделал пир, написано. Он был спокоен, все было нормально. Ничто не предвещало беды. И вдруг на стене увидел кисть, которая что-то стала писать. И написано, когда он увидел эту кисть, он изменился в своем лице. Мысли его смутили его, связи чрез ослабели его, колени стали биться одно о другое, и написано, царь сильно закричал. Мы бы, наверное, спросили, а чего ты кричишь, царь? Стража твоя при тебе, на улице охрана, у дверей охрана, армия подчиняется, переворота нет, денег у тебя море, нищета тебе не грозит, кушать есть, что ты одет. Чего ты закричал? Кисть какая-то пишет там. Да пошли воинов, они вместе со стеной эту кисть унесут. А Слово Божие говорит, сильно закричал. Ему объяснили значение этих слов. Ты взвешен на весах Божьих и найден очень легким. Братья и сестры, мы герои бываем, когда все хорошо и тихо. Мы можем с Библией играть, мы можем рассуждать и толковать, что написано нам, а что коринфянам. Мы можем говорить, что надо исполнять, а что не обязательно. И не обязательно исполнять всегда серьезные вещи, получается. А не серьезные, ничего не значащие, ну, пойдет. Но когда выходит кисть на стене, и в моей и твоей жизни что-то пишет, когда необыкновенный голос, даже не проповедника, а перст Божий в моей и твоей жизни, пошевельнув мой спокойный мир налаженный, приводит меня в трепет, в страх. И я говорю, Господи, я был спокоен, но Ты потряс меня. Мы знаем, чем закончилось это потрясение для этого человека. Его действительно в эту ночь убили, несчастный. Не обратился, не понял. Дорогой мой друг, возможно, в твоей жизни и ты совершаешь это. А беда и боль, и грех его был в том, что он взял сосуды из дома Божьего и богохульствовал, пил из них вместе со всей своей компанией. Дорогой мой друг, я в духовном смысле хочу тебе сегодня сказать, сатана не перестал этим заниматься. Сатана приходит в дом молитвы, берет Божьи сосуды молодых, средних лет и пожилых. Берет Божьи сосуды, предназначенные для Божьей славы, и уносит в этот мир и употребляет для того, чтобы поносить имя Божье. Дорогой мой друг, ты когда-то был христианин. Возможно, ты пел в хоре, ты проповедовал, ты рассказывал стихи. И где-то дьявол поймал тебя, как Божий сосуд, и унес тебя на свой пир. И ты сегодня там, на пиру этого мира. Подумай сегодня об этом. Сегодняшний вечер не для того, чтобы об этом узнать. Сегодняшний вечер Бог хочет вернуть тебя как свой сосуд. Вернуть в свой храм. Вернуть для своей славы. Он хочет возвратить тебя, вот этот сосуд, который взял сатана и употребляет сегодня для глумления над Богом. Из твоего, из тебя, сосуда для Бога приготовленного, он сегодня делает все то, что прославляет князя этого мира, но не Господа. Подумай сегодня об этом. Перед нами еще один пример. Давид перед нами, помните, да? Это был благословенный Божий муж, певец Израиля, оставивший так много для нас назидания в Слове Божьем. Мы восхищаемся его жизнью. Он был человек. Случилось однажды беда, не пободрствовал, споткнулся, пал в грех. Читающие Библию знают. Бог посылает ему пророка Нафана. Тот приходит, беседует с ним, рассказывает ему историю об одном бедном человеке, об украденной овце, об отобранной. Давид воспылал гневом, справедливость, знание Божьих законов. И он говорит: этот человек достоин смерти. Сделавший такое дело достоин смерти. Я думаю, что Давид был спокоен. Бог помог разрешить ему этот вопрос. Справедливость восторжествовала. Нищий человек и униженный защищен, а вот этот обидчик будет наказан. Все было нормально. Давид был спокоен. И вдруг перст пророка Нафана поворачивается и говорит: ты тот человек. Скажите, разве это не было потрясение от Бога? Это было страшное потрясение. Братья и сестры, мы часто Богу жалуемся и говорим на кого-то, что он виноват. Вот ему такой бы суд надо, вот надо с ним так поступить. Господи, неужели ты не видишь, вот так живет? И мы спокойны, справедливы, мы массу мест Писания прочитаем. Но это бывает до тех пор, когда в тиши, в молитвенном общении с Богом, вдруг перст Святого Духа говорит: подожди, послушай внимательно, ты тот человек. Портрет, который ты нарисовал мне, это ты. Это бывает для нас потрясение. Я еще хочу привести один пример из жизни Авраама. Он ожидал наследника, не было сына. Он печалился, плакал, молился Богу. Это был позор в Израиле не иметь наследника. И Авраам это знал, он обращался к Богу. Читающие Библию знают. Бог пообещал ему и сказал: будет наследник тебе. Но веры так было мало. Происходит нечто, ну, абсолютно необъяснимое, может быть, для человека. То, что делает его жена со служанкой, с Авраамом. Появляется сын. И Бог говорит: Авраам, я обещал тебе наследника. Авраам говорит: Господи, подожди, такие старые, ты хоть вот этого сохрани теперь. Уже там не до настоящего сына, но пусть вот этот хоть будет сохранен. Авраам говорит: не могу поверить, не знаю, да. А Бог говорит: подожди, не он будет наследник. Я сказал, от тебя произойдет. И Бог исполнил свое слово. И вот Авраам держит на руках сына, своего сына, от Сары, исполнилось Божье слово. Я думаю, что Авраам был спокоен. Можно умирать. Есть наследник, поношение снято, Бог верен в своем слове, чудесно заканчивается жизнь. Могу отойти к отцам моим и успокоиться там, у Господа. Но вдруг наступает момент, Бог стучит снова в жизнь Авраама и говорит: Авраам. И он говорит: Господи, что? Вот я. И он говорит: возьми сына твоего, пойди на гору. Вы знаете, что происходило дальше, да? Разве это не потрясение, дорогие друзья? Когда единственного любимого сына Бог, испытывая Авраама, говорит: отдай его мне. Писание говорит, это было испытание веры. Бог не требует жертвоприношения людей. Все закончилось благополучно, но это было потрясение — отдать самое дорогое, самое любимое, то, что долго ждал, то, что было Богом дано в утешение. Дорогой мой друг, я знаю, что у каждого из нас есть вещи и моменты, о чем мы долгие годы просим и умоляем Господа подарить нам, дать, позволить иметь. И Бог, идя навстречу своим детям, дает то, что мы просим. Но вопрос в другом. Через время приходит Бог и говорит: я хочу взять на время то, что я тебе дал. Ты готов? Я готов. О, боюсь, что, наверное, нет. Как мы начинаем вести себя, когда Бог приходит к нам с таким потрясением? Можно продолжать эти примеры. Я думаю, что встает вопрос: для чего Бог нас потрясает? Для чего Бог тебя и меня потрясает в этой жизни? Это ведь серьезный вопрос. Я даю несколько ответов на основании Божьего Слова. И, возможно, кто-то из вас найдет себя в этом ответе и в этой ситуации. И это поможет тебе, дорогой христианин, начать по-новому жить и славить Господа. Первое. Почему Бог потрясает? Для чего? Я думаю, что Бог потрясает, во-первых, для того, чтобы тебе и мне напомнить, кто мы, где мы и куда мы идем. Это очень важный вопрос. Давайте серьезно поразмышляем, мы согласимся, что человек очень часто забывает, кто он. Человек думает, что он хозяин на земле. Все в его руках. Он распорядитель, он господин. А кто-то сказал, да нет, человек всего арендатор здесь, на этой земле, который арендует у Бога вот то, что есть, и это правда. Дорогой христианин, а ты сегодня помнишь, кто ты? Ты не забыл, что ты странник и пришелец на земле? Ты не забыл, что ты свет этого мира? Ты не забыл, что ты посланник неба возвещать спасение этому миру? Ты не забыл, что ты представитель Бога на земле? Дорогая душа, кто я, кто ты? Бог потрясает нас, чтобы напомнить нам, кто мы. Мы дети Божьи, мы искупленные, мы призванные Его для того, чтобы проповедовать Его Евангелие, чтобы этому миру являть свет. Видит ли этот мир, этот свет во мне? Апостол Павел когда-то сказал, мы неизвестны, но нас что? Узнают. А сегодня все перевернулось. Мы известны, но нас не узнают. Не правда ли, братья и сестры? Я хочу, чтобы сегодня мы об этом думали. Кто мы, если ты забыл, что ты представитель Бога на земле, что ты не от мира сего, что ты странник и пришелец, что все здесь временно, ты небожитель, твое жительство на небесах, твоя жизнь для того, чтобы проповедовать Евангелие. Если ты забыл, что ты должен быть таким, Бог потрясает тебя и меня, потому что любит. Возможно, мы забыли, где мы. Возможно, мы живем, как будто нам выдали мандат, что именно вот здесь, там, где я живу и что я имею, и будет вечность. Дорогой мой друг, апостол Павел когда-то сказал, хочу разрешиться и быть со Христом. Какой вопрос для проверки того, чтобы определить, где мы, дома уже или нет? Дорогая душа, где мы? Мы на временной земле. Мы на пути в небо. Мы еще не на месте. Мы еще не достигли конечной цели. Мы еще на пути. Как часто мы забываем, что мы на пути. А ведь человека, который на пути к определенной цели, ему нужно не так много, правда? И с собой он много не берет в дорогу. Берет самое необходимое и живет этой целью. Дорогой друг, если мы забыли, кто мы и где мы, Бог потрясает нас. Если мы забыли, что ожидает нас впереди, Бог тоже потрясает нас. А Бог говорит сегодня, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит, а неверующий уже осужден. Бог говорит, человеком положено однажды умереть, а потом что? А потом суд. Всем нам надлежит предстать пред судилище Христово. Это то, что впереди, христианин. Ты об этом не забыл? Ты помнишь, что ожидает тебя впереди? Если забыл, Бог потрясает. Бог потрясает, потому что любит и хочет, чтобы ты сегодня об этом подумал. Кто ты, где ты и что впереди? Следующее. Бог потрясает нас иногда, когда мы не обращаем внимания на Слово Божие, которое читаем и которое нам проповедуется. Как это может быть? А это бывает очень просто в наших собраниях. Проповедует брат, говорит хорошее слово. Я сижу в рядах, слушаю внимательно и говорю. А ну-ка посмотрю, Николай Петрович, здесь или нет? Это же ему точно сегодня Бог говорит. Это ж в его адрес. Посмотрю, как он там себя чувствует. Не ерзает, сидит на скамейке. Или ну-ка посмотрю там, это Марья Ивановна, это ей сегодня точно слово. Когда я переадресовываю Божье слово кому-то, а не беру себе, Бог потрясает меня. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы понимали эту истину. как мы относимся к Божьему Слову, принимаем ли мы его или переадресовываем другому. Бог говорит его мне, будем внимательны, и Бог поможет нам. Если этого не происходит, Бог потрясает. Следующая причина, по которой Бог потрясает иногда человека, когда человек слишком любуется собой. Да-да. И мы от этого не способны, не свободны. Приходит иногда какое-то затмение, наступают такие времена, когда мы тоже начинаем любоваться собой. Да мы не такие, как прочие люди. Господи, я делаю то и другое. Да посмотри, это любование собой. И Бог тогда потрясает тебя и меня. Дорогой мой друг, я хотел, чтобы мы помнили эту истину, что твое и мое назначение в этой жизни не любоваться собой, а отобразить образ Иисуса Христа в нашей жизни, чтобы люди, видя Его, пришли и прославили Отца Небесного. Но когда я так поступаю, любуясь собой, Бог потрясает меня. Душа дорогая, проверь сегодня твою жизнь. Возможно, у тебя появлялись мысли, не моя ли рука все это сделала? Не я ли? И Бог потрясает тогда тебя и меня, потому что любит, как заботливый отец. Следующая причина, почему Бог потрясает, чтобы привести тебя и меня в чувство, опустошить и освободить нас от нашего собственного «я». Братья и сестры, подумайте вот о чем. Кто-то сказал, у человека несколько масок в жизни. Одно он одевает, когда идет в молитвенный дом, другую одевает, когда идет на работу, третью одевает, когда хочет что-то сделать еще, чтобы его не узнали где-то. И так в гардеробе висят эти маски. А у другого человека и у каждого есть внутренний мир. И мы говорим, нет, я вот весь открытый, что думаю, то и говорю, я вот такой, ничего у меня больше нет. А каждый из нас, давайте серьезно, в глубоком смирении перед Господом, все видящим до самого дна нашей души и сердца, давайте подумаем серьезно, а нет ли в моей жизни внутри, там, в глубине моей души, какой-то маленькой кладовочки, закрытой на секретные замки. И я туда никого не запускаю. Это мой внутренний мир. Я там прячу свое любимое, свои любимые занятия, свои, может быть, привычки. То, что мне нравится, я не хочу расстаться. Я прячу там, я закрываю на замки и не показываю ни мужу, ни жене, ни пресвитеру, и думаю, что Бог не видит. А ведь это бывает в жизни. Когда молодые люди включают компьютер, заходят на интернет, наглядевшись, прячут это где-то, закрывают, никто не видел. Да мало ли такого. И мы не позволяем никому заглянуть внутрь. Это мое. Но Бог видит и потрясает меня, переворачивает для того, чтобы вытряхнуть оттуда все. Со дна души, со дна моего сердца очистить меня, освободить и сделать подобным сыну своему. Дорогой мой друг, брат и сестра, христианин, просто пришедший сегодня на это служение, возможно, огорчающийся на Бога за потрясение, поверь, что Бог желает тебе блага. Поверь, что потрясает только для того, чтобы очистить тебя, сделать снега белее и уподобить сыну своему, Иисусу Христу. Я вспоминаю один пример, когда один скрипач заказал скрипку к известному мастеру, в назначенное время пришел, взял ее, взял смычок, провел по струнам, лицо его исказилось от неудовлетворения, он бросил эту скрипку, она разлетелась, и он пошел к выходу, а мастер останавливает его и говорит, ну в чем дело? Он говорит, я вам не такую заказывал скрипку и пошел. Прошло время, мастер звонит снова этому скрипачу и говорит, приходите, скрипка готова. Он пришел, взял ее снова смычок в руки, провел по струнам, и на лице его было удовлетворение и улыбка. Он рассчитался с мастером и пошел. А мастер говорит, господин, я хочу вам сказать, что это та же самая скрипка, которую вы в прошлый раз разбили. А он говорит, меня это не интересует. Главное то, что она издает звуки, которые нужны мне. Дорогой друг, возможно, жизнь твоя как разбитая скрипка, и ты не понимаешь почему. Возможно, ты молишься, читаешь, приходишь в дом молитвы, возможно, называешь себя христианином, а Бог почему-то взял и разбил твою жизнь. Знаешь почему? Потому что не те звуки издает твоя христианская жизнь. Не те звуки в твоей жизни. И Бог разбивает, чтобы ты зазвучал для Него. Он делает это со мной и с тобой. Дорогая душа, я хочу, чтобы сегодня ты это понял. Возможно, жизнь твоя поломана, разбита. Ты не знал до сегодняшнего дня, почему. Но я же молился, все вроде делал так, а Бог разбил. Бог ждет от тебя звуков, которые будут удовлетворять Его святость. Подумай об этом, ведь Он любит тебя. Приди к Нему и прославь Его. И самое главное, дорогой мой друг, последнее, Иов говорит: верю не потому, что слышал, а потому, что вижу, потому что видел тебя своими глазами. Дорогая душа, целью Бога, чтобы каждое Его чадо, каждый Его ребенок, каждая дочь и каждый сын верили и любили своего небесного Отца, потому что своими глазами увидели перст Его в твоей жизни. Ты когда-нибудь обращал на это внимание? А перст Божий тебя сопровождает. А перст Божий тебя охраняет. А Он тебе все посылает. А Он дает тебе жизнь, потому что любит тебя. Он оберегает тебя. Иногда позволяет что-то, когда ты проявляешь вот какое-то настойчивое такое желание добиться своего. Бог позволяет, но перст Его над тобой. И потом потрясает, чтобы ты увидел этот перст. Дорогой мой друг, возможно, сегодня это ответ для твоих потрясений. Пойми, что это делает любовь Господня. Я хотел бы, чтобы в этом служении ты мог, уходя сегодня, сказать: все живущие на земле ничего не значат. По воле своей Бог действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и в жизни детей своих, потому что любит их. И перед тем, как мы будем молиться, хочу сказать об одном самом страшном потрясении, которое еще впереди. Писание говорит: придут люди к воротам неба. Придут люди и скажут: Господи, мы тоже из числа Твоих учеников. Мы бесов изгоняли, мы чудеса творили, мы проповедовали именем Твоим. И услышат страшное слово: я никогда не знал вас. Скажите, разве это будет не потрясение? Проходить в дом молитвы, вроде прослужить Богу, пропеть, пропроповедовать, промолиться. Это не неверующим сказано, не тем, которые вообще отрицают Бога. Это те, которые называли себя учениками, православными, субботниками, пятидесятниками, баптистами. Мне все равно, как мы себя называем. Они считали, что делали от имени Бога, и у ворот, когда остался один шаг перешагнуть в небо, и вдруг такое слово: отойди, я тебя никогда не знал. Дорогой мой друг, какое страшное потрясение. Я хотел бы, чтобы сегодня этот вечер закончился для тебя тем, чтобы тебя это не страшило, чтобы тебя это не пугало, чтобы это потрясение никогда не коснулось тебя. И поэтому, заканчивая слово, я снова спрашиваю: дорогой друг, пришедший в дом молитвы, ты веришь, что Господь может прийти сегодня? А думаешь, что может или нет? Когда предстанешь перед Ним, если совесть твоя сегодня неспокойна, если ты не готов встретить твоего Господа, я умоляю тебя от имени Господа, не уходи из молитвенного дома. Это не время для развлечений. Это не духовный концерт. Это не просто общение и проведение свободного времени. Здесь решается вопрос твоей и моей будущности. Ты готов? Я готов? Это нужно нам знать сейчас. Восхищение будет один только раз. Один. Второй попытки не будет. И поэтому, если ты не готов, приди сегодня к Иисусу, склонись перед Ним, попроси прощения, скажи: Господь, благодарю Тебя, что Ты потряс меня в жизни, и я хочу сегодня приготовиться к встрече с Тобою. Я хочу сегодня покаяться, начать служить Тебе, вести святую жизнь, и Господь поможет Тебе. Я предлагаю, чтобы братья спели нам гимн перед тем, как мы помолимся. Это будет время для тех, кто, возможно, имеют сейчас в своем сердце переживания, кто чувствует, что он не готов. К сердцу кого-то говорит Дух Святой, молодой человек, хоть ты и молод, жизнь твоя может прерваться сейчас. Готов ты встретить твоего Господа? Готов ты предстать перед Ним и войти в обители неба? Если нет, не уходи сегодня, потому что завтра будет поздно. В этом может тебе помочь только Господь и никто другой. Братья готовятся, я просто некоторые строчки одного стихотворения, и мы тогда встанем, будем слушать пение, и желающих приглашаем сюда на молитву. Висит у химчистки веселый плакат. Здесь вычистить могут ковер и халат, рабочую куртку, двухбортный пиджак, нарядное платье и дедушкин фрак, пальто и штаны станут новыми тут. Вот совесть, увы, в химчистку не берут. Дорогой мой друг, совесть ты не очистишь нигде, только кровью Иисуса Христа. Я приглашаю всех, кто имеет в себе это переживание, кто не имеет мира с Богом, кого Дух Святой зовет к себе. Во время пения можете пройти сюда вперед или с места сказать, и мы будем молиться вместе с вами, и Бог вас простит. И сегодня домой вы уйдете готовыми к встрече с Господом. Бог да поможет нам в этом. Аминь.

0: На волне «Радио на пути» прозвучат следующие программы: «Открывая Писание», ежедневная передача, которую подготовил Александр Осадчий, через 15 минут «Современность и Бог», и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Христианка».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так: «Свет Иисуса Христа». Какие источники света мы знаем? Мы знаем, что есть свет от светил небесных, от солнца, от луны. Мы знаем, что есть свет от каких-то уже человеческих произведений, от лампочки, например. Много есть разных видов лампочки. Как ее создавали? А до лампочки свет был от свечи, он был более тусклый. Свет – это то, в чем нуждаются все, без исключения, люди. Человек живет и бодрствует при свете. Если многие животные, наоборот, днем они спят, а ночью уходят на охоту, например, или ночью просто бодрствуют, то человек приспособлен Богом к тому, чтобы ночью спать, а при свете дня бодрствовать. Но все известные источники света понятны. А почему же наша тема называется «Свет Иисуса Христа»? Давайте посмотрим радостную весть от Иоанна, 8 главу, стих 12. Итак, я прочитаю. Радостная весть от Иоанна, 8 глава, стих 12. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Вы видите, о чем говорит Иисус Христос? Он очень ясно разграничил людей. Те, кто последует за ним, и кто за ним не последует. Вот те, кто последует за ним, тот будет ходить во свете. Тот будет иметь свет жизни. Это свет, который дает Иисус. Что дает нам свет Иисуса в нашей жизни? Он дает нам очень многое. Свет Иисуса освещает наш жизненный путь. Ведь мы так нуждаемся в этом. Мы люди, которые родились сразу с грехами. Мы приняли природу Адама, у нас греховный ДНК. Мы люди, которые ходили во тьме, но по милости Божьей стали ходить во свете Иисуса. Свет Иисуса освещает наш жизненный путь. Псалом 118, стих 5. «Слово Твое светильник ноге моей и свет на моем пути». Кто-то спросит: псалом говорит о Слове Божьем, Слово Твое. Причем здесь свет Иисуса Христа? Так в Слове Божьем назван Иисус Христос Словом Божьим. Если мы посмотрим Иоанна 1 глава, там ясно об этом написано. «Вначале было Слово, и Слово
2: было у Бога, и Слово было Бог. Оно вначале начало быть у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть? В Нем была жизнь, и жизнь была свет людям. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. То есть абсолютно истинное утверждение, что свет Иисуса Христа, как Слово Божьего, освещает наш жизненный путь. Сколько препятствий на нашем жизненном пути? Сколько ям на нем? Просто представьте себе дорогу. Какую-то, например, мы не будем брать современную асфальтную дорогу. Да и то там бывают огромные ямы. Возьмем такую дорогу, проселочную, обычную. Представляете, одно дело ходить, когда темно, когда ничего не видно. Тогда ты можешь упасть в яму. Ты можешь встретиться с какими-то дикими зверями, которые выйдут на твой путь. Даже в некоторых местах можешь встретиться и с медведем, с волком, с какой-то лисой. Это когда ничего не видно. Но когда свет, и в нашем случае свет Иисуса Христа, освещает наш жизненный путь, тогда мы видим издалека. Там яма. Там кто-то идет из зверей, и мы можем уйти в другую сторону. Почему? Потому что Иисус Христос дал нам возможность через Слово Божье следовать за Ним по Его пути. Его путь, который освящен, на котором все видно, на котором нас поджидает благословение, а не ловушки. Почему мы можем идти по этому пути? Потому что Иисус Христос — свет, и Он светит для нас. По пути, который идет вечность. Именно по этому пути мы и придем к вечности. Ведь Иисус сам сказал. Радостная весть от Матфея, 7 глава, стих 13. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им». В конечном итоге, какими вратами мы пойдем, какой дорогой пойдем мы? Ведь если в темноте легко пойти по пути широкому, и только путь, освященный Иисусом, показывает нам правильное направление, куда нам идти, как нам идти, чего остерегаться. Это путь, который приведет нас к вечной жизни. Итак, свет Иисуса Христа — это видимая дорога, по которой мы идем. Что это еще? А еще это правильное понимание происходящего. Второе, письмо Петра, 1 глава, стих 19. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Свет Иисуса Христа. И мы уже, анализируя первый пункт, говоря об освященной дороге, уже часть затронули этой темы. Правильное понимание. Сколько событий мелькает вокруг нас. Сколько новостей, сколько разговоров. И все это проходит через наши уши, через наши глаза, что мы читаем, что мы видим. Мы видим, дорогие друзья, абсолютное безумие, которое происходит в этом мире. Но благодаря Слову Божию мы знаем, к чему все это идет. Свет Иисуса Христа позволяет нам правильно видеть происходящее. Мы видим. Это так, как говорит Слово Божье. Мы не будем слушать тех, кто пытается нам навязать какое-то свое мнение. Назвав белое черным, а черное белым. Верующие в Бога, те, которые идут по пути Иисуса, тех, у которых на этом пути есть свет от Иисуса. Такие люди следуют Божьему Слову и не склонны верить лжи. А ложь, она только усиливается. Лжи становится в мире все больше. Это касается не одной взятой страны, а в принципе. Как среди этой лжи понять, где правда? Все освещать светом Иисуса, Словом Божьим. Ведь Он сам же сказал нам: кто последует за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иметь свет жизни. Без правильного понимания происходящего, как мы будем иметь свет жизни? Мы будем где-то в потемках жизни, но без света жизни. Свет жизни возможен только при правильном понимании. Правильное понимание возможно только если мы смотрим Божье Слово. Потому что Иисус Христос, осветив нашу жизнь Своим светом, дал нам способность правильного понимания происходящего через Слово Божье. Я хотел бы сказать еще об одном пункте и задать вам вопрос. Как вы считаете, когда вам лучше? Днем или ночью? Я уверен, что подавляющее большинство людей ответят, что лучше днем. Днем. Почему? Ну, например, как правило, днем теплее. День действительно лучше ночи. Хотя и ночь красива, но человек бодрствует днем, а ночью он должен спать, по идее. Днем видны все краски дня. Днем. Ночью видно гораздо меньше. Ночью, как правило, холоднее, а днем теплее. Свет Иисуса Христа. Это дорога, по которой мы идем, освященная Иисусом. Это правильное понимание происходящего через призму Божьего Слова. Это тепло дня. Это тепло от Господа всем спасенным. Тепло ли вам, когда вы прочитаете, что сказано в Божьем Слове? Не видел того глаз и не слышало ухо, что приготовил Бог любящим Его. Что приготовил Бог любящим Его? станет ли тепло вам от этого? Я думаю, что, безусловно, станет. Почему? Почему мы имеем такие привилегии? Потому что свет Иисуса Христа освещает нашу жизнь, показывая дорогу, показывая, как все понимать, дает нам тепло, которое заключается в надежде. Это все свет Иисуса Христа. Следуйте за Иисусом, чтобы ходить в Его свете. И никогда не возвращайтесь во тьму. Потому что только свет Иисуса Христа и только при свете Иисуса Христа мы дойдем до конца в нашем уповании. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывай Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современность и Бог». По ее окончании передача для женщин «Христианка».

Здравствуйте, друзья! Очень приятно встретиться с вами на волне молодежной передачи. Мы хотели бы обратить твое внимание, дорогой друг, на все, что окружает тебя. Не только вся природа говорит о нашем Создателе, но и о том, что саму жизнь кто-то очень мудро устраивает. На землю попадают нужные лучи солнца, которые согревают ее и дают рост всему живому. На земле есть нужный для дыхания воздух. Растут растения, пригодные для употребления в пищу. Бог дал разум людям построить дома, чтобы согреться от холода. Все это продумал мудрый Бог. Но и это, оказывается, еще не все. Он подумал еще и о нашей душе. Это наше мышление, совесть. Хоть они и невидимые для нас, и некоторые люди хотят усердно себя убедить, что нет никакой души. Но Бог позаботился и о ее вечном жилище. Для того, чтобы душа смогла попасть в обитель Бога, уже здесь, на земле, нужно, чтобы человек был чист душой. А как это чист? Библия говорит, только чистые сердцем Бога увидят. Это значит жить, не обижая Бога, жить, не греша. Это значит во всем слушаться голоса Божьего.

Для меня Бог послал Спасителя Христа. Всемогущий и мудрый Бог так полюбил всех нас, что ради спасения моего и твоего вынужден был своего Сына отправить на нашу землю. А почему? Да потому, что этого требовала Его святость. Все законы святости. Библия говорит, что за грех — смерть. Все люди согрешили. Разве есть хоть один человек, чтобы не согрешил хоть раз в день? Это не означает, что убить кого-то — нет. Достаточно проявить нелюбовь всего лишь взглядом или сказать обидное слово, и это уже огорчает Бога. Библия говорит, каждый нелюбящий брата своего — человека-убийца. Тогда как же Богу поступать с такими людьми? Все согрешили и лишены славы небесной. Как же Богу оставить нас без вечного жилища, без неба? Ведь Он так нас любит. И тут Он отправляет с неба со всей красоты рая на эту землю своего Сына и называет Его именем Иисус. И Он, Иисус, должен умереть за грех людей. Уже не люди умирают, каждый за свой грех, а один Иисус за все грехи человеческие. Голгофа и дорога, по которой Он шел умирать. Как бы вы себя чувствовали, идя по дороге, в конце которой вы знаете, что должны умереть?

спасенье подарил. И это спасенье, дорогой друг, тебе нужно принять как подарок. Скажи, какой оттенок жизнь принимает без этого подарка? Эдмонд Кук сказал: «Жизнь — это мыльный пузырь». Браунинг говорит: «Жизнь — это пустой сон». Кэмпбелл: «Жизнь — это пыльный коридор, запертый с обоих сторон». А вот что сказал Риворой: «Жизнь — это печаль о прошлом, жалоба на настоящее и страх перед будущим». Какие это пустые и никчемные определения смысла жизни, и как освежающи по сравнению с ними слова Библии: «Жизнь для меня — Христос». Сила и радость только в Господе и Спасителе. Христос есть и содержание жизни, и предмет почитания, и поклонение сердца. Духовно мертвый человек, живущий в грехах и преступлениях, доколе не будет оживотворен Богом и не обратится ко Христу, видит в земном существовании своем лишь как бы своего рода кладбище вечных сожалений и угрызений совести. Как-нибудь тянет жизненную лямку всякий человек, но истинную жизнь имеет лишь тот, кто соединен с Богом во Христе Иисусе, кто рожден свыше от Духа Божия.

Это счастье, милые, всегда с Христом прибыть и ночами синими к Нему в мольбе спешить. Счастье приглашенным быть нам на пир небесный, счастье, скорбь с Ним разделить, мир святой чудесный. Счастье в юности рассвет пламенеть для Бога, за любовь Его в ответ и терпенья много. Счастье знать, что кровь Христа дарит искупление, и, омывшись, в ней сполна получить спасение. Счастье — страх не ощущать пред судом грядущим, счастье — в дружбе состоять с Богом всемогущим.

Во втором послании к Тимофею, в 22 стихе 2 главы, есть такие слова. «Похотей убегай, одержись праведности». Противостоять похотям нелегко, и Слово Божие велит от них убегать, то есть устраняться от всего, что греховно возбуждает. Если вы видите что-нибудь, вызывающее у вас нечистые греховные желания, не думайте, что вы достаточно сильны, чтобы их победить. Не надейтесь на себя, потому что в 99 случаях из 100 вы согрешите. Поэтому от соблазнов убегайте.

Вы никогда не освободитесь от своего греха, любил говорить пьяницам известный проповедник прошлого столетия Муди, пока будете оставлять своих лошадей у двери кабака. Богу известно все, и Он хорошо знает, как немощен человек, и поэтому призывает похоти убегать, не играть с огнем и не ожидать особого чуда с неба, чтобы не обжечься. Убегайте поэтому от всего нечистого, и когда бежите, делайте это по возможности в том направлении, где надеетесь встретить кого-нибудь из детей Божьих. Одновременно с велением убегать от греха, Слово Божье призывает держаться праведности.

продавался цирковой зверинец и отдавалась даром солома, на которой прежде лежали львы. Попала она к хозяину постоялого двора. Вернулся хозяин к себе с чувством, что ему повезло. Но когда он разослал солому в конюшне, лошадей охватила страшная паника, и они готовы были умчаться, куда глаза глядят. Лошади львов не видели, но их обуял безумный страх перед неведомым врагом. Друг, если вы принадлежите Господу, то и вам Бог дал особый духовный дар – страх перед грехом, страх Божий, чтобы охранить вас от зла, и вам будет хотеться бежать от всего нечистого. Когда появляется в вас внутренняя настороженность, знайте, что это Господь вас предостерегает. Берите тогда ноги в руки и бегите от похотей, восстающих на вашу душу.

Грех похоти напоминает спуск с крутой горы. С каждым мгновением ускоряются ваши шаги, и все труднее становится возврат.

Жизнь. Как же нужно осторожно прожить эту жизнь, чтобы сохранить чистоту, чистоту помыслов, чистоту сердца, своих путей. Но не каждый задумывается над этим. Можно ли выбросить один день из недели или из месяца? Нет. Точно так же мы никогда не сможем выбросить из вечности один день, проведенный в греховном наслаждении. Если даже и удастся сохранить это в тайне человеку, то эта тайна греховная последует за ним в вечность. Пусть Христос поможет вам сохранить путь свой в чистоте или жизнь свою в чистоте, потому что только чистые сердцем смогут увидеть своего Творца. Давайте жить так, чтобы мы свободно когда-то смогли заглянуть в глаза Христа.

наше время истекает, мы с вами прощаемся. Рады будем получить от вас заявки, замечания или отзывы о наших передачах. Если вам нравятся песни разных групп, вы также сможете приобрести предварительно, написав нам по адресу: Украина, индекс 274021, город Черновцы, улица Рылеева 1, студия христианского радиовещания, молодежный выпуск. Сегодня с вами общалась Лариса Филиппова. До свидания, до новых встреч!

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, и стих, положенный в основание этого отдела, взят из 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы будем говорить о Ревеке, жене Исаака. Под вечер женщины и девушки шли к колодцу за водой. Среди них выделялась одна поразительно красивая девушка с большим глиняным кувшином на плече. Она подошла к колодцу, наклонилась, чтобы зачерпнуть воды, но звук верблюжьих копыт остановил ее, и она оглянулась, чтобы посмотреть, кто идет. Из облака пыли вырисовался небольшой, но богатый караван, и пожилой человек в роскошной одежде спустился на землю из своего седла и направился прямо к ней. Колодец был местом,

господина Элиезера, и он, молясь Господу, называл определенные качества, которые невеста Исаака должна была непременно иметь. Он говорил в молитве: «Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города приходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, и я верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». С такими мыслями сошел он с верблюда и приблизился к девушке с кувшином. Черноглазая красавица у колодца привлекла его внимание, потому что среди других женщин она выглядела как стройная лилия среди репейников. Он попросил воды, и все его просьбы, высказанные в молитве Богу, начали исполняться одна за другой. Она проявила внимание и вежливость, доброту и щедрость, все то, чего искал Элиезер в той, которая должна была стать женой Исаака. Ее тело тоже было сильным и здоровым, вполне подходящим для деторождения и долгой супружеской жизни. Женщина, которая могла черпать и носить воду, чтобы напоить караван верблюдов, не могла быть слабой и хилой. Эта девушка отвечала всем запросам разборчивого Элиезера. Он смотрел на нее с изумлением, молчанием, желая понять, благословил ли Господь путь его или нет. Прежде чем предложить ей подарки господина своего, он спросил ее: «Чья ты дочь? И есть ли место в доме отца твоего для меня и моих спутников?» Он решил, что от ответа на эти вопросы будет зависеть его окончательное решение. «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору», — ответила она и добавила: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». Тогда преклонился Элиезер перед Господом и сказал: «Благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил его милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Взяв подарки Исаака, Ревека, так звали девушку, побежала в дом отца своего, чтобы рассказать о своей встрече и предупредить о гостях. Брат Ревеки, Лаван, прислушивался к словам взволнованной сестры и прикидывал в уме, какую еще выгоду можно извлечь из этого посещения. Он побежал к колодцу, чтобы приветствовать посетителей. «Зачем стоите вне? Я приготовил все для вас и ваших верблюдов. Войдите в наш дом, благословенные Господом». Когда Элиезер вошел в дом Лавана, хозяин быстро расседлал верблюдов, приказал приготовить ужин, но старый слуга Авраама отказался есть, пока не расскажет подробно историю своего прихода. Он долго говорил о богатстве Авраама, а потом сказал и о том, что Авраам взял с него клятву, что он не возьмет жены Исааку из хананеянок, но пойдет в Харан, где живут его родственники, и приведет Исааку жену из среды его родни. Ревека ерзала на своем низеньком стуле и едва могла сдержать волнение. Вафуил пробовал что-то вставить, но Лаван велел гостю продолжать рассказ. И тот рассказал, как он молился о том, чтобы Господь привел его по назначению, и как он увидал у колодца Ревеку и с того момента был уверен, что она и есть избранница Бога для единственного сына Авраама, Исаака. Вафуил и Лаван согласились с тем, что это действительно от Господа, и разрешили Элиезеру взять с собой Ревеку. Обрадованный Элиезер хлопнул в ладоши, и его слуги принесли все остальные богатые подарки. И на другой день караван уже собирался в обратный путь. Ревека взяла с собой свою служанку Девору, погрузила вещи на спину верблюда и, попрощавшись с семьей, двинулась в путь со своими новыми знакомыми. В Ханаане их с нетерпением ожидали Авраам и Исаак. До сего места в характере Ревеки не видно никаких противоречий. Она была, несомненно, подходящей женой для Исаака. Молитва Элиезера была во всех отношениях отвечена, и он не мог ничего больше просить у Бога, когда караван медленно продвигался по пыльной дороге в сторону Ханаана. Эта девушка была вежлива, добра, трудолюбива и, как мать Исаака Сара, удивительно красива. Старику нравилось, что Ревека была способна думать самостоятельно, хотя обычаи того времени не позволяли бы ей так поступать, как она хочет, но было видно, что она сразу поняла, что все происходившее с нею было от Господа, и была готова немедленно пойти к Исааку.
Элиезер понимал Авраама и Исаака хорошо и

чувствовал, что Исааку, оплакивающему все еще смерть матери своей Сары, нужна жена с сильной волей. Наблюдая за Ревеккой, от начала ее истории невозможно не заметить сходство между нею и Сарой. Обе были своевольны, умны, импульсивны и исключительно красивы на вид. Ревекка была необыкновенной во многих отношениях, но только потому, что до сих пор мы видели в ней проявление только положительного, мы не должны заключать, что отрицательного в ней не было вовсе. Она окажется довольно ярким примером того, что и современные женщины находят в своих характерах, если присмотрятся к ним со всей честностью. Во всех нас есть необъяснимые противоречия. Мы можем представиться в лучшем свете перед гостями, но что происходит после ухода гостей? То, что происходит потом, может удивить нас самих и наполнить чувством вины. Но современные женщины имеют средства борьбы со своими противоречивыми характерами. Иисус Христос пришел, и Его влияние на наши характеры посредством Духа Святого весьма сильно. И когда характер женщины подчинен Его контролю, она никогда не будет жертвой противоречивости своей личности. В Нем мы имеем полноту. Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты познакомил нас с Ревеккой, женой Исаака, за то, что Ты открыл нам положительные стороны ее характера. Но мы знаем, Господь, что во всех характерах есть что-то отрицательное. И мы верим, что Ты, указав нам на обе стороны ее характера, извлечешь пример для нас. Слава Тебе за все уроки, которые Ты преподаешь нам. Аминь.

Из размяклой земли легче вырвать бурьян. Из размяклой души легче вырвать плохое. Размягчи мою душу и вырви изъян. Сделай мягким, податливым поле сухое. Разрыхли, ороси благодатным дождем. Положи в него